К тому же сон на посту в римской армии карался смертью. Но если даже все уснули, то как ученики смогли бесшумно откатить 2-тонный камень, распеленать учителя и незаметно скрыться? При этом мы не видим, чтобы в судах учеников обвиняли в нарушении римской печати или в краже тела. Если же стражники не спали, то нищим рыбакам идти против профессиональной армии было бы равноценно самоубийству. Ученики боялись обвинения даже со стороны иудеев не то чтобы воевать с вооруженными воинами Рима. Хотя через несколько недель после этого произошли радикальные изменения. Стоя пред Синедрионом, высшей властью общества, Петр и Иоанн бесстрашно свидетельствовали. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Могло ли эту смелость дать Петру похищенное ими же самими тело Христово? Ведь тогда сами ученики считали бы Иисуса самозванцем. Может быть, у вас есть еще какое-то интересное предположение, как еще можно объяснить факт пустой гробницы? Поделитесь с нами в комментариях. На протяжении всей своей жизни апостолы провозглашали воскресение Христа. Все, кроме одного, подверглись казни, но даже пред лицом мучительной смерти они не отвергли своей веры в воскресение Иисуса. Известные нам попытки объяснить это иначе, как реальностью воскресения, заводят в тупик еще более абсурдных событий. Тем не менее, выбор, во что верить, есть у каждого. Всегда можно отказаться поверить даже в самое очевидное. Но те, для кого слова «Христос воскрес» — не просто пасхальное приветствие. Те, кто действительно верят в это, для них Христос воскресает в сердце и посылает свой мир, любовь и радость.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

0: Здравствуйте, дорогие наши зрители. Приветствуем вас снова в нашей студии. Сегодня у нас ваши ведущие, я, Размик, и мой коллега Сережа, наши гости. Привет, Аня.
1: Привет.
2: Привет.
1: А сегодня мы поговорим о красоте.
0: Да, все верно. Мы будем говорить о красоте. Мы привыкли, что людей делят на два типа. Красивые люди и некрасивые. И как есть красивые душой, так и не очень красивые душой.
1: Да, и вот мы все такие красивые тут сидим и будем говорить о красоте. А вот мы не зря пригласили Аню. Красивая, симпатичная девушка. Аня, расскажи нам, пожалуйста, как ты думаешь, что такое красота внутренняя и красота внешняя? А чем это отличается вообще?
2: Если говорить о внешней красоте, мне кажется, это все относительно. То есть я могу вам на вас посмотреть, сказать, вы такие красивые молодые люди, да? А кто-то сейчас, какая-то девочка, сидит и думает, ну, так себе, нормальные.
1: Вот. На вкус и цвет, да?
2: Да, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому говорить конкретно, что вот это вот красиво, довольно сложно. Может быть, скорее всего, это сочетание там каких-то атмосферы, света, частей, отдельные черты лица. Если вот это сочетание приятно для взгляда, наверное, человек скажет, что он красивый.
1: Вот. То есть ты имеешь в виду, что для каждого человека своя красота. Кому-то нравятся такие, кому-то такие. Но есть все-таки какое-то понимание красоты, вот какие-то критерии, что вот эти люди для всех могут считаться, этот человек красивый. Да, там какие-то критерии.
2: Внешне?
1: Да, внешне.
2: Я думаю, что нет.
1: Нет.
2: Когда я узнала, что у моего одного знакомого вкус — это такие пышечки девушки, действительно довольно плотные, пухленькие, да, а у другого моего знакомого это нужно, чтобы девушка была просто худая, очень худая, чтобы
1: стройная.
2: Кости было видно, даже не стройная, а именно худая,
1: да.
2: То я поняла, что действительно нету какого-то стандарта, что вот эта вот девушка красивая.
0: Ну, тут, мне кажется, больше от человека зависит, в какой сфере он воспитывался. Ну, то есть, допустим,
2: да.
0: Чаще он сравнивает, допустим, со своей мамой, чтобы жена была похожа на маму. Вот. Если говорить о красоте внешней, вот, я смотрел программу по BBC, проводили не то что опыты, а эксперименты, вот, подбирали красивых людей. Вот, и черты лица красивых людей, они как-то, ну, в общем, они сходятся там вплоть до сантиметра. Вот, и даже есть такая схема, которую подставляют к лицу и помогает, то есть, идеальность лица вот, измерить.
2: А, то есть с моим лицом, чтобы было чем-то похоже,
1: вот, видишь,
2: да?
1: Я говорю, что есть такие какие-то критерии,
0: да.
1: Которые
0: да.
1: Это, ну, так скажем, можно сравнить с ними, что человек близок к совершенству этой красоте или нет. Понятно, что для тебя, может, этот человек, который совершенно красив, там, вот по этим критериям, не очень тебе нравится. У тебя другой вкус, например, и так далее.
3: Найди свой путь.
1: Ну вот я хочу тебе задать вопрос, Ань. А расскажи нам какие-нибудь случаи из своей жизни, что-нибудь интересное, когда твоя внешняя красота или твой внешний вид как-то влиял на людей, или менялись решения, и как-то они строили о тебе, может быть, мнение ошибочное или правильное, исходя из твоей внешности, из твоей красоты.
0: Ты всегда была такой красоткой, или ты вот когда...
2: Ну, я вообще не считаю, что я идеально какой-то красивый человек.

0: человек.
1: У нас, к сожалению, нет этого штампа, чтобы приложить к тебе,
0: да,
1: проверить.
0: Но
1: разве его дома у себя держит, чтобы никому не показывать.
0: Формат, да. Но я знаю, что, допустим, в подростковом возрасте я была пацанкой. То есть у меня были джинсы, комбинезон джинсовый, футболка, кепка, кроссовки. Я жила в довольно-таки бедной семье, то есть у нас не было денег.
1: А, то есть это не было твоим решением в выборе такой стиля одежды, это просто вынужденно это было?
0: Ну да, и мне тогда подарили спортивный костюм, спортивный костюм, но он был по цвету больше такой мужской, темно-синий, и я оделась, как всегда, с папой в маршрутке сажусь, там кроссовки Adidas там с полосками, спортивный свой костюм, кепка, хвостик сзади. И когда нам говорят, ну, один водитель другому водителю говорит, я сейчас пересажу там мужчину с пацаном к тебе. Я как услышала, что я пацан, я к папе поворачиваюсь, говорю, что? Я не пацан. И с этих пор я начала так, все, никаких кепок, я больше этот костюм не одену. Да, и я как-то начала задумываться, что, наверное, больше надо юбочки одевать.
2: То есть твой круг, он как-то, ну, ты говоришь, была как бы пацанкой. Вот, ты общалась тоже, да, с такими пацанами или больше с девчонками?
1: Или это только твой стиль одежды так? А на самом деле ты общалась нормально с девчонками, у тебя были подружки?
0: Да, это были вообще нормальные девчонки, которые там... Ну вот, мне кажется, в то время я больше не смотрела на том, в чем я одета. И тем более у меня не было выбора, что я приду в магазин, я скажу, я вот эту кофточку хочу. Скорее, ну вот, что дадут или что мы купим с родителями, накопят они тогда.
2: Ну хорошо, а после того, как ты начала вот меняться, свою внешность, одежду как-то, не знаю, волосы распустила, там глаза накрасила.
0: Вообще волосы распустила, это когда мама пришла домой и говорит, мне надоело, что ты ходишь с хвостиком, сняла с меня резинку для волос и отстригла мне волосы, сделала прическу и сказала, теперь ты будешь ходить так. Я посмотрела в зеркало.
1: Отстригла тебе волосы, а что?
0: Ну, она сделала мне каскад.
2: Прическу
0: именно сделала, там челку подстригла. Я стою в зеркало, реву, я говорю, мама, что ты сделала с моими волосами? Но потом я привыкла, потом мне стали говорить комплименты, что, оказывается, это неплохо.
2: Я такая, но ты благодарна маме за это?
0: Ну, в какой-то мере, да, что, ну, она помогла мне измениться, что она вот толчок такой дала.
1: А, Ань, скажи, пожалуйста, значит, внешняя твоя красота, она как-то помогает тебе, например, решать какие-то твои вопросы сейчас вот в взрослой жизни, когда ты уже серьезная девушка, у тебя есть профессия, ты работаешь. А где-нибудь ты видишь, что твоя внешняя красота, она тебе помогает? Ну, она способствует чему-то, там, как, например, благоприятным условиям на работе.
2: Ну вот у меня, извини, вот смотри, я Аню давно знаю, и ты менял часто работу, я как бы знаю. Вот. И как-то твоя красота, может быть, в этом помогала, что тебя легко брали на работу?
1: А может, как раз ее увольняли с предыдущей работы?
0: Нет, меня не увольняли, я просто была студенткой, я меняла постоянно работы, поэтому сложно сказать, потому что они мне об этом не говорили. Но я предполагаю, что все-таки внешность какую-то роль играет, потому что приятнее же общаться с человеком, который на тебе мил по внешности, да, приятен. То есть я смотрю на тебя, ты мне приятен внешности, поэтому мне больше с тобой приятно общаться в дальнейшем. Поэтому, наверное, да, все-таки работодателям приятно смотреть, там, ну, что красивая девушка, но все же знание и какое-то умение, профессионализм, он все равно в дальнейшем ценится больше на качество работы, на то, как ты относишься к работе, насколько ты честен. Найди
1: свой путь. А вот если мы говорили вначале о внутренней красоте, да? Как она может влиять, и может ли она влиять на внешнее, то есть на внешнюю красоту? Или это может быть совсем независимые два фактора? То есть человек может быть богат, у него быть богат внутренний мир, он может быть очень красив внутри, но вот внешне он хоть какой-то неопрятненький такой, неуклюжий такой, нелепо одевается и так далее. Вот это может происходить? Или это в любом случае эти факторы, они зависимы друг от друга? Как ты думаешь?
0: Ну, если говорить про опрятность, то, наверное, все-таки есть что-то зависимость. А если про красоту, недавно читала такое.

0: такой эксперимент, когда один человек одел одежду бомжа и сел вместе посмотреть, как реагирует окружающая среда на него. И там как мимо проходили, как кто-то давал ему деньги, кто-то жадничал, проходил. И я понимаю, что по внешности, в принципе, сложно сказать, какой он в душе, что он думает, что он переживает, поможет ли он в трудный момент. Поэтому сразу смотреть на человека и говорить, что нет, это ужасный человек, там, или он злой, ну, вообще нельзя.
1: Я на самом деле тоже видел недавно в интернете такой эксперимент, девочку. Значит, ну тоже ее красиво одевали, ну как такой ребенок, такой довольно хорошо одет, прекрасно, и оставляли на улице, по-моему, где-то в Грузии, этот эксперимент был в Грузии. На улице она просто стояла, маленькая, вот так вот, ну в одежде, к ней люди подходили, спрашивали: девочка, ты чья, кто тебя оставил, где твои родители, там звонили, куда-то узнавали, вот тут девочку нашли, там возьмите ее, там это. То есть подходили к ней много людей, беспокоились об этом. А потом эту девочку одели очень плохо, они его немножко запачкали, вот здесь вот волосы ей растрепали, вот она такой где-нибудь там заплатка или что-нибудь. И запустили, она в ресторане была, вот там, знаете, обычно забегалки в больших торговых центрах, вот там где просто в холле стоят, там столики, ресторанчик такой. И она вот так ходила, сидела, потом люди проходили, садились, ее отгоняли, как девочка, отойди отсюда. Там, потом она приходила, там подходила, там можно у вас попросить вот это поесть и далее. То есть она вот так вот подходила к людям, они ее отталкивали. Не-не, иди отсюда, иди отсюда. И они потом написали, она просто заплакала, убежала. И они говорят, нам пришлось остановить эксперимент, потому что Дана, или как ее звали, она очень расстроилась из-за того, что ее прям действительно все выгоняли. То есть красота, она очень влияет. Не зря написано, не зря есть такая пословица, да, что по одежке
0: встречают. Встречают
1: по одежке. Ну,
2: тут не красота даже, а ухоженность, мне кажется. Ну, допустим, видишь бедного человека, сразу возникает, ну, попрошайка сейчас опять будет навязываться, просить что-то. Вот. А если, то есть, обычная девочка прошла...
0: Ну, а даже в магазин, когда приходишь какой-нибудь дорогой, как обычно продавцы оценивают? Ну, так, одета не очень, значит, особо покупать не будет, там, да? Ну, там, ну, сразу такое отношение все равно, наверное, бывало, что менялось. А когда придешь, там, по-другому одет, сразу, да, здравствуйте, что вам предложить, там, ну, обслуживают по-другому. Поэтому, мне кажется, люди все-таки смотрят на внешность, и важно, потому что это подчеркивает определенный твой статус, там, твое отношение, насколько там у тебя в кармане много денег, ну, что важно.
1: Вот мне интересно, вот ты можешь похвалиться и, так скажем, похвастаться тем, что, слава богу, тебя Господь создал красивое, что все у тебя хорошо, вот. Тоже мы с Радиком не можем, так скажем, ни на что жаловаться, у нас все хорошо, есть глаза, уши, нос, рот, все, что надо. Но вдруг есть люди, много людей, которые, так скажем, вот получилось так, что они не очень красивые, что, может быть, он родился как-то так, что он с каким-то искривлением лица или с чем-нибудь, с каким-то дефектом. Там, может быть, нос большой, да, там губы широкие, там волосы, сам, лысый человек считает это комплексом. То есть многие люди считают, что вот они обделены красотой. Вот, они смотрят и говорят, ну, тебе хорошо, и говорят, я не знаю, они не говорили тебе, тебе хорошо, у тебя там все хорошо, у тебя там волосы нормальные, у тебя там это, а вот у меня такого нет. Вот что делать этим людям? Как им в этом мире жить, если они немного некрасивые? Вот как что вы предложите им, вот, что им делать?
0: Знаешь, я просто встречала людей, которые...
1: Обречены ли они, вот, обречены ли они на неудачу, на провалы?
0: Ну, я поняла. Ага. Я просто встречала таких людей, которые, ну, может быть, большинство сказали бы, что они не очень симпатичные, и более того, они отталкивают. Но когда начинаешь их слушать, начинаешь слушать, чем они занимаются, как они горят своим делом, как они зажигают эмоциями, вот, которыми ты просто слушаешь, и гореть сам начинаешь, то есть, вау, я тоже хочу с тобой там это делать, или это очень активные жизненные позиции люди, привлекает, уже начинает не внешность, а именно их внутренний огонь, их внутреннее желание жить, их внутреннее желание развиваться. Вот это очень влечет. Поэтому вот эти горящие глаза, когда, может быть, они не голубые и не насыщены там темно-коричневые.
1: То есть ты сейчас сказала, они что именно... только голубые, значит, и темно-коричневые нормально.
0: Ну, просто все восхищаются там насыщенно красивыми.
1: Ты заметишь, что у нас у всех трех карие глаза.

0: То есть ты думаешь, что люди с некрасивой внешностью, у них обязательно глубокий мир, душа?
1: Не обязательно, но они...
2: Она имеет в виду, что если они могут быть внешне красивы, но у них глубокий мир красив, то ты не замечаешь вот внешность вообще за этим.
1: Если они действительно имеют внутренний стержень, если они знают, к чему они хотят стремиться, любят свою жизнь, любят себя, то это будет привлекать.
0: Что, как-нибудь можно себя заставить не встречать по одежке? Мы же все привыкли.
2: Вот это интересно.
1: Не думай, не думай, не думай так.
2: Знаешь, я ловил себя на том. Нельзя, мне кажется, никогда заставить себя не встречать по одежке. Мы люди, мы так созданы. Почему? Потому что мы сначала у нас визуальное видение, да? Мы же не начинаем сначала говорить с человеком, а потом смотреть на него. Мы сразу на него смотрим, прежде чем как-то разговаривать. И у нас сразу впечатление, хоп, какое-то есть об этом человеке. Наш мозг сразу строит робот так, значит, он может работать так, он зарабатывает примерно столько, примерно такого качества характера он. А потом мы начинаем выяснять, и мозг подстраивает, исходя из этого. Я сам себя тоже ловил на этом, мне не получалось. Я столько борюсь с этим. Постоянно ты строишь мнение о человеке, часто оно ошибочное, вот это первое, по одежке, по внешнему виду. Вот, поэтому не зря все-таки стоит обращать внимание на свой внешний вид.
1: Я, кстати, ставила эксперимент, ну, чисто для себя. Я начинала разговаривать с людьми, которые на внешность мне
0: неприятны,
1: да, и пыталась изменить. Ну, то есть я, ну, там, ситуации какие-то происходили.
0: Изменить людей?
1: Нет, изменить свои отношения.
0: А как?
1: Ну, то есть я начинала с ними общаться, да, и я так смотрю, человек неопрятный или выглядит, ну, так, не очень приятно для меня. Я начинала общаться, и оказывается, этот человек, ну, который очень интересно мыслит, есть какие-то нестандартные там темы для разговора, которые его беспокоят. И у меня менялось отношение к нему. И в дальнейшем, когда я встречала похожих людей тоже с внешностью, у меня тоже уже не складывалось такое... плохое впечатление сразу первое.
2: Кстати, хорошее такое упражнение. Делать, подходить к людям, тем, которые ты, ну, которые ты, может быть, внешне считаешь не очень привлекательными. И это тебя будет...
1: менять стереотипы.
2: Менять стереотипы. Да, это очень сложно, на самом деле. Я слышал такой эксперимент. Один мужчина пришел... Значит, большая конференция. Очень много людей. Должен был выступать очень серьезный спикер. Такой очень знаменитый, все его ждали, но никто не знал, как он выглядит. Никто не знал его лицо, знали имя, фамилию, что он должен приехать. Очень крутой человек, там 1000 буквально народу. И вот он пришел, но он выступил только в конце, и он вышел, он пришел как бомж. И когда в конце, все на него так отодвигали, так смотрели с презрением, а когда в конце конференции он стоит, выходит, все понимают, что это он в этой одежде. И вот так он, короче, учил людей, не, чтобы на них не влияло, да, не влиял внешний вид. У нас время подошло к концу, мы будем заканчивать. Размик, твои слова.
0: Мои слова таковы. Спасибо, Аня, что ты пришла к нам, поделилась своей историей, своей жизни, порадовал наши взгляды, наши взоры своей красотой.
2: И не только своей внутренней красотой.
0: Да. Ну, а так как время пришло к концу, мы вынуждены с вами попрощаться, наши дорогие телезрители. Смотрите нас в следующих программах, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Боитесь смотреть людям в глаза? Или наоборот, вам говорят, что ваш взгляд вызывает дискомфорт? Или просто не понимаете, куда смотреть во время разговора? Что ж, этот урок будет вам полезен.

Зрительный контакт разберем с вами для общего понимания. Это когда вы просто смотрите человеку глаза в глаза. Ну или другой вариант, если вы находитесь в окружении людей или выступаете на сцене, то это визуальный контакт с целой группой людей. И для начала мы с вами разберем, какие здесь могут у нас происходить затыки или ошибки. Первое – это когда мы не смотрим людям в глаза или смотрим слишком мало времени. Допустим, 20% времени разговора вы просто смотрите человеку в глаза, а все остальное время ваш взгляд гуляет где угодно, но не там, где нужно. Второй вариант – это когда вы, наоборот, пристально смотрите человеку в глаза, прожигаете его взглядом, и чуть ли не 100% времени вашего взгляда концентрируется на глазах человека. К чему это приводит? Или как воспринимает вас собеседник, когда вы так на него реагируете? При первом варианте, когда вы смотрите куда угодно, но не в глаза человеку, это может вызывать ощущение того, что у вас есть какие-то комплексы, у вас есть какие-то страхи, вы не уверены в себе или не уверены в той информации, которую вы пытаетесь донести. Еще хуже, если у человека может возникнуть ощущение, что вы что-то от него скрываете или откровенно ему врете. В случае же с пристальным взглядом, когда вы очень много времени смотрите человеку в глаза, буквально прожигаете его своим взглядом, это вызывает ощущение дискомфорта. Человек в большинстве случаев будет чувствовать своего рода угрозу нападения, или что вы очень-очень сильно или даже с применением некоего эмоционального насилия пытаетесь надавить на человека, добиться от него чего-то конкретного путем нарушения его личных границ. Здесь, думаю, не надо объяснять, насколько это негативно сказывается на вашем общении практически с любым человеком. Что же с этим делать, если мы смотрим на все эти варианты и понимаем, что в одной крайности происходит вот так, в другой крайности вот так, и в обоих случаях это все сказывается негативно? И здесь есть некая такая срединная формула, которая гласит, что важно смотреть человеку в глаза большую часть времени, но при этом не все время. Предположительно, мы, конечно, не можем с вами точно высчитывать, но примерно это 70-80% времени диалога вы смотрите человеку в глаза. Независимо от того, человек к вам обращается, вы к нему обращаетесь или у вас идет равноценный диалог. Куда же уходят оставшиеся 20-30% взгляда? То это происходит в естественном процессе. Вы даже можете обратить внимание на то, как я сейчас к вам обращаюсь. И отчасти я, бывает, иногда отвожу взгляд в сторону. Вверх, вниз, влево, вправо. И это происходит в естественном формате, показывая таким образом то, что я над чем-то задумался или на что-то обратил внимание для того, чтобы сформулировать мысль и ответить человеку. При этом есть некая опасность, что даже при соблюдении вот этого примерного баланса 70-80% взгляда на человеке все равно может возникать ощущение того, что вы его прожигаете взглядом. И это может получаться из-за того, что вы смотрите все равно пристально, не переводите взгляд, пусть и иногда уводя взгляд в сторону. Что же с этим делать? Здесь существует некий элемент, который я назвал бы треугольником Карнеги. К слову, Дейл Карнеги был специалистом в психологии общения. И в одной из своих книг он описал вот

этот визуальный треугольник. В чем его принцип? Здесь все просто и одновременно сложно, но этому можно научиться. Простота заключается в том, что вам нужно переводить взгляд во время разговора или во время активного слушания. Вы можете переводить взгляд от левого глаза к правому глазу и к подбородку. Это может происходить в любом формате, по часовой стрелке, против часовой стрелки, еще каким-то хаотичным образом. Но при этом, когда вы переводите вот этот взгляд, это такие микродвижения, которые и в принципе имеют определенную динамику, но при этом вы все равно концентрируетесь на человеке. И у человека, который вас слушает, у него не возникает ощущения того, что вы его прожигаете взглядом. При этом на первых порах могут возникать некоторые сложности, и поэтому важно знать о подводных камнях, когда вы будете пробовать использовать этот треугольник Карнеги. Первое – это когда вы можете начать слишком быстро, слишком часто переводить взгляд. И для человека, который вас слушает, будет возникать ощущение, что у вас есть некоторая нервозность. Ну а вторая сложность, которая может у вас возникнуть, это когда вы на первых порах будете пробовать тренировать этот визуальный треугольник, вам может быть сложно перестраивать свое внимание, потому что здесь это может занимать больше объем, чем ваше привычное пространство внимания. То есть вы концентрируетесь и на том, что говорит человек, и плюс на том, что еще нужно использовать этот треугольник. И поэтому могут быть некоторые сложности восприятия. Как же избежать этих подводных камней? Достаточно просто. При помощи упражнений, которые будут как раз-таки помогать вам отрабатывать вот этот навык. Навык, который будет заполнять все меньше и меньше вашего пространства внимания. Приведу некоторый пример. Когда вы начинаете оттачивать навык, он заполняет все ваше пространство внимания. Или если это сравнивать, например, с работой с компьютером, то это ваша оперативная память. Потому что новый навык, когда вы его изучаете, он еще не отработан, он не имеет каких-то автоматических реакций ваших встроенных паттернов поведения. Поэтому вы занимаете этим все внимание. И это можно увидеть на примере изучения вождения автомобиля. Когда вы первый раз садитесь за руль, то, конечно же, у вас внимание максимально сконцентрировано на том, как крутить руль, как нажать на педаль, как переключить коробку передач. Вы не можете больше ни о чем думать, потому что вы этого никогда не делали. Но по мере набора опыта вы все меньше и меньше концентрируетесь на том, как переключить скорость передач или как сделать еще что-то, потому что вы отрабатываете навык автоматизма. И здесь срабатывает тот же самый принцип, когда вы тренируете треугольник Карнеги. Чем чаще вы его отрабатываете, тем быстрее формируется у вас в голове нейронная связь, которая выстраивается в конкретный паттерн поведения. И тем меньше этот паттерн начинает занимать пространство вашего внимания. И проходит немного времени, и вы уже не замечаете, как вы это делаете. Это происходит у вас на автомате, и при этом это все равно повышает качество общения с человеком, который стоит рядом с вами. Перейдем к самому упражнению, которое поможет вам с этим разобраться. И здесь у него есть два варианта. Первый вариант – это когда вы просто встаете перед зеркалом, смотрите самому себе в глаза и начинаете сами с собой разговаривать. И при этом тренируете треугольник Карнеги, переводите взгляд. Ну и, конечно же, не забывайте про принцип 70-80%, когда нужно иногда уводить взгляд в сторону. Второй вариант – это вы можете просто распечатать или найти в интернете и вывести на экран монитора фотографию любого человека, любой знаменитости, любую, в общем, комфортную вам фотографию, где сидит человек и смотрит на вас. К слову, большинство фотографий с людьми, которые вы найдете, во всяком случае в портретном режиме, у вас под любым углом может возникать ощущение, что человек смотрит на вас. И это то, что нам и нужно. Потому что когда он смотрит на вас, вы можете имитировать разговор с этим человеком. И когда вы разговариваете или рассказываете какую-то историю, вы можете также на этой фотографии отрабатывать вот этот визуальный треугольник Карнеги. У некоторых из вас может возникнуть вопрос. Окей, хорошо, мы поняли, что нужно делать вот так и вот так. Но у меня все равно есть подсознательный психологический страх взгляда в глаза. Я отвожу его постоянно в сторону и не могу

Или мне очень сложно поднять глаза и встретиться с человеком этим взглядом. Что с этим делать? И первое, что бы я вам посоветовал, это задать себе правильный вопрос. И звучит он так. Почему я боюсь смотреть людям в глаза? Когда вы зададите себе этот вопрос, то, возможно, в большинстве случаев вы не сразу сможете найти на него ответ. А возможно, и в принципе не сможете найти этот ответ. А все потому, что, как правило, эти ограничивающие убеждения закладываются еще в раннем возрасте. И оно может быть связано с чем угодно. Потому что именно в детстве у нас психика еще формируется, она неустойчива. И поэтому даже какое-то с нашей, со взрослой точки зрения, незначительное событие может кардинально повлиять на психику ребенка. И сейчас вы выросли, а этот паттерн остался у вас в голове. Например, вам могли говорить в детстве: «Не смотри в ту сторону, ты наказан, ты плохо себя ведешь». Вы стыдливо опускали взгляд, и у вас формировался паттерн, что лучше в глаза не смотреть, потому что иначе вас будут осуждать. Или это в принципе дискомфортно смотреть другому человеку в глаза. Если вы смогли себе ответить на этот вопрос, и вы вспомнили или поняли, откуда у вас это ограничивающее убеждение, то это здорово, это очень сильно вам поможет в решении этой проблемы. С другой стороны, если все же у вас не получилось найти причину того, откуда у вас это убеждение, вы можете логически разобраться, может ли вызывать какое-то ощущение дискомфорта постоянный регулярный зрительный контакт с человеком. И логическим методом вы поймете, что ничего в этом плохого нет, ничего сложного в этом нет, и что это наоборот пойдет вам на пользу, будет помогать вам в общении с людьми. Отдельно отмечу, что я, конечно же, сейчас не говорю о каких-то патологических случаях, когда у человека есть какие-то глубинные страхи или сильная депрессия. Это уже работа не ораторского искусства, это уже будет работа психолога. Но я говорю о каких-то убеждениях, которые, в принципе, можно менять, но это просто некий немного неправильный сложившийся паттерн поведения. Разберем с вами обратную сторону вопроса, другую крайность. Это когда вы, наоборот, часто смотрите людям в глаза и прожигаете их своим взглядом. Здесь есть один плюс. И заключается он в том, что если вы умеете постоянно смотреть людям в глаза, это означает, что у вас в принципе нет страха зрительного контакта. И это очень здорово. Но с другой стороны, вам всего лишь нужно научиться правильно управлять этим взглядом. Конечно же, сам по себе прожигающий взгляд, он неплох. Но здесь зависит от того, где его использовать. И в некоторых конкретных ситуациях он, конечно же, может быть полезен. Но в большинстве случаев лучше уметь нейтрально управлять своим взглядом. И в этом вам поможет как раз-таки тот самый треугольник Карнеги, о котором я говорил ранее. Поэтому тренируйтесь перед зеркалом или перед фотографией, и постепенно вы отработаете новый навык, и вы уже сможете при помощи взгляда более качественно устанавливать контакт с большинством людей. Как мы с вами увидели, зрительный контакт — это важная составляющая диалога с человеком или группой людей, которая дает нам бесценную информацию о настроении и намерениях человека. С другой стороны, при помощи правильной работы взгляда вы формируете о себе максимально верное представление и уменьшаете риск того, что вас поймут неверно. Помните, что ваш взгляд в ваших руках. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому мастерству и технике речи.

Быть поэтом – это значит быть правдивым? Быть поэтом – это значит быть счастливым? Быть поэтом – это быть мечтателем? Быть поэтом или быть писателем? Каждый для себя решит, друг мой. Для кого-то все одно и то же. Кто-то, как Базаров, вылезет из кожи, лишь стихи услышит, но на ночь их вспоминает, прошептав завет на строчке под луной. И не то, и не другое, и не третье. Не пиши стихи, если не знаешь. Быть поэтом – это очень сложно. Быть поэтом – это вдруг стать тем, кем не бываешь. Стихи крякать будут, ковылять, кудахтать, если пишешь их

без вдохновения. Дамы, может быть, и будут ахать, только в тех стихах ни капли нет смирения. А смирение для поэта – это самая высокая отрада. Между прочим, перепрыгнуть, когда гордости ограда возвышается, затмив вам очи, это самое прекрасное и трудное препятствие. Это самая прекрасная отрада. Нет тщеславия, нет аплодисментов, но пробьют эти стихи времен ограду. Станут поколением наукой славным, что писать-то нужно о великолепном, о Творце, о главном, о любви и об отчизне. Вот об этом нам.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: слушаю и думаю, как можно женщине все успеть. И с семьей заниматься, и с детьми, и с мужем побыть, и поработать. Я знаю, ты же еще работаешь. И еще вести вот это волонтерское движение. Вот скажи секрет женщинам, как это можно все успеть?
1: Ой, не знаю, я сейчас сама тебя слушаю, это не про меня.
0: На самом это деле, не я.
1: Нет, это не я. На самом деле я многое не успеваю. Семья моя постоянно жалуется, то, что им не хватает времени.
0: А как они тогда относятся к этому?
1: А как? Вот, чтобы проводить больше времени со мной, они вынуждены тоже вместе со мной волонтерить. Сын грузит продукты, муж закупает продукты, помогает на каждой акции. Ну, на самом деле, как бы их это тоже вдохновляет.
0: Когда вдохновляет. Вот... То есть ты их не заставляешь, нет, они все-таки сами нет, приходят добровольно.
1: Первые разы я, конечно, как-то просила добровольно-принудительно, но когда почувствуешь вот эту фишку, я не знаю, как
0: когда ты сказать... помогаешь кому-то, да, помогаешь.
1: Ну, вот это как-то сказано, так помогаешь, когда... Когда вы вместе решаете проблему человека какую-то, да, вот там, ну, проблема даже элементарная у человека, нет памперсов. Родился ребенок, там финансовая ситуация сложная, нужны походы к врачу там раз в неделю. И поход к врачу обязательно в памперсе. Ну, нет лишних денег, не то что лишних, вообще нет, там на продукты-то не хватает. Берешь и покупаешь эту пачку памперсов, приезжаешь в эту семью. Вот надо видеть эти глаза этой
0: счастье,
1: мамы.
0: Счастье и слезы. Да. Да.
1: И я понимаю ее, как бы. И тут еще главное, понимаете, чтобы человек не почувствовал себя нищим.
0: Ага.
1: Вот некоторые, знаете...
0: С любовью передать.
1: Да, читаю объявления в каких-то группах бесплатных. Отдам там такие-то вещи нуждающимся, не заберете, выкину. Но это что?
0: Это жестоко.
1: Это унизительно. Мы стараемся понять, ну, чтобы человек понял, что мы такие же, как и ты. Это средний класс по финансам, который просто попал в трудную ситуацию. Поэтому не мы тебе подачку там даем, а мы вместе твою проблему решаем. И люди это чувствуют и понимают, что их тут не милостыню им подают, а на равных. Вот это очень важно, чтобы человек себя униженным не почувствовал.
0: Да. Ты мне рассказывала даже историю со своей сестрой, не поделишься?
1: Ой, у меня сестра, она, короче, ну, такой коммерсант, расчетливый, там все, то есть все должно приносить прибыль, ну, или, по крайней мере, не убыль.
0: Да-да-да.
1: И как-то мы с ней сидели, ее сердце было там предрасположено к беседе, и я в телефоне листала фотографии. Она говорит, это ты? А что ты тут делаешь? Она увидела меня на сцене в проекте «Добрые руки». Я рассказала ей о проекте, показала несколько фотографий. Она думала, рассуждала так, ну, задавала вопросы. Я думала, это просто такой, ну, праздный интерес, то, чем я сейчас занимаюсь. И вдруг, где-то вот после какого-то определенного размышления, она мне говорит, слушай, свяжи меня с каким-нибудь волонтерским объединением, которое находится близко к моему городу. Она в другом городе живет. Я говорю, зачем? Она говорит, я тоже хочу немножко волонтерить, хоть иногда. И вот для меня это было такое откровение. Так, человек, который привык деньги зарабатывать, вдруг хочет волонтерить. Я говорю, а что бы ты могла сделать? Она говорит, ну не знаю, привезти машину продуктов какой-нибудь бабушке. Я быстренько нашла такую бабушку в том городе, где она живет. Да, это Калининград. Я там связалась, говорю, вот у меня есть спонсор, который готов помочь там продуктами, памперсами там и так далее. Вот. И я рада, что она эту фишку тоже вот как бы прочувствовала, поняла. Вот, и я надеюсь, что это тоже как бы в будущем лидер-волонтер.
0: Я вот еще очередной раз убеждаюсь, все-таки добро, оно передается, оно вот, вашими добрыми руками вы делитесь с людьми этим добром.
1: Я бы сказала, что оно зажигается, или, как сейчас модно говорить, оно инфицирует.
0: Да, оно передается.
1: Оно передается. Вот когда-то нас зажег Вадим Макиян, да? Теперь наше объединение как бы существует благодаря вот его вдохновению, и... Другие люди присоединяются, где-то еще открывается. Вот сейчас только 2-3 точки просят меня тоже их проконсультировать, как правильно открыть это свое волонтерское объединение, какое направление выбрать и так далее. Так это здорово, что оно передается.
0: Слава Богу, я надеюсь, что и наши телезрители загорятся вот этим волонтерским движением и тоже начнут открывать. Ты скажи, если у них возникнут вопросы, могут ли они обратиться к тебе по этому?
1: Да я думаю, не ко мне можно только лишь. Я думаю, что в каждом городе, только вот начните набирать в поисковике волонтеры, там, я не знаю, Москвы или Санкт-Петербурга, или там даже маленького.

0: какого-то города, вы сразу найдете десятки, сотни волонтерских объединений, которые действуют на вашей территории. И я знаю, что это особенные люди, они в основном открыты для общения. Позвоните, напишите, скажите, чем я могу помочь. И, пожалуйста, я думаю, что всегда будут рады новым рукам и новому волонтеру.
1: Спасибо, Оля. У меня сразу вспоминается библейский текст «Уповай на Господа и делай добро». Желаю, чтобы ваши добрые руки помогли именно тем, кто вот ищет ваши эти руки и нуждается в них. Спасибо тебе, Оля, что ты к нам пришла. Спасибо и вам, дорогие телезрители, что вы были сегодня с нами. Мы желаем вам обильных благословений и желаем, чтобы ваши руки тоже приносили добро людям. Спасибо. До свидания.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

0: Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные как бы, проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют

0: жизнь особым смыслом.
1: Хочу рассказать историю не про внешнее какое-то препятствие, да, которое очевидно, а про внутреннюю проблему, которую мне помог разрешить Бог. Это было связано с одним человеком. Вообще, надо сказать, что я люблю людей. Я считаю, что каждый человек — это произведение искусства. Вот он абсолютно уникален, у него какие-то свои удивительные дары. Он по-своему красив, по-своему обаятелен. Порой это бывает нужно присмотреться, увидеть, наблюдать. Но вообще я люблю людей. И вот эта ситуация немножко даже выбила меня из колеи. Я была молодая, мне где-то было около 20 лет. Работала в санатории и жила в общежитии для сотрудников. Жила с такими же девчонками, как и я, веселыми, озорными. Вот. И к нам пришла новая сотрудница, девушка, которая почти что сразу у меня вызвала такие, ну, даже, признаюсь честно, раздражение вызвала у меня. Но согласитесь, так бывает иногда. С чем это было связано? С тем, что ее характер был вот практически противоположен мне. То есть я такая тихая, спокойная, а она была как ураган. Она была очень эмоциональная. И вот в этих эмоциях порой могла быть где-то резкая, очень настойчивая, очень импульсивная. И меня все это очень сильно напрягало в ней. Но мне это чувство очень сильно не нравилось. Потому что как это так? Ну, быть в постоянном напряжении не нравится никому. И мне тоже очень не нравилось, что я рядом с ней испытываю вот это напряжение и раздражение. И я помню, был такой день, когда заезд закончился, и мы как сотрудники убирали территорию в таком очень спокойном, расслабленном режиме. И я встала у окна и обратилась к Богу за помощью, чтобы Он мне помог каким-то образом преодолеть вот это напряжение по отношению к этой девушке. Как-то наладить с ней общий язык. И вот буквально через день, через два эта девушка переезжает ко мне в комнату. Одна из сотрудниц ушла, и вот на ее место как раз поселили эту девушку. И, естественно, сначала мне это не сильно понравилось, но впоследствии, на самом деле, мы очень много проводили времени вместе, мы много общались, разговаривали, делились историями жизни, какими-то трудностями, которые проходили мы. Мы вместе готовили еду, вместе гуляли, вместе с трудностями справлялись. И вот этот такой очень тесный контакт способствовал тому, что я посмотрела на нее более глубоко. Я увидела то прекрасное, что в ней есть. И те качества, которые вызывали у меня раздражение изначально, наоборот, мне и по сей день кажутся просто очень красивыми в людях. Мы до сих пор, кстати, с ней поддерживаем контакт, хотя разъехались по разным городам, но мы достаточно хорошо общаемся, и я до сих пор восхищаюсь вот этой ее напористостью, уверенностью. Она очень целеустремленный человек, она умеет добиваться своего, она умеет стоять за справедливость. И мне кажется, что я даже многому научилась у этого человека. И это для меня был какой-то, что ли, урок, что если чуть-чуть стоит чуть-чуть глубже присмотреться к человеку, провести с ним время, начать общаться, и можно увидеть в нем нечто большее. То есть я думаю, что я еще больше стала любить людей, разных людей.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст.

0: Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так.
1: Будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали.
0: Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента.

Доброе утро, меня зовут Лена, и вы на моей кухне. С самого детства мы слышали историю о том, как важно завтракать. Я стараюсь не пренебрегать этим, но ситуации бывают разные. Мой темп жизни не позволяет мне каждый день готовить себе долгие, красивые завтраки. Поэтому я нашла для себя выход и придумала два рецепта быстрых бутербродов, которыми я хочу с вами поделиться. Первый бутерброд – это авокадо-тост с яйцом пашот. Но если вы не хотите сильно заморачиваться и у вас еще меньше времени, чем у меня, вы можете заменить яйцо пашот просто жареным или вареным яйцом. Первое, что нам понадобится – это хлеб. Я поджариваю его на сковородке. Для авокадо-тостов я предпочитаю темный хлеб, но вы можете взять тот, который вы любите. Самая важная часть – это авокадо. Старайтесь выбирать спелое. Оно должно быть мягким, когда вы на него нажимаете, но не так, что оно прям очень сильно продавливается, потому что это, скорее всего, знак того, что оно уже переспелое, потому что это знак того, что оно испортилось. Мы его берем, разрезаем напополам. Смотрите, какое оно. Тоже уже на грани того, что оно переспеет, но мы успеем сделать из него авокадо-тосты. Я беру ложку и вытаскиваю всю внутренность. Вы можете использовать блендер для того, чтобы все это размять, но мне нравится текстура, когда в ней есть небольшие кусочки, поэтому я использую для этого вилку. Не получается. Это занимает немного больше времени, чем миксером. Но зато у меня будет текстура, которую я сама могу отрегулировать. Я знаю, что многие люди жалуются на то, что авокадо безвкусное. И именно поэтому они не добавляют его в свой рацион. Но это не отменяет всех тех полезных свойств, которые в нем есть. Поэтому я предлагаю вам добавить немного соли, перца и паприки, чтобы авокадо заиграл новыми красками, возможно, для вас и для вашей семьи. Все добавляйте по вкусу. Я не люблю очень соленое, поэтому добавляю крайне мало, но очень люблю острое, поэтому перцы и паприки у меня больше в соотношении с солью. Также вы можете добавить прованские травы, или, может быть, вы любите какие-то другие семена чиа или кунжут. Без проблем, все это подойдет к авокадо. Это готово. У нас тут хлеб. Не забывайте о нем. Переворачиваем. Теперь давайте самое сложное. Яйца пашот. Для этого нам нужна вскипяченая вода. Вода закипела. Я беру яйцо. Мне крайне неудобно закидывать его сразу туда, потому что надо закрутить воду и тогда уже закинуть яйцо. Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так. Но я предпочитаю сначала положить его в некую емкость. Далее берем воду, закручиваем воронку и выкидываем яйцо. Сейчас покажу, как это делать. Как надо, будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали. Яйца пашот готовы, можем собирать бутерброд. Мои тосты готовы. Я их сильно не зажаривала. Так, один оставлю здесь. Делим нашу массу пополам. Половинку выкладываем на один бутерброд, половинку на другой. Я не люблю выкладывать очень большое количество массы, потому что сверху у меня еще идут томаты и яйцо. И она делает так, что все скатывается. Далее. Я люблю помидор. Вы можете положить любые другие овощи, перец, огурец. Многие мои друзья делают вообще без овощей. Просто авокадо-тост и сверху яйцо. И выкладываем наше яйцо пожухлое.

0: помогаю, чтобы не скатилось.
1: Второе яйцо у нас разделилось, но не переживайте. Такое бывает даже у меня, хотя я готовлю это уже 10-й раз. С первым бутербродом мы закончили. Это соленый вариант бутерброда. Второй бутерброд у нас будет с арахисовой пастой и бананом. Этот рецепт еще гораздо проще, чем первый. Для этого нам понадобится 2 куска хлеба, которые я также отправляю на сковородку. Арахисовую пасту я предпочитаю делать сама. Для этого нам понадобится арахис, не соленый, обжаренный. И, в принципе, все. Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента. Блендер. У меня здесь около, может быть, 150 грамм, но... Иногда я люблю сделать больше, положить в банку и поставить в холодильник. Это вообще идеальный расклад, и она целую неделю стоит, но давайте сделаем вместе с вами ее. Наша паста готова. Я просто ее проблендерила. Но скажу сразу маленький нюанс. Когда мои друзья делали, у них не получилось сделать вот такую консистенцию. Тогда я посоветовала им добавить немного растительного масла. Это поможет. Но будьте готовы к тому, что арахис сам по себе достаточно калорийный, а вместе с маслом ваша паста станет еще жирнее, чем предполагалось. Даже из 150 грамм у нас получилось минимум на 3 порции бутербродов. Поэтому, может быть, и не надо готовить больше. Далее, нам понадобится еще бананы. Так как хлеб у меня еще жарится, у меня есть время для того, чтобы его нарезать. Вместо банана вы можете использовать также любые другие сезонные фрукты или ягоды. Все, что вы считаете вкусным, с арахисовой пастой. Но классически принято использовать бананы или яблоки. Хлеб готов. Арахисовую пасту сверху. Я знаю, что многие делают тосты, соединяя их. Так удобнее транспортировать. Если вы едите дома, то делайте, как я. Если несете куда-то с собой, то выкладываете бананы и закрываете вторым куском хлеба. Некрасивое слово. Тостом. Бутерброды намазали. Выкладываем бананы. Мои знакомые мамочки, делая такие бутерброды, любят выкладывать для детей забавные рожицы. Они используют несколько видов фруктов. Можете попробовать, если у вас есть маленькие дети. Наши бутерброды готовы. Это заняло пару минут. И они очень вкусные, мне уже не терпится позавтракать. Если хотите больше быстрых и простых рецептов, следите за нами в соцсетях. Пока!

Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготнёй, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам.

хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина.

Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное употребление. В то время как одна чашка даже уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более вообще кофеин, содержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, сильный стимулятор, хотя мы привыкли к нему, и он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает перевозбуждение, гиперстимуляцию, и в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствует нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина? Увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор. Да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно. Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%, в 3 раза, то есть, в 3 раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более, то есть это умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто

0: часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает. Ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто он в степень выражена меньше, меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще, что, какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток. Он там находится. И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивающегося ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы. Обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете. Рассчитали дозу, как если бы человек выпил 2 чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный. Я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг, сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили 1 чашку и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на 1 чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом.
1: Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике.

Пшеница была известна уже в Древнем Египте. И уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ.

все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм.

0: Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты. Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь, оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только

проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль маш в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас.

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу вам показать комплекс упражнений для утренней гимнастики. Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение – руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад,
1: вправо,
0: опять назад,
1: влево,
0: назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили.
1: Подняли,
0: опустили.
1: А теперь подняли плечи и застыли, зажали плечами шею.
0: Расслабились.
1: Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись
0: и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед.
1: 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед,
0: вниз. Исходное положение.
1: Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной.
0: И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета вверх, назад, вниз,
1: исходное.
0: Круг. Как можно больше делайте круг.
1: Хорошо.
0: Теперь руки к плечам и опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу и тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх, потянули за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянули за рукой, за ладошкой и на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим

0: знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь с поворотом. Раз, два, поворот. Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на два счета. Раз, два, три, четыре. А теперь на один. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой, потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали. Вперед наклон, к одной ноге, к другой. И прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили. На другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину, и при этом делаем также приседание на одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола, тогда будет правильная работа мышц. Поворот и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой. В другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колене и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим мы этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и

попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства.

как в семени скрывается все будущее растения или дерево с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро добрым, по крайней мере, стоит попробовать. Счастливого вам, плодотворного и доброго утра!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений,

становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ган Силье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которое приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку. По крайней мере, на время и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь.

выразить и раскрыть себя как личность. Подобное действие, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным, выполнение монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающей по телефону, или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: «Так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь». Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание. Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворным стрессом? Состояние неудовлетворения – собой и своей работой, построенная лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходит не только для тех, кто угнетен излишней работой, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Thank you.

Приветствую вас, дорогие друзья, и хочу напомнить для тех, кто на нашем канале, но не подписался в силу каких-то обстоятельств или не нажал на колокольчик, чтобы, знаете, не держать все в уме, но чтобы автоматически пришло напоминание. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Мне будет приятно видеть, что есть причина, есть люди живые, которые смотрят наш канал и действительно, им это помогает в жизни. Если у вас есть мнение, обязательно напишите о нем в комментарии. Будет очень интересно послушать, что вы об этом думаете. И, конечно же, подпишитесь на еще один очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам понравится. Вы обязательно там найдете много интересного. Хочу немножечко напомнить. Вот в прошлой нашей теме, в первой части мы говорили о том, кого же все-таки Бог никогда не сможет спасти. И мы пришли к очень серьезному выводу, что, оказывается, самоубийство – это, да, это неправильный поступок, но никогда нельзя сказать однозначно, что если человек закончил жизнь самоубийством, он никогда не будет спасен. Почему? Потому что есть на это причины. Если кто-то не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это узнать и послушать. Продолжая эту тему, кого же Бог никогда не спасет. Я хочу пригласить вас открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава. И в этой главе мы находим такие, ну назовем это, житейские разборки. Когда начинается глава с того, что апостол Павел ругает своих зрителей, слушателей, читателей, с тем, что он говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то не

Неужели вы недостойны судить маловажные дела? Опять же, видите, очень интересный взгляд. То, что для одного предмет глобального разбирательства и судебного иска, для другого это маловажные дела. То есть, оно того не стоит. Ну, например, у нас соседи судятся за там полметра межи или за метр межи. И один хотел продать уже свой участок, а второй сосед говорит нет. Уже покупатель говорит, я готов уступить какую-то часть. Ты немножко подвинься, я подвинусь. Там земли всем хватит. Нет, дело принципа. Вот тут колышек стоит, и я хочу, чтобы вот тут была моя межа. И дело в тупик заходит. Они уже там второй или какой-то суд подряд судятся и ничего не могут сделать с этим. Что же происходит? Посмотрите, апостол Павел начинает как бы развивать идею того, что маловажные дела житейские, то есть какие бы ни были важные дела житейские, они все равно через призму спасения, они маловажны, потому что когда человек, который судится, строит там, что-то большое делает, все равно, как только ему стало плохо, он за не мог или, не дай Господь, умер, то ему это уже ничего не надо, да, и даже те, кто останется после него, не факт, что им это надо. Этой проблемой был очень сильно обеспокоен Соломон, когда он сказал, вот я столько сделал, а кому это все достанется? А будет ли он такой же мудрый, как я? А не развернет ли он здесь свое какое-нибудь предприятие и все испортит? А в третьем стихе он говорит, а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, интересно, получается, он говорит к спасенным, к людям, что мы даже будем судить ангелов. То есть, понимаете, да? А это же важный вопрос. Почему одни спасенные, а другие не спасенные? Одни погибают, а другие спасаются. Почему? В какую категорию я хочу попасть и вы хотите попасть? Конечно, в категорию спасенных. А так теперь давайте разберемся. И он здесь говорит, а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Опять же, смотрите, один раз он говорит нечестивые, теперь говорит неверные. То есть это та категория людей, которые никак не относятся к Богу, к церкви. То есть это люди совершенно, может быть, мирские, светские, я не знаю. Они и в те времена были такие же безбожные люди. И он говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы видите, он переводит на новую ступень. То есть, вроде мы уже смиряемся. Говорим, слушай, с кем не бывает? Поругались там, повздорили, выясняют что-то. А он говорит, да, если повздорили, надо разумно разрулить этот вопрос, чтобы нашелся разумный брат, который мог бы сказать, вот это правильно, вот это неправильно, ты здесь перегнул, а ты здесь перегнул. Помирились и пошли жить дальше. Нет, люди тратят нервы, энергии, деньги свои, да, для того, чтобы что-то там доказать, отсудить или присудить и так далее. И он говорит, идеально, когда ты вообще на эту ступень не опускаешься, вот этих разбирательств, тяжбы. Еще раз, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Вот интересно, он показывает фоном картину, когда человек невозрожденный, или мы можем сказать современным больше языком, нерожденный свыше, начинает вовлекать, идти, спорить. Знаете, вот есть такая фраза «минуточку». Я недавно познакомился с одним человеком, он рассказал про свою, по-моему, внучка. Да, кажется, внучка, она работает где-то ректором уже, он уже так тоже в годах, в каком-то университете там. И у них пришла девочка одна после школы, первый курс. Это что-то. А эта девочка постоянно вызывает полицию, пишет заявление в прокуратуру. Опоздал преподаватель на 2 минуты там в аудиторию. Она увидела, раз, пишет докладную с просьбой разобраться. И начинается процесс. И требует отчет, как разобрались в ее вопросе. Она уже, говорит, столько кляус написал, уже ФСБ приезжала, они уже всех знают, уже приезжают, все понятно. И проверки делали, и то делали. И звонила директор школы, где училась когда-то эта девочка, и спросила, она говорит, у вас, к вам поступила? Те говорят, у нас. Говорит, тогда мои соболезнования на 5 лет вам вперед. То есть, представляете, что происходит? Ребенок, да, казалось бы еще, он нашел себе такой путь, права качать свои, какие, как будто без...

ошибочная. Хотя тоже есть за ней ошибки и нюансы. И я думаю, что, как Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Наступит момент, когда и у нее появится, как говорят, на старуху проруха бывает, да, что-то произойдет. И я думаю, институт тоже примет такое очень стремительное решение, как от таковых избавиться. То есть, что мы видим здесь? Мы видим здесь то же самое, как и у нас, среди нас, и тогда, 2000 лет назад, поведение невозрожденных людей. Когда они судятся, кляузничают, разбираются, ругаются, скандалят, доказывают свою правоту. И вот заметьте, когда люди долго ругаются, там что-то делят, всегда наступает момент, когда ты со стороны смотришь и говоришь: слушай, люди, так что вы так же, да, да, дай ты, да пожертвуй. Нет, под минуточку, знаете, и вот тут такое прямо, как это так, это что ж будет казаться, что она победила? Нет, буду стоять до конца, пусть это мне будет стоить всех моих нервов, знаете, как в той поговорке, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы, или две, лишь бы у соседа окочурилась, то есть... И люди стоят на своем. И Павел говорит: да это уже весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. А вот теперь с 9 стиха начинается нечто удивительное. Он говорит: или не знаете. Это очень интересный оборот речи. Он его применяет, как будто бы задавая такой риторический вопрос. Или непонятно вам, что непонятно, что неправедные Царство Божие не наследуют. И вот тут интересно. А кого можно назвать неправедными? Вот тут он назвал неверных, которые судят, ну, судят судьи, да, мирские судьи, неверные. Здесь он говорит неправедные, вы же, говорит, нечестивые. Нечестивые, неправедные, неверные – это как бы одна и та же категория, условно говоря. И он говорит, такая категория не может наследовать Царство Божьего. А теперь читаем. Они не наследуют. И потом говорит: не обманывайтесь. В оригинале написано: не будьте обмануты. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Друзья, я хочу все-таки, знаете, здесь паузу сделать. Апостол Павел — это человек, который не просто воспевал благодать Божью. Это человек, который настолько серьезно был покорен Христом, что он жизнью своей не ценил и не дорожил, только чтобы проповедовать Христа. Знаете, некоторые смотрят, до безумия как бы доходило. И он сам говорил, ему даже Феликс говорит: безумствуешь ты, Павел. А он говорит: нет, подожди, послушай, я все, что делаю, делаю во имя того, чтобы прославить Христа, которого я когда-то гнал, а теперь которого я готов также рьяно проповедовать. И вот этот обращенный Павел почему-то как будто забыл про благодать Божью, которая покрывает все наши грехи, которая стирает все наши грехи, благодать, ну, спасающую, которая действительно является для нас, ну, не знаю, просто освобождением от всякого рода зла. Как будто нет благодати. Для кого? Посмотрите, для кого. Сколько пальцев можно загнуть? И, пожалуйста, и он говорит: блудник, идолослужитель, прелюбодей, малакия, мужеложник, вор, лихаимец, пьяница, злоречивый, хищник. 10 категорий грехов, как минимум, которые Царство Божие не наследует. Если по каждому пройтись, что мы видим? Блудники. Люди, нарушающие супружескую верность. Блудники. Идолослужители. Понятно, мы читали, что и во дни Самсона, например, да, люди поклонялись идолам за здрасте. Сегодня, конечно, мы уже, ну, мы же цивилизованные люди. Кто ж будет перед статуэткой кланяться, повергаться? Не, мы же уже не такие. Но посмотрите, как мы относимся к вещам. Посмотрите, что становится дороже, вещи или люди. Сколько сил, времени, денег, энергии мы тратим на приобретение каких-то вещей, на то, чтобы добыть, и это все железо или там какие-то, пусть даже вещи, да, такого характера. И оно завтра устареет. Вот уже выходит 13-й айфон, буквально на днях. Уже тут слухи пошли, говорят, сейчас уже 12-й начнет дешеветь. Представляете, сейчас опять все кинулись, ах, надо будет взять 13-й, как же ж это я тут хожу, понимаешь ли, с 11-м или там еще с каким-то.
Жизнь колесо, она

катится. И вот что интересно, получается, что он здесь говорит, идолослужители, люди, которые в своей жизни поклоняются идолам, пусть даже не так воочию, как кажется, но все их время, все их деньги, они не идут ни на семью, ни на благотворительность, ни на какое добро, но куда-то направлено на то, что они сделали идолом или обоготворили. Дальше он, посмотрите, кого сюда еще вспоминает. Прелюбодеи – это люди, которые, опять же, те же блудники. Малакии. Речь идет здесь о, ну, много, скажем, богословских есть таких мыслей относительно, кто такие малакии. Насколько мне известно, малакии – это как раз та самая категория людей, которые, если брать однополые отношения среди мужчин, то вот пассивная сторона, которая как бы берет на себя более такое женское обличие, это и есть те самые малакии. Мужеложники. Вы же видите, что апостол Павел, ну, как бы не подбирает даже особо сам, он просто вещи называет своими именами. Мужеложники. Или там те же, которые спят со своим же полом. То есть это ненормально. И дальше он что говорит здесь? Воры. Люди, которые воруют. Посмотрите, сколько сегодня вор в законе, да, это как бы, это статус среди воров и так далее. То есть это, ну, это уже не порок, как бы получается, это целая отдельная жизнь. Лихоимцы, это те, кто берут лихву. И вы знаете, сегодня, когда банки начали подавлять людей настолько, что люди нищают, потому что их обирают, есть совершенно новое уже толкование, кто такие лихоимцы. Это люди, повергающие людей в кабалу, кредитную кабалу, еще в какую-то, зная, что у людей будут большие проблемы, что они никогда не смогут это отдать. И они живут за счет процентов вот этих обманутых людей. Лихоимцы, пьяницы. Почему пьяницы? Потому что, когда человек пьет, его образ Божий в нем меняется. Когда меня спрашивают, а вы употребляете? Я говорю, я с гордостью говорю, что в нашей церкви мы никто и никогда не употребляем спиртное. Потому что четко написано, пьяница Царство Божие не наследует. Конечно, кто-то может сказать, ну, подождите, я не напиваюсь там, как это говорят, да, до умопомрачительного состояния. Ну, подожди, какая разница? Я не знаю, как я себя поведу, когда я выпью. Может, драться полезу, а может, песни петь буду, а может, за руль потянет, да протаранить что-нибудь, а может, деньги начну тратить оставшиеся. Я не знаю, как я себя поведу. Пойду, а зачем мне это себя испытывать в этом? Зачем? И мы далеки от этого. Вот почему мы проповедуем на всех уровнях. Держись дальше от того, что вводит тебя в состояние, когда ты, и как сегодня, возьмите профессора Жданова или других, поведение пьяного человека оценивается как равно поведение умалишенного. И если мы смотрим, вот так себя человек ведет, говорит, ну, слушай, там вообще с головой привет. А потом присмотрелись, так он пьяный, ха-ха-ха. То есть это вот он временно стал умалишенным, а потом опять нормальным. Но почему-то, когда эти умалишенные садятся за руль в пьяном виде, мы называем это уже преступление. Это уже не шутки, это уже преступление, потому что последствия пошли. И получается, последствия других людей мы замечаем, а какие последствия для него самого, для его семьи, для его жены, для его детей. Они фатальные фактически. И поэтому он говорит, пьяница, злоречивый, то есть христианин, который собирается с Богом быть в вечности, на новой земле, садить, строить, ухаживать и жить там, где Бог живет. Вот на такой земле, которая должна была быть наша земля, если бы не было грехопадения, то у него речь должна отличаться от речи людей, которые вокруг. Хищники, это там конкретно, я смотрел комментарии и в оригинале, те, которые похищают людей с целью выкупа. То есть это преступники. Только опять же, видите, мы иногда слышим, что преступление – это когда один убил другого циничным образом. Но нет, Библия говорит очень широкий вариант, как можно преступить волю Божью в первую очередь, и только потом уже, например, идет вред и убыток и ущерб для другого человека. Первый, кого оскорбляет грешник, это Бога, потому что Бог дал эти правила, чтобы мы были трезвыми, чтобы мы были верными в своей семье, чтобы мы были не лихоимцами, не брали с лихвой, чтобы мы, если надо, и рубашку могли другому отдать. Если бы все так поступали, что было бы? Конечно, было бы все совсем по-другому. И поэтому он говорит, или вы не знаете, то есть он задает нормальный такой логичный вопрос, что поступающий вот именно так –

Царство Божие не наследуют. Хорошо, если они не наследуют, а кто тогда наследует? Сейчас может каждый из нас, и вы, слушая меня, скажете, слушай, ну я тоже немножко, чуть-чуть вор, кто-то вспомнит, как он чуть-чуть прелюбодей, кто-то чуть-чуть блудник, а кто-то там злоречивый, кто-то психованный, а кто-то там матершинник. Так все, нам тогда Царство Божие закрылось. Нет, написано в 11 стихе «надежда». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, люди раскаялись, они были некогда такими, а потом они изменили свою жизнь. Почему? Потому что приняли Христа в свое сердце и позволили Ему омыть их грехи Его кровью, освятились Его присутствием и оправдались Его именем. То есть я был когда-то грешник, а сегодня я Божий служитель. И сразу звучит вопрос, так что, ты не согрешаешь? Согрешаю, но за мои грехи заплачено уже, и я каюсь, потому что если я не исповедую свой грех, то этот грех останется на мне. Что, вы знаете, интересно, хотелось бы прочитать. Есть одно очень интересное такое воззвание в книге «Желание веков». Я хочу процитировать одну цитату здесь. «Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом – повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек полностью обнаружит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восставших против него». Итак, мы видим, что, например, в некоторых странах, таких как Голландия, для примера, да, там легализованы легкие наркотики. Почему? Потому что туда съехалось такое количество практикующих наркоманов, что они, власти понимали, что либо всех надо истреблять и вообще просто пересажать полгорода, либо надо как-то это начать контролировать в разумных пределах. И они пришли к выводу, что лучше легализовать и таким образом держать. Вы знаете, что я смотрел ролик однажды про Голландию. У них есть такие районы, микрорайоны, где уличное освещение синее. Почему? Потому что жильцы того микрорайона, они не употребляют наркотики. И они устали от тех наркоманов, потому что когда человек адекватный, нормальный, это человек. А когда он, как говорят, под кайфом или дозу принял, он становится неадекватный. То есть его тянет то на приключения. Опять же, разные люди. А если их толпа, то понятно, там и до криминала рукой подать. Так что происходит? Они начали вешать синие лампочки, потому что когда они хотят прийти в этот район и там уколоться, синий свет не позволяет им увидеть, где вены. И очень дискомфортно им колоться, и они уходят с этого микрорайона, идут на белый свет туда, где им можно колоться, без вот этого синего света. То есть, получается, если там легализованы наркотики, значит, я могу и должен употреблять наркотики. Нет, даже в Голландии не все употребляют наркотики. Это сознательный выбор самого человека. И вот поэтому здесь написано, что люди будут выбирать между тем, какому закону подчиняться. Или закону Божьему, или закону человека. И здесь написано еще в продолжение. «И тогда наступит конец. Бог оправдает свой закон и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, лишатся жизни. Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей. Сатана – это корень, а его последователи – это ветви. Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, изгоню тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». И в другом месте написано: «Тогда не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будет, как бы их и не было». Итак, что мы видим? Конечно, не только здесь. И я скажу больше. И в послании к Галатам. А, кстати, Галатам – это послание, которое вообще очень много воспевает Божью благодать. И вот здесь он говорит: «Я в законе Божьем». И посмотрите, то же самое. Он здесь говорит теперь о делах плоти.
Если открыть Галатам 5

0: 5 глава, 19 стих, он говорит, дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Итак, друзья, мы подводим итог. Кого же Бог никогда не спасет? Пьяницу? А может быть, есть все-таки люди, которые были пьяницами и будут спасены? Есть. А может быть, идолослужители? Так нет же, апостол Павел, он говорит, сколько язычников покаялись, приняли спасение и будут спасены. А может быть, завистники? А может быть, убийца? Убийцы? Ну вот даже и Моисей спасен. Тогда возникает вопрос, так все-таки, а кто же спасется? Оказывается, все грешат подобными грехами. Очень много людей согрешают всеми перечисленными грехами. Но есть ответ. Вы помните этот ответ, он записан в послании, в первом послании к Коринфянам, где мы читали. «И такими были некоторые из вас». То есть это прошедшее время, то есть такое могло даже иметь место быть, но что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Омыться, освятиться и оправдаться кровью и именем Иисуса Христа. То есть мои грехи, вот эти грехи, в них нужно раскаяться. И когда я раскаюсь в этих грехах, тогда мой Спаситель Иисус возьмет их на себя и понесет, и таким образом избавит меня и от наказания за эти грехи, и, соответственно, от всего того, что мне приносит этот, скажем, последствия этих грехов. И интересно, как мудрый Соломон сказал, 28 глава притчи, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован». Итак, друзья, все, что нам нужно сегодня, признать грех грехом и попросить у Бога силы оставить этот грех. Это и называется покаяние. Разворот на 180 градусов. То есть, когда мы уходим от греха, и таким образом бежим и идем ко Христу, чтобы Он и простил нас, и наделил силой для того, чтобы больше не согрешать. Поэтому, отвечая на вопрос, кого Бог никогда не спасет? Ответ только один – не раскаявшегося грешника. Почему нельзя медлить с раскаянием и вот с тем, чтобы обратиться ко Христу? Потому что я могу запланировать на завтра свое покаяние, но завтра в моей жизни может не наступить. Оно может наступить, но я буду очень занят, а может быть, я буду просто таким, знаете, в таком состоянии депрессии, что мне будет не до покаяния. Поэтому, как говорит Писание, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Пусть Господь благословит, чтобы мы смогли успеть покаяться в своих грехах. И раскаянный грех Христос с удовольствием забирает и снимает с меня, и возлагает на себя и несет. Пусть Господь нас в этом обильно благословит и поддержит. Я хочу пригласить вас к молитве. Отец Небесный, мы только что рассуждали о том, а кто же никогда не будет спасен. И мы поняли, что нет такого греха, который бы ты не мог простить или очистить. Но это только одна категория. Это любой грех, если он остается нераскаянным. Я прошу тебя, дай дар покаяния. Потому что когда ты начал проповедовать, Иоанн Креститель начал проповедовать, вы все проповедовали о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня мы слышим этот призыв. Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пожалуйста, Иисус, благослови особым благословением тех, кто чувствует себя бессильным, раздавленным этим особым тяжелым грузом греха. Дай им, пожалуйста, этот дар покаяния. Помоги почувствовать себя прощенным. Благослови, Господи, каждого, кто тянется к тому, чтобы изменить свою жизнь и не жить во грехе. Дай ему силу для этого. И да будешь ты прославлен и возвеличен, наш Спаситель и Бог, во веки веков. Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга –

Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы читаем Священное Писание, и иногда на страницах Священного Писания мы встречаемся с какими-то персонажами необычными, непривычными, тех, которых мы в обычной жизни не видим, не можем встретить, и часто с этим связано какое-то непонимание. В данном случае речь идет, например, о драконах.
7: Угу.
6: В Библии они встречаются, в частности, в псалмах, в книге Исаии, в книге Откровения, в книге Иова. Я не по порядку, а так угу. Как вообще понимать, то ли это какое-то реально древнее животное, то ли это какой-то символический образ собирательный, то ли это еще что-то. Как к этому относиться, как это понимать?
7: Вообще интересная, конечно, вещь — драконы в Библии. Один из, может быть, самых известных стихов про дракона, он записан в книге.

0: И Откровение, где говорится о том, что была на небе война, да, и там как раз в этой войне участвовал дракон. Произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона. Да. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. В принципе, можно было бы сказать, что достаточно этого текста, чтобы понять, кто такой дракон.
1: Ну и чтобы понять, что в данном случае дракон – это, ну, подразумевается какая-то духовная,
0: духовная
1: сила.
0: Духовная сила, да. Но вообще все намного интереснее. Драконов в Библии очень много, и когда мы читаем синодальный перевод, мы уже встречаем этих драконов. Но если мы посмотрим древний текст, там их еще больше. Вот. И самый первый раз, когда встречается в Библии дракон, это, не поверите, первая глава книги Бытия. Думаю, что никто из читателей ни синодального перевода, ни многих других переводов, они не знали, что здесь есть дракон. Причем даже более того, не один дракон. Их тут много. Если мы читаем с вами 21 стих первой книги, первой главы первой книги Библии, книги Бытия, то на еврейском, если дословно переводить, он будет звучать так. «И сотворил Бог драконов великих». Настолько непонятный текст, что решили просто как бы
1: заменить
0: это на рыб больших или в некоторых переводах китов. Но там используется слово, которое обычно переводится как драконы. Драконов великих, причем их как бы много. Интересно, что вот это слово, которое переводится как дракон, оно может также переводиться в нашей Библии как змей, как чудовище или морское чудовище, или как крокодил. То есть, например, в современном иврите это слово означает крокодил, ну, основное его значение. И вот можно увидеть интересное его использование. То есть, например, вы, наверное, помните историю о Моисее, у которого был жезл, который превращался в змея. Так вот, когда Моисей разговаривает в 4 главе книги «Исход» с Богом, и Бог ему говорит, ну вот кинь жезл, и он превратит, ну, и он превращается в змея. Он превращается в змея, там используют слово «змей». Но когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они бросают жезл, он превращается в дракона.
1: Ну, то есть некий змей, который всех остальных...
0: Да, ну, у жезлы жрецов они тоже превращаются в драконов. То есть там как бы одно и то же слово используется.
1: Ну, Моисея и у Аарона драконы помощнее.
0: Да, да, да. То есть оно могло пониматься именно как крокодил, да, вот в данном контексте. Ну, или, по крайней мере, какой-то такой вот ну, змей такой суровый, серьезный. Еще один интересный текст, который дает нам подсказку касательно и некоторых других слов, описывающих это же существо. Это 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. Этот стих звучит так. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Здесь, ну, в принципе, речь идет о странах, да, то есть об Ассирии, о Вавилоне, о Египте, которые являются врагами Бога, и они метафорически здесь представлены как вот эти вот существа. Но текст интересен тем, что здесь используются три слова. Это змей, левиафан, и вот это чудовище морское, это то же самое слово дракон. И они используются как синонимы. То есть они описывают одни и те же сущности. И интересно еще то, что в самом первом переводе Ветхого Завета на другой язык, это так называемая септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, слово «левиафан» всегда переводилось греческим словом «дракон». И, собственно говоря, этот текст, он подтверждает, что это правильно. Это правильный перевод. То есть «левиафан» — это

0: дракон. Про Левиафана мы с вами помним и другие тексты. Mm-hmm. Да, то есть Левиафан встречается в книге Псалмов. И самое известное описание Левиафана — это 40-я глава, 40-я, 41-я глава книги Иова, mm-hmm. где Левиафан описывается как самое могущественное из всех творений Бога. Самое могущественное животное. Когда мы читаем его описание, то вообще непонятно, существует ли что-то такое на Земле, или, может быть, это описание каких-то древних, уже вымерших обитателей там, морей.
1: Но вообще получается, что никакой человек ничего с ним сделать не может.
0: Да, да. То есть там... Да. И... Интересно, что Левиафан здесь используется на самом деле в таком же контексте, как Левиафан, дракон используются везде в Библии. Они, то есть, что можно в общем сказать о драконах и Левиафанах? Ну, по сути дела, это одно и то же существо, да, описанное разными словами. Первое, что мы читаем, это то, что они созданы Богом. То есть в первой главе книги «Бытие» описывается, что вот эти вот драконы, они являлись творением Бога. Здесь интересный тоже очень момент, когда вот мы читаем вот этот 21 стих первой главы «Бытие». «Сотворил Бог драконов великих». Там используется то же самое слово «сотворил», которое обозначает особую активность Бога творческую. То есть в первой главе, кроме этого места, мы видим, что Бог творит все мироздание, небо и землю, и Он творит человека. И вот Он, оказывается, еще творит драконов великих. То есть они особо выделяются из всего творения. Ну, почему так происходит, сказать сложно, но, возможно, речь именно о том, что это некие, скажем так, разумные существа.
1: Даже так?
0: Да, то есть это некто, кто наделен вот, особой какой-то силой от Бога и, возможно, какой-то волей и свободой выбора. И дальше мы видим, что книга Иова, собственно, тоже нам показывает Левиафана как творение Бога. Причем творение, о котором он говорит с особым восхищением. Творение, которое, можно даже так сказать, он гордится. Угу. И сопоставляя вот эти вещи, мы понимаем, о каком творении здесь может идти речь. То есть Бог говорит, по сути дела, через образ дракона и Левиафана о сатане, который является тоже творением Бога. То есть он не появился независимо от Бога. Он является особым творением Бога, он является тем, кто наделен особой силой, особыми какими-то качествами. И в то же время мы видим, что дракон и Левиафан всегда показываются как враги Бога, как враги Божьего народа. Именно поэтому дракон используется как метафора вот этих вот народов языческих, которые приходят порабощать mm-hmm. Израиль. Именно поэтому дракон, он обитает в море, а море в целом — это враждебная Богу стихия,
1: понятно,
0: как она показана в Библии. И поэтому в первую очередь, когда мы читаем о драконе, о Левиафане, надо понимать, что у этого описания есть особый духовный смысл. И этот духовный смысл, что это существо — это... как бы главный враг Бога, главный враг Божьего народа, созданный самим Богом, который наделен особыми качествами, с которым никто не может сравниться, и это сатана.
1: И которому никто не может противостоять.
0: И которому никто не может противостоять, кроме самого Бога. Угу. И поэтому, когда книга Откровения нам повествует о драконе, с которым ведет войну Михаил, называет его дракон, древний змей, она тоже ссылается на все-все-все вот эти тексты Ветхого Завета. И она показывает, что это тот самый дракон, который был создан Богом, это тот самый дракон, который упоминается в книге Исаии, Да? То есть, по сути дела, вот эта вот фраза,

0: фраза «дракон, древний змей» — это почти цитата вот этого 27 главы 1 стиха книги пророка Исаии. И это показывает параллель в том числе и с 3 главой книги «Бытие», когда приходит змей, по сути дела тот же самый дракон, да, но только в ином обличии, для искушения человека. И показана очень важная вещь, что человек не в состоянии сопротивляться ему. Человек, он намного слабее, он ничего не может с этим сделать, но этот дракон, он послушен Богу. Ну, в каком смысле послушен? Он ему сопротивляется, да, он является его врагом, он стремится навредить его детям, его народу, но он не имеет власти, силы какой-то, чтобы сопротивляться Богу.
1: Ну, то есть, если мы книгу Иова там читаем, что кто сможет вложить ему там узда в челюсти, там, кто может его, ну, и даже
0: усмирить,
1: кто может смирить его гордыню и так далее, подразумевается в данном случае именно Бог.
0: Именно Бог.
1: То есть человек не может.
0: Человек не может.
1: Ты не можешь, никто не может, но...
0: Да, и можно ли говорить о том, являются ли драконы, ну, реальными какими-то существами, исходя из библейского текста? Это уже более сложный вопрос. Я думаю, что поскольку о них говорится, как о реальных творениях, и в книге Псалмов, и в книге Бытие, и в книге Иова, подразумеваются вполне какие-то реальные существа, которые Бог сотворил. Точно так же, как и другие существа из книги Иова. Я думаю, что именно вот эта книга, она дает определенный ключ к пониманию вот этих существ. В книге Иова мы встречаем много животных. Вот 39 глава, 40, 41, они посвящены описанию разных животных, которые характеризуются довольно схожим образом. То есть вот говорится про диких коз, ланей, дикого осла, единорога, коня, страуса, ястреба, орла, потом бегемота и левиафана. Что общего у этих всех животных? Общее то, что они созданы Богом, и общее то, что они описываются как сильные, гордые, агрессивные, которые совершают нечто, ну, не соответствующее характеру Бога. То есть вся эта история с описанием животных – это история о том, что Бог создал неких существ. Да? Ну, здесь они показаны как животные, но они же обозначают некие духовные силы, духовных существ, которые обладают особой силой, которыми Бог гордится, которые очень имеют серьезную какую-то силу духа, да, но которые отступили от Бога, которые стали обладать качествами, противными Богу. Гордыня, агрессия.
1: То есть в контексте Иова, ну, Иов, вообще говоря, пострадал вот от таких, ну, малопредсказуемых сил.
0: В общем-то, в контексте книги Иова еще интересно то, что Бог описывает своих детей, которых он тоже, по сути дела, потерял, как Иов потерял своих. Только дети Иова, у них есть шанс на воскресение, потому что они, ну, скажем так, просто умерли. Дети Бога, которых он описывает, Бог теряет их насовсем, потому что они отступают от Бога. Бог теряет их в бунте. То есть они лишаются вот этой связи с Богом. И это тоже интересный момент, потому что показана вот эта вот боль Бога, который скорбит о потере своих любимых детей. И главным из которых, самым важным, самым сильным описывается как раз Левиафан. И поэтому можно сказать, что это все описание реальных животных, реальных существ, которых Бог сотворил, но с основным акцентом все-таки на духовную сущность.
1: То есть для нас главный смысл все-таки в том, что это некие существа, которым мы не в силах противостоять.
0: Но при этом, когда мы доверяем Богу,

0: мы должны понимать, что у Бога над ними власть, и они ничего не могут сделать народу Божьему и верным Богу, чего Бог не допустит.
1: Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о неких чудесных существах, описанных в Священном Писании. Мы не видим их вокруг, но, тем не менее, мы сталкиваемся с силами, которым часто не можем противостоять, которым нам просто, ну, которые вне нашего понимания зачастую. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам описание того, кто все держит в своих руках. Наш Господь в силах укротить любых монстров. Всего доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей

0: 2000 лет назад Иисус открыто сказал, что Он Сын Божий, и подтвердил это делами. Тогда очень многие сомневались и спорили о Нем. Этот спор не замолкает до сих пор. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и сегодня у нас 10 глава с 22 по 42 текст синодального перевода. Продолжаем читать эту главу, и прошу вас зачитать эти тексты.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн.

0: и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него.
1: Угу. Спасибо. Вот здесь мы в самом начале нашего отрывка видим, да, что он как бы такой Иисус в Иерусалиме на празднике обновления. Что это за праздник такое обновление?
0: Да, праздник обновления, иначе же в современном мире он называется Ханука. Этот праздник, он не был праздником Моисеевым, он лишь появляется в 165 году до нашей эры, да? И его учредителем является Иуда Маковей, который как раз-таки был тем, кто обновил, очистил храм после его осквернения сирийским царем Антиохом Эпифаном, который на жертвеннике сжег свинью и многих иудеев принудил съесть свинину. Ну, то есть свинина относится в Писании к нечистой пище, которую Господь запретил своему народу есть. И это вот Левит, 11 глава, она и сейчас имеет свою актуальность, потому что Христос не Ветхий Завет заменил, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, а Он заменил собою храм, храмовую обрядность, храмовые ритуалы, но не все, что сказано в Ветхом Завете. Это очень важно понимать. И вот книга Левит, 11 глава, она имеет к нам прямое отношение. И вот там сказано, что нельзя есть свинину. И как раз-таки, дабы осквернить это, этот царь, он приносит в жертву нечистое животное в святом месте. Да? Он заставляет съесть иудеев, это, и для них это было равно смерти. Если вообще это вся исторически интересная ситуация, то существуют книги Маковеев, это две таких исторических, можно сказать, книги. И вот там описывается как раз-таки то, как это все происходило, как был осквернен и каким образом это все было очищено. Да, то есть исторические события. То есть это не богодухновенные, но исторические такие две книги.
1: Да, история важна в нашей жизни.
0: Да.
1: Вот здесь, если мы идем по хронологии наших стихов, видим, что в 24-м тексте иудеи спрашивают: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус уже несколько раз говорил это. Почему так бывает, что люди никак не могут понять простые слова? Почему мы каждый раз в каждой главе возвращаемся к тому, что нужно постоянно подтверждать? Почему Иисусу постоянно приходится доказывать, кто Он, да, и вообще, в принципе, что-то объяснять какими-то простыми словами, а люди все равно Его не понимают?
0: Ну, первая причина, как мы помним, это продолжение уже начавшейся истории. И Иисус нам, евангелист нам четко показал о том, что они слепы. И мы видим...
1: Духовно.
0: Как, да, духовно слепы. И чем ближе ко кресту, тем больше отвержение Иисуса, тем больше слепота, тем больше ярости. И поэтому мы видим, что они все время задают эти вопросы уже порою даже с целью его подловить. То есть есть одна такая теория о том, что они спрашивают на праздник обновления об этом, потому что Рим был особо, так скажем, начеку в этот день, потому что этот день как раз-таки ассоциировался с тем, когда вот было очищение от этого всего несвятого, и они предполагали, что в этот день может явиться какой-нибудь предводитель, который попытается вновь взбунтоваться. И поэтому, когда они задают вот эти вот вопросы Иисусу, «Ты ли Мессия?», то они его пытаются вновь поставить в некоторую ловушку. И мы видим, что Иисус сам о себе избегает слов о том, что Он Мессия, о том, что Он Христос. Потому что, во-первых, иудеи, мы видим, что они понимают неправильно Мессию. Они, вот как мы здесь увидим, они не соотносят Мессию с божественной личностью. То есть для них...

0: это вот нечто подобное Моисею, человек, который благословлен Богом, а не божественная личность. И если бы Иисус мог заявить о себе прямо, что он Мессия, то, вероятно, как раз-таки Рим мог на это очень среагировать грубо. Почему? Потому что они знали, Рим знал, что у иудеев ожидание правителя, который восстановит мир и их из ига римского выведет.
1: Да.
0: Да, то есть завоеватель, победитель. И вот если бы он сказал «я Мессия», то это бросило бы вызов как раз-таки Риму. И в то же время это бы дало ложные надежды самим иудеям, якобы вот он тот Мессия в их понимании. Поэтому Христос не говорит «да». Но и Христос не говорит «нет», потому что тогда бы это отрицало его божественную миссию, которую он имеет. И таким образом он им говорит «посмотрите на мои дела».
1: Так, да, видим 25 текст.
0: И здесь, видите, порой, я думаю, что, вероятно, среди некоторых из них внутри шла борьба. В том плане, что когда мы не хотим чего-то принимать, признавать, мы просим еще аргументов, еще хоть как-нибудь, да, то есть бывают такие в жизни ситуации, когда я не могу в это поверить, покажи мне еще что-нибудь, да, докажи, еще свидетелей приведи, я не могу в это поверить. И вот они не хотят поверить, я не могу в это поверить, и просят, дай еще возможность, да, как бы. Вероятно, были и такие.
1: Как мы в 25 тексте видим, да, «я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, свидетельствуют о мне». Можем ли мы сказать о том, что вот я делаю много добрых дел, хороших, что мои дела тоже свидетельствуют о мне?
0: Я бы сказал о том, что наши дела, они действительно свидетельствуют о том, во что мы верим, о нашем мировоззрении.
1: Так, но спасут ли меня мои дела?
0: Нет. Мы понимаем, что ни одно доброе дело не может спасти. Потому что мы понимаем, что есть люди, которые неверующие, не принимающие Христа, но живут очень нравственно, делают очень много доброго, но Христа не принимают. Есть христиане, которые живут хуже, но Христа принимают, и они будут спасены, а те не будут, потому что хоть они и более добрые дела делают, все, ну, как-то более такие, знаете, но тем не менее они не приняли Христа. И таким образом мы понимаем, что если мы делаем дела Христа, не добрые просто дела, а дела Христа, что подразумевает дела милосердия, но и дела послушания.
1: Это что здесь имеется в виду? Дела милосердия. Ну вот я хожу,
0: помогаю. Это доброта, которую мы проявляем к нашим ближним, окружающим, да, заботу, как, ну, то есть это социальное какое-то служение, просто личная помощь, утоление нужд людей в различных ситуациях, но и послушание самому Богу, Его Слову, потому что мы четко понимаем о том, что вера – это как раз-таки следование за Господом и Его Словом. Это вера, это, знаете, как правильно выразить мысль. Есть солдат, да? А, как в Евангелиях говорится, вот я начальник, у меня есть солдаты. Я им говорю, они идут и делают. Скажи и ты. Да? В одном из Евангелий так Христу обращаются с таким предложением об исцелении. И вот здесь точно так же. Если я в рядах Господа, то Его Слово для меня закон. И я его не обсуждаю, не ищу как бы выкрутиться из него. Почему? Потому что я не в армии, где ищут, как выкрутиться, а потому что я являюсь членом его семьи, потому что я его люблю. В Писании церковь представлена в образе невесты, Христос в образе жениха. И если я себя мыслю как невеста, то Писание четко дает понимание, как я должен вести себя со Христом. Он меня возлюбил, а от меня ожидается четкое повиновение моему Господу. И поэтому здесь, когда некоторые мужчины пытаются за счет библейских текстов сказать о том, что жена должна быть ему во всем покорна и послушна, прежде чем говорить эту фразу, они должны сказать сами себе, что я являюсь женой по отношению к Господу, и я должен быть послушен ему. И вот когда я буду послушен ему, как должна быть жена послушна мужу, тогда я имею право говорить своей жене

0: и то не нужно этого говорить, потому что это только противостояние будет. Это жена должна понимать. Но когда жена будет видеть, что муж послушен Господу,
1: да, вот, а тогда как и понять, она будет подобна ему. А как получить эту обратную связь? Как понять, что я, допустим, я послушна, да, или, допустим, понять, что вообще мы как бы, что мы слушаемся Христа, что мы действуем по Его слову, по Его заповедям? Как это понять? Потому что каждый действительно понимает Библию по-своему. Мы читаем одни и те же тексты, но, допустим, наши зрители, они могут видеть какой-то другой смысл в тексте, да, или, допустим, мы читаем, и для каждого открывается...
0: своя грань.
1: Своя грань, да. Каждый обращает внимание на разные слова, потому что так велит его сердце. А как же нам понять, действительно, что мы поступаем так, как велит Господь?
0: Ну, как мы говорим, чтобы нам это понимать, нам нужно иметь живые отношения с Господом и изучать Его Писание. Нам нужно осознавать то, во что мы верим. То есть, если я верю в то, что это Слово Божие, оно богодухновенно, то я не буду ковыряться здесь и говорить, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот если здесь Христос приходит и говорит о том, что все, что вы искали в храмовом служении, все, что вы указывало на меня, это все указывало. И он говорит, я во мне больше благословений, чем во всем этом. То я тогда для себя принимаю решение, что я не буду приносить жертвы, я не буду пытаться построить храм, да, и тому подобное. Но Библия говорит о том, что храм есть единственный, и он на небе сейчас. Это написано здесь, в Новом Завете, да.
1: А можно вот здесь вот маленький вопрос? Вот 27 текст, он говорит, мои овцы слушают мой голос. Может ли это говорить о том, что мы можем получить ответ послушания в личном взаимодействии и общении? Мне кажется, когда мы в своей жизни слышим его голос, да, мы не говорим про какие-либо отклонения, да, мы слышим, мы чувствуем, мы понимаем, что Христос нас в этом ведет, да, по жизни, в каких-то делах. Это не значит, что все легко в жизни. Это не значит, что моя жизнь, она такая, да, простая, без каких-либо, там, я не знаю, да, проблемы, сложностей. Да, вот как бы вы могли бы вот это прокомментировать?
0: Знаете, я вижу такой момент о том, что Господь, Он нас ведет. Но Он не просто так дал нам еще и свое слово. Потому что, опять же, происходящее в нашей жизни мы можем интерпретировать как Божью волю, хотя она не будет ею являться. То есть я, размышляя над некоторыми вещами, знаете, задумался над тем, что не каждая вещь, которая выглядит благословением для нас, оно им является.
1: Обоснуйте, пожалуйста.
0: Хорошо, давайте посмотрим на это с той позиции, что Господь говорит о том, что мы должны соблюдать Его седьмой день, да, субботу Господу Богу посвящать. Ну, то есть не трудиться в этот день, ничего, но иметь с Ним живое общение.
1: Это в заповеди написано.
0: Да, так написано в заповедях Божьих. И Иисус также, как мы видим, по обыкновению своему, по субботам, Он всегда был в синагоге. И здесь мы видим тот момент, который касается того, что человек как мыслит. Ну вот, если я нашел работу, где мне дают выходной субботу, значит, это благословение. Но действительно ли это так? Не может ли это быть, наоборот, для меня искушением? Объясню, в чем суть. Человеку дают субботу выходной. Но у него такой график работы, что у него порой даже нету выходного для семьи. Ну, то есть воскресенье того, да. И он все время на работе, у него есть отличная зарплата, нужды семьи покрываются. Но человек выходит из сферы служения Богу.
1: Так.
0: И теперь возникает вопрос, что для Господа ценнее, что важнее для нашей жизни? Вкладываться в небесное или вкладываться в комфорт на этой земле. И вот когда мы перестаем иметь общение с верующими людьми, да, то есть мы перестаем по итогу посещать вечерние собрания, мы перестаем среди недели собрания какие-либо посещать, ну, даже я подразумеваю под этим какие-то домашние группы по изучению Библии, да, совместному общению молодых людей даже вот просто, то мы вовлекаемся в ту суету, которая царит в мире, и мы не останавливаемся, чтобы

0: переоценить ситуацию. Мы, потому что у нас нет вот этих вот встреч с такими же, как я, христианами, нашим мерилом того, правильно я поступаю или нет, становится личная позиция, собственное мнение.
1: Да.
0: Потому что, когда мы встречаемся с другими такими же христианами, как мы вместе обсуждаем одни и те же тексты, имеем каждую свою позицию, но когда мы это делаем в духе смирения, мы вместе молимся, и Господь открывает, кто правее в этой ситуации, и как правильнее понять. Может быть, правы оба, но один одно упускает, другой другое. И то есть за счет этого мы видим, как другие к этому относятся. Почему? И где я считал, что я прав, оказывается, я становлюсь совершенно неправым. И вот за счет этого в нашей жизни происходят изменения, да, и мы не теряемся в мире. А когда мы вот теряем возможность посещения подобных служений, да, общения братского, то мы начинаем себя мерить с миром. То есть мы такие, ну я же не такой, как они. Нет, нет. Ну и все. Но при этом сами мы уходим в этот момент мир и расширяем наши вот границы. Как мы ранее говорили, мы начинаем растирать границу между черным и белым, мы превращаем все в оттенки серого, и вот туда, дальше, дальше,
1: да,
0: и дальше.
1: Да, в прошлой программе говорили.
0: Да, вот. И здесь как раз-таки в этом и заключается суть. То, что с одной стороны нам кажется, о, это благословение. И я и деньги имею, и в субботу могу не работать. Но при этом человек может приходить на собрание и просто засыпать от усталости. А у него, он теряет, как я говорю, общение с братьями и сестрами. Он теряет возможность служить Господу. А мы говорили, в Нагорной проповеди сказано, ищите прежде Царство Божие. И Христос не пытается тем самым сказать, не работайте, да, вот только... мне служите. Нет, работайте, проблем нету. Но если мы даже посмотрим несколько десятилетий назад, верующие люди работали на заводах, также допоздна, также были семьи, но они были более ревностны к служению. Это было их жизнью. Где бы они ни находились, они этим горели. Они готовы были пешком ходить по 15 километров с маленьким ребенком и в дождь, и в грязь, и в мороз. То есть у меня есть такие члены церкви, которые делятся этими опытами. Они рассказывают о том, насколько для них было важно даже среди рабочей недели встретиться вот хотя бы на это время. Да, и я знаю, и сейчас есть некоторые люди, которые молодые, даже несмотря на всю свою работу, они готовы оставить на тот же час работу, еще как-то, чтобы вырваться на какое-то либо служение, либо, ну, служение я имею в виду, когда группа собирается вместе помолиться, либо же вырваться для того, чтобы помочь что-то по церкви сделать, да, там здание, я имею в виду, какие-то бытовые вопросы. И для них это действительно важно. Они находят время для социальных проектов, чтобы служить миру вместе, то есть, ну, развиваться в этом плане. А порой то, что мы считаем благословением, замыкает нас в самих себе, в своих нуждах, и мы не видим окружающих их нужд, мы не, уже не можем иметь мерило более точное, мерилом нашим становится личное мнение. И поэтому очень важно в этом плане, вот как я говорю, то, что не каждое благословение, оно, это важно понимать, нужно каждый раз взвешивать не только, что мне это даст по комфорту моему, но как это повлияет на мою личную духовную жизнь, моих детей, буду ли я с ними проводить реально время, буду ли я для них примером человека, который служит Богу. То есть мы же не просто должны с детьми вечером почитать, помолиться и обеспечить их существование, но мы должны быть для них примером служения, искреннего служения, потому что если дети не увидят личных взаимоотношений с Господом у нас, в нашей жизни, то сколько бы мы им ни говорили, как это классно, они в это не поверят, потому что они не видят этого в нашей жизни личной.
1: Почему вот здесь простые люди, они верят, да, в Иисуса, да, а учителя народа, фарисеи нет? Вот они здесь упорствуют. Вот сейчас, в наше время, должны ли мы переубеждать тех, кто упорствует принятию Слова Божьего?
0: Переубеждение никогда не приведет к тому, чтобы мы действительно могли донести что-либо человеку. Знаете, у меня был такой... раньше характер, что я действительно пытался спорить с людьми. Но как-то один раз меня Бог очень обличил. Я был молодым юношей. Мы возвращались поздно вечером в трамвае. И получилось так, что заговорил с одним

0: парнем, и он начал со мной, ну, скажем, спорить на эту тему библейскую, я не помню уже, что за тема была, и я начал, ну, ему обратно что-то пытаться показать, доказать, но так ревностно, что это был спор уже, а не дискуссия. И в один момент я обращаю внимание, что весь трамвай молчит и наблюдает за нами.
1: Надо
0: трамвай,
1: же.
0: Где это шумно. И был потом другой парень, который говорил, слушай, а мне прямо интересно, кто же из вас кого переспорит, чем же это все закончится? Такой вот у него азарт, и это, ну, неверующий парень был. И мне после этого вообще было так стыдно, так вот не по себе, потому что я понял, что это было ужасно. И, естественно, когда мы спорим, в споре суть одна – показать, что твоя позиция лучше. И в этот момент нету места для того, чтобы услышать другого и подумать, как это соотносится с моей позицией, вдруг действительно корреляцию нужно провести. И поэтому спор, убеждения никогда не должны быть в нашей жизни. Единственное, что должно быть в нашей жизни, это искренняя жизнь с Иисусом, искренние отношения с Ним. Когда мы горим им, мы не можем молчать о нем и о том, что он делает в нашей жизни. Когда мы делимся с другими людьми тем, что он делает в нашей жизни, когда мы, ну, это то же самое, что поделиться, какая у тебя классная новая машина. Это то же самое, что поделиться, какой классный блендер тебе купил муж. То есть это нормально делиться тем, чем ты живешь, и это не будет выглядеть как принуждение к религии или еще что-то. Но у людей внутри будет вопрос, почему в его жизни так происходит, почему он так горит, почему мне приятно с ним общаться, почему он меня не принуждает, не переубеждает, почему я могу задать вопрос, а он на него отвечает логично. И поэтому важно уметь дружить и иметь живые отношения, жить. А если у нас есть желание поспорить, если у нас есть желание переубедить, то это явно желание не от Бога.
1: Вот вы затронули такую тему, да, когда мы имеем вот эти личные отношения с Богом, да, которые ведут нас вот к этому спасению, да, даже здесь текст есть «не погибнут вовек», да, это про жизнь вечную. Также я хочу задать такой вопрос, у нас осталось не так много времени, как вот это вот публичное служение Христа, вот этот вот последний, да, вот этот разговор в храме, как он раскрывает личность и миссию Иисуса? Могли бы мы подвести какой-то итог?
0: Да, конечно, мы видим здесь, что это последний из годичных праздников в годовом цикле. И Иисус приходит на него и опять же замещает собою его. То есть в каком плане? Мы говорим ли с вами о том, что праздник обновления – это очищение, обновление, да, праздник. И он не был по своей сути как, чем-то новым, что сделал Иуда Маковей. Потому что мы знаем о том, что когда скиния была построена, то Господь обновил ее, и Дух Божий снизошел, да, и Божья слава обитала там. То, подняло, облако опустилось, как мы читаем. То же самое было при посвящении храма Соломонова. То же самое было в Неемии. То есть везде это было... Господь приходил туда, вот на праздник обновления, так скажем, в виде славы вот этого всего. И здесь происходит то же самое. Иисус Христос, который есть Бог, Он приходит на праздник обновления в храм. И вот эти все смыслы, идеи, которые есть, Христос вновь замещает собой этот праздник. И здесь мы с вами как раз-таки завершаем тот раздел, где Христос замещает собою годовые праздники. Мы с вами говорили о Пасхе, мы говорили о трубах, о кущах праздники, да, вот обновление праздник. И как все эти символы, все эти обряды, они во Христе. И здесь есть одна важная мысль о том, что все, что люди пытаются найти вот в всех этих обрядностях, еще в чем-либо, в святых вещах, каких-то местах, это все есть во Христе Иисусе Господе нашем. И нужно только обратиться к Нему.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое глубокомысленное размышление и ответы на вопросы. Помните, сегодня, как и 2000 лет назад, через Священное Писание Иисус говорит нам, Он Христос, Сын Божий, равный Богу. Он единственный имеет право даровать нам спасение от грехов и жизнь вечную. Примите Его дар.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок? Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да.

0: Симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
1: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они и передали маме на день рождения. А день рождения у нее через 3 дня. Угу. Вот, можете ее пока у себя оставить? А то сюрприз не получится.
0: Ну, если сюрприз, то сюрприз. Давай поставим ее вот сюда.
1: А может быть, вот еще мою кофточкой прикроете?
0: Да, ну, пожалуйста, так, пожалуйста. Случай. Конечно, прикроем. Разве мне жалко? Вот так вот.
1: Вот, спасибо.
0: Не переживай.
1: Через 3 дня приду.
0: Счастливенько. Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
1: Вот я ехала, там была такая лужа.
0: А вот она, и как раз мама ее с ней.
1: Мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как хорошо, что я вас встретил.
3: Приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо.
0: Давно я писем не получила. Савелий Игнатьевич, поздравительное.
2: Так друзей других не возим.
0: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
0: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, значит, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: спасибо,
2: пора мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
0: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой письмо. Вера Ивановна. Как я его ждала.
0: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.
0: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения-то у твоей мамы не сегодня, а зимой.
1: Да.
0: Так получается, что ты меня обманула?
1: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
0: Так. Рассказывай все по порядку.
1: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
0: Украла, то есть?
1: Нет, просто взяла без разрешения.
0: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
1: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая, старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
0: Надежда, ты поступила очень плохо.
1: Понимаю. Простите меня.
0: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, и у всех, кого ты запутал в этой истории. Понимаешь?
1: Понимаю. Мне будет так стыдно.
0: Ну, ты не отчаивайся. Все. Я думаю, что все будет хорошо.
1: Только потом мне бабушка с дедушкой к себе в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
0: Ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были 2 брата, Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
1: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
0: Нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать.

0: трогать и руками.
1: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
0: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
1: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
0: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
1: И что же?
0: Ну, слушай, дело было так. Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он ощупывал вещи руками, и мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын, и произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился.

0: Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесный сон, как будто с неба к Иакову спускается лестница. По ней сходят ангелы, выслушивают Иакова и идут обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь с этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.

0: Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения. Поэтому тебя все сегодня поздравляют. Дело в том, что я украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо, просто отвратительно.
1: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
0: На, держи, ее надо отдать бабушке с дедушкой.
1: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
0: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
1: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
2: Знают?
1: Да-да. Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
2: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
1: Что-что? Какие ангелы? По какой лестнице?
2: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
1: Да, да, нам пора домой. Кстати, Афанасий Филиппович, всего вам доброго.
2: До свидания.
3: До свидания, мои дорогие.
2: Я все поняла.
3: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню. Ну, счастливо! Пока! Пока!

0: Может быть, вы никогда не встречали друзей, растущих в огороде? Может быть, вы никогда не стреляли из лука? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Наташа.
1: А я называю ее Свет Наташа. Свет – это мое любимое слово. И еще, мне кажется, оно подходит к цвету ее волос.
0: Так бывает. Играешь иногда с именем, и получается что-то.
1: Свет Наташа или Дима Луч, например.
0: Так был подсолнух Дима, а добавился луч, никакого отношения к свету не имеющий, и получил что-то чуть короче – Дим-луч. Луч достался имени от лучника. Вы же видели, как он хорошо стреляет?
1: Я стараюсь. Хочу произвести хорошее впечатление при знакомстве.
0: Да, знакомство – дело серьезное. И можно было бы считать, что мы познакомились, то есть о себе мы кое-что рассказали. А вот о вас, ребята, мы ничего не знаем. И нет у нас возможности узнать хоть что-то без вашей помощи. Так что, если вы не против продолжить знакомство, то найдите, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Они нам пригодятся чуть позже.

0: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Вообще-то мне эта песня так нравится. Ну вот...
1: Что, слова тебе в ней кажутся не совсем правильными?
2: Да,

0: Чему друзья не растут в огороде? Я же ведь расту. Знаете, когда целый день сидишь на огороде, можно научиться метко стрелять из лука. И это здорово. Еще можно вдоволь греться на солнышке. Я делаю это с огромным удовольствием. А еще, это мне больше всего нравится, можно знакомиться с новыми друзьями. Ведь у вас, ребята, каникулы, и вы наверняка найдете время зайти ко мне на огород.
1: Ребята, Димыч основательно подготовился к знакомству. Смотрите, сколько всего. Правда, ваш портрет мы пока нарисовать не сможем.
2: Но надеемся, все еще впереди.
1: Сегодня же все это пригодится для истории, которую Димыч заказал специально в честь знакомства с вами. Правда, он пока не знает, что вы любите, поэтому выбрал то, что кажется ему самым интересным. Вы уже знаете, что он любит свет, и поэтому попросил меня рассказать историю о солнце. Итак, история о солнце. Правда, о том, о нарисованном.

0: прекрасно. Пожалуй, это даже слишком верно. Красного цвета художник точно не пожалел. А еще у него были роскошные золотые лучи. Все-таки это было не настоящее солнце, а только картинка. Картинка лежала на столе. Стол стоял у окна. За окном шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами дождь. Это должно было бы быть так весело. Но окно почему-то было заплакано грустно. И у него у окна сидел мальчик. Он тоже от чего-то не был веселым. Нарисованными глазками солнце посмотрело туда, куда смотрел мальчик. «Все за окном было бы хорошо, если бы не было так серо», — подумало оно. Казалось, дождь смыл все краски, деревья и трава стали серыми, как пепел. Нарисованное солнце еще не знало, что дождь шел с утра до вечера, день за днем.
1: «Я никогда не видел такого длинного дождика».
0: «Тогда представь, что бесконечный дождь смывает все краски». Теперь понимаешь, почему окно было заплакано грустным и мальчик невеселым?
1: Да.
0: А солнце пока еще мало что понимало. Оно внимательно наблюдало за всем, что происходило вокруг, и ни разу не видело, чтобы мальчик улыбнулся. Он грустит из-за звонкого дождя за окном. Блеснула неожиданная мысль в голове у солнца, и оно было право. Потому что действительно, если вокруг тебя все время идет дождь, то рано или поздно почувствуешь себя неважно. Если бы я только могло помочь, если бы знала, что сделать, чтобы улыбнулся этот милый мальчик. И собственное бессилие возмущало солнце, да, в самой глубины бумажной души. Что я могу сделать? Вот если бы я была настоящим. И вдруг, в один миг, бумажное солнце соскользнуло с картинки. Дождь замер, перестал, и вместе с солнцем ожила теплая радость. Небо сначала стало жемчужным, потом бледно-голубым, потом ярко-синим. Голубые отблески упали в луну. От серости не осталось и следа. Все вокруг оделось в наряды чистых, ярких красок. Все были счастливы. Оно счастливее всех было само солнце. Оно гладило щеки мальчика. Он щурился, глядя на солнце, и улыбался. Когда же солнце просыпалось...
1: Кому только приснилось, что она стала жива.
0: Да, это был только сон. Но прежде чем она успела огорчиться, когда она открывала глаза, то увидела улыбку мальчика. Он держал в руках картинку, смотрел на солнце и улыбался. Вот и вся история.
1: Хороший конец всему делу, Венец. Но все-таки хочется продолжения.
0: Тогда скажи, на что похоже солнце? Настоящее солнце.
1: На огромный апельсин.

0: Хороший ответ.
1: А ты как думаешь?
0: На золотую монету. Такую большую, что можно купить весь мир.
1: Ты сама придумала?
0: Нет. Это придумал человек, который любил фантазировать. А мне запомнилось.
1: Да. Солнце – это ценная монета.
0: А еще солнце – это необычный рисунок. Знаешь, это живой рисунок, который сделал

0: сердце? Кто бы мог? Кто бы мог решить такое дело, чтобы под ним подсолнух рос и все живое песни пело? Художник добрый есть у нас, он Бог живой, дружи с ним смело. Придумал солнце он для нас, что всех оно теплом согрело. Хороший у меня стишок получился.
1: Слова чуточка неуклюжие, но мне понравилось.
0: А ребятам?
1: Спроси у них.
0: Ребята, напишите, пожалуйста, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, тоже. Или пришлите свой вариант. Вообще, нарисуйте нам солнце. Обязательно пришлите мне. То есть нам.
1: Вы ведь успели найти ручку и бумагу.
0: Они вам наверняка понадобятся, чтобы записать наш адрес. Ждем ваших писем.
1: До свидания.

Вы знали, что наш мир создан мудростью? Мир устроен мудро. Приобретать мудрость советовал мудрый царь Соломон. Очевиден вывод, что нам следует стремиться к этому качеству. А что является противоположностью мудрости? Достаточно ли только ума, чтобы прослыть мудрым? Как опыт некоторых героев веры помогает в приобретении мудрости? Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу Притчи и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге Притчи, главе 3, с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу Евангелие от Иоанна, находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ, кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными – это вселенная и человеческая глупость. Однако насчет вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться

хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится, он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различать все, что происходит в этом мире, правильно оценивать разные идеи, концепции, верования, воспринимать в свете противостояния между двумя этими качествами – мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазилия Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазилий Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость. Как часто умные люди не понимают совестливых? Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты? Давайте попроще будем называть какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ. И в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей, скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40

40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами невозможно разговаривать в категориях разума. На пальцах им ничего не объяснишь. Можно хоть на 10, на 20 языках пытаться с овцами разговаривать бесполезно. Знаете, что нужно отточить и что иметь как характер, чтобы работать с овцами? Невероятное терпение, они же глупые. Невероятное трудолюбие. Они ведь как разбредутся, попробуй собери. Невероятную выносливость. Жалость к этим неразумным созданиям. 40 лет Моисей оттачивает вот это совестливое отношение. Ум никуда не девается. Имел знания, замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, 3 периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисей получал ума-палату. Другие 40 лет... Он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал, будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну, еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательная иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какой-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит: сила есть, ума не надо. Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что он царь всего, перед ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами: иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове.
Вот это мудрость.

народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой своей, соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить. Ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую, и потом говорит, а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка, права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно, она тоже мать. Ей было страшно, это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя, и она видит, что ее дитя живое, сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова. Она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят, убьем это дитя, она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд свершается, и настоящая мать кричит, я не могу. Отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть, потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни. Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра. Хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит, а продай мне свое первородство. Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство, все эти духовные ценности его семьи ему не близки, ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы. Вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди –

имея какую-то возвышенную цель, считают, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом, когда что-то получается, говорит: «Меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось». Нет, это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно, ты кошелек увеличил, у тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать: «Я так удачно машину продал». Молодец, машина хорошая. Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все, и продал. Так меня Бог благословил, найти какого-то простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать: «Меня так Бог благословил»? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Яков почему-то позволил. Яков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом, вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит: «Я убью тебя, Яков». А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать. Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Яковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой такой, целой бадьей, что значит хитрость. Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Якова. Против лома нет приема, если нет другого лома. На хитрость Якова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Якова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Яков: «Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал» и так далее. «Что посеешь, то и пожнешь». Потом проходит много лет, Яков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Яковом, наконец, маячит эта интересная картина: потерять абсолютно все, потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все. Но Бог вступается. Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско. Нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковым. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Яков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его. Это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: «Благослови». Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковым? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, и ему Господь говорит: «Да,
теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон, он просто упрашивает: «Приобретай мудрость». Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется «блаженны чистые сердцем». Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом, всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так. В жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа, и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да? Мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории земли, характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните эти слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666». Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется, о, это число дракона там, или дьявола. Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет, Писание говорит, кто имеет ум. И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много. Образование наше, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола. Отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец. Дьявол изначально обманщик. А ты не так. Ты чистый человек. Ты мудрый человек, ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости – это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование, всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: «Знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет».
1: Праведный, честный и справедливый.

0: счастливый человек, боящийся Господа и чтущий Его имя. В отличие от нечестивого, праведный живет по закону Божьему и ищет исполнения Его воли. В 6 главе книги «Бытие» Ной назван праведным и непорочным в роде своем. А в 15 главе праведным назван Авраам, который поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Пророк Малахия в 3 главе своей книги сравнивает праведника с сыном, который преданно служит своему отцу. А пророк Аввакум во 2 главе своей книги указывает на первостепенную роль веры в жизни праведника. «Праведный своей верою жив будет». В Новом Завете праведником назван Иисус Христос, исполнивший ценой своей жизни Божью волю, которая заключалась в спасении человека и всего человечества. Перед Его праведностью человеческая праведность меркнет, потому что среди людей нет праведного ни одного. Но Бог объявляет верующих в Иисуса Христа праведными на основании их веры, которая побуждает человека творить правду в своей жизни.
1: Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него.

0: Есть такое выражение, что храм в своей душе человек воздвигает совместно, храм в душе совместно с ее очистными сооружениями. И это покаяние. То есть, понимаете, храм, и в нем будет жизнь, а где жизнь, есть продукты жизнедеятельности, то есть это покаяние. То есть не все будет гладко, не все у тебя будут купола и звезды. Будет момент, когда нужно будет что-то в сторону отвести, придется покаяться.
1: Но мы никогда не должны зазнаваться, такое есть мирское слово, да. Мы не должны чувствовать себя уже удовлетворенными или достигшими какой-то духовной высоты, на которой я и продолжаю оставаться до пришествия Иисуса Христа.
2: Вообще Господь хочет, чтобы мы много думали и, ну, в правильном направлении. Суета не дает остановиться и подумать, и анализировать вот каждую ситуацию. Поэтому Давид молился: «Суету и ложь удали от меня».
1: Сам апостол Павел говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим. Забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И вот это постоянное смирение, сравнение своей жизни с Иисусом Христом, равнение на Иисуса давало ему возможность открывать для себя новые и новые глубины для покаяния.
3: Нужно ориентироваться не на то, что говорит научное знание, а на то, что говорит Библия. Потому что если стоит выбор между тем, как поступить, на что надеяться в этой жизни, и как раз глубина раскаяния, что мы выбираем в этой жизни, очень часто стоит выбор, что я хочу и что Бог хочет.
4: Нет позднего покаяния, пока человек в мире сём. Тихон Задонский.
5: Библейские примеры, которые меня как-то вот поражают по поводу покаяния, это пример Иуды Искариота и пример Петра. Они оба предали Иисуса.

0: Иуда предал его за 30 сребреников. Он сказал священникам иудейским, где будет Иисус, где его можно схватить.
1: Иуда Искариот, предав самого Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудил его сделать это признание. Его страшили последствия его поступка, но в глубине души он не сокрушался и не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божия и отрекся от святого Израилева.
0: Про Петра не сказано в Библии, что он покаялся, а вот про Иуду сказано, как ни странно, что он раскаялся в том, что он предал невинную душу. Но не по этому слову я сужу, а по итогу. То есть Иуда раскаялся, пошел и удавился. То есть он повесился. Он не испытал покаяния на самом деле. То есть когда признаешь свой грех, когда говоришь: «Господи, ты господин моей жизни». Господи – это господин. Да, ты господин моей жизни. Я знаю, насколько ты более велик, чем я. Я знаю, что ты всепрощающий Бог. Я знаю, что ты, что нет ни одного такого греха, который ты не мог бы мне простить. Вот у Иуды такого не произошло. То есть он не признал Иисуса господином своей жизни. Он не признал Бога тем, кто может его простить. И он от отчаяния удавился.
1: Вот это было ложное покаяние. Человек оплакивал себя, свою несостоявшуюся жизни. Он оплакивал свою утраченную репутацию. Но он не плакал о том, который пришел в этот мир, оставив славу небес, чтобы дать возможность человеку жить новой жизнью, чтобы, взирая на того, который вошел на высоту и пленил плен, и дал дары человекам, теперь стал его руководителем жизни. Он от этого всего отрекся. Ему необходимы были вот эти мелочные, приходящие ценности жизни. Он ухватился за них. Но долго он не может так жить. Эти ценности уплывают. 30 сребреников были самим Иудой брошены. Они не принесли никакого ему удовлетворения. И он пошел потом и удавился.
2: Два библейских героя, которые иллюстрируют вот саму суть покаяния. Петр. Чем-то я на него похож. Потому что он по темпераменту такой же, как я, или я, как он в свое время. Вот тогда он взял этот меч и отрубил ухо слуге священника. Он готов был идти на жертву. Но он не понимал предназначения Христа. Он не понимал предназначения вот именно того Евангелия, который Иисус нес. Он не воспринимал это. И поэтому его жертва, она была неугодная Богу. Вот эта вот любовь, вот эта вот преданность, она была человеческая.
3: Да, апостол Петр отрекся от Христа. Там у нас написано, начал клясться и божиться, что не знает Христа. А в оригинале написано, анафемствовал, то есть Богом клялся, что не знает Иисуса. И потом, когда там уже в Гефсимании он говорит: «Да я за тебя и в огонь, и в воду, и на смерть пойду», Христос ему говорит: «Петр, петух не пропоет два раза, ты три раза успеешь от меня отречься». «О, да нет, да все отрекутся, я не отрекусь». Он говорит: «Ну, посмотрим». Теперь, когда петух запел, и он вспомнил, то есть он же забыл про петуха, ну, сказал и сказал Христос: «Да кто, я, чтоб я предал, да ну, о чем вы». И вдруг петух поет. Пропел петух и вспомнил Петр слово Христа. И написано: «И горько заплакал».
2: Но потом Петр изменился. Мы видим этого человека как искреннего, открытого, и который готов на все для того, чтобы отстоять честь Христа.
3: И теперь, чтобы показать, правильное у него было покаяние или нет, принял его Бог или нет, читаем после Евангелия от Иоанна, заканчивается Евангелие от Иоанна, начинается Деяния святых апостолов. Первые 10 глав – это кто? Это служение апостола Петра. Но дело в том, что его и ученики не хотели особо принять.

0: понимать. Они что, знали, что он отрекся? А он принял решение жить по-новому и вошел в историю как величайший апостол.
1: Вы знаете, отрекся, но потом покаялся. Он смог покаяться.
2: Хорошим примером покаяния, наверное, может служить опыт Закхея. Когда он встретился с Иисусом, он, мы можем сказать, пустил Христа в свое сердце, он пустил Христа в свой дом, он увидел свою испорченность, он увидел неправильность своей жизни. И он попытался сделать все возможное, чтобы исправить то, что он делал неправильно. И вот как раз Христос отметил это его такое старание, это его стремление стать ближе к Богу.
3: Навуходоносор, царь, был предупрежден, что если он будет вот так вот гордиться собой и не покаяться в своей жизни, то он будет наказан. Навуходоносор не сделал никаких выводов, через год он превратился в животное. По прошествии определенного времени он опять стал человеком, и нам не показано, он каялся или не каялся. Но Господь допустил ему вот это вот страдание. Заканчивается эта история тем, что он прославил Бога. Я просто сейчас для себя размышляю, вот мы иногда ждем от человека покаяния, да, вот, ну когда же он извинится или что-то. Это, во-первых, не наше дело, Дух Святой там должен работать с этим сердцем. Главное, мы простить должны. Вот. А Навуходоносор прославлять стал, да? Нет такого Бога, как этот. Я думаю, что он покаялся, он принял ту весть, которая ему была дана.
2: Очень много есть примеров такого покаяния, скажем, можно вспомнить жизнь Давида. Вроде бы царь, человек, избранный Богом, но на каком-то этапе своей жизни он споткнулся, ошибся, упал, совершил прелюбодеяние, совершил убийство намеренное. И после этого Господь пытался несколько раз достучаться до его сердца. И когда Господь коснулся его сердца, когда он прошел через этот опыт борьбы, страдания, боли, потери своего сына, вот, который умер, родившись, и он написал 50-й псалом, где описывает свое чувство вот, смирения перед Богом, чувство осознания своей недостоинств, своего недостоинства и желания получить эту чистоту, желание обрести мир Божий, обрести покой в Боге, примирение с Богом.

0: Очисти от греха меня иссопом своим. Стану чистым я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови.
1: Давид каялся искренно, то есть он понимал, что он потерял связь, и поэтому ему надо каяться перед Богом. И потом уже он может начинать восстанавливать отношения с человеком, правильно восстанавливать, а не так опять эгоистически. Вот, это очень важно.
2: Осознание своей нужды, своей греховности приводит человека к желанию быть ближе с Богом, быть в завете с Богом.
3: Покаяние необходимо не только для того, чтобы уверовать во Христа. Оно необходимо для пребывания в вере, для преуспевания во Христе. Оно необходимо для живой веры во Христа. Епископ Игнатий.
4: Вот чем больше мы приближаемся к Богу, тем больше мы...

0: видим, сколь тщетны наши попытки быть хорошими. И это как попытка латать одежду, которая ветхая. Грешный человек, он хочет только, ну, где-то себе комфорта, он хочет себе удовольствий. И вся наша плоть, она бунтует. Мы не хотим быть такими, какими нас хочет видеть Бог. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что мы нуждаемся в нем ежедневно. Мы нуждаемся в нем как в кислороде. Мы можем какое-то время ходить и думать, что мы можем обходиться, в принципе, без кислорода, все нормально. Но это однозначно сказывается на нас.
1: Когда мы даем Духу Святому работать в нашей жизни, это необъяснимое. Мы не можем сегодня об этом рассказать. Это личное духовное переживание, когда человек понимает, как апостол Павел, что я еще не достиг, что я, забывая заднее, простираюсь вперед, Дух Святой будет ему открывать новые и новые глубины покаяния и новые вершины, куда он должен идти, равняясь на своего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
0: Мне так кажется, что очень важно, чтобы мы исследовали Слово и пытались найти его. И Библия говорит: пусть ощутят, он не близко, пусть найдут. Если будут искать всем сердцем, то обязательно найдут. Действительно, Бог к нам близко, знаем мы его или не знаем, он стучится в наше сердце. Он хочет совершить эту перемену не для того, чтобы показать, какие мы безнадежные без него, а для того, чтобы усилить нас. И в этом я для себя вижу благую весть.
2: Сегодня мы живем в великий день искупления. Каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испытания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах и искренне раскаиваясь в них. Необходимо глубоко исследовать свое сердце. Легкомыслие и несерьезность, присущие столь многим называющими себя христианами, должны быть побеждены.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

пути.

Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами сможем рассмотреть одну очень интересную и поучительную историю из жизни Иисуса Христа. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Вторая глава Евангелия от Луки рассказывает нам историю одного праздника и что произошло с Иисусом и его родителями. В 41-м тексте мы читаем: «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Давайте вспомним о том, где жили родители Иисуса и сам Иисус. А после того, как они вернулись из Египта, у Иосифа было желание поселиться в Вифлееме. Но узнав, что там правит сын Ирода, он решает вернуться в Галилею и селится в городе Назарете, там, где они жили с Марией до того, как пошли на перепись в Вифлеем. Что нам известно о городе Назарет? Когда Нафанаил слышит о Назарете, он восклицает и говорит: «Может ли быть что-то доброе из Назарета?» Действительно, этот небольшой город не славился доброй репутацией. Он находился на расстоянии чуть более 100 километров севернее от Иерусалима. Находился он на холме, и из этого города открывался вид на Средиземное море, а также на гору Кармил. Несмотря на то окружение или ту среду, в которой рос и воспитывался Иисус Христос, про него мы читаем следующее: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Мы видим, что семья Иисуса старалась давать ему всестороннее развитие. Он и умственно развивался, и в возрасте, то есть физически он был хорошо развит, и также написано, что он возрастал в любви у Бога и человеков. Его духовная жизнь, она тоже росла день ото дня. И вот мы как раз приближаемся к тому моменту, когда Иисусу исполнилось 12 лет. Нам мало что известно о детстве и отрочестве Иисуса, но вот одна история рассказывает о той возникшей ситуации, когда Иисус вместе с родителями впервые отправился в город Иерусалим на праздник Пасхи. Трижды в год мужчины, они собирались в город Иерусалим для того, чтобы отпраздновать три самых важных праздника в израильском народе. И один из них – праздник Пасхи. Как мы читаем здесь, когда он был 12 лет, известно, что в 12 лет мальчик в Израиле становился мужчиной и назывался сыном Завета. Теперь он становился полноправным участником религиозных всех праздников и мог также отправлять все вот эти службы и ходить три раза в год в город Иерусалим. Здесь написано далее следующее: «Пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник». Мы считаем, что это было для этой семьи обыкновением. Иосиф и Мария каждый год исправно ходили на праздники в город Иерусалим. Также можно предположить, читая Евангелие, где написано, что Иисус, уже будучи взрослым, по обыкновению своему приходил в синагогу, что семья Иисуса –

всегда посещала также и синагогу. И каждую субботу они приходили для того, чтобы изучать Тору. Вместе с ними приходил и Иисус. Хорошая традиция у семьи – участвовать в религиозных праздниках и еженедельно посещать место, где разбирается Священное Писание. Когда читаешь это, то задаешь себе вопрос, какие традиции есть в моей семье, а что видят дети с самого детства в нашей семье. Одни семьи традиционно собираются перед телевизором и смотрят какие-то сериалы либо фильмы, а другие, может быть, куда-то ездят, гуляют по торговым центрам или каким-то площадкам. Но мы видим, что у семьи Иисуса была замечательная традиция. Традиция пребывать в том месте, где изучают Писание, а также участвовать в церковных религиозных праздниках. Давайте посмотрим, что же произошло далее. «По окончании дней праздника, возвращаясь, остался отрок и Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». После того, как завершился праздник, огромные толпы людей покидали Иерусалим. Иосиф с матерью также вместе с Иисусом возвращались домой. Но мы считаем, что отрок Иисус остался в Иерусалиме. Родители не заметили отсутствия Иисуса рядом с ними. Следующий текст повествует: «Но думали, что Он идет с другими, пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми, и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его». Возраст 12, 13, 14, 15, 16 лет – это непростой возраст в жизни любого подростка. И, возможно, ребенок был воспитан в религиозной среде, он был воспитан в семье верующих родителей, которые любят Бога, читают Священное Писание, участвуют в жизни церкви. И родителям может казаться, что их ребенок где-то рядом, он где-то здесь, он также участвует вместе с нами в религиозной жизни. Но однажды они могут вдруг обнаружить, что их ребенок потерян. Они думали, что он где-то здесь со своими друзьями, он где-то идет неподалеку, но на самом деле он, возможно, избрал уже совершенно иной путь в жизни. Конечно, эта история также и о том, что мы, те, кто имеет отношение с Иисусом Христом, верующие в Иисуса, однажды можем его потерять. Потерять потому, что, как здесь написано в 44-м тексте, они думали, что он где-то рядом. Человек может думать, он может предполагать, он может находиться в неком самообмане, что если он однажды шел с Иисусом, то Иисус теперь с ним рядом. Потребовалось определенное время для того, чтобы осознать, что Иисуса рядом нет. И вот что мы видим также в этой истории. Они шли целый день, они продолжали дневной путь, успокаивая себя тем, что Иисус рядом. Он всю жизнь был с нами, Он шел с нами, и поэтому где же Он может быть? И только к вечеру, когда, видимо, уже нужно было устраиваться на ночлег, они стали искать Его, они звали Его. Они спрашивали, может быть, у родных и близких, которые возвращались также в Назарет, у своих друзей и знакомых, но, увы, Иисуса они не нашли. Трудно себе представить волнение Марии и Иосифа, когда они осознали, что потеряли Иисуса. Потеряли не просто ребенка, но Мария прекрасно понимала и помнила, что это был Мессия, имеющий определенное предназначение. Потерять ребенка – это страшно. Когда ребенок еще совсем маленький, это сделать труднее. Но когда он уже подросток, то ребенку намного легче потеряться. Ну, поделюсь даже своим опытом. У меня три сына.

И порой жена, она просит меня пойти с ними погулять на детскую площадку. Для меня, как для отца, это серьезный стресс, признаюсь честно. Потому что, когда мы приходим на большую уличную площадку, где целый городок находится, и там огромное количество детей. И вот ты отпускаешь своих детей поиграть на этой площадке, ты пытаешься уследить за ними. Если это один ребенок, я предполагаю, что это проще. Но так как у меня их трое, то первые несколько секунд кажется, что все под контролем. Они где-то тут, ты ловишь их взглядом, смотришь, кто куда побежал. Но стоит тебе только отвлечься, либо сосредоточить свое внимание на одном, как два других просто исчезают. И ты уже начинаешь переживать, ты начинаешь ходить, искать. Поэтому потерять ребенка – это большое переживание для любого родителя. И что же мы читаем дальше? Дальше написано, что когда они не нашли его, они вынуждены возвращаться в Иерусалим. Как я уже говорил в начале, расстояние между Иерусалимом и Назаретом порядка 100-112 километров, и поэтому это расстояние в среднем преодолевали за 3 дня. То есть 30 километров они уже преодолели от Иерусалима, и теперь целый день они должны были возвращаться, и того уже 2 дня, как они не знали, что с Иисусом и где Он. По возвращению в Иерусалим они начинают искать Его, и здесь написано: «Через 3 дня нашли Его в храме». Тоже интересно, через 3 дня. Через 3 дня от того момента, как они вышли в Иерусалим, через 3 дня от того момента, как они осознали, что Его нет рядом, или через 3 дня от того, как они вернулись в Иерусалим и начались поиски. Но даже если предположить, что это было 3 дня вместе с дорогой, то как минимум все равно один день они искали Иисуса. Почему они не нашли его сразу в храме? Возможно, предположить, что потому что они не пошли в первую очередь в храм. Они, возможно, пошли к своим знакомым, они искали его на торговых площадях, где-то на каких-то улицах. Возможно, ходили и расспрашивали, не видели ли вы мальчика лет 12. Если бы сегодня я, как родитель, потерял бы своего сына-подростка, где бы я его искал? Кто-то бы сказал, что, наверное, в первую очередь стоит пойти в торговый центр или в кинотеатр, или где-то, где обычно проводят свое время молодые люди. Не все сразу подумают о том, что, возможно, сын находится в церкви. Почему? Потому что действительно нам сложно предположить порой, что молодой человек 12 лет, первым, что сделает, он пойдет в церковь. Что все свое свободное время он будет проводить там. Поэтому родители Иисуса уже в попытке найти Иисуса в других местах и потеряв эту надежду, они находят его в Иерусалимском храме. Парадокс. Потерять Иисуса во время религиозного праздника. Потерять Иисуса тогда, когда ты участвуешь в этом духовном пире. Потерять Иисуса, когда все люди возвращались и говорили о чудесном празднике, размышляли о Боге. Увы, возможно, такое может повториться и в нашей жизни. Возможно, порой может такое произойти, когда верующий человек, участвуя в религиозных праздниках, посещая различные службы и богослужения, вдруг может осознать, что Иисуса рядом с ним уже давно нет. Потеряна та красота взаимоотношений со Христом. Нету той радости, а твоя жизнь стала лишь исполнением определенных религиозных форм и обрядов. Если вдруг человек осознает и это, если вдруг ты сегодня осознал, что да, мне кажется, что Иисус потерян, то поступи и сделай то же, что сделали

Марии с Иосифом. Они идут обратно. Начни искать Иисуса, и ты сможешь его найти. Они нашли его в храме. И найдя его в храме, давайте прочитаем, что Священное Писание говорит о том диалоге, который состоялся у родителей Иисуса вместе с ним. Мы читаем: «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя“». Мы видим здесь, в этих словах, определенный упрек в адрес Иисуса о том, что как же так, чадо, сын, что же ты сделал с нами? Мы так сильно за тебя переживали, мы обыскались тебя. Но Иисус отвечает, он сказал им: „Зачем вы искали меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?“ Иисус говорит: очень странно, почему вы так долго искали меня? И зачем нужно было искать меня? Неужели вы не знали о том, что меня можно найти здесь, в доме Отца моего? Где сегодня мы ищем Иисуса? Некоторые пытаются найти Иисуса в искусстве, в философии, но он находится там, где ему и должно быть, в доме Отца его. Также в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Дело в том, что потеря детей – это очень страшный факт. Ежегодно, по статистике, в России пропадает примерно 15 тысяч детей. Во всем мире порядка около 8 миллионов детей. Представить, что пропадают просто так люди, уже само по себе ужасно. Но тем более, когда мы понимаем, что речь идет о детях. Сегодня дети могут пропадать не только физически, но мы можем понимать, что мы можем потерять наших детей, если они не будут находиться там, где им должно быть. Если, увы, мы не сможем им передать вот тот духовный опыт, не сможем научить и наставить их. Если они будут сконцентрированы только на материальном в своей жизни, то, увы, однажды мы потеряем нашего ребенка. Перед родителями стоит серьезная ответственность. Научить ребенка, вдохновить его, показать ему добрый пример. И мы видим этот пример в семье Иисуса. Следует задать себе вопрос. Мои дети, если они у меня есть, либо когда они в будущем появятся, будут ли они видеть такие добрые семейные традиции? Опять же, если позволите, поделюсь своим опытом. Я не вырос в семье, где с детства я бы мог бы быть участником богослужений, различных собраний. Я вырос в средней, такой советской семье, где не говорили о Боге. Но когда я уверовал в Иисуса Христа и впервые попал на еженедельные собрания, богослужения, где люди собираются для изучения Писания, то меня это очень сильно вдохновило. Я осознал, что это особое место, где я могу встречаться с Иисусом Христом, что я прихожу сюда не к людям, а к Богу, что мне должно быть здесь. Я так глубоко верую и воспринял тот факт, что еженедельно Бог приглашает тебя, чтобы общаться вместе с Ним, что мне было сложно даже представить, что в какую-то неделю можно пренебречь

посещением собрания. Уже порядка 18 лет, как я живу с Господом, как я знаю Иисуса Христа. И всего лишь 4 или 5 раз я могу припомнить, когда я не был на еженедельном собрании. И говорю это не для того, чтобы каким-то образом похвалиться. Нет. Просто дело в том, что я помню каждую ту неделю, когда я не смог быть на месте поклонения Господу. Потому что для меня это моя небольшая трагедия. Я помню каждый тот эпизод, почему конкретно меня не было. Поэтому еженедельное поклонение Господу. Вот это хорошая, добрая традиция. Пусть она будет в ваших семьях. Я рад и славлю Господа, что такая традиция есть в моей семье. Но давайте обратим внимание еще на один интересный момент, который здесь нам представлен. Действительно, мы уже задавали этот вопрос. Каким образом, что можно сделать для того, чтобы наши дети действительно предпочитали бы находиться в храме, либо там, где идет поклонение Богу, изучение Писания? Можем ли мы что-то сделать, мы, взрослые, со своей стороны для этого? И здесь, в этом отрывке, мы видим ответ на этот вопрос. Первое, что мы видим, что когда родители находят Иисуса, а это уже третий день, то Он 3 дня находится в храме, где Он беседует с учителями и священниками. Здесь я вижу несколько важных уроков. Первый. Я попытался представить себе, что же произошло после того, как Иисус там остался. Его родители шли, он пребывал в храме, но наступил же вечер, и ему нужно было куда-то идти. И кто-то ведь позаботился о нем, кто-то обратил внимание, кто-то подошел к нему и спросил, где ты ночуешь, где тебе остановиться. Кто-то проявил заботу и внимание к этому молодому 12-летнему человеку. Кроме этого, мы видим еще важный момент. Его не просто устроили на ночлег, но мы видим, что священнослужители, люди духовно опытные, лидеры, они нашли время для того, чтобы пообщаться с этим юношей. Они не просто махнули рукой, сказали, ну, можешь остановиться где-то здесь, и вот тебе раскладушка, место, там можешь покушать, ну и жди, пока родители тебя не найдут. Нет, они уделили свое время, которое, думаю, у них было, возможно, не так много, для того, чтобы пообщаться с этим молодым человеком, для того, чтобы ответить на его вопросы. Как это важно? Потому что порой молодые люди с удовольствием приходят в храм. Они могут прийти в церковь, у них есть определенные вопросы. И бывает, что они не возвращаются вновь обратно, потому что никто не проявил к ним внимания, никто не подошел, никто не уделил время на то, чтобы ответить на волнующие его вопросы. Кроме этого, в этой истории мы видим еще важный урок. Он говорит, «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Хотелось бы обратить внимание, что Иисус воспринимал вот это место как дом Отца. В отцовский дом ты хочешь возвращаться вновь и вновь. Отцовский дом – это то место, где приятно пребывать, где ты хочешь пребывать. И возникает вопрос к нам, взрослым, а мы любим отчий дом? Могут ли наши дети увидеть в нас этот пример? Могут ли они видеть, как их родители в свободное время желают быть в доме Отца? Такие глубокие уроки можно извлечь из этой истории. С одной стороны, эта история, она заставляет нас серьезно задуматься о наших детях, потому что многим родителям, которые считают себя христианами,

христианами, любят Бога, любят Его Писание. Хотелось бы, чтобы их дети были подобны Иисусу Христу, чтобы они также с радостью пребывали в церкви, чтобы они с радостью участвовали в различных обрядах и богослужениях. Но я вам хочу сказать, что на нас, как на родителях, лежит серьезная ответственность, чтобы помочь нашим детям уподобиться Иисусу Христу. Также в этой истории мы видим и другой духовный глубокий урок. Дело в том, что мы, будучи уже зрелыми верующими, можем однажды потерять Иисуса. Мы можем увлечься чем-то иным. Причем это даже может быть связано со служением, с какими-то религиозными обрядами и праздниками. Но упустить его из виду, идти без него. То, что родители потеряли Иисуса, здесь даже есть некое благо в этой истории. Потому что, когда ты что-то теряешь, ты осознаешь, насколько для тебя это важно. Поэтому важно начать свой путь обратно, свой путь к отношениям с Иисусом. В завершение я бы хотел вам зачитать одно стихотворение. Так часто, по обыкновению, приходим мы послушать в храм, кто проповедь, кто хора пения. Вот так Иисус когда-то сам. На Пасху, будучи подростком, пришел в храм с мамой и отцом. Он был, как все, хитон неброский, с безусым юноше лицом. Но лишь Иосиф и Мария несли в сердцах через года весть, что он будущий Мессия. Могли ли знать они тогда? Что, отправляясь в путь обратно, когда дни праздника пройдут, все оглядев неоднократно, Иисуса рядом не найдут. И потеряли где? Во храме, где надлежит искать Его, как горько было папе, маме, а вам напутствие дано. Благим повествованием этим Лука хотел нам передать: смотрите и учитесь, дети, как просто Бога потерять. Следите за собой, когда бы не шли тропой привычной в храм. Неважно, с кем пришли сюда вы, важнее не оставить там того, кого весь мир не стоит. Ах, как нас часто в суете не то, что надо, беспокоит, и лезут помыслы не те. Порою у телеэкрана сидим, как пни, разинув рот. В нас лезут новости, реклама, а мы, глотатели пустот. Не должен так, с такой же жаждой, припасть к ручьям живой воды. Мое желание, чтобы каждый вернулся не пустым домой, а переполнен был с лихвою той жизнью, что дает Христос, чтобы не остался пуст душою, но слово Бога в сердце нес. Вот так, не чувствуя искуса, возможно, чем-то увлеклись тогда родители Иисуса, забыв того, в ком вся их жизнь. Когда опомнились, искали среди знакомых теть и дядь, а мы в каких же ищем далях, там, где не стоило бы искать? В культуре, в музыке, в искусстве хотим найти душе покой. Не остается сердце пусто среди шумной суеты людской. Где же наш Спаситель, наш Мессия? Что же делать безутешным нам? Пойдем с Иосифом, с Марией назад в Иерусалимский храм. Его нашли с учителями. Негодованием нет конца. Что сделал ныне отрок с нами? Хоть пожалел бы мать, отца. Ответил им: зачем искали? Вам был давно мой путь открыт. Я должен быть. Или вы не знали в том, что отцу принадлежит? Он отвечает тем сегодня, в ком угасает правды свет. Зачем искать лица Господня в вещах, в которых Бога нет?

Я там, где соберутся двое, молитвы воспевая вслух. Я с тем, в ком, не найдя покоя, стенает сокрушенный дух. Я там, где покаяние, дверца, мне отворилась, как ларец. В нерукотворном храме сердца я там живу, где мой отец. Прошу, друзья мои, внемлите, суть краткой проповеди сей. Домой пустыми не уйдите. Пусть Духа Божьего елей прибудет до кончины с вами. Ведь лучше было бы, как знать, весь мир иметь себе врагами, чем Иисуса потерять. Внемли же, друг мой, слову Бога, и сердцем черствым не отринь. Иди с Христом одной дорогой, во веки вечные. Аминь.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Растения, упомянутые в Библии, декорации или герои? Как к ним относились в Древнем Израиле? Какие растения и как повлияли на создание Библии? На эти вопросы отвечает Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Библия – книга о Боге и о людях. Зачем же нам нужно знать подробности о растениях?
1: Ну, вообще, в Библии, конечно, книга о Боге, и, конечно, о людях, но и о растениях тоже. Это, разумеется, не справочник по ботанике, но растения очень часто фигурируют в Библии. Где-то это некие декорации, на фоне которых происходит действие, но в любой театральной постановке декорации тоже бывают важны. А где-то они выступают и в качестве героев. Вот, например, про финиковую пальму. Очень много сказано, очень часто она упоминается. Евреи вышли из Египта и, как написано, пришли в Елим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах. Это в книге Исход. 15 глава, это вскоре после выхода из Египта, перехода через Тростниковое море, они вот пришли в это место, где были 70 финиковых деревьев. Это говорило о том, что есть вода, не может пальма расти без воды. Угу. Воды пальме нужно немного. И в пустыне пальмовые деревья росли и служили пищей и животным, и людям, потому что финиковая пальма дает такие ароматные сладкие плоды. В сушеном виде мы все знаем, как на вкус финики. Немного занимают места, немного весят, но очень сытные. Поэтому такая очень выгодная еда в качестве провизии в дорогу. Угу. Ну а что касается свежих фиников, то у них вкус просто удивителен, бесподобен. К сожалению, не сохраняются. То есть только вот будучи в тех местах, в Египте, в Израиле, можно попробовать свежих фиников.
0: Вам случалось попробовать,
1: Случалось попробовать, это удивительно, конечно. Ну и такие вот вяленые финики, они тоже очень вкусные. Кроме того, из них делают финиковую пасту, финиковый мед, так называемый. По вкусу очень похож на натуральный пчелиный мед.
0: Да.
1: Поэтому не всегда в Библии даже понятно, о каком меде идет речь. Есть мед, который вот переводится как сот. Сотовый мед – это, безусловно, от пчел. Угу. А есть сладкая масса, которая производят из плодов финиковой пальмы. И тоже вот на вкус напоминает мед. И сейчас производится. Но интересно еще и то, что с финиковой пальмой сравнивается и человек. Финиковая пальма становится таким символом.

0: Вот в 91-м псалме праведник сравнивается с пальмой. Праведник цветет, как пальма. Дальше продолжение возвышается, подобно кедру на Ливане. Ну, кедр – это совсем другое дерево, которое растет на севере страны, в горах. А в пустыне – финиковая пальма. Еще сравнить девушку с пальмой – это значит сделать ей комплимент. Книга «Песнь песней». Соломон, обращаясь к Суламите, к возлюбленной. «Этот стан твой похож на пальму». И интересно, что слово «пальма» «тамар», «тмарим» во множественном числе стало корнем в женском имени Фомарь. И имя Тамара тоже производное от Фомари. Тамара – это значит «пальма».
1: Очень интересно.
0: Так что видите, как получается, что пальму любили, и рождалась девочка в семье, и чтобы у нее было красивое и звучное имя, ее называли Пальмой. Да, ты наша пальма. Интересно, что когда Израиль шел по пустыне, он пальмы видел, он мог и в пустыне встречать финиковые деревья и пополнять запасы фиников в дорогу. А когда подошли к Ханаану, Моисей посылает разведчиков, и эти разведчики возвращаются с огромной виноградной кистью. Как мы читаем в книге чисел в 13 главе, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. И вот они принесли эти плоды. А какие плоды заметили?
1: Гранаты.
0: Гранат.
1: Виноград.
0: Виноград.
1: И смоковый – это инжир?
0: Да, и смоковый – это инжир, а гранатовые яблоки – это действительно, вы совершенно правильно определили, это гранат. А смоковый – это инжир, фиги, по-разному называется. Но вот почему-то тут уже фиников они не принесли.
1: Ну, так они их наелись уже,
0: да,
1: в дороге.
0: Да, не принесли они ничего, зерновых никаких не принесли, которых в дороге могли и не встретить. Вот у нас здесь ячмень. Ячмень в Израиле растет очень хорошо, лучше, чем пшеница, но и пшеница тоже. Не принесли они еще оливкового масла. Оливковое дерево тоже очень часто фигурирует в Библии. Но почему тут оно не упоминается? Ни оливки, ни зерновые, ни финики. Финики, вы справедливо объясняете, что они просто в дороге могли наесться. А вот зерновые и масляные культуры, почему их не использовали?
1: Может быть, еще не урожай был, не сезон, то есть?
0: Как раз был сезон по части сбора оливок. А вот что касается уборки зерновых, да, действительно, был не сезон, но зерно лежит долго. Когда речь в Библии идет о хлебе, например, вот сыновья Иакова отправляются в Египет за хлебом. Имеется в виду не булки, не лепешки, они бы просто засохли бы, заплесневели, а именно зерно. Уже потом и сами мололи в муку, месили тесто, пекли хлеба. Поэтому под хлебом подразумевалось именно зерно. Но, однако, это зерно они не принесли. Подтверждением того, что оно там растет, могли бы где-то там взять и принести. Дело в том, что гранат, виноград и смоквы можно есть сразу. Не нужно с ними ничего делать, потому что зерна нужно перемалывать в муку. Из оливок давить масло.
1: А, но оливки же можно есть и как плоды.
0: Можно есть и как плоды, но это один раз, потом не захочется. Да? Не то чтобы они смертельны, смертельно опасны, но они в сыром виде, они горькие.
1: Понятно.
0: Все равно надо солить, и мы до конца не знаем, солили ли они оливки. Поэтому здесь вот маловероятно. В основном-то оливки использовали для масла, и мы к ним еще вернемся. Но все-таки почему виноград, гранат и смоквы? Их сразу можно есть. Важно, чтобы они ощутили землю обетованную на вкус. Разумеется, не саму землю попробовали, а те плоды, которые она дает, чтобы сразу вот здесь и сейчас распробовать, ощутить. Вот это вот было очень важно. Хотя, наверное, что касается винограда, он, может быть, немножечко подсох, это был вяленый виноград. Все равно изюм, он все равно очень сладкий и вкусный.
1: Но, наверное, не такой тяжелый все-таки.
0: И не такой тяжелый. А что касается смоков, то тем более они долго не лежат. И поэтому тоже, в общем-то, нужны были сушеные смоквы. Но это тоже немало. Попробовать взять и попробовать. И это было очень ценно и важно для Израиля тогда.

0: Ну и вообще, если мы говорим о символике, то пророк Исаия, как говорит, что виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимые насаждения его. То есть виноград, виноградник символизировал Израиль, и это отражено и в Новом Завете. Если мы вспоминаем притчу о винограднике, виноградник – это не весь мир, не весь земной шар, а речь идет именно о народе Божьем, об Израиле. И виноградари – это служители в народе Божьем, которые не увидели то, что увидели многие простые люди из Израиля. Поэтому вот отнимает Господь виноградник у виноградарей первосвященников и фарисеев и дает другим, то есть апостолам.
1: То есть тут уже виноград, это виноградник, точнее, это еще и символ важный.
0: Да, да. И часть народа Божьего, часть Израиля – это сам Спаситель, который говорил: «Я есть виноградная лоза, вы ветви». Поэтому здесь вот такая вот глубокая символика. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Так сказал Иисус ученикам, а его любимый ученик Иоанн это записал в 15 главе своего Евангелия. Со смоковницей тоже вот очень много интересного.
1: Это когда Христос проклял смоковницу?
0: Да, именно. Угу. Для меня история с проклятием смоковницы – это один из самых сложных и непонятных эпизодов в жизни Иисуса. Но, тем не менее, попробуем разобраться. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал – это об Иисусе идет речь – и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Как-то жестоко. Мы уже говорили, что все живое имеет ценность, не обязательно приносит пользу или нет. А тут Иисус проклинает смоковницу, она засыхает. И интересно то, что в другом Евангелии, в Евангелии от Марка, еще добавляется одна деталь, которая приносит не столько ясность, а еще большую сумятицу, да, еще большее недоумение вызывает. «Ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков» в 11 главе Марка.
1: И вряд ли Христос про это не знал.
0: Да, и вряд ли не знал. Скорее всего, он знал. Что же тогда он искал, кроме одних листьев? А вообще, когда это было? В какое время года? Приближался праздник Пасхи. 14-е Нисана. По-разному попадает на наш календарь, но это примерно апрель месяц. И вот это произошло накануне этого праздника, то есть весна. И весной известно, что деревья распускаются. В Израиле есть разные деревья. Есть деревья вечно зеленые, например, кипарисы, например, кедры ливанские. Есть деревья листопадные, и смоковница – это листопадное дерево. На зиму листья сбрасывает. Весной распускаются почки и начинают расти листья. Вот, например, в «Песне песней» речь идет о весне. Смоковницы распустили свои почки. Но только то, что мы называем почками, это не совсем точный перевод. Не столько почки, сколько появились вот такие вот шишечки. Похоже на яблочко и похоже, собственно, на плод смоковницы, плод инжира. Сушеный инжир у нас немножечко расплющенный, а свежий инжир, он более округлый, более вытянутый. То есть вот такие вот будущие плоды – это особый тип соцветий, который свойственен именно к фикусам, а смоковница относится к фикусам. Да, родственник многих вот растений, которые мы в горшках выращиваем.
1: Ну да.
0: Вот у них плоды называются секоний, и цветочки находятся внутри вот этого образования.
1: Они там прячутся?
0: Там действительно прячутся. Опыляются, разумеется, не ветром, а определенными осами, которые залезают вот в эту маленькую дырочку. Изнутри достают нектар и переносят заодно пыльцу. И вот эти самые секонии появляются гораздо раньше листьев. Вот, например, мы видим здесь такую картину. Весна. Этот снимок был сделан в конце февраля, в начале марта. Листьев еще нет.
1: Угу.
0: То есть это где-то за месяц примерно до Пасхи. Листьев еще нет, а секонии уже есть. И уже такие большие. Но попробовать их, конечно, можно, но мало чего получится. Они

0: твердый. Если попробовать пожевать, это будет резина на вкус. Кроме того, они выделяют клейкую каучукообразную жидкость. Такое белое молочко, клейкое и едкое, очень неприятное, если сорвать незрелую смокву. Угу. Ну, в нашей стране, там, где смоковницы могут расти, на юге, это конец лета, конец августа, начало сентября даже, вот так. В Израиле созревают они раньше, но все равно еще было не время их собирать. Еще не время было пробовать эти плоды. Хотя, конечно, в конце лета это большое подспорье для путешественника. Мне вот в разных местах Средиземноморья, в широком смысле слова, доводилось путешествие, подкрепляться этими смоквами, благо растут смоковницы, просто при дороге ничейные. Очень часто такое встречается и на Кавказе, и в Крыму, и в Турции, и в Черногории, в разных местах. Вот они вполне себе доступны. И вкус у них удивителен. Гораздо вкуснее жира сушеного. Они свежие, да. Но тогда еще рано было наслаждаться этим вкусом, рано было подкрепляться. Как бы ни взалкал, все равно. Но что он хотел показать этим? Что должны быть какие-то подвижки. Да, не время еще собирать смоквы, не время готовые, давать готовые плоды. Но должна быть тенденция к образованию плодов. А он что нашел? Он нашел листья.
1: Только листья.
0: Вот, например, распускается почка, появляются листочки. Тоже это февральский снимок. Конца февраля. Угу. Там могут быть одновременно образовываться смоквы еще, но чаще всего они образуются раньше листьев, вот эти вот соцветия секонии. Если есть листья, а нет секониев, значит, секониев уже не будет.
1: Да, урожай обычно отсутствует.
0: Да. Поэтому какой здесь урок? Важны подвижки. Окончательного совершенства Господь сразу не требует. Угу. Но должна быть тенденция, должны быть изменения к лучшему. Если этих изменений не происходит в жизни, тогда нет смысла их ждать с определенного момента. Вот эта вот точка невозврата у смоковницы начинается тогда, когда уже листва. Когда листва, если секониев нет, то значит их и не будет. Надо сказать, что смоковницей, виноградом, финиковой пальмой растения, символы не ограничиваются. Значит, еще одно растение, которое символизирует Израиль, это маслина европейская или оливковое дерево. Вот такое вот оно красивое, серебристой листвой, вечно зеленое. Вот так вот выглядит маслины рядом с Гефсиманским садом, а так в самом Гефсиманском саду.
1: Это старые деревья очень?
0: Да, это старые деревья, но, конечно, они не современники Иисуса Христа, потому что во время иудейских войн римляне все уничтожили.
1: Угу. Жалко.
0: Вот этим маслинам где-то около 1000 лет. Это средневековые посадки маслин.
1: Он почтенный возраст.
0: Да, но возраст все равно почтенный, растет очень долго и дает так называемое деревянное масло.
1: Что значит деревянное?
0: Масло от оливковых деревьев. Вот это дерево, которое дает свет. Вот
1: то есть это вот. Не то оливковое масло, которое в пищу употребляют?
0: То самое оливковое масло.
1: Ага.
0: Вот на определенном этапе эти плоды темнеют, их собирают, давят с помощью такого вот пресса, катают большой такой круглый каменный диск по специальной плашке, там все это передавливается, чтобы они никуда не девались, используют вот такие вот корзиночки, плетеные из веревок, потом их выжимают и из них жмут масло. Вот такая
1: надо
0: вот
1: же.
0: Корзиночка используется, куда кладутся плоды оливкового дерева, и выжимают масло. В разных местах Израиля стоят вот эти прессы, некоторых дают покрутить.
1: Как музейный экспонат?
0: Да, как музейный экспонат, как интерактивный музейный экспонат.
1: Да.
0: Ну а масло используется самыми разными целями. Им помазывали царей. Давида, например, пророков помазывали тоже, возливая елей на голову.
1: Елей – это масло?
0: Да, елей – это оливковое масло. В елей иногда добавляли особые благовония. Елей приносили в жертву. На елей готовили те же самые хлеба, лепешки пекли. И елеем заправляли светильники. Вот мы можем даже сейчас посмотреть и вспомнить известную притчу Иисуса о 10 девах. Вот у нас есть оливковое масло, оно такое зеленоватое. Мы сейчас заправим побольше наш светильник. В нем уже есть немного масла, но мы еще подольем, чтобы он у нас не погас. И попробуем его зажечь.

0: Ну, то есть такое драгоценное топливо-то, в общем.
1: Масло. У нас, да.
0: У нас масло не дешевое.
1: У нас оно не дешевое, а в Израиле вот при тех ценах на продукты, которые в целом выше, чем у нас, оливковое масло стоит дешевле, чем наше растительное.
0: Ну, у них же оно растет, да.
1: Да, но оно у них растет, зато растительное масло сложно найти. Вот сейчас пока еще не совсем разгорелся светильник, но вот он разгорается. И может светить довольно ярко. Вот в домах делали такие специальные полочки, чтобы стояли светильники из глины. Светильник и масло потихонечку подсачивается, поэтому было не очень чисто.
0: Да.
1: Вот. Но зато благодаря таким светильникам в домах был свет, было светло.
0: То есть ни лучины, ни свечи,
1: ни как лучины, у нас. Ни лучины, ни свечи. Поэтому, когда Иисус говорит вот в Евангелии, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, речь идет не о свечке восковой с фитилем. Угу. Вот это уже появилось много позже. Там имеется в виду светильник. Это такой просто перевод. А подсвечник – это вот этот выступ на стене, куда можно было поставить, чтобы стоял высоко и свет падал удобно. Не слепил в глаза, когда светильник низко стоит, а подобно нашим люстрам, нашему освещению в студии, давал свет сверху. Последнее место, где Иисус был относительно свободен, куда он сам по своей воле пришел, была роща оливковых деревьев. И мы знаем, как называется это место.
0: Гефсиманский сад?
1: Гефсиманский сад, да. Но почему он так называется? Это на Елеонской горе. Елеонская гора, кстати, это масличная гора от слова елей. Да,
0: то
1: это место,
0: там
1: где...
0: Росли,
1: да, да, там росли масличные деревья, там росли оливки. И там же находился пресс. Вот такие вот прессы стояли в оливковых рощах, позволяли пользоваться, давить масло и хозяевам этих деревьев, и просто проходящим людям.
0: То есть сорвал с дерева сколько?
1: Сорвал с дерева, нажал себе масло.
0: Как интересно.
1: Это разрешалось делать для бедных людей. Ну как, чтобы бедным помочь. Вот и там тоже, прямо в саду, находился масличный пресс. На иврите гад-шманим, масличный пресс. Вот где, с помощью которого выдавливали масло из оливок. То есть там оливки прессовали. И Иисус там тоже находился, можно сказать, под прессом. Чтобы дать свет, что нужно? Нужно созреть плоду оливкового дерева. Нужно попасть под пресс. Нужно стать маслом, заправиться в светильник и загореться. И вот, то есть, чтобы дать свет, нужно пройти через определенные испытания, тяжелые испытания, прессование, так можно сказать. И вот Иисус, умерев на кресте, стал для всех светом. Стал для всех светом, дал всему миру надежду, но прежде прошел через пресс Гефсиманского сада.
0: Тоже глубокий очень образ.
1: Да, образ глубокий, и действительно растения тут очень много могут дать интересных и важных аналогий.
0: А какие же растения помогали создавать Библию?
1: Создавать в каком смысле? Если в смысле библейского повествования, библейского учения, библейских образов, то это очень много растений.
0: Мы то, что мы здесь, перечисляли.
1: Да, перечисляли, да? Лишь некоторых мы коснулись. На самом деле таких растений очень много. Но есть растение, которое помогало создавать Библию в самом непосредственном физическом смысле слова. И, собственно говоря, спасло жизнь первого автора Священного Писания.
0: Угу.
1: Древнейшая часть Библии, как мы знаем, это Пятикнижие Моисея, это Тора. И в второй книге Пятикнижия, в Исходе, рассказывается вот что. Как евреи жили в Египте, были порабощены, и один из фараонов устроил самый настоящий геноцид, когда еврейских детей уничтожали. И вот такая драматичная история описана, как вот одна женщина зачала, жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтовой смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Вот здесь интересно, что 2 раза в этом маленьком отрывке, 2 стиха, книга «Исход», 2 и 3, 2 глава, 2 и

0: 3 тексты. И здесь два раза упоминается тростник, хотя тростник немножечко разный. Первый тростник – это тростниковые заросли. Суф, первое слово «суф» переводится как «тростниковые заросли».
1: Угу.
0: Кстати, именно так в оригинале называется то, что во многих переводах названо «Красным морем». Море суф, море тростников. Поэтому евреи переходили через тростниковое

0: Почему тростниковый – это на самом деле отдельный разговор. Но вот мы иногда тоже зачастую называем камышами и тростниками какие-то заросли у реки или у озера, где на поверку, если разобраться, если серьезно придет ботаник и начнет исследовать, что же там растет, что там окажется, что не только тростники. Там могут быть, помимо тростника, может быть, камыш, а мы все назвали тростниками. Угу. Или все назвали камышами, а там еще и тростник. Добавляется еще рогоз, который не камыш, не тростник. Добавляются еще осоки. И вот это, но тем не менее, мы называем это тростники, камыши, плавни, такое еще слово. Ну вот некий аналог плавней в русском языке – это суф, тростниковые заросли. Вот в эти тростники положила корзинку женщина с будущим Моисеем. А еще используется другое слово, гаме еврейское, которое соответствует конкретному виду растения из семейства осоковых, папирусу. Циперус папирус, латинское название.
1: Красиво.
0: Да, может быть, и как комнатное растение, вот многим он знаком как циперус. Растет иногда вот подсаженный вот, у нас на юге, на Кавказе, на Черноморском побережье Кавказа встречается, ну, это саженный скорее. А вот в Израиле, в Египте, по болотам встречаются дикие вот такие вот заросли этого самого циперуса или папируса. Это именно тот материал, из которого была изготовлена и корзинка, потому что используется именно это слово «корзина» из тростника, гаме, и использовался папирус самыми разными целями. Крыши домов, циновки, лодки делали из папируса, ну и, конечно, бумагу. Это, конечно, была не совсем не та бумага, которая у нас.
1: Да, понятно.
0: Это брали стебли этого растения, расщепляли, переплетали, тоже прессовали так, что получалось достаточно плоско и достаточно ровная поверхность, на которой можно было писать. Такой удобный и сравнительно дешевый пищематериал позволял жителям тех стран, где рос папирус и где из него производили этот материал, учиться грамоте.
1: Здорово.
0: На самом деле, чтобы грамотность была массовая, нужен дешевый материал для письма. Нужен такой способ, чтобы не на пергаменте сразу писать и портить, а писать на чем-то, что не жалко.
1: Как на
0: вот такой вот материал,
1: да?
0: Был. Поэтому и в Древнем Египте было довольно много грамотных людей, и израильтяне вышли из Египта грамотными, пришли туда вот скотоводами из пустыни степей, а вышли цивилизованным народом. Хотя и были рабами, но тем не менее могли читать и писать. И был материал, на котором писать историю их исхода. Конечно, книги Библии ценились, писались на пергаменте, на тонкой коже, но были и папирусные свитки. И, например, вот в таком удивительном месте, как Кумран, где нашли древнейшие
1: кумранские свитки.
0: Да, кумранские свитки, были среди них и кожаные из пергамента, и на папирусе.
1: Надо же, как долго хранится.
0: Да, хранился он при определенных условиях, если достаточно сухо, то хранится он достаточно долго. И папирусы до сих пор сохранились. И можно читать и сравнивать с современным библейским текстом.
1: Ну да, действительно, герой.
0: Да, своего рода папирус тоже, можно сказать, герой Писания, потому что участвовал в спасении одного из авторов.
1: Сергей Феликсович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы с Виталием Олейником о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Добрый день, Андрей.
0: Сегодня хотелось бы поговорить о перемене закона. Вот в Новом Завете мы встречаем тексты, в частности, я прочту из послания апостола Павла к евреям, 7 главы, 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Вот, так сказать, сразу в лоб. Мы уже говорили о том, что священство у нас поменялось, что у нас теперь первосвященник Христос, да. Святилище у нас поменялось, у нас есть небесное святилище. Здесь сказано, что с переменой святилища, с переменой священства надо менять и закон. Угу. О каком законе идет речь? Может быть, мы все время не о том законе говорим и не тот закон соблюдаем?
1: Исходя из 7 главы послания к евреям, речь там идет именно о законе касательно священства. Сказано дальше в 13 стихе «Ибо, потому что тот, о котором говорится сие, то есть Иисус Христос, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». То есть, согласно Торе, согласно Пятикнижью, только лишь представители колена Левия, священники и левиты, могли служить. А Иисус Христос был из колена Иуды. Колено Иуды – это колено, откуда цари на престол восходили, начиная с Давида в Иудее, в Иерусалиме. А, соответственно, колено Левия совершало священство. В этом смысле на земле Иисус не мог быть священником. И потому здесь апостол показывает, что помимо священства по чину Аарона, Аарон был первым первосвященником, вот, есть еще священство по чину Мелхиседека. Это интересная личность, в отношении которой много и всевозможных внебиблейских данных существует и так далее. Да. И у разных людей есть разные понятия о том, кто он. Но, тем не менее, сам факт
0: его священства... Чем меньше люди знают, тем больше начинают спекулировать, тем больше начинают придумывать. Да.
1: Но его священство показывает, что можно быть священником Бога Всевышнего. Это книга Бытие, 14 глава. «Служа Ему, благословляя именем Его, используя хлеб и вино, осуществляя священнодействие, не будучи по роду, по происхождению, этнически частью колена Леви, потому что того и вовсе не было тогда, это эпоха Авраама. То есть здесь, в 7 главе послания к евреям, закон, о котором говорится, это закон, регулирующий служение во святилище. Вот этот закон поменялся. То есть в законе были перемены или изменения. Не сказано, что закон отменен. А в нем кое-что было заменено в силу того, что началось служение
0: небесным святилищем. Ну, знаете, это даже еще сложнее получается, потому что если бы сказать, что весь там какой-то определенный закон взяли и убрали, вот, и вместо него написали новый закон, ну, куда ни шло, было бы еще более-менее понятно. Но когда мы говорим, что вот в этом старом законе, давно существующем, решили там внести правки... Так. То, знаете, как получается, а что ж там поменялось-то? И дает еще больше повода для сплетен и разночтений, когда каждый будет говорить, что поменялось то, что больше нравится мне.
1: В этом большая трагедия многих направлений

0: христианства. В частности, иллюстрация. На женщине не должно быть мужской одежды. Значит, угу. Свято блюдем, храним. Причем версию мужской одежды сами придумали.
1: Так? Угу. И версию женской тоже.
0: И версию женской, так. Вместе с тем, из того же самого закона, ну, такой простой пример, четвертая заповедь, да, помни день субботний, чтобы святить его. Нет, это не для нас. То есть это для нас, это не для нас. И получается на самом деле, что в разных деноминациях выбраны разные заповеди, которые почитаются по-прежнему действительными и обязательными для верующих, другие устранены. В этом смысле вопрос, который мы сегодня рассматриваем, перемена закона. Один из важнейших, что касается определения того, что по-прежнему является для нас мерилом, а что нет. И вот начало ответа таково. Как становятся священниками и кто может быть священником? Вот это поменялось согласно 7 главе послания к евреям, поскольку служение, которое здесь было на земле, как мы уже ранее упоминали, оно было временным. Оно изначально было запланировано как временный способ решения проблемы, прообразно указывающий на то, что в действительности в небесном святилище будет происходить. Вот. И Иисус Христос родился из колена Иудина, потому что Он царь, но одновременно Он и священник. И вот как раз личность Мелхиседека, она вбирает в себя и то, и другое. Он был и царем, и священником. А в земных категориях невозможно одновременно родиться и из колена Левия, и из колена Иуды. Потому вот здесь нужна была перемена.
1: Вот вы сказали, что вся эта система служения в святилище, она была временным решением. И, соответственно, там были некоторые составляющие, которые действительно были временны. Вот установление священства из людей, да. Это было временное решение. Естественно, оно должно было потом отмениться с приходом истинного священника, который Бог. Да. Какие еще там составляющие могли быть временными? Потому что, я так понимаю, закон очень обширен. В нем есть и гражданская часть, и есть уголовная часть, есть моральная какая-то часть, есть ритуальная часть, жертвенная часть. Вот, что из всего этого можно отнести к временному, а что действительно остается на постоянно?
0: Апостол довольно обстоятельно отвечает на эти вопросы в послании к евреям, где я предлагаю сейчас прочитать из 9 главы несколько стихов и из 10. 9 глава, стихи, начиная с 8 и далее. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скинья. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». И вот теперь особое внимание, 10 стих. «И которые с яствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Здесь речь идет именно о том, что происходило во святилище, не то, что происходило дома. Потому вот эти яства и питья – это, скажем, и праздник Пасхи, и мирная жертва, и затем возлияние, и хлеб, и так далее.
1: То есть и была... те хлебы, предложения, о которых мы говорили,
0: верно.
1: В храме стояли. Да?
0: Вот все, что было связано со святилищем, яства, питья, дальше различные омовения и обряды.
1: Ну да, там это... же и море вот это стояло.
0: Именно то, что на территории все... святилища проходило, и что было связано с посещением святилища. Вот это сказано... было установлено только до времени исправления. Теперь чуть дальше, в 10 главе, вот начиная с 1 стиха, написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». То есть второе...
1: Это жертва.
0: Это жертва. То есть все жертвы, они были прообразными, это только тень будущих благ, потому что, важно помнить, исходной... изначальной является жертва Агнца Божия, Иисуса Христа, ибо сказано, что Он есть Агнец, закланный прежде создания мира. То есть это изначально было Божьим путем решения проблемы греха. И для того, чтобы об этом повествовать, чтобы давать возможность людям выражать веру в это, чтобы об этом прообразно указывать о будущем, и было устроено служение.

0: и в земном святилище, которая рассказывала, как будет происходить истинное, реальное служение по действительному очищению от греха в лице Агнца Божия.
1: Если нет завета, нет заповедей.
0: Даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает. Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И фактически книга Завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Можно ли из нее вывести, что добрачная интимная связь есть грех?
1: Итак, мы можем к временному отнести все, что касалось совершения служения в земном святилище.
0: Верно.
1: Значит, жертвы, ритуалы с этим связанные, ну и так далее, и так далее.
0: И можно... здесь, к слову сказать, если исходить из традиционного числа заповедей, 613, так? Между прочим говоря, 613 – это просто общее количество посчитанных заповедей в Пятикнижье. То есть это не вопрос традиции, это не вопрос там, предания старцев. Так вот, из этого числа специалисты оценивают 2/3 касаются служения во святилище. И даже если бы кто и хотел сегодня их соблюдать, Тора запрещает, потому что это можно делать только на том месте, которое изберет Господь, когда есть храм. Соответственно, храма на земле нет, и потому никто и не в состоянии это делать.
1: То есть,
0: кто хотел бы у себя во
1: даже
0: дворе,
1: при желании все равно не получилось
0: это
1: бы
0: запрещено.
1: Неправильно.
0: Да.
1: Ну хорошо, а остальные? Там ведь есть законы, касающие, например, чистого, нечистого, там, или к этому прикасайся, к этому нет. Это тоже относится к ритуальным законам со святилищем связанным, или это все-таки какие-то повседневные бытовые вопросы?
0: Понятия чистого и нечистого подаются в Торе в двух измерениях. И далее затем проясняются в апостольских писаниях также. В частности, мы можем посмотреть на книгу «Деяния апостолов», видение, которое апостол Петр получил, о чем записано в 10 главе книги «Деяния апостолов». И там вот хорошо показана разница между чистотой одного порядка и одной природы и другой, что, к сожалению, часто при тексте немногие видят. Надеюсь, мы как-то послужим этому делу. Так вот, «Деяния апостолов», 10 глава, к Петру был глаз. «Встань, Петр, заколи и ешь». А предыстория такая. Он почувствовал голод, очень хотел есть, и пока там готовили, он зашел на кровлю дома. Вот. И дальше сказано в 11 стихе 10 главы «Деяния апостолов», «И видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие, я подчеркиваю слово «всякие», четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». То есть многие, к сожалению, предполагают, что на этом полотне были только лишь нечистые. Но на самом деле сказано «всякие». То есть там были и чистые, и нечистые животные. То есть чистые и нечистые с точки зрения употребления. Вот. А законы о чем даны в 11 главе книги Левит и в 13 главе книги Второзакония. Так вот, Петр, смотря на это полотно, на этих чистых и нечистых животных, видит на самом деле две категории. Он говорит, здесь есть скверные и нечистые.
1: Интересно.
0: Нечистые – это понятно. Животные, которые должны соответствовать определенным анатомическим признакам, да, вот внешнему виду и так далее. Наземные животные должны иметь раздвоенные копыта и должны жевать жвачку, то есть у них система пищеварения с многокамерным желудком. Водные животные должны иметь чешую и плавники, чтобы быть чистыми. Ну, а, соответственно, в отношении крылатых дан список чистых и нечистых. Но Петр говорит, здесь есть нечистые и скверные.
1: Что же он подразумевает под скверным? Если про нечистым можно почитать в книге Левит, то что здесь?
0: То оказывается, что в мировоззрении Петра, если чистое животное соприкоснулось с нечистым, то чистое осквернилось. То есть вот это ключевая разница. И в подлиннике используются, соответственно, разные слова. То есть нечистый по природе. Отсюда богословы вводят понятие природной нечистоты. То есть сколько свинью не...

0: домой, она остается нечистой. Просто потому, что она так устроена, и по признакам, которые даны в Священном Писании, она нечиста. Но если свинья прикоснулась к овце, скажем, так, то в мировоззрении и в контексте иудаизма первого века считалось, что теперь, вот, по крайней мере, по мнению Петра, который был воспитан в еврейской традиции, теперь уже и овцу есть нельзя, потому что она осквернилась. И вот ответ Господа какой? «Не почитай нечистым», давайте я прочитаю в 15 стихе, «что Бог очистил», или по иным переводам, «что Бог назвал чистым», «что Бог объявил чистым», «того не почитай нечистым». Иными словами, что по природе нечистое, оно такими остается. И здесь неважно, эпоха ли это Ветхого Завета, эпоха ли Нового Завета. То есть эта нечистота, она никогда не отменится. Это названо мерзостью, как мерзостью названо, например, колдовство, любой оккультизм или ложь, мерзость пред Господом уста лживые и так далее. Всего около 5 явлений названо мерзостью, в том числе не ешь никакой мерзости. Мерзость остается мерзостью навсегда. А вот что касается оскверненного, то в эпоху действия Ветхого Завета человек, прикоснувшийся к чему-то, что в действительности было источником нечистоты, уже не по традиции, а подлинно, он статус нечистого приобретал временно. И дальше как раз вот были вот эти омовения и обряды, относящиеся до плоти, как мы читали, которые установлены были только до времени
1: чтобы
0: исправления.
1: Чтобы очистить, условно, скажем, ту овцу, которая к свинье прикоснулась? Или это вообще нереально было?
0: Это вообще была выдуманная проблема, потому что, согласно Торе, чистое животное живое от нечистого живого животного не оскверняется. То есть кошку можно гладить. Сказано, к трупу их не прикасайся. Вот, то есть это была уже надстройка, наслоение. Но здесь я еще хотел бы раз отметить, что когда мы говорим об этих обрядах и церемониях, об омовениях плоти, то Тора указывает и причину. Книга Числа говорит, книга Левит подчеркивает и так далее, чтобы не осквернять жилища моего. То есть на территорию храма нельзя было заходить в состоянии церемониальной нечистоты. Вот. И потому, согласно вот данным Иосифа Флавия, согласно теперь уже и археологическим раскопкам, мы находим, что у подножия храмовой горы было построено огромное количество миквы. Миква – это маленький бассейн, куда приходящие на поклонение должны были окунуться полностью, чтобы вот, смыть церемониальную нечистоту, и тогда они могли заходить на территорию святилища. То есть вот эти законы потому утратили свою насущность, поскольку святилище сейчас на небе, и у нас никакой опасности его осквернить нет.
1: Ну так по поводу, допустим, тех же самых чистых, нечистых животных, это остается актуальным сегодня?
0: Фактически в книге пророка Исаии в 66 главе говорится о времени пришествия Господня. Сказано, что Господь с огнем и мечом произведет суд над всею землею. И дальше сказано, всех, кто ест свиное мясо и мерзость, снова термин, описывающий всех нечистых животных, все погибнут, говорит Господь. То есть природная нечистота, она свой статус никогда не поменяет. И жертва Иисуса Христа, которая была принесена на Голгофе во исполнении всех церемоний, к тому, что происходило на столе и в домах, к рациону питания, никакого отношения не имеет. Потому-то Тора и разделяет, и Священное Писание, как мы увидели, апостольские писания тоже, разделяют между природной нечистотой и так называемой приобретенной, временной. Природная навсегда, временная действовала только лишь в контексте храма
1: Но
0: и
1: если
0: церемоний.
1: Смотреть, продолжить наш разговор о законе, то встает еще один большой вопрос о 10 заповедях. Они насколько сильно относились к святилищу? Они тоже каким-то образом меняются, все или не все, или они остаются неизменными?
0: Здесь, наверное, важно было бы сказать, что в ковчеге Завета, который назывался Ковчегом Завета, потому что содержал текст Завета, как раз-таки и находились вот эти 10 заповедей. То есть это сердцевина всего.
1: Ну, если заповеди находились в Ковчеге Завета, да, значит, речь вообще идет о Завете.
0: Потому если нет заповедей, нет Завета.
1: Нет Завета. Но здесь важно... и наоборот тогда, если нет Завета, нет заповедей. А у нас апостол Павел, вот, кстати, те же самые главы, 8 глава, 7 стих, послание к евреям, он говорит, ибо если бы первый завет был бы

0: без недостатка, то не было бы и нужды искать место другому. То есть говорит о том, что Первый Завет, вот этот вот Ветхий, соответственно, тот, где ковчег этого Завета, где заповеди этого Завета, он получается несовершенный, он с недостатком. Угу, угу. И, соответственно, он уходит, появляется на его месте Новый Завет.
1: Да.
0: У Нового Завета должны быть тогда другие заповеди, или, может быть, другая основа, или другой договор, или...
1: Ну, давайте почитаем дальше. Авторы, писатели Священного Писания имеют свойство себя объяснять.
0: Угу. Да-да-да, это, конечно, здорово.
1: Восьмая глава послания к евреям, начиная с 7 стиха. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни». Ну, прежде чем мы пойдем дальше, я должен сказать, что в подлиннике вот это вот слово, этот глагол «укоряя» и «недостаток» – это одно и то же слово в разной части речи. То есть это однокоренные слова. Фактически сказано так. «Если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому, но пророк, находя недостаток в них», то есть недостаток не в Боге, не в том, что Бог дал,
0: а в людях, получается.
1: В людях говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Значит, первое, что важно здесь отметить, аудитория та же, народ тот же, не какие-то язычники, которые Бога не знают.
0: То есть недостаток завета или проблема завета... можно даже еще более понятно, проблема договора, который Бог заключил с людьми, является проблемой этих людей.
1: Верно. Проблема их верности или неверности в данном случае. Угу. То есть это те же самые люди.
0: Новый договор нужен по причине того, что люди не выполнили предыдущий.
1: Да, и сейчас об этом как раз-таки очень ясно будет сказано. Это именно с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. И вот какой, в чем его новизна. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем. То есть причина необходимости Нового Завета заключается в том, что народ, который Господь вывел из земли египетской, я вновь подчеркиваю, это был многонациональный народ. Он в этом завете не прибыл, он его нарушил. И дальше, если вспоминать книгу пророка Иеремии, там написано, «Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». То есть все, что Господь сделал, всегда совершенно, свято, и он всегда верен. И вот теперь, что желает Господь сделать в рамках этого Нового Завета? С тем же самым обществом Завета. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Термин «закон», если мы смотрим на изначальное пророчество у Иеремии, Тора в оригинале, в оригинале Тора. То есть речь идет о том, что помимо 10 заповедей, которые были внутри ковчега, был еще один документ, который тоже назывался «Нечто завета». То есть это у нас был ковчег завета, скрижали завета, а была еще и книга завета. То есть она имеет такое же прямое отношение к завету, как и 10 заповедей. И фактически книга завета, она вбирает в себя и 10 заповедей. Они в книге завета, в Торе, если мы берем текст Торы, они дважды записаны. В 20 главе книги Исход и в 5 главе книги Второзакония. То есть, вот если мы смотрим, допустим, ну, скажем, на заповедь «Не прелюбодействуй», седьмая заповедь десятисловного закона, можно ли из нее, не зная остального, что на эту тему в Торе сказано, вывести, скажем, понимание о том, что добрачная интимная связь есть грех? Вот «Не прелюбодействуй».
0: Ну, в принципе, можно, и при большом желании.
1: Ну как? Ну, смотрите, «Не прелюбодействуй» дословное значение – это «не нарушая супружеской верности». То есть невозможно прелюбодействовать, даже если мы берем вот русский термин, русскоязычный термин, «пре» – это сокращенное «пере», да? То есть «не переступай» – вот это вот любовное деяние. Если мы берем исключительно этимологию русского языка.
0: Ну, тогда там вообще можно семью не брать во внимание.
1: Конечно.
0: То есть не используй любовные действия неправильным образом. Так. И тогда все нормально.
1: Но видите,
0: у тебя любовные действия возможно только в семье.
1: Конечно. Но видите, речь идет о том, что когда

0: уже есть взаимоотношения какие-то, когда любовные действия есть, а добрачный секс, который категорически в Торе запрещенный, это названо мерзостью, это названо срамным делом, в самой заповеди этого не видно. Более того, а что можно сказать о кровосмешении, о скотоложестве, о гомосексуализме и так далее? То есть седьмая заповедь, она дает общий принцип, вот. Но чтобы понять, как его соблюдать...
1: Детали этого принципа, по крайней
0: нам
1: мере...
0: Нам нужна книга Завета. И это касается любой заповеди. Берем ли мы, допустим, заповедь «Не убивай». Можно ли из нее понять, что, как написано будет дальше в Торе, если ты выкопал яму, ее не закрыл, человек туда свалился, то ты несешь вину крови, ты убийца и так далее. Или же, скажем, когда человек кого-то нанимает, чтобы или тайно убивает ближнего своего. То есть я хочу показать, что 10 заповедей, как безусловное нравственное мерило и сердцевина Завета, они не идут в противоречие с книгой Завета, где более детально это все объяснено. И потому вот именно все это сказано «законы мои», законы, которые являются заветом и содержат текст Завета, теперь Господь записывает в сердце. Вот что такое Новый Завет. Новый Завет – это в Писании всех Божьих заповедей, всех Божьих предписаний, теперь уже в мысли, в разум, в само естество человека. Чтобы это не было чем-то внешним, где-то лежащим, а чтобы оно было внутри и формировало и мысли, и слова, и образ жизни человека.
1: Итак, я попробую уже подытожить из всего того, что мы обсудили. Что же у нас отменено? У нас отменено все то, что касается служения в земном святилище. Верно. Это жертвы, это ритуалы, это обряды, это священство и все, что связано со священством, это освящение предметов или людей, и все, что как бы с этим связано. Да. Все, что не касается жизни и деятельности, и действий во святилище, оно остается.
0: Есть еще один маленький нюанс. Некоторые заповеди Торы, они содержат вот такое предварительное вступление. Когда вы войдете в землю, которую я даю вам? То есть, что касается судебной системы, что касается карательной системы, там были надзиратели полицейские, там была мера наказания и так далее. Это вот совершенно определенно сказано, что вы должны это сделать по городам в земле вашей.
1: То есть, когда вы перестанете кочевать, да, и будете уже более, наверное, такую оседлую жизнь
0: когда вести. Когда общество завета будет не только обществом завета, то есть духовным явлением, но и государством. Вот тогда в этом государстве как-то надо решать вопрос.
1: Хорошо, спасибо вам, Виталий. Благодарим вас, друзья, за то, что оставались с нами все это время. Мы говорили о законе и о завете, который в Священном Писании, по большому счету, не изменился. Изменились только некоторые свойства, которые изначально были сказаны, что они имели и носили временный характер. Да благословит вас Господь в вашем исследовании Священного Писания. Этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Надо что-то с ним еще дальше сделать.
0: Очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще.
1: А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи.
0: И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки.
1: И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда?

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята.

0: Темнота хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

Я рад продолжить вместе с вами наш курс «Бог слышит меня». Как мы уже видели в прошлом уроке, Бог установил условия, чтобы наша молитва была приемлема перед Ним. Мы должны молиться во имя Иисуса, полагаясь исключительно на Его заслуги и кровь. Мы должны молиться с уверенностью, что имя Христа имеет силу совершать все чудеса. И мы также говорили, что должны молиться искренне. В сегодняшнем уроке мы откроем еще одно условие, необходимое, чтобы Бог услышал наши молитвы. Речь идет об осознании нашей зависимости от Бога. Когда мы изучаем жизнь Иисуса, то находим Его самого молящимся в разных ситуациях. Например, в Евангелии по Луке, 6 глава, 12 стих сказано: «В те дни взошел он на гору помолиться и провел ночь в молитве к Богу». Книга «Путь ко Христу» на странице 94 говорит: «Сам Христос, когда был на земле, постоянно молился». Спаситель отождествил себя с нашими нуждами и немощами до такой степени, что сам стал просителем, черпая у Отца новые силы, чтобы выйти укрепленным для выполнения своих обязанностей и преодоления искушений. Он наш пример во всем. Иисус пришел в мир как Иммануил, что значит «Бог с нами». Согласно Библии, Христос есть Бог. Тогда почему Он нуждается в молитве? Чтобы получить силу? Этот вопрос может возникнуть в умах многих. И сама Библия отвечает на эту тревогу. Апостол Павел в послании к филиппийцам во 2 главе призывает нас иметь те же чувства, какие были во Христе Иисусе. Какие чувства? Мы полагаем, что чувства зависимости и нужды в Боге, чувства самоотречения и смирения. Иисус, будучи Богом, отказался от своей собственной силы, чтобы полностью зависеть от силы Божьей. Все, что Он делал силою Божьей. Все чудеса, упомянутые в Библии, были совершены силой, которая приходила от Бога. Через Его молитвенную жизнь Иисус стал нашим примером. Как Он молился, так должны молиться и мы. Как Он зависел от Бога, так должны зависеть и мы. Как Он смирил Себя перед Богом, так должны смиряться и мы. Как Он искал силы Божьей, так должны искать и мы. Иисус учит нас, что зависимость от Бога в сочетании со смирением

Одним одно из важных условий, чтобы Бог услышал нашу молитву. Ибо Бог не принимает высокомерного сердца, не ощущающего нужды в его помощи. Иисус подчеркнул эту истину в притче о фарисее и мытаре. В Евангелии по Луке, в 18 главе мы читаем: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других», следующую притчу. И в этой притче Иисус представляет отношение фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Сначала можно сказать, что оба поступили похвально, потому что пришли молиться Богу. Но Иисус поясняет в притче, чего недостаточно просто молиться, что нужно еще проверить сердце, чтобы понять, с каким настроем человек предстает пред Богом в молитве. В Евангелии по Луке, 18 главе, 11 стихе, Иисус говорит, что фарисей молился сам в себе. Это значит, что его молитва была сосредоточена на его собственных заслугах. Одно из основных условий, чтобы молитва была принята Богом, это молиться во имя Иисуса, уповая на его заслуги. Как мы уже видели это в предыдущем уроке. Человек, который молится подобно этому фарисею, полагает, что обладает чем-то хорошим. То, что можно предложить Богу в обмен на благословение Бога. Такая молитва обращена к собственной праведности, не принимая во внимание заслуги Иисуса Христа. Молиться так значит демонстрировать независимость от Бога. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Ни один человек, заглянув в глубину своего сердца, не может найти там ничего, что рекомендовало бы его Богу или обеспечило бы ему благословение. Только через Иисуса грешник может найти доступ к Богу. Иисус один является нашим искупителем, ходатаем и посредником. Только благодаря крови Иисуса Христа оскверненная грехом душа может быть восстановлена в святости. Христос – единственное благоухание, святой фимиам, который делает нашу молитву приятной Отцу». Два персонажа этой притчи представляют две группы людей. Две группы людей, которые молятся Богу. Фарисей олицетворяет тех, кто молится, не понимая, что значит зависеть от Бога. Людей, которые не осознают опасности быть независимым от Бога. Духовная гибель подстерегает тех, кто считает Бога ненужным. Молитвы, полные слов или чувств, утверждающих самодостаточность, оскорбляют Бога, ибо Он не принимает гордыни и презумпции. Мытарь же представляет тех, чья молитва услышана, и они оправданы, выходя из Божьего присутствия, потому что смиряются, полностью уповают на Божье милосердие. По словам Эллен Уайт, сознание нужды, признание своей нищеты и греховности – первое условие, чтобы

были принятым Богом, признавая свою зависимость от Бога, просите, чтобы Он даровал вам смиренное и сокрушенное сердце в своем присутствии. И со смирением и зависимостью от Бога мы помолимся с вами. Давайте. Отец наш Небесный, дорогой наш Творец и Спаситель, мы нуждаемся в Твоей силе. Мы осознаем, Боже, что сила только в Тебе. И все, что в нас есть хорошее, сотворил Ты. И за это мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.

Молитва – это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает Он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга –

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь. Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Говорят, как об стенку горох. Эта известная фраза порой очень точно передает диалог между родителями и детьми. И это просто выводит из себя. Чтобы положить конец такому способу общения, мы сегодня и собрались.

0: Девочки, а вы часто замечаете, что дети не слышат то, что вы говорите?
1: Да, у меня в последнее время очень это стало заметно, что не слышат. И причем вижу, что не слышит старший, младший с него берет пример. И тоже так же делает, как старший. Не хочет слышать, слушать, быть послушным.
0: И, наверное, реакция у нас на это у всех одинаковая, да?
2: Да. Я всегда выхожу из себя. Я иногда... Она знает, что я раздражаюсь, когда она меня не слышит. Она меня в основном слушает, но очень своеобразно. Например, доченька, уберись в комнате. Она уйдет в комнату, приходишь через 15 минут, убралась. Мам, я забыла. Хотя пошла убираться в комнате.
0: То есть она услышала тебя,
2: но... И пошла делать. Ну, как-то, в общем...
0: А у тебя, Ольга?
3: Мои дети тоже, они часто меня не слушают.
0: У тебя же маленький еще достаточно, да.
3: Да? Одному 3 годика, другому 2. Моим ребенку, моим детям. Вот, и я пытаюсь как-то уговорами, чаще всего. Сначала уговорами. Вот.
0: То есть если ты заметила, они... что они не слушают, все-таки ты, да. так сказать, не срываешься?
3: Не срываюсь, я прошу их сначала, пожалуйста, начинаем. Потом давайте что-то, например, сделаем, уберем комнату, и потом посмотрим мультфильм. То есть какие-то предлагаю им поощрения, чтобы они меня могли услышать и послушать.
0: Таня, а у тебя вот все-таки уже достаточно взрослые дети, да? 11-12 лет. Ну, ты, наверное, их уже смогла за эти годы научить слушать тебя и папу.
4: Ну, в любом случае, дети остаются детьми, они... порой позволяют себе когда-то не послушать. Но, в общем-то, отработаны некоторые механизмы воздействия и взаимодействия, которые работают.
0: Нам очень интересно, да, девчонки, узнать об этом. Чуть позже мы дадим Татьяне слово. А пока у нас Ирина с очень интересными рецептами.
5: Сладости любят не только дети, но и взрослые. И нам хочется иногда побаловать своих домашних чем-нибудь вкусненьким. Но желательно, чтобы сладости были не только вкусные, но и полезные. Мне хочется предложить вам 2 блюда, которые очень простые, очень вкусные и полезные. Первое блюдо – это мороженое. Для того, чтобы нам приготовить мороженое, нужно халва, банан и апельсиновый сок. Делается все очень просто. Мне очень нравятся те рецепты, которые очень простые в приготовлении, потому что нам, как всегда, не хватает на это время. Мы сделаем 2 вида мороженого. Одно мы сделаем с бананом, а другое мы сделаем...

делаем соком. Мне нравится, что здесь все продукты очень простые, натуральные, не нужно никаких стабилизаторов. И все эти продукты всегда практически под рукой. Вы можете использовать не только такую халву подсолнечную, можно кунжутную халву, можно использовать другой сок. Но я просто на своем опыте, мне нравится именно апельсиновый. Он дает небольшую кислинку, и получается такое очень хорошее сочетание. Вы можете экспериментировать. Все достаточно просто. Мы взяли часть халвы. И сейчас добавим банан. Он придаст такой слегка сливочный вкус и уберет излишнюю вот такую сладость. Когда мы будем замораживать, вы заметите, что продукты, они немножко меняются, меняют свой вкус. И получится очень необычное мороженое. А теперь мы все перемешиваем.

Всем нам хочется, чтобы дети нас и слышали, и слушали. Но что для этого необходимо? Давайте попытаемся сегодня разобраться. Ведь родителями не рождаются, ими становятся. Мы можем искать информацию в достойных источниках, что-то взять из опыта наших родителей. Но даже несмотря на это, каждый день необходимо просить божественной мудрости. Ведь мы можем столкнуться с ситуацией, которая не была раньше. Жизнь меняется, и то, что срабатывало даже со старшими детьми, может не работать в отношении младших. И дети все разные. Нельзя воспитывать гармоничными их личностями, используя одни и те же методы. Как бы банально это ни звучало, но дети – наше отражение. Они всегда повторяют нашу реакцию. Если мы их слушаем, не слыша, не стоит удивляться, что они всего лишь повторяют нашу реакцию. У нас могут быть устоявшиеся представления, каким должен расти ребенок, и мы, пренебрегая его индивидуальностью или интересами, ведем свою линию. Для него станет понятным: так, мои интересы не учитываются, значит, и интересами родителей и семьи тоже можно пренебречь. Ребенка нужно меньше критиковать, гораздо лучше давать положительные впечатления, радовать вниманием, создавать вокруг него положительную атмосферу. Ведь человек полноценно развивается, меняется к лучшему только тогда, когда в него верят и его вдохновляют. Невозможно справляться со всеми недостатками, быть успешным в учебе, в работе, если самые близкие люди подмечают каждую оплошность, а победу воспринимают как само собой разумеющееся. Необходимо чаще хвалить детей за то, что у них получается или получится в будущем. Говорите чаще, что верите в них, и увидите, как ребенок будет меняться. Ему захочется делать со своей стороны лучшее. А как известно, мы можем достигнуть в жизни только того, о чем думаем, и в силу того, как относимся к своим возможностям. Дарите больше внимания и радости вашему чаду. Если вы пообещали что-то детям, обязательно исполните. Если мы обещаем и забываем раз за разом, или же обстоятельства диктуют свое, дети перестанут серьезно относиться к нашим словам. Они и сами пообещают нам слушаться, исправить оценки в школе и благополучно забудут это сделать. Будьте внимательны, когда ваш ребенок что-то вам говорит. Старайтесь быть терпеливыми, выслушайте все до конца. Если вам что-то непонятно, переспрашивайте, задавайте вопросы, активно участвуйте в разговоре, без негативных оценок. И это сподвигнет наших детей к дружескому расположению, к откровенности с вами. Ведь когда они вырастут, будут помнить вашу добрую реакцию и смогут всегда сказать открыто, что у них в жизни происходит. Эти методы кажутся простыми. Так и есть, но на их выполнение уходит время и силы, которые, вас уверяю, будут сполна компенсированы любовью и послушанием. Но и не без исключения, ведь это же всего лишь дети.

нашему блюду. Это щербет. Нам понадобится арахис и изюм. Всего два компонента. Все очень просто. Мы изюм и арахис смешиваем в блендере. Можете использовать другие орехи, но не все. Можно использовать орехи кешью. Должны добиться такой консистенции, которая не очень влажная и не очень сухая. Поэтому, если вы видите, изюм не очень влажный, можно добавить будет немножко воды. Так, это очень много. Арахис мы подсушили. Немного в духовке. И теперь нажимаем кнопку.

0: Татьяна, а у меня вопрос. У меня дети маленького возраста, вот. Я бы хотела уточнить, в любом ли возрасте они способны слышать и слушать?
1: Абсолютно в любом, даже когда они лежат вот, еще в пеленочках, в ползуночках, просто ну, разный уровень, да, воздействия и их реакции.
0: Ну, вот у меня ребенку 3 года, вот, и порой бывает, я не могу достучаться до него, То есть разбросаны игрушки или садится есть. То есть все время мы с уговорами, и поэтому бывает порой, что не понимаешь, слышит он тебя в это время или вообще где-то в своих мыслях, и что-то даже не стоит ему объяснять, что-то требовать от него в этот период,
2: На самом деле,
0: этот момент.
2: Хочется же, ты сказала, он как бы делает, ты говоришь
0: Да.
2: по-русски, простыми словами, ничего особенного не говоришь. Например, убери игрушки. Наверное, в 3 года ему понятно, что уже такое. Наверное,
1: Да,
2: вот
1: конечно,
2: насколько тут
1: понятно.
2: требовательной нужно быть, да, Оль?
0: Да.
1: Но здесь смотрите, вначале можно показать ребенку, как собирать игрушки, вроде как в виде игры, да? А давай мы поиграем в вот такую игру. Можете ее назвать, как хотите, да, для себя. И вот в процессе этой игры, вроде как мы собираем что-то там вот строим в этой коробке, ну, специально, да, в которую вы складываете. А потом ребенок начнет уже к этому привыкать. Если, допустим, ребенок растет, и уже вот эти игры не так актуальны, то должен быть, знаете, такой причинно-следственный метод. То есть, дорогой, так-то, так-то, да, зовут ребенка. Ты собираешь, и мы тогда успеваем пойти погулять. Ты не успеешь собрать, соответственно, мы не сможем погулять, мультики посмотреть. Ну, что-то. За этим в любом случае следует. А иначе мы будем срываться, мы будем ругаться, это затягивает время, все нервные. И в результате, ну, результат тот же, да, никакой. И завтра, и послезавтра, и в течение длительного времени. А если взять пример с едой, знаете, лучше всего работает это не заставлять. То есть если ребенок в данный момент, либо он не голоден, либо не в настроении, либо просто вот ему сейчас не до еды, и мы будем в него пичкать, да, в любом случае это не пойдет ни в пользу, ни на отношения, ни его организму.
0: Даже если режим у меня какой-то уже.
1: Даже если есть режим. Вы вот прям эксперимент для себя проведите, вот несколько раз, не заставляйте, хорошо. Но в следующий раз мы будем кушать
2: Только в
1: через такое-то время, да? Может быть, 3 года он еще не понимает, там, через 3 часа или там, через 2 часа. Ну, долгое время. Мы успеем за это время погулять. Ты выдержишь? Ну, ребенок, да, выдержу, все нормально. Вы идете, гуляете. Через время, конечно же, ребенок начинает. Хочу есть, хочу есть. А нет, ничего.
3: Голодом.
1: То есть в следующий раз ребенок подумает, а стоит мне такой перерыв для себя?
2: Ты знаешь, у меня было такое, я помню. И, конечно, я сказала, я все, в следующий раз мы только обедаем. Ну, естественно, я обед там, ну, на час, на два даже немножко сдвинула, но все равно еда была только после прогулки уже. Мне вот понравился, конечно, Татьянин, вот этот вот способ, когда ты игрушки убираешь, например, конструктор, ты просто складываешь себе быстренько дом, только уже в коробке, в определенном месте. То есть это игра, это опять интересно, это увлекательно. А вот что касается следующего, ты сказала, что мы говорим детям, если ты не сделаешь это, то будет...

0: вот это. Я как бы понимаю, что это правильно, и надо дать ему потом пожать как бы результаты своих действий. Но ты понимаешь, у меня вот от этого метода очень портится настроение. Получается, я все время угрожаю. То есть что получается? Ты не будешь есть сейчас, ты получишь еду только в обед. Это вообще-то вот как-то как
1: это
0: угроза.
1: Как манипуляция?
0: Ты не успеешь убрать игрушки, мы не пойдем гулять. То есть получается, я все время говорю ему что-то плохое, я угрожаю, мне не нравится.
2: Смотри,
0: это.
2: Смотри, Аня, тут не угроза, абсолютно не угроза.
0: То есть не надо
2: это
0: к этому
2: просто
0: так относиться?
2: Жизнь, понимаете? Причина, следствие. Мы все живем, взрослые дети живем по этому как бы, да, правилу. То есть если идет дождь, мы пойдем без зонта, мы промокнем, скорее всего заболеем. То есть мы хотим этого или нет, это произойдет. Мы не поели, устали, проголодались, плохо себя чувствуем. Это происходит. Так и с детьми. Мы просто обговариваем. Зайчик, все имеет последствия.
0: То есть если ты не
2: послушаешься,
0: то последствия плохие.
2: Ты не будешь слушаться, да, в том или ином. Угу. Последствия придут. Я не хочу, чтобы они приходили и были негативны для тебя. Нет, но если ты так поступишь, они придут в любом случае. И ребенок привыкает не к тому, что вот будет очень плохо, а он привыкает, что вот так оно произойдет, потому что это правило, это жизнь, и такой закон, не знаю, как всемирного тяготения.
0: Ну, да.
2: Последствия могут быть и положительны. Мы можем сказать, вот сделать так, будет такое последствие. Например, мы пойдем погулять. Или у нас останется время для того, чтобы посмотреть мультик. Потому что если мы будем только отрицательные, да,
0: то
2: вот,
0: есть, типа,
2: и сами мы расстроимся, и ребенок
0: в розетку
2: не будет.
0: Бабах, да?
2: Ну да, наподобие. То есть обязательно нужно продумывать самим, что положительно можно ребенку, ну, пообещать, да, чтобы он смотивировался на лучшее поведение.
3: А потом и просто так перестанет делать. Попросишь, а он тебе скажет, а что мне за это будет? Татьяна, у меня вопрос по поводу критики. Вот меньше критиковать, это сколько? Как вообще мы можем
2: дозировать,
3: измерить?
2: Да?
3: Да.
2: Ну, зависит от того, сколько в принципе вы критикуете. Если каждое действие ребенка сопровождается, что там, да, не то у тебя не получилось, а тут ты не так стоишь, там, постоянно у тебя волосы лохматые, или там, что, ну, что-то, да, то просто для себя, ну, себя проверить. Подожди, а можно ли вот эту же фразу сказать вот с положительной стороны?
0: Угу.
2: Если мы переворачиваем эту фразу, мы для себя впоследствии ощущаем, ага, а сколько раз до этого я говорила вот так? То есть нет какого-то, знаете, вот, шаблона. Вот мы говорим, три раза критикуем, четвертый это уже лишний. Но чем меньше раз нам удается себе это позволить, чем больше мы поощрим, вдохновим, да, ребенка, тем меньше нужно будет его покритиковать, когда у него не получается. И когда это происходит, он сам начинает понимать, ой, вот здесь я. Вот у нас, допустим, была такая ситуация, какое-то время компьютерное, оно есть, и ребенок знает. И когда мы только ругали, вот вы там 5-10 минут просрочили, все, все стояло на своем. Когда же мы стали... Зайка, ну ты же понимаешь, что вот это, ну плохо в том, Через время ребенок сам звонит и говорит, мама, каюсь, слезы, все, я там 5 минут пересмотрела.
1: Перебрал.
2: Понимаете, даже 5 минут ребенок уже воспринимает. А когда можно было полчаса, а, так, знаете уж.
0: Ну, поругают потом.
2: Ну, что ж, с этим.
0: То есть ты предлагаешь в тот момент, когда мы хотим ребенка покритиковать за что-то, да, перевести это как бы в позитивное высказывание.
2: Конечно, конечно.
0: Чтобы
2: мы
0: это
2: так,
0: не звучало.
2: Знаете, воспитаны чаще всего, или вот общество такое, что нам лучше сказать нет,
0: делать замечания,
2: нельзя,
0: да.
2: Это плохо, чем это сказать. А давай попытаемся вот так.
1: Еще часто мы ты говорим, да?
2: Ну,
1: ты надо сказать, я, что я вот чувствую, да. И, пусть критика, да, но я чувствую, да, наверное, он будет как-то тоже чувствовать.
2: Ну да, если родитель говорит, мне неприятно, что ты вот так-то вот мне сказал. Не то, что ты говоришь плохие слова. Мне неприятно, это мне от этого больно, и ребенок это воспринимает несколько иначе.
0: Здорово, потому что, конечно, все мы понимаем, что, ну, как бы сделать какое-то замечание или обратить внимание ребенка на какое-то неправильное действие, мы как родители должны, иначе как он поймет, что это неправильно.
2: Ну,
0: но
2: да.
0: Вот здорово, что перевести это именно в позитивное русло, сказать это с позитивом. Татьяна, спасибо, мне сразу отпал мой вопрос.
2: Есть такое выражение, да, если вы будете воспитывать самих себя, вам не нужно будет воспитывать своих детей.
0: Да.
2: И это, может быть, знаете, так идеалистично звучит, но оно во многом оправдано. Потому что если мы хотим, чтобы дети нас слышали, Нам нужно отвлечь внимание свое, когда они нам говорят, да, смотреть глаза в глаза, опустить

0: подписаться на их, ну, если маленькие, да, и послушать, что говорят, реагировать, какие-то реплики. Если мы хотим, чтобы они были честными, нам нужно быть честными, а не говорить: так, сынок, ответь на телефонный звонок, там, если спросят меня, меня нет дома, да? То есть как мы, дети, копируют, хотим этого или нет?
1: Татьяна. Вот я наоборот сейчас замечаю, вот я как раз-таки с ним постаралась, вот, с младшим, поиграть, уделить время, внимание, и потом начинаю свои дела делать. Ему еще, ну, прям говорю, говорю: сынок, говорю, все, мы с тобой поиграли, говорю, у меня тоже есть свои дела, обязанности, я тоже должна их сделать. И вот он, пока я делаю дела, он ходит и ноет. И вот как вот около меня, как бы вот выпрашивает снова внимание, скулит. Я говорю: сынок, говорю, ну сколько можно скулить уже? И вот именно вот как бы, ну, и я не могу настроиться на свою-то работу, потому что
0: у меня было похоже с сыном, да, вот младшим, он тоже такого характера. И я опускалась, чтобы глаза в глаза, и говорила: сынок, очень, знаете, таким строгим, твердым голосом: сынок, я сейчас не могу, я сейчас занята, ты меня понял? Понял.
1: То есть, коротко,
0: я не могу сейчас играть с тобой. Мне нужно это сделать. Я понял? Понял. Если, допустим, он продолжает, да, через какое-то время снова опускаюсь и говорю: я сейчас не могу. Ты сейчас поиграй, ну, допустим, в своей комнате или там что-то. И вот это, ну, фиксируется для него. Вы не подаете на его, знаете, нытье, так вот дергать его что-то. Не-не, оставь меня.
2: То есть на 25-й раз ты
0: сдашься? Да.
2: И как то есть надо свою линию вести до конца. Уж если ты ему так сказал, то хотя бы сколько-то надо это доделать, конечно, что-то там.
0: И ребенок запоминает это.
2: Ну, ты знаешь, это вот, конечно, с одной стороны...
0: Тут требуется такое терпение родителям. Да. Чаще всего мы... Лучше я сделаю, что он там попросил, сказал.
2: А потом ночью спокойно все доделаю.
3: Особенно если это происходит где-то вне дома. Например, в гостях, в больнице, например, на прием к врачу. Или в магазине. И начинаются какие-то его желания, которые не соответствуют твоим. И тут, может быть, даже до истерики, даже не знаешь, как... И ты сама нервничаешь.
0: У нас сын такую истерику устроил в общественном месте, по-моему, в поликлинике, ровно один раз. Он так вот завалился, вот это же все, ва-ва.
3: Что вы
0: делали? Мы как раз, к счастью, были с мужем вместе. Он вот так вот к нему опустился, вот так, знаете, вот в охапку, вот так вот его поднял на ноги, чтобы это было последний раз. На меня это не действует.
3: Угу.
0: Оставил и сел на лавочку. И ждем дальше. Сын вот так вот постоял. Еще второй раз как-то он попытался. Понял, что это не работает. Мы на второй раз не реагируем на его
2: вообще
0: истерики.
2: Вообще не реагируем
0: на его истерики. Я говорю: мы поймем только, когда ты нам скажешь словом, что тебе не нравится. И даже Маля, пока он не выражал это в словах. Мне там, я устал там или что-то, да? Ну, что с ребенком происходит в данный момент?
2: Таня, ну вот смотри, я тоже согласна. Если уж сказала... Надо жать до конца. И потом думаешь: так зачем я это пообещала, да? Зачем надо было это? Ну, ты понимаешь, а вот я сейчас, у меня уже трое, да? Опыта все больше. И иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, что я понимаю, надо бы простить. Ну, я не говорю в случае истерики. Другие какие-то ситуации, когда было что-то, было сделано наказание. Либо ты понимаешь, что ты палку перегнула. Либо ты видишь, ну, что там, раскаяние или еще что-то. Надо бы простить. Ведь все-таки Бог, у него сочетается милость и справедливость. И это так здорово. И вот ты знаешь, я иногда стала прощать. Причем я вот как-то стараюсь это вот объяснить. Я говорю: я прощаю тебя. Вот я говорю: ты знаешь, Бог нас всех прощает, меня прощает. И я хочу сейчас тебя простить.
0: Знаешь, Аня, главное сохранять этот баланс, понимаешь?
2: Не вот
0: только лишь прощение или только лишь вот строгость. Конечно, прощение нужно, и показать, что ребенок имеет шанс, да, второй, третий. Но если мы отступаем,
2: ну да, все
0: только
2: чаще,
0: постоянно
2: чаще,
0: да, вот прощаем, они, как говорят, да, садятся на шею и все.
2: Но я просто вам, девочки, хочу сказать, есть такой момент.
0: Конечно.
2: Редкий, но вот я чувствую, что я к нему уже созрела.
0: И, кстати, чем старше ребенок становится, если мы в раннем возрасте вложили, да, вот эту причинно-следственную связь, ребенок хорошо это понял, и мы потом допускаем прощение, он понимает это хорошо. Но если вот этой базы не было, потом прощай, люби, хоть подарками заваливай, он будет становиться все хуже и хуже.
2: Девчонки, спасибо вам большое. Мне было очень интересно. О детях мы можем говорить бесконечно, но нас ожидают еще очень вкусные сладости.

0: Сегодня я снова для себя поняла, как важно с детьми разговаривать коротко, четко и спокойно.
1: Сегодня мне понравился метод причины и следствия. Я постараюсь им пользоваться теперь в своей семье.
2: Мы любим своих детей, любим своих домашних и балуем их мороженым и другими сладостями. Но я поняла, что любовь должна быть с мудростью и терпением.
3: Основа того, будут ли повзрослевшие дети и их родители друзьями или врагами, закладывается уже в детстве.
4: После сегодняшней беседы мне очень хочется поменьше критиковать и побольше поощрять и хвалить свою дочь.
5: Если мы считаем себя взрослыми, а значит более мудрыми и сильными, то именно нам делать первый шаг, чтобы что-то изменить. Да поможет нам в этом Бог. Всего вам самого доброго. Благослови.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании.

0: под видео. Ждем ваших заказов.
1: Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, клинический психолог. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Мы сегодня выбрали интересную тему об отношениях. Наверное, каждый молодой человек, парень или девушка, чего-то ожидает от отношений. Возможно, ошибается в своих ожиданиях, возможно, и нет. Но вот на самом деле, чего стоит ожидать от отношений?
1: Очень хороший вопрос, Роман. Я бы хотела начать вот с чего, что подавляющее большинство молодых людей неверно понимают, для чего нужны отношения. То есть люди вступают в отношения, пытаясь найти там счастье, пытаясь найти там какую-то цельность, завершенность, что кто-то придет на белом коне, в случае там, например, женщины, и спасет ее от одиночества, спасет ее от каких-то неприятных чувств. И вся жизнь, которая до этого была серая, скучная, какая-то невзрачная, вдруг раскрасится яркими-яркими красками, и будет ей хорошо.
0: Ну а разве это плохое ожидание?
1: Ожидание может быть неплохое, но оно нереальное. Потому что так не бывает. Да, так не будет никогда. И Важно понимать, что отношения, они существуют не для счастья на самом деле. Счастье, оно дается, оно может прийти в отношениях как бонус, но в результате других вещей, про которых я скажу немножко чуть позже. Но самая главная цель отношений, это именно отношения даются человеку для роста, для развития духовного, для личностного роста и для исцеления. Потому что отношения, партнер, подобно зеркалу, высвечивает внутренние проблемы. Какие-то деструктивные программы, какие-то травмы, которые были в детстве, какие-то чувства поднимаются оттуда. А на самом деле у нас в жизни существует много отношений. То есть можно задать вопрос, а почему в отношении там, с друзьями, например, я не могу все это пережить? Почему там в детско-родительских отношениях я не могу? Или с коллегами по работе? Но дело в том, что там мы можем надевать маски. Там мы можем быть другими людьми, там мы можем притворяться, что у нас все хорошо. И именно как раз в близких отношениях мы предстаем такие, какие мы есть. Мы снимаем вот эти вот эмоциональные маски, и именно это самый близкий человек, который находится рядом с нами, он-то как раз и способен причинить нам самую сильную боль. Но на самом деле...
0: Так, Ольга, я прошу прощения, так ошибка наша заключается или может заключаться в том, что поскольку я не идеален, но ожидаю идеального... там, идеальной жены или идеального мужа. Вот в этом ошибка?
1: И в этом ошибка, и что вообще существует кто-то, некто, что другой человек сделает меня счастливой. Потому что, как мы уже говорили в других программах, брак и отношения – это не лекарство от каких-то проблем эмоциональных. Это совершенно не лекарство от одиночества. И мы также говорили, что в браке все ухудшается в 100 раз. То есть если человек чувствовал себя одиноким до брака, в браке он почувствует себя в 100 раз одиноким. И почему так происходит? Тогда мы просто это сказали как факт. Я сейчас немножко механизм этого действия хочу раскрыть. Почему так происходит? Почему партнер именно заставляет нас расти? Почему партнер причиняет нам вот эту вот боль? Все дело в том, что в детстве, когда мы были маленькие, ну, такой какой-то негативный опыт есть у каждого человека. Вот. Возможно, возникли какие-то ситуации, с которыми маленький ребенок не смог справиться. То есть ситуации, в которой он почувствовал очень сильную боль. Но ребенку нужно дальше расти, ребенку нужно дальше развиваться. Но часть его психики, часть его души осталась вот такой вот травмированной. И эта боль не была пережита ребенком. Возможно, даже взрослые они это не знают. Дело в том, что у ребенка еще пока не развиты вот причинно-следственные связи, он не может себе объективно описать эту ситуацию. Возможно, даже что-то произошло совершенно там не по его вине, по каким-то объективным обстоятельствам, но ребенок не понимает вот этой вот объективности в силу неразвитости, незрелого мозга. И получается, он делает неверные выводы, которые являются неверными убеждениями, но глубоко в нем сидят. Вот. Но для нашей психики вот эта вот ситуация, травмирующая, она очень,

0: достаточно дискомфортная. И психика делает все возможное, чтобы ее перепрожить. То есть прошлое вернуть уже невозможно. Прошлое осталось в прошлом. Но психика постоянно воссоздает эти ситуации в настоящем. То есть таким образом она как бы толкает человека, что перепроживи ее с новыми чувствами. Не с такими, какие были у тебя в детстве, и не с теми убеждениями, и не с теми неверными выводами, которые были сделаны тогда, а именно по-новому. И получается, что человек, он притягивает в свою жизнь вот эти ситуации, он притягивает в свою жизнь вот этих вот людей. И на самом-то деле для меня тоже было это открытие, которое, ну, не является какой-то мистикой, а все как бы с точки зрения психологии можно объяснить, что мы притягиваем в свою жизнь партнеров не по здоровью, мы притягиваем в свою жизнь партнеров именно по травме, по нашей собственной травме. И поэтому вот я говорила это в предыдущих передачах, что постоянно идет ключевым такой момент — личностный рост. Почему постоянно важно заниматься личностным ростом? Важно исцелять свою душу. Потому что чем здоровее человек, по сути, тем более здорового партнера он способен привлечь в свою жизнь. Но травмы, вот эти вот детские какие-то нерешенные ситуации, сложные чувства, они есть у всех. И поэтому мы притягиваем в свою жизнь вот этого человека, который своим поведением неосознанно, не специально начинает провоцировать вот эту нашу травму бередить. И даже не то, что партнер нам специально делает больно, специально там нож в сердце втыкает метафорически, нет. На самом деле эта травма, она у нас уже была, эта рана, она у нас уже была. Просто партнер своим поведением, он ее задевает. И человек испытывает жутко, ну иногда жутко, дико неприятные чувства. Но на самом-то деле это как раз идет воссоздание вот этих вот ситуаций для того, чтобы человек смог их пережить, для того, чтобы он смог духовно вырасти, личностно вырасти и перейти вообще совершенно на новый уровень отношений. То есть и получается, что мы друг для друга, как муж и жена, мы являемся очень хорошими зеркалами. То есть если меня что-то очень сильно не устраивает мужа в моем, если его поведение причиняет мне дикую боль, точно, это не способ, это не повод для того, чтобы его обвинять. Это, наоборот, повод разобраться в своей душе. Потому что если все дело, допустим, закончится разводом, человек может выйти замуж и второй раз, и третий. Но он постоянно будет привлекать в свою жизнь все, как некоторые там девушки жалуются: я постоянно привлекаю одних и не тех парней. Я постоянно привлекаю мужчин, которые меня постоянно бросают.
1: Ну, там, обращают внимание именно такие мужчины на нее, да?
0: Да. Потому что мимо других достойных мужчин она просто проходит мимо, она их не видит. Потому что что-то в ее душе не залечено пока еще. Угу. Вот. И поэтому...
1: Здесь есть определенная какая-то система.
0: А что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, что если, скажем, женщина привлекает внимание только мужчин вот такого-то типажа.
0: Да.
1: Может быть, это разведенный мужчина, может быть, это мужчины в возрасте или мужчины-алкоголики обращают на нее внимание. Вот в чем ее проблема может быть, или в чем причина того, что именно такие мужчины на нее обращают внимание? Она может для себя принять конкретное, или, может быть, увидеть конкретную проблему свою, почему именно такие мужчины?
0: Хочу привести такой пример, да, почему это может быть. Понятно, что сколько существует людей, столько существует самых разных ситуаций. Допустим, когда девочка, вот эта вот женщина, про которую вы говорите, когда она была маленькая, возможно, ее бросил отец, ушел из семьи. Для ребенка это просто тяжелейшая травма. И ребенок в этом возрасте, он не понимает, что у родителей были какие-то объективные причины на это. И для ребенка она делает вывод неверный, что меня бросили, что это я плохая, это со мной что-то не так. Возможно, там у нее даже идет, ну, дальше убеждение, что я недостойна любви, раз со мной так поступили. И также, возможно, у нее формируется убеждение, что мужчинам нельзя доверять, они очень, ну как, ненадежные. Вот. И девочка, она вырастает с такой вот травмой, но внутри нее живут достаточно такие серьезные глубинные убеждения. Во-первых, о ней самой, какая она, во-вторых, о мужчинах. И потом этот сценарий начинает в ее жизни разыгрываться, то есть сценарий, который именно подтверждает ее глубинные убеждения, именно опять вызывает ее вот эту вот детскую боль. Она, допустим, встречает таких мужчин, которые ее постоянно бросают. И это первый мужчина, второй, третий. И каждый раз она чувствует себя ненужной, каждый раз она чувствует себя плохой, каждый раз она чувствует, что мужчинам нельзя доверять. Каждый раз она испытывает очень сильную боль. Но эта боль — истоки ее в детстве. Каждый раз она испытывает свою детскую боль. И до тех пор, пока она не проживет вот эту вот травму, не проработает, до тех пор, пока она не исцелится, ну, это процесс, как бы, ну, быстро он не происходит.

0: говорит, такие мужчины ей будут попадаться до тех пор, пока какая-то внутренняя работа, внутренняя трансформация не будет в ее душе завершена. Как только у нее будет проделана эта работа, она потом будет встречать совсем других мужчин. Вернее, эти вот первые, которые бросают постоянно, она не будет на них даже внимания обращать, она даже не будет ее видеть. А в браке люди постоянно как бы причиняют друг другу такую боль, постоянно люди являются друг для друга зеркалами, то есть постоянно можно посмотреть на себя и понять, что в моей душе не так, какие вообще у меня чувства активируются на поведение партнера. Это тоже как вот метафорически травму на душе можно, ну, есть такая метафора, сравнить с царапкой на пластинке. То есть вот пластинка, ну, советская такая, да, и понятно, что такая пластинка, она проигрываться нормально не может. Вот идет у женщины жизнь, раз-раз-раз-раз, хопс, ну, как вот попала вот эта вот иголочка в эту царапку, все, пластинка заела, дальше уже не идет. Нормальное проигрывание произведения нету. Так же и здесь. Вроде как жизнь налаживается немножко, но она никак наладиться не может, потому что опять эта ситуация, и опять такая же ситуация, и опять такая же подобная ситуация. То есть постоянно идет активизация вот этой вот боли.
1: Угу.
0: И как раз-то вот именно я говорила, что счастье-то в отношениях, когда можно достичь, оно как бонус дается тогда, когда люди уже проработают свои какие-то детские травмы, какие-то сценарии. А вообще отношения, они даются также для духовного роста партнеров. В этом потому что и духовный рост. И сейчас еще я хочу сказать, что существуют такой люди, которые верят в то, что, ну, я считаю, что это глубокое заблуждение на самом деле. Возможно, я сейчас развею какой-то миф, в который верят многие, но я скажу так, что люди верят в то, что отношения даны, другой человек дан мне для удовлетворения моих потребностей. То есть вот как вот у меня у женщины есть какие-то потребности, там раз, два, три перечисляются. У мужчин есть какие-то потребности, раз, два, три. И вот мы вместе друг с другом для того, чтобы удовлетворять эти потребности. То есть я, соответственно, его, он, соответственно, мои.
1: Ну это как-то, может быть, грубовато вы сказали, ведь оно же все достаточно скрыто где-то в глубине. И действительно очень многие, особенно молодые люди, от отношений в браке ожидают чего-то приятного, ожидают удовлетворение каких-то физических потребностей, физиологических и так далее. Можно ли назвать это естественным, хотя бы немножечко отчасти? Или все-таки это вообще неправильная постановка вопроса?
0: Ну, важно понимать просто такую мысль, что отношения даются не для этого. Отношения существуют не для удовлетворения моих потребностей. И я тоже существую для мужа не для того, чтобы удовлетворять его потребности. Эти вот отношения называются компенсаторные. То есть такое убеждение, что я не могу без него. Он мне нужен для удовлетворения моих потребностей. Есть, с другой стороны, отношения зрелых людей. То есть когда люди могут самостоятельно удовлетворять все свои потребности. И они, это отношение двух самодостаточных людей, двух развитых личностей. И здесь уже звучит, ну, как бы посыл так, что я могу без него жить, но не хочу без него. То есть человек, уже вступая вот в такие отношения, и второй вариант, он более, конечно, ну, как сказать, жизнеспособен, потому что первый вариант – это отношения двух несамостоятельных зависимых личностей. Второй вариант – это уже отношения двух самостоятельных личностей и двух зрелых личностей. Когда каждый, вот желательно вступать в отношения, достигнув какого состояния, я сейчас просто, может быть, скажу, для людей, которые слушают эту программу, они пока еще не в отношениях, не замужем, не женаты, желательно вступать в отношения, когда уже человек чувствует себя цельной личностью, цельной, завершенной и счастливой.
1: Ну тогда, может быть, уже никто и не нужен.
0: Нужен, потому что как бы жизнь еще больше обогащается, она становится ярче. Но она становится ярче благодаря отношениям, а не потому что. Это вот не единственная причина. То есть иногда же ведь люди в отношениях ищут спасение, что жизнь такая скучная, неинтересная, я такая одинокая, несчастная, такая чувствую себя абсолютно незавершенной, и вот мне нужен принц на белом коне, который прискакал бы и изменил бы полностью мою жизнь, она бы засветилась всякими яркими красками. Это иллюзия.
1: Ну, это девушка, которая считает, что вот я не идеальна, а идеальный придет, найдет меня и заберет. Да?
0: Да.
1: А если наоборот, вот я идеальный, и понимаю, что идеальную я не найду. Это вот знаете, в интернете очень часто бывают такие картинки, две картинки.

0: и ожидание – реальность.
1: Да-да-да.
0: И человек понимает, что ожидания у него могут быть хорошие, а реальность на самом деле будет совершенно другой.
1: Да-да-да.
0: И сейчас очень многие молодые люди понимают, что в браке будет хуже, чем я себе представляю. Может быть, это и плохо, что так думают, потому что откладывают брак.
1: Ну, идеальных людей вообще не бывает. Да, то есть вот те, кто думает, что я идеальный, это уже какой-то такой звоночек.
0: Не, ну вы говорили о том, что важно быть человеком уже сформированным.
1: Да, цельным, завершенным.
0: Цельным, да.
1: Целостным,
0: вот если
1: счастливым.
0: Такой человек ищет себе партнера, он же ищет себе соответственного.
1: Конечно.
0: Такого же.
1: Ему притянется соответствующий партнер, потому что цельный человек, зрелый человек, он незрелость другого человека видит, очень хорошо видит. И ему неинтересно. То же, как эмоционально стабильному зрелому человеку, ему неинтересны жертвы, например, да, ему неинтересны зависимые отношения какие-то, ему неинтересны эмоциональные какие-то созависимости. Ему интересно вот именно отношения такие для роста, для обоюдного развития, для того, чтобы полностью смогли проявиться он как личность, ну, там, достичь своего предназначения, ценности свои реализовать. И для этого он ищет себе партнера, то есть равного партнера, а не кого-то, кто заместит ему все, кто восполнит его неудовлетворенные детские потребности.
0: Ну и последний вопрос, у нас остается уже совсем немного времени. А зависит ли отношение к человеку от того, как он ко мне относится?
1: Если человек зрелый, то нет. Как отношение другого человека может на меня влиять? Если, например, ну, допустим, я... Вот тоже зрелая любовь, да, она не зависит от условий. То есть если человек любит другого человека зрелой любовью, то... Зрелая любовь, она может испытывать, она может терпеть и как бы выносить охлаждение в отношениях, естественные какие-то эмоциональные откаты другого человека, зиму в отношениях. То есть если человек принимает решение любить, если он любит зрелой любовью, то зрелая любовь, она не зависит от условий, она не зависит от того, что «люби меня в ответ, и я буду тебя любить». И вот оба сидят и ждут. «Люби меня, и я тебя буду любить». Удовлетвори мои потребности. Почему ты мои потребности не удовлетворяешь? А ты почему не удовлетворяешь? И вот каждый сидит и ждет. Я буду удовлетворять, когда ты будешь удовлетворять. А тот человек ждет, когда... Вот и получается. А зрелая любовь, она просто любит.
0: Очень важно нам найти такие правильные отношения. Спасибо, Ольга. Программа наша подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

Представьте, вы годами молитесь за близкого человека. Каждое утро одни и те же слова. Каждый вечер одно и то же отчаяние. Вы знаете, что Бог может помочь, но почему-то не помогает. Стоп. Может быть, мы просто не до конца понимаем, как работает молитва за других людей? Давайте попробуем сегодня разобраться в этой теме. Приветствую вас на нашем цикле передач, посвященных

посвященных вопросу личных отношений с Богом, онлайн с Богом, где мы говорим о том, как общаться с Богом, как выстраивать с Ним близкие, личные, доверительные отношения. Хотел бы привести цитату известного английского и ирландского писателя, ученого и богослова Клайва Льюиса, которого мне очень нравится. Он сказал так: «Бог говорит с человеком шепотом любви. Если он не слышит, то голосом совести. И если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается к нему через рупор страданий». Очень точное выражение. Можно много размышлять и говорить об этом. Но мы видим, что Бог желает общаться с нами шепотом любви. И мы учимся этому, учимся общаться с Ним. И когда мы знаем Его, то, конечно, мы слышим голос Его. И ближайшая тема мы посвятим тому, как понять и как услышать голос Божий. Но сегодня я бы хотел поговорить именно о молитве в ключе ходатайства за других. Приведу вам цитату из книги «Молитва» Филиппа Янси, где он приводит, опять же, цитату психиатра Джеральда Мэя, и он написал следующее. «На протяжении 20 лет я выслушивал, как люди жалуются, что у них болит душа. В результате я убедился, что каждый человек от рождения стремится к Богу. Неважно, осознана наша религиозность или нет, но именно стремление к Богу – вот самое сильное наше желание и самое ценное сокровище». То есть порой люди не осознают, они живут и не понимают, что им не хватает в жизни. Или я бы сказал, кто им нужен. А им нужен Бог. Всем нам нужен Бог. Поэтому, если мы не вошли в эти глубокие личные отношения с Ним, то мы будем проживать жизнь, испытывая определенное неудовлетворение или несчастье. Вот еще одна интересная цитата, да, из этой же книги, как Филипп Янси оценивает молитву. И он говорит следующее. «Я всегда замечал огромную разницу между тем, как о молитве говорят и как молятся на самом деле. В теории молитва – это важный шаг человека навстречу Творцу. Однако на практике оказывается, что молитва для нас – источник смущения и многих разочарований». Мне бы очень хотелось, что цикл наших встреч, цикл передач онлайн с Богом помогли вам или помогли вам сделать так, чтобы молитва не была для вас источником, да, разочарования, чтобы в молитве вы научились от сердца к сердцу общаться с нашим Господом. У каждого из нас свой путь к личному отношению с Богом. Каждый приходит к Нему, если так сказать, на разных ступенях понимания Его откровения и характера. И нам надо помнить, что Бог нас очень сильно любит, что Он не оценивает нас, насколько мы красиво молимся. Да. Для Него важно наше сердце. Поэтому для Него важно, чтобы мы приходили к Нему. И мы будем проходить разные этапы в нашей духовной жизни. Непростые этапы, но так здорово проходить их вместе с Ним. Бог сегодня обращается к нам, Он очень любит нас. И, конечно, сатана пытается сделать все для того, чтобы вы не испытывали радости в ваших личных отношениях с Богом. Он может навевать вам мысли, что вы недостойны, что вы грешник, что вы ни на что не способны, что у вас ничего не получится, что вы не умеете молиться и неправильно. И если ты не умеешь молиться, то зачем тогда вообще играть в христианство? Он будет вас убеждать в чем угодно, лишь бы только разорвать вашу связь и ваше стремление к Богу. Не слушайте его. Бог очень ждет отношений с вами. Он принимает вас и всех нас такими, какие мы есть. Он любит нас и готов нам помогать. И мне в свое время помогла такая мысль. Бог на моей стороне. Запомните, Бог на моей стороне. Его цель не осуждать нас. Бог рядом с нами не для того, чтобы наблюдать, где мы оступились и поступили неправильно, чтобы погрозить нам, да, и осудить нас. Нет, Он рядом с нами, чтобы в тот момент, когда мы падаем или упали, протянуть свою руку помощи, помочь подняться нам. Поэтому если я потерял мои личные отношения с Богом, Он рядом со мной, чтобы не осудить и сказать: «Ну опять, Антон, опять ты перестал молиться,

Нет, он протягивает руку и говорит, давай попробуем еще раз, я рядом с тобой. Я рядом с тобой, чтобы помогать тебе в борьбе с грехом, с самим собой, да, с твоими привычками. Хотелось бы сегодня затронуть тему, то, о чем я сказал в начале, ходатайственная молитва. В этом цикле онлайн с Богом я фактически не поднимал этот вопрос. Лишь сказав в начале, в одной из первых тем, что ходатайственная молитва – это больше служение, чем личное отношение с Богом. Но мне бы не хотелось умалить важность в нашей христианской жизни, в том числе и в наших отношениях с Богом, ходатайственной молитвы. Да, потому что если у меня нет переживания за других людей, если я только общаюсь с Богом, говорю о себе и о своих нуждах, то это тоже звоночек определенный. И у меня часто возникал вопрос по поводу ходатайственного служения. Вот, например, да, то, что я озвучил в начале, многие люди молятся десятилетиями о своих родных и близких. О какой-то ситуации, о какой-то проблеме. Они молятся за других людей, молятся, церковь молится. А не всегда приходит ответ. Не всегда получается так, как... А иногда бывает, о чудо, да. Мы вдохновляемся теми примерами, когда кто-то молился, верующий молился, церковь молилась. И вот, как понять это? Как работает ходатайственная молитва? Как это понять, когда люди молятся, а ничего не меняется? Почему так происходит? И я бы хотел привести еще одну цитату из этой же книги «Молитва», где Филипп Янси, размышляя над этим вопросом, пишет следующее. «Я спрашивал себя, какой толк твердить Богу о том, что Он и сам наверняка знает. Но прошли годы, и молитва стала для меня чем-то большим, нежели списком просьб, обращенных к Богу. Во время молитвы я корректирую свой мир. Я молюсь для того, чтобы вернуть в мироздание истину и хотя бы на миг увидеть наш мир и самого себя глазами Бога. Молитва – это возможность посмотреть на мир глазами Бога». Он хороший задал вопрос, который я тоже много лет себе задавал. Какой смысл? Какой смысл молиться, говорить Богу о том, о чем он и так знает? И один из ответов – это потому что мы можем посмотреть на мир, на проблему глазами Бога, если мы начинаем молиться. В другой книге, замечательной книге, которую я назвал бы своей настольной книгой о вопросе молитвы, эта книга так называется «Молитва» или «Эллен Уайт автор». И она там приводит интересную мысль. Она пишет так. «Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу». Только сегодня я эту цитату перечитывал. Но скажу так, что я, читая и эту книгу, и первую, которую я привел, я понимал, что меня не всегда удовлетворяли ответы, что молиться за других нужно лишь только для того, чтобы увидеть руку Божию. Неужели мы просто зрители? Неужели мы молимся столько времени и лет лишь бы только для того, чтобы и только для того, чтобы не пропустить ответ Бога? Только в этом задача ходатайственной молитвы и ходатайственного служения. Должны ли мы продолжать молиться за родных и близких нам людей, если Бог и так знает их и любит их не меньше, чем мы? Неужели мы должны упрашивать Его сделать для них добро? Бог знает их нужды лучше, чем мы. Бог заботится о них лучше, чем мы. И опять же возникает вопрос, зачем Его тогда еще просить за них, если Он их любит, знает и сам за них сражается? В чем смысл этой ходатайственной молитвы за других людей? Конечно, мы можем просто верить, да, потому что Библия говорит о том, что и приводит примеры того, что мы должны молиться за других. И мы, конечно, верим Писанию, что это важно. Но мы должны понимать, почему это важно. Потому что молитва за других людей действительно вносит коррективы и меняет что-то. Мы видим, Иисус молится за своих учеников в Гефсимании, и Он просит Отца. Если Иисус просит Отца о своих учениках, значит, в этом был какой-то смысл. Не просто потому, что Иисус хотел увидеть, как Отец действует в жизни учеников. Мы помним, Павел приглашает молиться за власти. Значит, в этом тоже есть какой-то смысл. Значит,

тоже может быть определенный ответ. Ученики молятся за Петра, когда он в темнице. И мы видим, что в этом тоже был смысл. И можно привести еще много-много да, и таких историй. И я думал, как это работает. Бог дал нам ищущий ум, и мне хотелось всегда понять природу этого влияния и изменения. Как все это происходит в духовном мире. Каким образом все это устроено. Я нашел для себя ответ на вопрос, почему мы должны молиться или ходатайствовать за других людей, молиться за них, несмотря на то, что Бог все и так знает. Это мое понимание, я не претендую на стопроцентную истину в этом вопросе, но мне, по крайней мере, это помогло понять. Дело в том, что Бог не вмешивается в свободу выбора человека. То есть он не может вмешиваться в свободу выбора, осознанно он это не делает. Но при этом Бог может, как создатель этого мира, вмешиваться в определенные обстоятельства. И все события, которые происходят в нашем мире, они не случайны. Ну, знаете эту фразу «случайности не случайны». То есть все события, они плетутся в определенную картину, если так можно сказать. Или, знаете, я как представляю себе, это как большое полотно или ковер с огромным количеством маленьких ниточек, из которых создается такой рисунок Божьего спасения, плана спасения. Эти ниточки где-то пересекаются друг с другом, какие-то никогда не пересекаются. И только отойдя и посмотрев со стороны, мы можем увидеть, что эти пересечения не случайны. Здесь красивый рисунок Божьего плана спасения. То есть в рамках великой борьбы между добром и злом Бог дает свободу человеку. И его задача при этом постараться спасти всех людей. И у Бога есть для каждого человека путь. Есть идеальный путь, задуманный Богом. Но, конечно, человек вправе выбирать, и так происходит, что мы отклоняемся от этого Божьего пути. И когда мы молимся за другого человека, что же происходит в духовном мире? Мы в этот момент позволяем Богу вносить коррективы, но не в образ мысли людей, потому что Бог никогда не будет вмешиваться в свободу выбора, опять же, да, свободу воли человека. Он, конечно, мог бы, но тогда мы были бы не более чем роботы, запрограммированы поступать правильно или определенным образом. И Бог этого не желает. Так же, как и мы не желаем, чтобы наши дети были роботами. Или нам бы предложили, мы заберем у вас ваших детей, но вам дадим точную копию внешне и так далее роботов. И они будут абсолютно послушными, выполнять все, что вы им говорите. Но мы бы не захотели пойти на такой обмен. Так же и Бог. Поэтому он не вмешивается свободу воли человека, но он в ответ на наши молитвы может вмешиваться в обстоятельства в этом мире. Теперь возникает вопрос, а зачем его нужно об этом просить? Дело в том, что есть враг рода человеческого, который противится Богу, и, естественно, он пытается всегда указать Богу на нелегитимность его действий, на то, что так нельзя поступать. Да, вспомните историю с Иовом, например. Но для того, чтобы сатана не обвинил Бога во вмешательстве в свободу выбора человека, потому что сатана может сказать, подожди, человек не просил этого. Бог не вмешивается в мысли человека, но он может менять обстоятельства. Мы нашими молитвами даем, так скажем, Богу право менять обстоятельства для того, чтобы эти обстоятельства в определенный момент могли оказать влияние на образ мысли или на жизнь человека, но не сделать выбора за него. То есть иначе Бог может сказать, да, на обвинение сатаны, подожди, я не вмешивался в свободу выбора человека. Я создаю обстоятельства, но я их создаю, потому что я могу отвечать и отвечаю на просьбы тех, кто является моими детьми и следует за мной. Они меня об этом сами попросили, и поэтому я это делаю как ответ на их молитву. У меня, говорит Бог, есть мои дети, которые просили изменить некие обстоятельства, поэтому я это делаю. Они сами меня об этом попросили. Вот так после размышлений и поисков я пришел к пониманию, как работает этот удивительный духовный механизм. То есть наша молитва за других людей – это не просто такая благочестивая традиция или какой-то религиозный ритуал. Это участие в Божьем замысле спасения.

Это уникальная привилегия, данная нам как детям Божьим. По сути, когда мы ходатайствуем за кого-то, мы предоставляем Богу юридическое основание для действий в жизни этого человека, при этом полностью сохраняя его свободу выбора. Поэтому этим и объясняются те ситуации, когда церковь усиленно молится за какого-то человека годами, десятилетиями, родные и близкие молятся, а он все-таки избирает путь погибели. Как так объяснить? Потому что это, да, это свобода его выбора, и Бог не может его лишить, как бы мы ни молились за другого человека. Да, он слишком был, может быть, упрям, чтобы те обстоятельства, которые создавал Бог, все-таки заставили его задуматься над своей жизнью. Это, знаете, похоже на то, как адвокат в суде ходатайствует перед судьей. То есть Бог, будучи абсолютно справедливым, установил духовные законы, по которым он действует в этом мире. И один из этих законов, такой закон ходатайства. Но здесь возникает принципиально важный вопрос. Какую роль в этом процессе играют наши личные отношения с Богом? Ведь этот цикл программ посвящен личным отношениям с Богом. И вопрос, близость наша с Богом, она как-то влияет, оказывает влияние на наше ходатайственное служение, если мы молимся за кого-то? Можно ли эффективно ходатайствовать, не имея близкого общения с Богом? Скажу так, технически да, можно произносить слова молитвы, но по-настоящему нет. Потому что ходатайственная молитва – это не какое-то магическое заклинание, которое работает автоматически. Это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть я еще раз повторю эту важную мысль. То есть это живое, осознанное участие в том, что Бог уже хочет сделать в жизни человека. То есть это духовное понимание происходящего в невидимом мире, куда нам дано заглянуть через отношения с Отцом. Почему же так важно быть в близких отношениях с Господом? Да, чтобы по-настоящему ходатайствовать за других. На это есть несколько причин, которые я хотел бы озвучить. Первое, почему важно быть в отношениях с Богом, я скажу, это то же самое, как просить об одолжении у незнакомца. В Библии хорошо об этом написано. Близок Господь к призывающим его в истине. Да, Давид пишет в 144-м псалме. То есть без личных отношений молитва превращается, ну не знаю, то есть это не живой диалог с Господом. Это опять же, как я сказал, представьте разницу между просьбой случайного прохожего и просьбой близкого друга. Насколько разная будет реакция у вас. Следующее. Причина, почему важны близкие отношения с Богом для молитвы за других людей, это риск подмены мотивов. То есть почему я молюсь за других людей? Молюсь ли я из любви к Богу, и это вдохновляет меня молиться за других людей, или просто из чувства долга? То есть ищете ли вы Божьей воли или настаиваете на своем? И об этом тоже хорошо написано. Яков очень правильно отразил эту мысль. Он говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро. То есть только в близком общении с Богом мы начинаем понимать его сердце и молиться согласно его воле, а не так, как нам считается правильным. Следующее, почему важно быть в отношениях с Богом, это отсутствие духовной чуткости. То есть именно близость с Богом можно сравнить вот с этой настройкой радиоприемника, который я приводил. То есть чем регулярнее и глубже наше общение с ним, тем четче мы улавливаем его волю, его чистоту. То есть без этой настройки даже самые эмоциональные молитвы могут идти вразрез с Божьим замыслом. Такие примеров таких в Библии достаточно много. И последнее, что я хотел бы отметить, это защита от разочарований. Когда мы знаем Бога лично, мы доверяем Ему, то мы доверяем Ему даже тогда, когда кажется, что Он медлит с ответом, не отвечает, либо отвечает не так, как бы нам хотелось. Мы понимаем, что Его сроки и методы совершенны, даже если сейчас этого не видно. Да, и мы верим в обетование. Как Павел, помните, писал, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Любящим Бога все содействует ко благу. Но есть и ободряющая новость. Даже если ваши отношения с Богом сейчас напоминают тлеющий уголек. Само желание молиться за других – это уже хорошее свидетельство о том, что Дух Божий, Он производит в вас определенные

хотение действия, он работает в вашем сердце. Это как искра, от которой может зажечься огромное пламя. Поэтому если в вашем сердце есть желание, да, вот это сострадание, когда вы видите несчастье других людей, помолиться за них, это очень хорошо. Это правильно. И помните, я в одной из тем, в одной из первых тем говорил о том, что, например, я в своей жизни практикую разделение времени личного общения с Богом и ходатайственной молитвы за других. Потому что большую часть времени, когда я могу быть сконцентрирован на Боге, это ранние утренние часы, это время я полностью стараюсь посвятить тому, чтобы больше узнать о Боге и поговорить с Ним. Потому что для меня это самое ценное и самое важное. А потом, в течение дня, я нахожу определенное время. Это может быть даже вот в пути. Я могу ехать за рулем, и я могу вспомнить какого-то человека и помолиться за него. Может прийти напоминание или сообщение. А иногда у меня есть список. Ну, не иногда, у меня есть список, иногда есть побуждение открыть этот список и, да, помолиться за те нужды, которые там есть. Или в моем телеграм-канале люди пишут определенные нужды, я также какое-то время чувствую побуждение открыть и вновь помолиться за эти нужды. Как по-настоящему молиться за других и видеть Божие действие в их жизни? Да. Мои советы. Первое. Начните с восстановления личного общения с Господом. Как сказал один мудрый человек, нельзя дать того, чего у тебя нет. То есть наполнитесь Богом, Его присутствием, прежде чем молиться за других. Осмыслите свои отношения с Богом. Поймите, что это очень важно, быть в близких отношениях с Богом, чтобы понимать Его волю, чтобы иметь то чувство сострадания к людям, которое побуждало бы вас молиться за них, чтобы искать не своего, а там того, что угодно, именно Господа. Следующее. Ищите прежде Божьего лица, а не того, что Он может вам дать. Когда мы познаем Его характер, наши молитвы становятся, ну, если так можно сказать, более точными, более действенными. Также доверяйте Божьим методам и срокам. То есть иногда ответ приходит, ну, не так и не тогда, как мы этого ожидаем. Но Бог всегда знает, что Он делает. У Него всегда все вовремя. У Него не бывает таких ситуаций, когда бы Он сказал, упустил, да, что-то забыл, надо было поставить себе напоминание. Я как-то забыл об этой нужде и об этой просьбе. Нет. То есть Он действительно все помнит. Это, знаете, как найти сегодня аналогии, может быть, с искусственным интеллектом. Сегодня люди очень часто не полагаются на свою память. Ну и понятно, наша память, она несовершенна. Да, но при этом, забивая какие-то напоминания или просьбы искусственному интеллекту, мы знаем, что он не забудет, и в определенный момент он может нам прислать какое-то сообщение или напоминание о том, что, ну, предстоит какое-то важное событие либо встреча. И теперь представьте Бог, Его интеллект. Да, это то, что может произойти вообще все, что мы себе только представляем. Он слышит и знает абсолютно все. Движение каждой молекулы во Вселенной, да, каждой частицы, каждого атома, протона и так далее, ему совершенно известно. У него все под контролем. У него ничего не пущено на самотек. Поэтому как мы можем не доверять такому Богу, молясь за других людей? 100% мы можем довериться в этом вопросе только Господу. Поэтому, подводя итоги, да, хочется сказать, что ходатайство без живых отношений с Богом – это, ну, все равно, что попытка зажечь факел без огня. Но прекрасная новость в том, что каждая искренняя молитва сама по себе приближает нас к Богу. Это, знаете, удивительный круговорот благодати. То есть ваше ходатайство начинается в Господе, в Нем, в ваших отношениях с Ним. И ваше ходатайство, оно направляет вас вновь к Нему, обогащая и преображая по пути и вас, и тех людей, за кого вы молитесь. Вот такое понимание, мое понимание ходатайственной молитвы. И когда я это понял, у меня появилось желание чаще и больше молиться за других людей. Потому что я понял мою роль в этом, мою ответственность.

ответственность в этом вопросе, что это нужно Богу для того, чтобы действовать в жизни других людей. Ты становишься участником, непосредственно участником великой борьбы и этих духовных процессов, которые происходят в этом духовном мире. Это большая ответственность и это большая привилегия быть участниками плана спасения. Это то же самое, как проповедовать другим людям, да, как записывать какие-то передачи и программы. Это то же самое, когда ты молишься за людей. Поэтому я сейчас тоже хотел бы помолиться за вас. Я верю в силу ходатайственной молитвы. Я верю, что в духовном мире начинаются определенные процессы. Потому что наше слово имеет силу. Молитва тоже имеет силу. И я верю, что Бог тут же, в этот же момент, совершенно зная каждого из вас, ответит на мою молитву и будет каждого из вас направлять к более близким отношениям с Ним. Дорогой Господь, Боже, благодарность Тебе за еще одну вдохновляющую тему и за то, что сегодня Ты приоткрыл нам вот этот удивительный духовный мир и те сражения, баталии, которые там происходят за каждую душу, за каждого человека, живущего на земле. И, Господь, Ты делаешь нас этими воинами, которые могут участвовать в этом сражении, молясь, совершая молитвы, прошения и благодарения за каждого человека. И я сейчас тоже ходатайствую перед Тобой, Господь, за каждого, кто смотрит эту тему, кто увидит эту тему когда-то, чтобы Дух Твой Святой особо работал в жизни этого человека, давая ему и хотение, и действия по Твоему благоволению, побуждая и вдохновляя его к близким отношениям с Тобой, к спасительным взаимоотношениям с Тобой, Господь. Аминь. Дорогие, очень радостно было провести это время вновь с вами и озвучить эти важные мысли для вас. Надеюсь, для кого-то они стали поддержкой, вдохновением, кого-то они вдохновят начать, может быть, новое для себя служение. Это служение ходатайственное за других людей. Поэтому вам Божьих благословений. Бог очень сильно любит вас. И обязательно прослушайте все темы этого цикла онлайн с Богом. До скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: В одной из прошлых программ мы говорили, что мусульмане также призываются читать Инджил, да, так же, как и Коран, потому что там тоже есть свет, и свет этот был послан Богу прежде Корана. И поэтому сегодняшнюю программу, если вы позволите мне, начать с чтения одного из отрывков в Новом Завете. Записано это в послании, первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 21 текста. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Этот отрывочек говорит о том, что благодаря смерти Адама, грехопадению Адама, да, люди стали смертны. И смерть перешла во всех человеков. И все люди сегодня умирают из-за того, что Адам согрешил. Но благодаря другому Христу, который пришел, чтобы стать той жертвой, о которой мы говорили, великой жертвой, агнцем закланным за грехи мира, все живут или воскреснут. Говорится ли в Коране что-нибудь об этом? Что там говорится о Адаме, что там говорится о Исе и о их взаимосвязи?
1: Ну да, может быть, видите, то, что вы процитировали, может быть, такого открытого текста нету, но мы можем провести параллель. Параллель жизни Адама и параллель жизни Иисуса, Исы, в Коране. Смотрите, можно задать другой вопрос. Есть какие-то моменты, вот что можно сказать, что Адам и Иисус, среди них какая-то взаимосвязь?
0: Да.
1: Смотрите, рождение Адама было уникальным.
0: Он даже, это было не рождение, да, а сотворение.
1: Правильно, да. Да. Оно вообще не было, не было аналогов такого вообще в человеке.
0: И на теле Адама он носил всю жизнь печать того, что он не был рожден. У него не было пуповины, не было пупка. Вы уже говорили об этом в одной из наших прошлых программ.
1: И что самое интересное, через него пришла смерть. Да? Смерть, как вы только что процитировали. Смотрите, рождение Иисуса, оно тоже уникальное.
0: У него не было физического отца, он не назван нигде ни в Библии.
1: Он назван сыном Марии,
0: да,
1: мы несколько
0: Марии,
1: раз об этом,
0: да,
1: говорили. И Мария получила весть, будучи еще не замужем, будучи девственницей, к ней пришел ангел и сказал, что она понесет ребенка от Бога.
0: А тоже не сказано, какой ангел был?
1: Нет, там присутствует только ангел, угу, слово. И что самое
0: интересное... Потому что в Инджиле сказано, что это был Джабриил. Гавриил, да, тот ангел Джабриил, который в Коране упоминается. И мусульмане знакомы с именем этого ангела, вестника.
1: Ну вот я сейчас не берусь, надо посмотреть текст. Угу. Но сам факт того, что Иисус, как и Адам, был рожден в уникальном, в уникальности некой. Потому что не было отца, девушка была девственница, и девственница была при беременности. Это тоже уникальность, да, некая. И теперь посмотрите, если Инджил говорит, что через Адама пришла смерть, то в Коране Иисус говорит, я мертвых оживлю.
0: Ну и также говорится вот сейчас в тексте, который мы прочитали, через него воскресение.
1: Воскресение мертвых, да, пришло, да. Он это говорит, цитирует, вот это мы в других передачах это говорили, это третья сура Али-Имран, 45 стиха.
0: А давайте прочитаем, потому что я думаю, что немногие смотрели какую-то из этих передач, поэтому давайте это прочтем.
1: Третья сура начинается с 45 стиха. То она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда он принимает решение, то ему стоит лишь сказать «будь», как это сбывается. Он научит его писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Израиля. Он скажет: «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого и лишенного зрения, и

0: прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Вот что говорит Иисус здесь. Он рассказывает, видите, он перечисляет сейчас все те деяния, которые мы видели при рождении самого Адама. Адам был сотворен из глины. И он...
1: Это как бы аллюзия такая к сотворению, да?
0: Именно. То есть, угу. Такая вот аллюзия к тому, что в действиях Иисуса мы видим некое то, что касалось только Адама. Видите? И когда мы сегодня говорим, есть ли сходство между Адамом и Иисусом? Да, есть. Какие? Уникальность при рождении. И у того было уникальное сотворение, ну, мы скажем, вот рождение, да, он пришел в свет. И у Иисуса было уникальное. Будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите.
1: Тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе.
0: 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. Ангелы возражали. Они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя. Невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно.
1: В Евангелии хорошо сказано. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Да? То есть это вот как раз тоже на схожесть их показывается. Да? Один сотворен из глины, другой был рожден чудесным образом, без содействия мужчины.
0: И когда мы читаем Коран, он говорит, я возьму глину и сделаю из нее птицей. Угу. И оживлю ее. Видите, здесь опять какая-то аллюзия на то, что глина – земля, живое существо. Угу. Видите, и здесь вот я полностью соглашаюсь с тем, что написано в Инжиле, то, что через одного пришла смерть. Но как пришла смерть, теперь, понимаете, вот ведь мы в других передачах тоже говорили, когда пришла смерть, то смерть должна быть теперь остановлена. И она остановилась жертвоприношением. Но это временное, это временное. Но этим самым Бог показал, что будет нечто очень великое и важное, чем эта жертва, которую вы сейчас видите. И это была вот именно указка на то, что когда-то родится. И вот теперь рождается Иса. Что самое интересное, он рождается в иудейской семье, в иудейском народе, вот во всех иудейских традициях. И вот вроде бы мы понимаем, что и в иудаизме должно было это стать праздником, и это должно было приняться, но не принялось. Иудеи посчитали, что это не тот, который был ожидаем. И поэтому в Коране даже говорится больше, чем на то время говорили иудеи об Иисусе, понимаете?
1: Ну да, я тоже удивлен был, когда читал вот эти аяты Корана, когда говорится об Иисусе. В иудаизме вообще не принято об этом говорить. Там табу на тему Иисуса Христа. А в Коране так подробно описываются все его там деяния и прочее. И то, что он говорит, и про Евангелие сказано. Это было для меня очень большим открытием.
0: Видите, поэтому, когда мы проводим параллель между Адамом и Иисусом, да, есть что-то среди них, есть что-то среди них общее, какой-то знаменатель. Знаменатель вот именно какого-то, знаете, непосредственного прикосновения Бога. Вот видно, что коснулся Адам, коснулся Бог Адама и коснулся Бог Иисуса. И среди них есть что-то, вот какой-то общий знаменатель. Я думаю, вот евангельский текст, вот текст Инджила, он подчеркивает это просто красиво, что через одного пришла смерть, а через другого пришла жизнь.
1: И таким же образом, как мы не сомневаемся, что все люди умирают из-за греха Адама,
0: да.
1: Тут же нет сомнений у нас, говорит Священное Писание, что благодаря

0: тому, что сделал Иисус, все живут. И он сам воскрес из мертвых. Да?
1: И коранический текст это подтверждает. Он говорит, оживлю, воскрешу мертвых. Понимаете? Вот опять же, если мы проведем параллель, да, птица, она была сотворена, и он говорит, я оживлю того, кто умер, я воскрешу его. Воскресение, оно есть. В Священном Писании нам четко и ясно показано, что Иисус воскрешал. Воскрешал девочку, воскрешал мужчину, воскрешал там, молодого человека. И этим я хочу подчеркнуть, что он сдержал свое слово. И теперь, если он воскрешал кого-то, то 100% гарантия, что он может и сегодня кого-то воскресить. Почему? Потому что он сегодня находится на небесах. И Коран это четко и ясно говорит, что сегодня он находится на небесах. Если он тогда имел эту власть воскрешать, значит, у него находится эта власть воскрешать людей. И сегодня, когда мы сравниваем эти две личности, Адама и Иисуса, Адам принес смерть и никого не смог воскресить. Но рождение было у него уникальное. Иисус, рождение уникальное, не грешил, знал, чем он будет заниматься, рассказал это людям наперед и принес жизнь. Принес жизнь сначала в птичке, которую сделал из глины. Вот это очень хочется мне подчеркнуть. Глина – существо, жизнь. Понимаете?
0: Это фактически творение.
1: Глина, да. Адам – жизнь.
0: Это действие Бога фактически.
1: Это действие Бога. И поэтому, как в Адаме принесена жизнь, так и через Иисуса приносится жизнь.
0: Да, это очень хорошо. Но все равно ведь есть разница между ними, наверное, да, между Адамом и Иисусом Христом, между Исой. Какая разница в Коране между ними существует? Они оба пророки, да, или...
1: Ну, скажем, приближенные к Богу. Угу. Адам был поставлен наместником, вот. Согласно Корану, он наместник.
0: В Библии сказано, в Торе, в книге Бытие, Берешит сказано, что он, ему и его жене Еве было сказано, владычествуйте, да, управляйте, возделывайте.
1: Они владыки,
0: да,
1: то есть они являются администраторами, да, скажем так, управителями земли.
0: Этого мира было, да.
1: Этого мира. Но потом это переходит к Иисусу. Почему? Потому что, ну вот, его деяние, которое он совершил, никто не мог совершить его деяние до него, и никто не смог совершить эти деяния после него.
0: Вот когда Адам был, я знаю, что в Коране сказано, создан, да. Аллах повелел небожителям, небесным существам, ангелам поклониться ему. Да?
1: Пасть ниц.
0: Это была воля Аллаха.
1: Это была воля Аллаха.
0: А в отношении Иисуса?
1: Видите, сегодня можно сказать, что ангелы возражали, они не хотели пасть ниц перед Адамом, потому что говорили, что он подведет тебя, он прольет кровь на земле, он отойдет от твоих заветов, нарушит все законы. Но несмотря на это, они поклонились ему. Теперь мы смотрим, что Иисус рожден так же уникально, как и Адам. Но при этом посмотрите на его действия. Он исцеляет, он возвращает, он дает жизнь. И теперь, почему мы, жители земли, не можем пасть ниц перед Иисусом?
0: А к этому призывает Коран?
1: Христос говорит, Иса говорит в Коране, повинуйтесь мне.
0: Не, ну если он говорит, и это записано в Коране, значит Коран к этому призывает.
1: Повиновение.
0: Кому? Иисусу, так сказано в Коране. Да.
1: Он, опять же, вот в той же третьей главе, сура Аль-Имран, 49 стих, он говорит, повинуйтесь мне.
0: А что это значит, повинуйтесь мне? Я понимаю, что значит то, чем он учил, то
1: даже,
0: это должно...
1: Даже если идти по кораническому, повиновение, делать так, как он говорил.
0: Да, он говорит, делать так, как он говорил, как учил.
1: Так, как он учил, да. Сегодня мы знаем, что... В Коране тоже есть тексты, где говорится зуб за зуб, око за око, есть это место.

0: Христа. Но когда Иса пришел в иудейское общество, он стал говорить: «Любите врагов ваших». Вот в этом теперь повиновение. Изменить отношение к врагам, изменить свой мир по отношению к врагу.
1: Но это и в Таурате тоже было сказано: любите врага. Он просто напомнил то, что люди, на что они не обращали внимания, может быть, на что они не считали важным. Вот. Он говорит: вы считаете важным вот это?
0: Управленчество.
1: А я вам говорю, нужно вот это.
0: Да.
1: Нужно,
0: да,
1: любовь, мир, чтобы был между вами. К врагам в том числе любовь.
0: Поэтому я думаю, что учение Иисуса и то, что он делал, то, что он жил в те времена, а они все равно записаны больше в Инджиле, потому что писали-то его все равно ученики, это последователи его писали.
1: Но они ближе были к нему, они очевидцами были, они свидетели, они те, кто из первых уст это поведал, конечно.
0: Глазами своими видели, да, видели своими глазами и записывали. И поэтому они оставили, и они больше описали его учение, чем описано в Коране.
1: Но нам достаточно того, что в Коране описано, Коран признает, говорит и говорит, что и подтверждаю, что в Торе и в Евангелии свет и истина.
0: И руководство.
1: И руководство.
0: Руководство к действию, руководство к жизни. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Коране, что невозможно одним Кораном подчеркнуть знание о Боге. Невозможно. Мы обязаны читать то, что было дано до Корана. Угу. То, что было с Адамом и то, что было с Иисусом, оно все равно больше раскрыто в Торе и в Евангелиях.
1: Да, большое спасибо, Джабир Исмаилович.
0: Вам спасибо.
1: Дорогие наши телезрители, сегодня мы узнали с вами и из Корана, и из Священного Писания, из Библии о том, что подобно тому, как смерть перешла во всех человеков, во всех людей через Адама из-за его греха, подобно этому же через Иисуса Христа Богом даровано всем воскресение, всем, кто желает этого, всем, кто верит в Него, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Да благословит нас Господь.
0: Пришествие Исы – это и является знаком того, что время суда уже приблизилось. В постройке своих каких-то высотных домов будут они соревноваться.
1: Это значит, что какое-то время будет скорбное?
0: То, конечно, мы будем хотеть видеть лик Бога, который за нас пострадал. Поэтому в Коране и сказано, что у некоторых лица будут сиять.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

В Библии говорится о святых людях, но в церквях мы видим конфликты и разногласия. Почему Бог называет святыми людей с недостатками? Что для него важнее – идеальная репутация или вера во Христа? Сегодня мы открываем первое послание к Коринфянам вместе с нашим гостем, священнослужителем Павлом Владимировичем Гончаром. Разбираем первую главу. Здравствуйте, Павел Владимирович. Рада приветствовать вас в нашей студии. Мы

0: Сегодня открываем Коринфянам, да, послание апостола Павла. И в самом начале хотела спросить вообще, почему для нас сегодня это может быть актуальным? И актуально ли вообще?
1: Ну, актуальность, вы имеете в виду послание апостола Павла, да? Вообще,
0: да.
1: Священного Писания.
0: Да.
1: Ну, понимаете, вопрос, наверное, в том, а что задает вообще актуальность нашим интересам в жизни? Наш опыт или, в общем-то, то, что больше нас. Когда мы говорим о Библии, то Библия, даже вот с точки зрения светского человека, так или иначе является фундаментом культуры нашей страны, по крайней мере, христианской страны. Мы имеем уже тысячелетнюю историю христианства, а христианство, оно основывается на библейском рассказе, да, как на о том, что задает вообще мировоззрение человека, его интересы и так далее. То есть если мы будем исходить из понимания актуальности моего опыта лично, он может быть слишком ограничен. Вот. Поэтому, когда мы говорим об актуальности, то это актуальность, которая нашу актуальность лично как бы превосходит. Вот это наша причастность к большой христианской культуре, по крайней мере.
0: Благодарю. Это достаточно интересный, да, такой момент, который мы можем тоже и наблюдать в Священном Писании и в нашей жизни. Так давайте мы откроем тогда Священное Писание. Мы сегодня читаем в синодальном переводе первую главу и прочитаем с 1 по 9 пока что текст. Вот. Прошу вас, зачитайте, пожалуйста, Павел Владимирович.
1: Первое послание к Коринфянам. Вообще послание – это письмо, да, к Коринфянам. Ага. Коринф – это город такой.
0: Так.
1: Вот, город в Греции древний. Вот, там была христианская община, которая была создана апостолом Павлом. И вот апостол Павел, значит, находясь в другом месте, заботится о своей церкви и пишет туда письмо. Ну, вообще считается, что там не одно письмо, а там несколько писем. Исследователи даже по этому поводу спорят, сколько. Кто-то 7 насчитывает, кто-то 3. Да. Ну, по отрывкам можно составить такое впечатление. Но мы будем рассматривать это как одно цельное письмо, да, первое послание к Коринфянам. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Вот первые 9 текстов.
0: Да, вот в самом первом, да, как вы сказали, что здесь Павел обращается к церкви, да, и говорит такой интересный момент, да, освященном во Христе Иисусе, призванным святым. Вот мы, как в самом начале, да, во вступлении, да, говорила про святых и не святых. Почему он здесь так обращается, да, вот что значит святые, да, и что значит освященные в Иисусе Христе?
1: Ну да. Опять же, в нашем культурном контексте, да, в российском, святые воспринимаются, ну, как какой-то, как совершенные.
0: Да.
1: Да, как люди, которые, ну, во всем безукоризнены. Угу. Да, такие вот, даже трудно достижимые для обычного человека. Вот. Но в библейском понимании святой имеет немножко другой смысл. Святой... Вот если обратиться к Ветхому Завету, да, к изначальному тексту, то вспомнить библейскую историю, то история еврейского народа, библейского народа Божьего, она начинается с чего? С того, что Бог отделяет этот народ от других народов. Угу. Вот. А в каком смысле отделяет? Не в том смысле, что они становятся там сверхчеловеками, да? В националистическом каком-то смысле. Не в этом смысле, а в смысле предназначения. То есть он их отделяет для того, чтобы они Бога знали и были носителями вот этой правды,

0: о Боге, о мире, о жизни, вот, носителями Священного Писания. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, что большое преимущество быть иудеем, прежде всего потому, что им верено Слово Божие. Mm. Да. То есть святые, значит, отделенные для определенного предназначения, для чего-то такого. Mm-hmm. Вот. И здесь апостол говорит о коринфянах как святых в Иисусе Христе. То есть
1: да.
0: они святые, потому что они во Христа верят. И вот этим же они отличаются от других людей. Вот их это отличие, это их есть, в этом отличии есть их святость. А уже когда мы говорим о совершенстве или о каких-то уже таких прикладных вещах, да, как оно себя проявляет в жизни, это совершенство, это является следствием. Вот так же у нас в жизни бывает, если мы на чем-то сосредоточены, то это сказывается и на нас, на нашем характере. Да, если мы как бы идем путем каким-то противозаконным, да, асоциальным, то и это будет сказываться в нашей жизни. А если мы идем путем святости, то есть поклонения Богу, послушания Его заповедям, то это тоже будет сказываться в нашем в нашей жизни. Вот о такой святости здесь идет речь.
1: То есть получается, что они еще для нас вот очень многих актуально быть причастными к чему-то, то есть принадлежать чему-то. И здесь, получается, они вот имели вот эту принадлежность, быть частью.
0: Абсолютно, да? Точно. Святость — это принадлежность. А уже все остальное — это процесс. То есть как бы святость, она каждый день достигается, да. Вот. Ну, в смысле, вот это подтверждается, и путем святости мы идем каждый день. Или не святости.
1: Здесь очень интересно, да, если мы говорим про то, что в самом начале Павел, он начинает не с упреков, а с непрестанно благодарю Бога моего за вас. Да, вообще, за что конкретно вот он здесь благодарит Бога, да, почему он вообще с этого начинает? Это учит нас благодарности в наши дни сейчас?
0: Ну, апостол, мы говорим об апостоле Павле. Апостол да. – это тот, кого Христос призвал для особого служения. Вообще апостол с греческого – это от слова «посылать». Угу. И послал его с проповедью. И плодом его служения будут уверовавшие во Христа. Угу. Поэтому он благодарит Бога за то, что эти люди, живущие в Коринфе в данном случае, да, они уверовали во Христа. Вот они раньше Христа не знали, жили как все, но по его проповеди они уверовали. Это переполняет радостью сердце апостола, и он за это благодарит Бога.
1: Да, он этому очень рад.
0: Да, он этому очень рад. Это как бы результат его труда. Да.
1: Мне кажется, что это как будто бы учит нас и сейчас обращать внимание на важные моменты, которые происходят в нашей жизни. Нам порой кажется, что даже в нашей христианской верующей, так, да, может быть, казаться, что мы говорим, рассказываем о Христе, но не видим какого-то результата. Да, но когда мы вообще, в принципе, вещаем, когда мы своей жизнью, мне кажется, показываем людям, которые есть вокруг нас, мы тоже можем быть за них благодарными, потому что мы можем выполнять свое такое предназначение через свою жизнь, да, даже для тех, кто находится рядом с нами.
0: Ну да, потому что здесь речь идет о таких больших вещах, как вечная жизнь, да, смысл вообще здесь жизни человека. Полнота. Поэтому, когда человек обретает вечность, полноту в Боге, ну, это радость для всех.
1: Угу. И вот также мы видим далее, что дальше тексты говорятся про обогащение, да, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Как вообще можно понять здесь обогащение? Это про какие-то дары и таланты идет речь? И как мы можем это понять тогда сейчас в нашей жизни? Или это вот святость какая-то?
0: Ну нет, это не в таком прагматичном смысле. Обогатились познанием. Ну, как бы, если предположить, что коринфяне большей частью Бога не знали, хотя из текста следует, что среди них были не только язычники, но и иудеи в прошлом, да, и пришли ко Христу, то обогатились познанием, они, другими словами, просто узнали. Они не знали и узнали. Это само по себе является богатством. Ну, в современном мире, да, хорошее образование или хороший учитель – это большое богатство.

0: что а где-то узнаешь.
1: Угу. Да.
0: А это уже в таком большом смысле. Обогатились познанием Бога. И знали, и узнали.
1: Угу. Да. Здесь еще есть какой-то текст, вот именно в этом отрывке, на который нам стоит обратить внимание, который нам будет очень важным. Да? Может быть, да, у нас вот как раз-таки 8-9, да, кто утвердит вас до конца, чтобы быть вам неповинным в день Господа Бога нашего Иисуса Христа. Здесь, может быть, есть какой-то акцент, вот о чем может быть этот текст?
0: Тут, наверное, может быть, можно еще, знаете, о чем сказать, вот о слове «призванный».
1: Mm-hmm.
0: Да, вот Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, то есть mm-hmm. со всеми призывающими имя Господа. А перед, в первом стихе вообще призванный апостол Павел.
1: Да.
0: И вот это слово «призванный», оно часто, часто встречается. Вот это слово «призванный», если читать на греческом, оно созвучно слову «церковь».
1: Mm-hmm.
0: Да. Призванный от слова «церковь», «экклезия», да, «эккалео», «призывать». Смысл какой? В Древней Греции, в полисах или в этих городах, государствах, власть была демократическая, ну, условно говоря. Да, там, понятно, не все пользовались этой привилегией, но вопросы решались на общем собрании. То есть собирался город, ну, те, кто имели право голоса, да, и решался какой-то вопрос. Демократия называется. И вот те, кто для того, чтобы собрать собрание, нужно было этих людей призвать. И вот это вот есть. То есть не все, там рабы не имели, там, да, не знаю, там еще какие-то части населения не имели права голоса. А те, кто имели право голоса, они, значит, приходили на площадь. Вот Новгородская у нас республика по такому принципу, или Псковская были, да, образованы там площади, и на эту площадь приходили призванные и решали вопросы. Вот. Или сегодня это депутаты Государственной Думы. Да, вот из всего населения нашей страны призываются, так и говорят, собрание народное, да, или депутаты первого созыва, там, второго созыва Думы. Вот, их созывают. Вот они собираются вместе. Вот это церковь. По-гречески церковь – это созванные, вызванные. Да? Вот они их созвали, они собрались вместе, а вот там остальные. То есть они отличаются. Вот, может быть, такой момент. Потому что наше русское слово, оно немножко, церковь, оно немножко другое имеет происхождение, другой смысл. А вот здесь послание Коринфянам призванное именно так. Ну, апостол Павел призванный. Да? Он призван из среды других людей для осуществления определенной миссии. Церковь, призванные люди из среды этого мира для веры во Христа, для проповеди Его Слова.
1: Ну, то есть получается, что в церковь же все равно могли ходить все те, кто хотел, допустим, да, или только определенный круг людей?
0: Нет, ну, призванный имеется в виду в каком смысле? Не все, кто слышит проповедь, откликаются на нее.
1: А, вот.
0: А те, кто откликается, они есть.
1: Призванные,
0: да. И избранные, еще иногда слово это используется, да.
1: Да.
0: Избранные, призванные. Да, именно так.
1: То есть мы бы относились к тем самым призванным?
0: Ну, так, да.
1: Это хорошо, это радует. Давайте, наверное, прочитаем следующий отрывок. Да, это у нас с 10 по 17 текст, да, до конца главы.
0: Да, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что есть между вами споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефана в дом. Я крестил ли кого еще, не знаю. Вот. Но Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова.
1: Это такой отрывок, да, про проблему разделений. Вот здесь, если мы обращаем внимание,

0: тексты, которые вы зачитали, да, 10-11, вот Павел узнал, что между вами есть споры от домашних. Какие споры он вообще здесь описывает, и как эти споры, ну, вообще могут сейчас в наше время, да, тоже так же проигрываться, да, и как нам здесь, ну, верно поступать, потому что это же письмо, да, которое как-то нравоучает, наставляет и нас.
1: Ну, вообще, чем интересно послание Коринфянам? Вот оно так отличается от других посланий апостола Павла, угу, тем, что оно является таким ответом на проблемы, которые существовали в Коринфской церкви. Угу. Ну, их было много. Если вот мы будем прочитывать с вами, вы это увидите. Вот каждый отрывок, он посвящен отдельной какой-то проблеме. Если, например, послание к римлянам содержит, ну, такие две явные части. Первая – это богословская часть. Ну, там есть своя главная тема. И вторая часть – как жить. То послание к Коринфянам, оно посвящено, ну, разбору таких трудных вопросов, которые вот в Коринфской церкви были. И это все обусловлено тем воспитанием, той средой, той культурой, в которой жили коринфяне. Угу. Вот. Ну, во многом это, может быть, отличается от нашего времени, да, ну, мы, может быть, будем забегать вперед, уже поговорим об этом по мере нашего исследования.
0: Угу.
1: Но вот эта языческая среда, вот этот менталитет, эта культура того времени, она задавала и проблемы, создавала и проблемы для церкви. Вообще, что такое проповедь Христа в языческом мире? Вообще, если перенестись туда, да, на эти 2000 лет назад, то, ну, как-то это кажется даже невероятно, что христианство смогло весь этот мир сделать, христианская проповедь смогла сделать, подчинить Христу. Это как-то даже не верится, что это могло произойти. Потому что совершенно несопоставимые были по масштабу, по значит, силе культуры. Ну, что такое христианство в те времена? Какая-то секта иудейская, угу, какого-то бродячего учителя, которого распяли, который не имеет вообще никакой силы, никакого влияния. И блестящий мир, значит, который до сих пор мы испытываем влияние на себя там, да? Вот, например, там, культура эпохи Возрождения. Что такое Возрождение? Ну, это вот опять возврат к тому, что было. Угу, то есть, да, настолько мощные культурные были созданы вещи, которые определяют нашу жизнь сегодня. Ну, как могло христианство это все переварить, переделать, перековать? Да, все, это просто невероятно. И вот послание к Коринфянам – это как раз то послание, когда вот эта вот переделка этого языческой этой культуры и начинается. Угу. Вот. Это не то, что слом и уничтожение и строительство чего-то нового, но это скорее как бы вдохнуть вот что-то новое, вот в, ну, как бы изменение изнутри, скажем, угу, так. Вот. А это всегда вещи непростые, всегда какие-то болезненные, какие-то вот требующие, угу, вот особых усилий. Вообще вот первые, наверное, ну, 7 даже веков, можно сказать так, да, эпоха соборов вселенских, это, угу, вот такое вот борьба с пережитками, угу, прошлого, и только потом уже, да, уже средневековье, это уже такое устоявшееся христианство, угу, вот, можно сказать. Ну, вот, если коротко, то так. Когда здесь речь идет о разделениях...
0: Да. Разве разделился Христос? Да,
1: да. В 11 стихе. «От домашних хлойных сделалось мне известным, что, значит, у вас есть разделение».
0: Угу.
1: Да. Вообще разделение по-гречески хорошо знакомое нам слово. Вот. Хайресис. Ереси.
0: Да.
1: Да. Ереси – это, значит, вот что-то неправильное. Ереси – это инакомыслие. Да, вот разделение. Разделение в смысле, вот одни думают так, другие так. Споры, которые в связи с этим появляются. Вот, вот эта тема преодоления разделений, преодоления ереси и выработка правильного вероучения, это вот как раз вот эта вот тема, о которой я говорил. Тема

0: становления христианства в этом трудном для проповеди языческом мире, богатом всем. Материальным, и философией, и искусством, и всем, как это можно было переделать. И вот, вот прямо с этого апостол Павел начинает послание к Коринфянам. Переделка.
1: Вот, здесь, да, я сказала, что до конца главы, вот если мы смотрим дальше с 18 по 31 текст, и берем здесь, да, это мудрость мира, да, вот мы, наверное, не успеем зачитать все эти тексты, вот что бы вы могли сказать, какие тексты из этого отрывка нам важны, то есть какую мудрость мы можем извлечь из вот последующих текстов данной главы?
0: Да, вопрос, конечно, как большое уложить в коротко.
1: Да, да, да, да, да.
0: Самое трудное, что может быть, да. Да. Ну, смотрите, если вот вернуться к разделениям, да, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. В чем проблема? Проблема в том, что в античной культуре люди искали мудрости, ну так, если просто. Мудрости. Да. Ну, сегодня это значит, если так, какую-то параллель провести с современным миром, это образование, это знание. Ну, в общем-то, да. Знание сегодня в приоритете, да? Но это немножко больше, чем знание в прикладном смысле слова, мудрость, да? Она даже окрашена каким-то таким религиозным оттенком, потому что гностицизм – одно из таких античных, ну, псевдорелигиозных движений, скажем так, да, вот, оно подразумевало вот некую мудрость, как сокровенное знание, помогающее человеку обрести вот вечность, да, обрести, выйти как бы за пределы этого материального мира и соприкоснуться с этим миром Платона, миром потустороннего, ну, другого мира, мира идей. Вот, и апостол Павел в первой главе к этой теме постоянно возвращается. Мудрость, вот, да, вот мы с вами, если читаем, «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Вот, а вот эти разделения, я Павлов, я Кифин, я Аполосов, то есть это были учителя. И люди себя причисляли, ага, это вот этот вот мудрец, вот он может мне сообщить это тайное знание, значит, эту премудрость, которая откроет мне глаза, значит, на то, что я вот раньше не видел, и сделает меня, значит, причастным к горним, значит, знаниям, горним мирам, я вот обрету какое-то вот такое совершенство. Вот вокруг этой темы все послание Коринфянам и вращается. Так. Как обрести вот эту вот премудрость? И апостол Павел говорит, что эта премудрость не в гностической философии, да, не в гностических учениях, а во Христе. Хотя с точки зрения как бы этого мира это выглядит странно, как он говорит, юродство проповеди здесь.
1: Да, ну, юродство проповеди, 21 текст.
0: Да. Ну вот, если коротко, это вот об этом первая глава. Она. Ну и последующее все в послании к Коринфянам, собственно говоря.
1: То есть получается, что, да, вот здесь также мы читаем, вот в этом отрывке, да, что погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. То есть нам нужно больше познавать Христа, да, и тогда мы будем призванными.
0: Да, можно сказать так. Просто, понимаете, вопрос в чем? Вопрос в том, что на чем мы строим свое мировоззрение, свое убеждение, свою веру. На авторитете учителей, ну, здесь гностических в данном случае, мудрецов, философов, сильных этого мира, или на откровении. Вот Христос – это откровение от Бога, то есть это прямое откровение. Написано, что, да, Бога никто никогда не видел, но Сын, сущий в недре отчим, Он явил, Он открыл Бога. И апостол Павел в послании к Коринфянам постоянно возвращается к этой теме. Вот. Не на учителей гностических смотреть, не на мудрецов этого мира. Вот. То, что было очень популярно. Это было в тренде, как сейчас говорят. Да?
1: Да.
0: А смотрите на Христа, как на откровение Божие. Вот. И там, где это входит в противоречие, да, откровение Христа и мудрость мудрецов, конечно, избирайте Христа и отказывайтесь от мудрецов этого мира. Да.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за столь мудрый разговор, да, и за разбор первой главы.
0: Ну, да, к сожалению.

0: времени
1: у нас не так много.
0: Нет, да.
1: Да, но мы смогли рассмотреть какие-то такие базовые вещи. Я думаю, что наши зрители прочитают эту главу и помогут, да, уже, точнее, смогут разобраться в этой главе вместе с нами. Бог видит церковь и верующих иначе, чем люди. Он считает их святыми за веру в Иисуса Христа и следование Его учению. Эта вера дает им силу, единство и новую жизнь через любовь и поддержку Бога. Пусть Божий мир будет с вами.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о
0: хвастовстве.
1: Да, точно, о хвастовстве.

0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был.

0: так важный сыр рыцарь. Скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнула от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустилась, смеясь.
2: Марк, а ты заправду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом.
4: Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Но раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп. Пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать. У ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем же разница?
2: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом. А хвастливые – это такие люди.
3: Тоже с хвостом.
2: Нет, хвастливые – это люди, которые выставляют себя на показ. Представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
3: То есть люди не с хвостом, а с носом.
2: Ну почему с носом-то?
3: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
2: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
3: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
2: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
3: Давай, может, тогда ты сможешь распутаться.

0: случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина по одному от каждой из сторон выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
2: «Эй, вы, трусы!» – закричал Голиаф. «Выходите вперед, я одолею любого! Никакой бог вам не поможет!»
0: Много дней Голиаф похвалялся своей силой, но никто из израильтян так и не решился сразиться с ним.
1: Но вот однажды на место будущего сражения пришел Давид. Он был еще очень юн, поэтому на войну его не брали. Он просто принес своим братьям хлеб.
0: Вдруг Давид услышал, как Голиаф хвастается и насмехается над Богом и его воинством. Ему стало стыдно за своих братьев, и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи. Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился.
2: «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
1: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью пращи запустил его в Голиафа.
1: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
0: В этот день израильское войско одержало великую победу.
1: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
0: Ну как, теперь тебе все ясно?
1: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
0: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам. И что в любом добром деле нам помогает Бог.
1: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
0: Какое дело?
1: Не показали ребятам, как мастерить змею.
0: Тогда давай покажем.
1: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
0: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
1: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самые хвостливые, то есть хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то. Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А, его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года у полных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну, а нам пора прощаться.
1: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
0: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
1: До свидания.
2: Пока.
0: До новых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: скучно с тобой, Маш. Я и не знала, что ты так резво скакать умеешь.
1: К скачкам готовлюсь.
0: А ложь твоя тоже на соревнования придет? Или по телевизору на тебя смотреть будет?
1: Почему? Мой конь уже со мной, между прочим. Зовут Шустрик.
0: Ой, не могу. Представил себе. Первое место занял Шустрик Маши Грачевой.
1: А чего-то смешного. Очень даже может быть, что я приз получу. Сегодня я и Сережа Сироткин будем говорить
2: о наградах,
1: призах и подарках. Сереж, а ведь я могу победить.
0: Ты такой чемпионат во сне, что ли?

0: Сейчас ты этот сон сам увидишь.
1: Это не совсем обычные скачки. Здесь всю самую сложную работу выполняет не конь, а наездник. А лошадь – мягкая игрушка на деревянной палке. В Финляндии игра в лошадки очень популярна. В нее играют более 10 тысяч человек. А на национальное состязание в городе Ванта приезжает около 1000 зрителей со всей страны. Участвуют в основном только девочки.
2: Думаю, это развлечение для девочек. Тут они чувствуют себя свободными.
1: Девочки очень гордятся своими скакунами. Изготавливают их, как правило, дома своими руками и ярко украшают. Также дают необычные клички, например, Чатануга или Панда.
0: Ну дела! Маш, ты как в другой стране, а у нас ты тут одна скачешь. А давай я с тобой буду состязаться? Давай, только футбол. Так ты меня в второй раз лучше играешь. Так я и тебя научу. Будешь тренироваться и, может быть, тренироваться. А я хочу сразу победить. Тогда мне дадут награду. Все будут меня хвалить и дружить захотят. А что, разве дружат только с победителями, что ли? Пойдем, спросим.
3: Ты бы хотела победить в каком-нибудь конкурсе, соревновании, быть в чем-то лучшей?
4: Да, конечно бы хотел.
5: Да.
4: Ну, да, хотелось бы.
6: Да.
7: Да, хотел бы.
8: Да.
3: Почему?
8: Ну, потому что я люблю побеждать.
5: Потому что быть лучше – это круто.
6: Ну, это прикольно.
8: Хотела бы быть в чем-то лучше.
5: Хочешь ты больше талантов твоих находить?
4: Ну, потому что тогда типа будут знать, что ты смог выиграть, что ты старался.
9: Можно будет похвастаться перед друзьями. Дома больше грамот будет.
7: Я хочу быть достойным,
10: потому что я могу получить кубок или медаль.
3: А какую награду ты хотел бы получить?
5: Я что-нибудь большое.
4: Ну, даже не знаю, такой вот подарок необычный.
9: Медаль.
8: Золотую медаль, конечно.
10: Куча конфет.
4: Ну, уважение и еще что-нибудь.
7: Золотой кубок. С каким человеком тебе хочется дружить?
4: С добрым, вежливым и очень аккуратным.
10: Который всегда тебе помогает. Который тебя не предает.
7: С самым близким, например, с родителями.
4: Ну, с хорошим, с добрым, который не обманывает.
3: Как ты думаешь, с кем люди хотят дружить больше? С теми, кто занимает первые места, или с теми, кто делает им добро?
4: Те, которые делают добро, потому что если они будут делать добро, то они могут в соревнованиях победить.
8: С тем, кто делает добрые дела.
5: С тем, кто делает им добро.
10: Скорее, второе, с теми, кто делает им добро.
8: Добрые люди, они как-то поприятнее.
4: С теми, кто делает им добро.
3: Почему именно с добрыми людьми хочется дружить больше?
4: Потому что в какой-то трудной ситуации они могут тебе помочь.
8: Приятнее дружить с теми, кто тебе, например, косы заплетает или подарки дарит.
5: Ну, потому что я сам больше стараюсь делать добрые дела, и чтобы иногда друзья брали пример, или я с них брал пример.
10: Потому что они могут помочь, ну, в трудную минуту.
5: Ну, потому что когда добрые люди, ты становишься добрым.
8: Спасибо.
0: Ну, дела. С добрыми хотят дружить больше, чем с победителями.
3: Так можно и добро делать, и побеждать. Одно другому не мешает.
0: Ой, ну хорошо, что я уже добрая. Осталось только подумать, в чем победить, чтобы приз-то получить.
3: А что тебе больше всего нравится делать?
0: Играть, гулять.
3: А таланты у тебя какие-нибудь есть?
0: Поешь, танцуешь, рисуешь? Нет у меня таких талантов, Сереж.
3: Ну не расстраивайся. Каждый может делать что-нибудь доброе, радовать других.
0: Как мне не расстраиваться, если свиньи рисуют лучше, чем я?
3: Я

0: твой талант придумывать смешные истории.
1: Ничего я не придумываю. Вот, смотри.
2: Эту свинку из ЮАР могла постичь участь большинства ее собратьев, если бы не уникальный талант. Хрюшка проявила небывалые способности к рисованию. Теперь она преспокойно коротает дни в окружении виноградников. Весьма неплохо, учитывая, что ее картины продают по цене от 280 до 2000 долларов США.
0: Ну дела! Так если уж и я свой талант открыла, то ты и подавно найдешь его. Что у тебя лучше всего получается делеть?
3: Какая-то на шустрике.
0: Ну и скачи, будешь людей веселить.
3: А побеждать кого я буду?
0: Врагов своих.
3: У меня их нет.
0: А нытье? Жаловаться ты любишь?
3: Ну, бывает.
0: Открою тебе важный секрет. Очень важный. Если станешь замечать хорошее вокруг и благодарить Бога, то станешь победительницей грусти.
3: А награда какая?
0: Радость.
3: А разве настоящая награда такой бывает?
0: А пойдем спросим настоящего победителя. Он во время войны освобождал нашу страну от фашистских захватчиков.
3: Точно, у него и награды, наверное, есть.
4: Это вам.
5: Спасибо, Маша, спасибо.
4: Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а сколько вам было лет, когда вы пошли защищать нашу страну от врагов?
5: Мне было 17 лет.
4: А что было самым страшным на войне?
5: Самым страшным было ползти к дзоту. Дзот – это деревянная земляная огневая точка, вроде блиндажа, несколько накатов, там бревен засыпаны землей и амбразуры. А в амбразурах там пулеметы. Надо было подползти на 15-20 метров к этому дзоту и выстрелить огнем, огненной струей из огнемета, который у меня был на спине, а в руках огнеметное ружье. Я полз, смотрел в амбразуру, а в ней была моя смерть, дуло пулемета немецкого. Я полз и думал, выстрелит или нет. Но пулемет молчал. И это спасло мне жизнь. Мои товарищи, которые штурмовали другие огневые точки, многие из них погибли. Страшно было.
4: Что вы чувствовали, когда получили свою первую медаль?
5: Ну, особой радости не было. Потому что то, что я пережил, было страшно.
4: Какую награду вы считаете самой ценной, пройдя войну?
5: Самые ценные награды – это Орден Славы. Но самое главное, я считаю наградой жизнь, которую мне посчастливилось сохранить. Меня как будто оберегал какой-то ангел-хранитель.
4: О чем вы мечтали, когда закончилась ваша служба в армии?
5: Мечтал попасть домой, продолжать учиться в школе, потом в институте. И это, в общем-то, моя мечта осуществилась. После армии, работая на авиационном заводе, я строил самолеты и написал книгу. Я хочу их подарить моим

0: соратникам по съемкам. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Значит, я там напишу ваши имена.

0: интересного. Жизнь одним словом.
1: Поздравляю тебя, Маш, с большим подарком.
0: Ну дела, ты мне подарок приготовил?
1: Не я, а Иисус Христос. Он победил смерть и сказал, что всем, кто в него верит, он дарит...
0: Я знаю, вечную жизнь.
1: Да,
0: в Библии прям так и написано. Всякий верующий в него, если умрет, то живет.
1: Вот это...

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег своим безумным пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу радость жизни?

кто я, что тот, кто обладает всей Вселенной, пришел на Землю ради меня. А я знаю, что если бы на Земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библии уже более 3500 лет.
1: Текст сам по себе древний, дошедший до нас через века совершенно чудесным образом.
2: Библия, к сожалению, превратилась в музейный экспонат.
3: Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
4: В этой программе история библейского текста. Первая печатная Библия. Что такое текстология? Рукописи Ветхого Завета.
5: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. Текст Библии – это текст довольно сложной истории. Мы ее просто поделим на несколько этапов. Первый этап, вероятно, изначально текст звучал, а затем записывался. Один библейский

0: герой Давид, царь Давид, сначала был пастухом, и когда он пасет овец, вероятно, песню поет. И у него возникает интересный образ «Господь пастырь мой». Так возникает, например, Псалом 22.
1: Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня».
0: Затем этот текст ложится на бумагу. Он нужен уже для того, чтобы люди могли этот текст исполнить. Изначально псалмы пелись в храме. Записанные тексты организовывались в сборник. Ясно, что псалмы написаны в разные времена. Однажды кто-то должен был собрать воедино. И надо сказать, что в книге Псалтырь, например, 5 сборников. Затем мы понимаем, что тексты переписываются от руки в течение достаточно большого периода времени. То есть возникают списки. То есть бытование текста было рукописным. Но при этом, если тексты существуют в каком-то определенном сообществе, это сообщество заботится о том, чтобы эти сами сборники были идентичными. На этом этапе, конечно, возникали ошибки, но ошибки эти были очень незначительные. В классе идет диктант, например, представьте себе такую ситуацию, да, и учитель диктует, читается он его, по крайней мере, трижды, второй раз медленно, чтобы ученики по слогам, ученики могут что-то пропустить, что-то написать дважды, не говоря уже об ошибках, которые орфографических или пунктуационных. Когда мы говорим о переписывании, один человек переписывает с другого текста, то он может пропустить какую-то строку написать дважды, такое возможно, но следующий переписчик за ним может исправить эту ошибку, а может ее повторить. Иногда некоторые заметки на полях, которые делали переписчики, вносились в текст. Но исследователи текста говорят, что существует некоторая текучесть переписанного текста, но она незначительная. Чаще всего это касается похожих слов. Например, в русском языке «нас» и «вас» – это два слова – отличаются одной буквой. «Нас» и «вас». В греческом то же самое. «Хюмейс», «хемейс», да, то есть одна буква поменялась, меняется абсолютно «мы», «вы» меняется совершенно. То есть вот такие описки встречаются достаточно часто. И иногда это не принципиально. То есть это можно легко объяснить, можно выяснить, что имеется в виду. Но затем наступает этап, когда текст кодифицируется, то есть становится неизменным, закрепляется некий список. А вот с середины 15 века начинается совершенно другая эпоха. Эпоха массового книгопечатания. Книгопечатание делает книги сотнями. То есть сначала сотнями, потом и тысячами.
1: В середине 15 века Иоганн Гутенберг из Майнца стал первым человеком в Европе, который придумал отливать буквы из металла в зеркальном виде и собирать их на рамке, которую затем мазали чернилами и делали оттиск на листе бумаги.
0: Главным трудом Иоганна Гутенберга стала 42-строчная Библия. Первая напечатанная книга этим методом была латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Вот. И он его делал в течение года. Датой книгопечатания считается 1455 год. Книга сохранилась, дошла до наших дней. Это 1272 страницы превосходно напечатанной книги. Вот. Всего было 180 экземпляров. Вот, большинство из них было на бумаге, и только 45 экземпляров на пергаменте, на кожаном варианте. А до нашего времени дошло около полусотни. 47, и только 21 полная. А в России тоже 2 экземпляра есть. Оба они были вывезены в 45 году из Германии. Один лист такой Библии может стоить около 80 тысяч долларов. А стоимость полной Библии измеряется в десятках миллионов. Но, конечно, мы должны понимать, что у Библии есть две части – Ветхий Завет и Новый Завет. И если Новый Завет был написан на греческом, то Ветхий Завет был написан на еврейском. И у этих двух частей Библии немножко разная история. Мы поговорим о науке, которая занимается текстами. Эта наука называется текстология.
1: Текстология – это область филологической науки об истории текстов и принципах их издания. Библейская текстология изучает все доступные рукописные источники, устанавливает взаимоотношения между ними и восстанавливает, насколько это возможно, первоначальный текст.
0: В практическом подходе это не то, не то, не

0: То, что мы пытаемся представить себе, как выглядел текст изначально, как он был написан каким-то автором, это скорее ответ на вопрос, почему мы переводили именно вот этот библейский текст. Почему именно этот текст мы считаем Ветхим Заветом. Итак, нам нужно для себя ответить на вопрос, какие рукописи Ветхого Завета сохранились, какие из них заслуживают доверия как наиболее близкие к тем, что изначально были написаны библейскими авторами. То есть изначально текст Писания был написан на древнееврейском и арамейском языках. Причем евреи называют его Танах, то есть Тора Невиим Кетувим, а мы называем его Ветхим Заветом. В Институте перевода Библии, в котором я работал, для перевода мы использовали стандартное издание Библии Хебрайка Штутгартензия. То есть это Библия еврейская, изданная в Штутгарте под редакцией Рудольфа Китера. Было уже 4 издания, сейчас подготовлено 5-е. В ней содержится так называемый масорецкий текст.
1: Масорецкий текст. От еврейского «масара» – передача, предание. Название древнееврейского оригинала текста Ветхого Завета, который в неискаженном виде передавали из поколения в поколение еврейские ученые-книжники. Главной целью масоретов было не только сохранить правильное произношение текста, но и зафиксировать это произношение на письме с точностью до знака. Масора создавалась в течение приблизительно 1000 лет.
0: И масорецкий текст – это средневековый представитель одной из групп древних текстов Библии. На раннем этапе он был признан одним из основных течений в иудаизме в качестве единственного текста. То есть, с одной стороны, тут использовались сведения древней традиции. То есть, этот текст был 7-11 веков нашей эры. И в X веке была такая семья Бен-Ашеров из города Тиверия. Они этот текст составили. Самый известный текст из этой группы – это «Кодекс Ленинградикус» или «Ленинградский кодекс». Он хранится в Ленинграде, в Петербурге теперь, и датируется 1009 годом. Практически этим текстом пользуются все переводческие группы. Этот текст очень тщательно передает какие-то вещи, и если какие-то вещи непонятны, то редакторы этого текста на полях пишут. Вот напечатано так, нужно читать вот так. Иногда невозможно некоторые места понять, поэтому приходится прибегать к помощи других переводов еврейского текста. И один из главных советчиков наших, к которым мы обращаемся, это греческий перевод, который был сделан в 3-2 веке до Рождества Христова. Причем перевод был сделан с еврейского на греческий. Делали его 72 человека, поэтому он называется перевод 70 или перевод 70 толковников. По-русски это слово септуагинта. Там мы могли найти подсказку для решения самых разных переводческих задач. Впрочем, до нас дошли разные свидетели библейского текста Ветхого Завета. Это кумранские рукописи, и это достаточно древние тексты.
1: Кумран – это пустынная местность в Израиле, где очень сухой климат. Там были найдены рукописи библейских текстов. 3 век до нашей эры, 2 век нашей эры.
0: То есть там было найдено 11 пещер. И все эти пещеры исследованы, все рукописи извлечены и уже теперь опубликованы практически все.
2: Для библеистов, которые изучают текстологию еврейской Библии, находки были просто уникальны, потому что кумранские рукописи Библии – древнейшие, которые у нас есть на еврейском языке. Плюс найдены были кусочки из септуагинт, тоже из греческого текста, тоже в очень древнем виде. Вот, то есть они до нашей эры еще. Это уникальные рукописи вот, в плане библеистики тоже, потому что мы видим древнейшую форму текста, известную нам, гораздо более древний, чем масорецкий текст, которого, скажем, переведена вот наша синодальная Библия и все остальные тоже.
0: При переводе Библии мы пользовались тем подходом, который стал применяться с XIX века. Решили для переводов использовать масорецкий текст, то есть текст, подготовленный еврейскими учеными. Они оформили текст, они добавили у него знаки, обозначали гласные. Вот. Причем эти гласные они обозначаются различными знаками, либо черточками, либо точки внизу, вверху, внутри буквы, черточки внизу, знаки ударения, знаки пения. Правда, некоторые согласные у евреев тоже приобретают, некоторые согласные.

0: согласно, они сделали их приобретающими функции гласных, чтобы все-таки при помощи согласных тоже можно передать были гласные звуки. Мы уже сказали, что рукопись, с которой мы делали наш перевод, называется «Кодекс Ленинградикус», хранится в Санкт-Петербурге. Рукопись этого научного обращения называется «Б-19А». Но группа масоретских текстов очень многочисленная. На самом деле их около 6 тысяч.
1: Группа масоретских текстов включает в себя около 6 тысяч рукописей. Из них 2700 восходят к периоду до 1540 года. 6 кодексов к X веку, 8 к XI веку и 27 к XII веку.
0: Когда не ясно, что имеется в виду в юридическом тексте, греческий перевод нам может помочь. Например, такой пример. Псалом 21, стих 17. Там написано: «Псы окружили меня, обступила толпа злодеев, пронзили руки мои и ноги мои». Вот в еврейском тексте написано «как лев, руки и ноги мои». Что это «как лев», никто не знает. Возникает проблема, как же это понимать? Евреи предлагают, что там пропущено слово «терзают». «Как лев терзают руки и ноги мои». Но в Септуагинте там есть другое слово. Там используется слово, может быть, которое можно перевести как «пронзили». Там, или еще одно место. Скажем, в книге «Бытие» в главе 4, стихе 18 сказано. «Каин сказал брату своему, Авелю». А затем сразу что написано, что в поле он убил брата своего. Греческий перевод, для того, чтобы была здесь ясность, для связи между предложением включает слово «Каина». Он говорит брату: «Пойдем в поле». Эти слова есть и в переводе под редакцией Кулакова. «Сказал брату своему, пойдем в поле». И мы отвечаем внизу, что такие слова встречаются в Септуагинте.
1: «Познал Адам жену свою, Еву. Она зачала и родила Каина, и сказала: обрела я человека, дар от Господа обрела. Потом родила она Авеля, брата Каина. Авель пас овец, а Каин возделывал землю. Пришло время, и Каин принес Господу плоды земли, а Авель – наилучший дар из первого приплода стада своего. Господь благосклонно посмотрел на Авеля и его жертвоприношение, а на Каина и его жертвоприношение не посмотрел. Каин сильно разгневался, и взор его поник. Тогда сказал Господь Каину: отчего ты так сильно разгневался? Отчего поник взор твой? Если намерения твои добры, разве не поднимаешь ты голову? А если не добры, грех притаился у порога. Овладеть тобой он хочет, но ты можешь господствовать над ним». Каин сказал брату своему Авелю: «Выйдем в поле». И как только они вышли в поле, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
2: «Где же Авель, брат твой?»
1: – спросил Господь Каина. «Не знаю», – ответил тот, – «разве я сторож моему брату?» И сказал Господь:
2: «Что ты сделал? Я слышу, как кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне ты проклят, отвергнут землей, что поглотила кровь брата твоего, твоей рукою пролитую».
0: Ну, а что же касается деления на главы и стихи, то они гораздо более позднего происхождения, и они ведут свое начало именно от латинского перевода Библии.
1: На главы Библию разделил архиепископ Кентерберийский Стефан Лэнгтон, Англия, работавший также в Париже. Древнейшая рукопись, содержащая его деление, парижская, 13 века.
0: А уже когда мы говорим о переводе деления на стихи, то парижский печатник Этьен разделил Библию на стихи 3 века спустя. Современные переводчики опираются уже на компьютерные тексты Священного Писания, над которыми, благодаря современным технологиям, могут работать много специалистов. Значит, вероятность ошибок уменьшается. Есть много разных программ, которые позволяют разбирать оригинальные тексты на иврите даже тем, кто знает еврейский язык на начальном уровне, умеет читать словарем.
3: Мы с вами получили Библию в таком виде, вот, в котором она была. Вот, христианство пришло, дали нам ее.

0: Вот она такая и есть. Мы ничего не меняли там. Вот. А что было до этого? Ну, вот. То есть Христос пользовался более-менее этой же Библией. Да? Не более ее ранней версии, а именно вот этой. Вот это самое главное.
1: Евреи очень заботились тем, чтобы текст был сохранен как только возможно, насколько это возможно в человеческих усилиях. Они пересчитывали количество букв в каждой книге. И у них было в конце каждой книги написано число этих букв. Каждая рукопись завершается числом букв, которые они записали здесь. Каждый раз после переписывания рукописи они занимались счетом букв. И число букв должно сойтись. Существовала проверка на читабельность. То есть рукопись давали читать мальчику 10 лет, который умел читать. Если мальчик 10 лет прочитает правильно текст, значит, текст пригоден для богослужения. Если он прочитает с ошибками, много ошибок будет, текст выбрасывали и переписывали заново. То есть у текста был ряд проверок, которые мало переписать текст, его еще нужно проверить. То есть у текста был еще этап проверки. То есть это такая была приемка, которая позавидует современной технологии.
2: Я убежден, что Библия становится все привлекательней по мере того, как уясняется человеку. Библия говорит к сердцу каждого поколения, а мерилом для оценки жизненности и силы народа будет всегда его отношение к Библии. Тем великим уважением и благоговением, с каким к ней относятся столько народов и поколений, она обязана своей собственной ценности. Она не есть книга национальная еврейского народа. Она книга всех народов. Записанные в ней исторические события одного народа служат прообразом жизни каждого христианина и всей Церкви Христовой. Они даны нам всем для спасительного поучения. Она одна связывает историю с происхождением мира и продолжает ее до конца этого, данного человеку, временного периода. Библия – вечно живая книга. И пока существует мир, никто не скажет, я ее понимаю во всем ее объеме, во всех ее подробностях. Чем выше будет уровень образованности, тем больше значения для действительно мудрых людей будет иметь Библия как основа и как орудие воспитания.

0: Этого писателя считают самым русским из великих русских писателей. И между тем наиболее всечеловеческим по своему значению и по своим темам. Он любил прежде всего живую человеческую душу во всем и везде. И верил, что все мы род Божий. Каждый раз, когда мы перечитываем произведения этого художника, он открывается нам все с новых и новых сторон. Фёдор Михайлович Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года. Его отец Михаил Андреевич был хирургом в госпитале для бедных. Мать Мария Федоровна происходила из купеческого рода. Она занималась в основном домом и детьми, которых было семеро. Самое важное впечатление, которое вынес из детства маленький Федя, было следующим.
1: С тех пор, как себя помню, помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть

0: чуть не с первого детства. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным.
1: Эту мысль подтверждает и брат Достоевского, Андрей.
0: Первую книгу для чтения у всех нас была одна. Это священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке. Собственно, 104 священных истории Ветхого и Нового Завета.
1: Тяжело пережив смерть матери в 1837 году, Достоевский по решению отца поступил в Петербургское военно-инженерное училище, одно из лучших учебных заведений того времени. Он окончил его в 1843 году и был зачислен на службу в чертежный отдел инженерного департамента. Через год он вышел в отставку, убежденный, что его призвание – литература. Первый роман Достоевского «Бедные люди», написанный в 1845 году, был опубликован Некрасовым в петербургском сборнике. Белинский провозгласил «появление необыкновенного таланта». Но удачно начавшаяся литературная деятельность трагически оборвалась. Дело в том, что Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского, который объединял приверженцев французского утопического социализма, где обсуждались не только и не столько литература, сколько социальные вопросы, бедственное положение простого человека. Естественно, вольнодумцы критиковали и самодержавие, царскую власть и ее произволы. На одном из таких вечеров полиция арестовала всех участников кружка. Достоевский был помещен в Петропавловскую крепость, в стенах которой он пробыл целых 8 месяцев.
0: Следствие признало неблагонадежного молодого человека виновным в умысле на неспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка и приговорило его к смертной казни, которая, к счастью, была заменена каторгой. Достоевский и его сотоварищи были в это время уже на эшафоте и готовились к смерти. Федор Михайлович пережил помилование как воскрешение из мертвых.
1: Ночью 24 декабря 1849 года Достоевский в оковах был отправлен из Петербурга по этапу. 10 января 1850 года он прибыл в Тобольск, где в квартире смотрителя произошла встреча писателя с женами декабристов – Анненковой, Муравьевой, Фонвизиной. Они подарили ему Евангелие, которое он хранил всю жизнь. Этот дар стал событием в жизни Достоевского, залогом его будущего перерождения убеждений, основанием его новой жизни. По сути, книга и Достоевский разделили выпавшие на их долю испытания, сохраняя друг друга. Когда он 20 лет спустя вспоминал о своих страданиях, он часто говорил о том, что только Евангелие помогли ему вообще сохранить надежду. Только эта книга поддерживала его. Всякий раз, когда он к ней обращался, он чувствовал себя наполненным новой энергией и силой. Достоевский пишет в романе «Братья Карамазовы».
0: Что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? Точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих. И названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных. Эта книга непобедима. Эта книга человечества.
1: Пробыл Достоевский в каторге с последующим поселением немалый срок – 10 тяжких лет, который он оценивал позже, как христианин, положительно.
0: Меня спасла каторга. Совсем новым человеком сделался. Когда я очутился в Петропавловской крепости, о, я думал, тут-то мне и конец. Думал, 3 дней не выдержу.

0: вдруг совсем успокоился. Сибирь, каторга, говорят, ужас, озлобление. О законности какого-то озлобления говорят. Ужаснейший вздор. Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью. Я там себя понял, голубчик. Христа понял. Русского человека понял. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову. Теперь они только возвращаются. Да и то не так ясно.
1: Период заключения военной службы был поворотным в жизни Достоевского. Он стал глубоко религиозным человеком. Единственным идеалом для него на всю последующую жизнь теперь является Иисус Христос. После смерти Николая I и начала либерального царствования Александра II участь Достоевского, как и многих политических преступников, была смягчена. Ему возвратили дворянские права. Он вышел в отставку в 1859 году в чине подпоручика. Достоевский получил разрешение жить в Твери, затем в Петербурге. В это время он опубликовал повести «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково» и его обитатели, а также роман «Униженные и оскорбленные». Почти 10 лет физических и моральных терзаний обострили восприимчивость Достоевского к человеческим страданиям, усилили напряженные поиски социальной справедливости.
0: У Достоевского был только один всепоглощающий интерес. Только одна тема, которой он отдал все свои творческие силы. Тема – это человек и его судьба. Человек для него – это центр бытия. Солнце, вокруг которого все вращается. Все в человеке и для человека. В человеке – загадка мировой жизни. В человеке и через человека постигается Бог.
1: И именно исключительное отношение Достоевского к человеку делает его христианским писателем. Известный русский философ Николай Бердяев так писал о нем.
0: Достоевский – глубоко христианский писатель. Я не знаю более христианского писателя. И споры о христианстве Достоевского обычно ведутся на поверхности, а не в глубине.
1: Известно исповедание веры Достоевского. В 20-х числах февраля 1854 года, то есть едва выйдя из острога, он пишет в письме к Ванвизиной.
0: «Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ веры прост, вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, что если бы мне кто-то доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».
1: Достоевский мечтал написать роман о Христе. Но это очень сложная задача. В романе «Идиот» он только прикоснулся к этому образу. Сам автор так указывал.
0: «Идея романа моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее. Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь».
1: Достоевский изображает в «Князе Мышкине» открытость, чистоту, простоту, наивность, но без глупости. Сердце, которое отзывается на чужую боль и даже на чужой стыд. В присутствии этого человека людям становится легко. Им не хочется делать зло и причинять боль друг другу.
0: Многие герои Достоевского, подобно автору, обращаются к Священному Писанию. В романе «Преступление и наказание» Родиону Раскольникову, приступившему библейскую заповедь «Не убивай»,

0: приходит отмщение в виде внутренней катастрофы и потребности очиститься.
1: Ему помогает бедная несчастная Соня, которая читает Евангелие от Иоанна 11 главу. Этот довольно длинный отрывок о воскрешении Лазаря практически полностью приведен в тексте романа. Подробно описана эмоциональная реакция на евангельский текст героев, убийцы и блудницы, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Раскольников потрясен библейским повествованием, поскольку прочитанная история чрезвычайно близка к случившемуся с ним трагедии. Он духовно мертв и близок к гибели. Жизнь – то, чего он хочет. По сути, воскрешение – это то, в чем он крайне нуждается. Именно поэтому он так поражен фразой Иисуса.
0: «Я есть воскресение и жизнь».
1: Достоевскому принадлежат изумительные слова, что красота спасет мир. Для него не было ничего выше красоты. Красота божественна. В своих убеждениях он не отделял истину от добра и красоты. В своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Владимир Соловьев так говорит об этом.
0: Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв. Истина, отвлеченная, есть пустое слово. А красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся во Христе бесконечность человеческой души, способность вместить в себя всю бесконечность Божества. Эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота.
1: Фёдор Михайлович Достоевский верил в бесконечную силу человеческой души, которая торжествует над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Действительность Бога и Христа открылась писателю во внутренней силе любви и всепрощения. Он считал эту всепрощающую благодатную силу основанием и для внешнего осуществления на земле того царства правды, которого он так жаждал и к которому стремился всю свою жизнь.

0: и он, отверзши уста свои, учил их.
1: После своего крещения Иисус Христос, возвратившись из пустыни, начал публичную проповедь. В Евангелии говорится, что Христос посещал синагоги, города, и за ним часто следовали толпы народа. Христос не идет в пустынные места, как это делал Иоанн Креститель, но направляется к людям, в те места, где они собираются. Кроме того, Иисус выполняет также другую, чрезвычайно важную часть своей миссии. Он наставляет тех своих последователей, которые постоянно следуют за ним и имеют возможность воспринять его учение в наибольшей полноте, то есть своих учеников. Западноевропейские художники довольно часто обращаются

0: обращается к теме проповеди Христа в своих произведениях. Безусловно, так называемая Нагорная проповедь занимает особое место не только в Евангелии, но и в живописной традиции. Потому что Христос на горе изъясняется наиболее полным, прямым и открытым образом. Нагорная проповедь – первое записанное в Евангелии публичное выступление Иисуса. Перед нами фреска «Фра Беата Анжелика. Христос и 12 апостолов» или «Нагорная проповедь», которая находится в келье монастыря Сан-Марко во Флоренции. В середине 15 века Фра Беата Анжелика был едва ли не самым популярным и почитаемым художником во Флоренции. Художник изобразил Иисуса, поднявшимся на склон холма. Он сел посреди своих учеников, удалившись от толпы народа. В Евангелии говорится, что он учил. А учить можно тех, кто учится, то есть учеников. Фреска «Фра Беата» является учебным пособием для учеников Христовых, для монахов, которые в монастыре учились молитве и духовному размышлению. Для этого художник Фра Анжелика выработал особую иконографию. Важный аспект этой иконографии состоит в том, чтобы точно соблюсти соответствие между изображением и евангельским текстом. Монах, общаясь с изображением, уподобляется читающему священный текст. Таким образом, устанавливается взаимосвязь между медитативным чтением и созерцанием. Подобная практика формировала у верующего навык и потребность в чтении Священного Писания. Перед вами фреска еще одного известного флорентийского художника эпохи Кватрочента – Козимо Росселли. Он был удостоен чести в 1480 году вместе с другими расписывать стены Сикстинской капеллы. Темой росписи стала параллель между историями Моисея и Иисуса Христа. Таким образом, ставилась цель показать преемственность между Ветхим и Новым Заветом, а также преемственность между законом, данным Моисею, и посланием Иисуса. На фреске изображено сразу несколько эпизодов из Евангелия. Находится она на южной стене капеллы, напротив фрески «Схождение с горы Синай», также принадлежащей кисти Росселли. Здесь имеет место своего рода параллель в образе горы, как место, где Бог являет людям свою волю. В центре Иисус, окруженный апостолами. На горе Он проповедует перед народом этические принципы своего учения. Из Евангелия известны эпизоды проповеди Христа и с лодки.
1: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть от берега, и, сев, учил народ из лодки».
0: Голландские мастера эпохи барокко большую часть своих полотен отдают изображению природы и бытовых сцен. Перед нами картина нидерландского живописца и графика Корнелиста Софтлефена «Проповедь Христа из лодки святого Петра». Примерно в то же время написана картина известного голландского мариниста XVII века Вилларца Абрахама «Проповедь Христа на Генесарецком озере». Зрителю трудно угадать сюжеты картин и разглядеть маленькую фигурку Христа на корме рыбачьей лодки. Изображенный художником пейзаж не похож на берег Генесарецкого озера. Серое море, такое же серое, затянувшееся облаками небо, они напоминают родное для художника побережье Северного моря. И для мнимого сходства с землей обетованной они включают причудливые скалы, замки –

0: фигурки людей в восточных костюмах. В отличие от малых голландцев, картины которых мы только что посмотрели, великий голландец Рембрандт Харманс ван Рейн сосредоточен больше на образе Христа, а не на деталях или природе, которые его окружают. Перед нами афорт Рембрандта «Проповедь Христа». Это 1656 год. Христос стоит на небольшом белом возвышении, в глубине, в центре. Он стоит босой и одет в длинную одежду. Руки его подняты вверх. Жестикулируя, Христос объясняет собравшимся нравственные истины. Все во внешнем облике Иисуса, стоящего к нам лицом, просто. И лицо у Христа широкое, с сильно развитыми костями. Человек из народа, которому трудно говорить. Наклон его головы выдает его сострадание и попытку утешить собравшихся вокруг людей, которые заворожены его словами.
1: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они будут помилованы. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».
0: Христос выделяется из темного фона и из толпы. Он будто сам освещает своим духовным светом слушающих его людей. Он будто говорит из афорта и к нам, зрителям, рассматривающим изображение. Мы можем представить сильный звук его речи и оказаться в разорванном на переднем плане круге слушающих его людей. Христос дает надежду и отраду собравшимся вокруг него трудящимся и обремененным. Все внимательно и безмолвно слушают искренние и глубокие слова, исцеляющие души. Безусловно, проповедь Христа – одна из вершин Рембрандта-психолога. В сюжете афорта нет внешнего действия, но художник запечатлел главное – рождение в людях веры в чудо нравственного перерождения. Никогда еще искусство Рембрандта не служило так всецело единому душевному действию. Французский художник XIX века Джеймс Тиссо создал 350 произведений, посвященных новозаветным сюжетам. Практически все работы Тиссо, посвященные библейской тематике, писались или задумывались на Святой Земле. Библия Тиссо стала бестселлером в его время. Художник написал много картин, изображающих проповедующего Христа. Вот Христос в белых одеждах стоит на камне и простирает руки к людям, столпившимся ниже, на горе. А вот Христос учит учеников. Сцена представлена по-новому. Очень правдиво изображен палестинский пейзаж. Одежды и лица учеников списаны с натуры. Художник не изображает европейцев, переодетых в театральные старинные костюмы. На его акварелях мы видим подлинных людей пустыни. На Галилейском море развернулись многие главы евангельской истории. Здесь же Христос много проповедовал всем, кто последовал за ним, кто чувствовал духовную силу и красоту его слов. Его речения – как звук волн Галилейского моря, как волшебная музыка, которую хочется слушать и слушать. Мы видим так часто на картинах художников эмоциональное, неравнодушное восприятие личности Христа и его речей, потому что его проповеди волновали людей раньше, волновали художников, волнуют многих и в наше время.

Кто-то его зовет, кто-то гонит, кто-то отходит в смятении. Весь стиль проповеди учителя с неумолимой ясностью указывает на божественную природу проповедника. Учителя люди говорят по-другому. Они учат, что делать, чего не делать, стимулируют каким-то действием, разговаривают на уровне собеседника, говорят человеку о человеческом. Христос же говорит о своем, о божественном. Он не учит, как жить. Он рассказывает о своей природе, то есть о Царстве Небесном. Он говорит о себе, о своих ценностях. Волнует ли вас речи Христа каким-то высшим неземным звучанием? Слушайтесь в эти речи и всмотритесь в великие произведения искусства. Христос словно зовет нас куда-то к себе, куда мы еще не имеем прямого доступа, но какая-то частичка нашей природы распознает там свое.

0: В то время были на земле исполины. Это сильные, издревле славные люди.
1: Исполины – представители племен, живших на территории Палестины во времена Авраама и отличавшихся необычайно высоким ростом. В 15 главе книги «Бытие» эти племена названы рефаимами. С остатками этих племен израильтяне столкнулись при покорении Ханаана. Несколько исполинов участвовало на стороне филистимлян в их сражениях с Давидом. Рост самого известного из библейских исполинов, Голиафа из Гефа, составлял почти 3 метра или 6 локтей с пядью.
0: Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их.

Сейчас мы находимся на Даниловском болоте. Это ключевая орнитологическая территория. Здесь гнездятся тысячи сизых и озерных чаек.

чайками. Вот они там не разлетелись. Давай-ка сейчас я посмотрю. Сейчас. Чем они там занимаются? Похоже, что сидят. И похоже, что можно подойти.

0: если это не островок. Свои гнезда чайки устраивают на таких вот сфагновых мысах, островках. Вот мы находимся на болоте, и подо мною все качается. Это так называемая сплавина. Здесь нужно быть осторожным, можно провалиться. Да, довольно глубоко. Сплавина тут оказалась тонкой. Но, тем не менее, этот ковер из мха для нас тонкий, а чаек он прекрасно выдерживает. И это тоже определенная безопасность, потому что не всякий может по этому ковру добраться до чаечьих гнезд. О, вот остатки чайки, которые растерзал, скорее всего, ястреб-тетеревятник. Ну, хищников, врагов у чаек достаточно. Жизнь чаек непростая. Вы услышите? Вот пошли их сигналы тревоги. Ругаются. Может быть, между собой, а может быть, на нас. Заметили незваных гостей и предупреждают друг друга о возможной опасности. Крича об опасности, чайки защищают не только свои собственные гнезда и гнезда других чаек, но также самых разных соседей.
1: Это могут быть различные нырки, чомга, кряква и другие сравнительно тихие птицы.
0: Если же мы приблизимся к этим чайкам, то нам не поздоровится. Они будут летать над нами, пытаться клюнуть, а могут даже и бомбить своим пометом. Согласитесь, приятного мало. Сложно сказать, сознает ли отдельная чайка ответственность за безопасность не только собственную, но и за безопасность своих соседей. Скорее всего, это просто инстинкт. При опасности громко кричать. Но это работает. Когда сосед заявляет об опасности, всем становится безопасно. Все готовы встретить врага. И это очень важно. Держаться вместе, кричать при появлении возможной опасности, предупреждать друг друга – все это обеспечивает общую коллективную безопасность. В Писании тоже есть такой пример. В свое время Господь сказал своему пророку: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилевому».

0: Покаяние – одно из ключевых понятий христианства. Давайте сегодня рассуждать о том, как человек может покаяться. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Геннадьевич Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас в цикле программ «Что есть Евангелие?». Лена, вот я, честно говоря, от себя вот сформулировала такое вступление, что покаяние – это вот ключевое понятие христианства. Ты согласна с этим? Может быть, не только христианство, а может быть, вообще не обязательно рассматривать покаяние как вот религиозное что-то?
1: Ну, вот как я понимаю, покаяние – это обращение к тому, кого ты считаешь Богом. И, то есть, если я не обращусь к нему, то я не смогу и раскаяться в своих грехах. То есть, потом Господь обличает меня, и я уже раскаюсь в тех грехах, и Он говорит тогда уже, иди и не греши.
0: То есть, покаяние происходит перед Богом, да?
1: Ну,
0: человек перед...
1: как бы обращение, да.
0: Обращение человека к Богу.
1: Да, обращение к человеку к Богу.
0: Угу. Коль, мы подошли к теме покаяния на основе 10 главы Деяний святых апостолов. Вот разъясни нам, пожалуйста, почему все-таки вот про покаяние сегодня будем говорить?
2: Ну, глава эта заканчивается покаянием, потому что... И, скорее всего, тот человек, сотник Корнилий, искал...
0: Мы говорили об этом на прошлой программе. Да, это был римский военачальник.
2: Да, полковник по-нашему. Элитный полк стоял там в Кесарии, да, прибрежной, приморской.
0: Но это в Иудее, да?
2: Это
0: часть Иудеи.
2: Да, это часть Иудеи, скорее, да. Может быть, другой области, может, не Иудея, но они там были связаны между собой. Там было четыре области. И вот покаяние, скорее всего, его искал вот этот сотник. Потому что уж больно много тут говорится.

0: говорится о его молитвах и о его посте даже. То есть, когда человек вот так ведет себя, это что-то он, что-то в душе у него происходит, и что-то он такого важного для себя ищет, и, может быть, не находит, но в конце концов молитвы доходят.
1: Ну, сам Бог приходит к нему.
0: Да.
1: То есть это вот встреча с Богом происходит.
0: Да, его. Ангел Господь пришел к нему и сказал, что молитвы твои услышаны, и все твои милости не вспомянуты. Может быть, он пытался какие-то свои проступки загладить приношениями, вот как многие из нас делают все-таки, дать какой-то дар богатый Богу, чтобы вину вот эту вот Бог снял с нас.
2: Но ведь это не обязательно. Это не обязательный путь, и, может быть, он даже в чем-то неправильный.
0: Ну вот мы видели, что Господь его направил к Петру. А Петр должен был, вернее, был сказан так, что призови Петра, и он тебе скажет нужные тебе слова. Не действия от тебя зависящие, а слова, которые ты должен услышать и принять. Вот от этого
2: понять.
0: Зависит, да, вот от этого зависит вот все, что, что найдешь ли ты, чего ищешь в Боге или нет.
2: Интересно.
0: От слов всего-навсего, от Слова Божьего точнее.
1: Но самое главное, Петру тоже какое откровение о Боге было, да? То есть он вот, мы с вами завершили на прошлой программе текст, да? Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. То есть Петру откровение о Боге, да?
2: То есть он этого не понимал. Он считал, что Бог по одному относится к иудеям и по-другому относится к иноплеменникам.
1: Да.
2: А тут вот такое откровение.
1: Откровение
2: Петру.
1: Для Петра,
2: да.
1: Что Бог нелицеприятен. Да.
0: Да, ему было дано откровение, во-первых, в чувство голода, вот это Бог использовал его, довел его до исступления, это чувство, и потом посылает ему пищу в виде нечистых животных и говорит, вот ешь, вот она, пища твоя. И Петр в недоумении еще в большем таком вот шоке, что ли, что как? Я никогда этого не делал, никогда не ел этого нечистую еду, никогда не... Вообще это для меня дико. Тогда Бог это полотно это забирает обратно и пускает снова. И так происходит трижды. То есть Бог вот так вот учит Петра. Вот смотри, вот слушай, внимай, думай. И Петр понял. Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.
2: Это вот очень важно, потому что все-таки вот некоторые говорят, что Бог сказал, можно есть все. Мы все-таки утверждаем, что это не так, Бог так не сказал, что в этом видении Бог как раз вот суть этого видения трижды было показано Петру, что то, что Бог очистил, то есть те люди, все люди, которые для Бога драгоценны, человек не может считать нечистыми, да?
0: Да? Да, и во всяком народе, он понял, что во всяком народе есть, во всякой религии есть те, кто Божьи, то есть те, кто ищут истинного Бога. Кто...
2: Лен, ты что-то добавить хотела?
1: Да, я просто хотела сказать, что главное это вывод, вот о чем сказано, то есть из этого видения, это не о чистой и нечистой пище, а это о том, что ни одного человека он не почитал, да, и что Бог нелицеприятен. То есть это как бы научение Петра было как раз через это видение, и нельзя его относить к пище. Никоим образом.
0: Бог не пришел, не сказал, возлюби язычника.
1: Да.
0: А Петр бы и не понял этого. Он бы и не принял, может быть. Потому что он был по-другому вообще воспитан.
1: Ну да.
0: И Богу пришлось учить его на примере вот этих животных, считающихся нечистыми для питания. Ну вот, со мной сегодня случай такой произошел. Я не здоровался с моим соседом, с одним. Я видел в нем человека угрюмого, такого... грубого, нелюдимого такого вот, такого жадного. А сегодня он мне помог вытащить машину. Вот он видел, что я буксую передними колесами. И он пришел, мне дал вот эти вот решетки под колеса, еще помог, потолкал их там. И я вылез, благодаря этому я не опоздал на работу, вылез из этой ямы. И мое предупреждение против него вот сейчас уходит, исчезло. То есть я теперь

0: думаю, что я с ним раньше не здоровался, почему вот это... Он, оказывается, совсем другой человек, он, оказывается, готов помочь, если видит...
1: Даже не просят, когда даже его... Не просят, вы же не просили его?
0: Да, мы с ним не здороваемся, он со мной, я с ним. И, а он сегодня видит, что я буксую, не проходит мимо, а достает вот эти решетки и сует мне под колеса.
2: Вот и говорится, что Бог нелицеприятен, потому что Он лучшее видит в каждом человеке. А в каждом из нас есть что-то лучшее, что-то очень-очень хорошее. И Бог хочет, чтобы мы видели вот самое лучшее друг в друге.
1: Да, да.
2: Спасибо, Коль, за этот пример.
0: И он вот таких вот примеров, он приводит массу. В том числе вот с Петром. В данном его случае он использовал его обстоятельства. Вот многие сейчас христиане, верующие, верят в то, что искусственный интеллект возобладает над нашим сознанием, в конце концов, до этого дойдет и будет нами управлять. Страхи эти абсолютно беспочвенны, потому что искусственный интеллект создан как помощник наш, создан человеком, да? И мы можем управлять. И у этого искусственного интеллекта есть кнопка. Мы можем в любой момент, если он куда-то нас заводит, и все, и он закончил нас водить. Кроме того, раз он у нас помощник, то мы можем его использовать в нужном нам направлении. И он ведь ориентируется на нас, да? Он же подстраивается под нас, под наши интересы, под наши мысли, под ход наших мыслей, под нашу веру он подстраивается. Мы можем с интеллектом не воевать с этим, а его нужно крестить. И все. Использовать в нужном направлении.
2: Ну, не в прямом, конечно смысле, прямом, потому что крещение только для человека, оно Богом, да, предназначено. А на искусственный интеллект... Коль, а как вот ты считаешь, на искусственный интеллект может влиять Дух Святой? Все-таки Дух Святой, он влияет на человека, на человеческое сердце. Ну, конечно, Дух Святой, он влияет и на обстоятельства нашей жизни. Что-то он допускает, чему-то он препятствует.
0: Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект.
2: О, Коль, спасибо. Мне очень нравится эта формулировка. Святой Дух влияет на нас, а мы влияем на искусственный интеллект. То есть мы не можем позволить искусственному интеллекту уводить нас из-под влияния Святого Духа, из-под влияния Слова Божьего, да?
0: И он поддается этому влиянию. Он же адаптируется к нам. Искусственный интеллект, он под нас...
2: Да, он учитывает то, что вот...
0: Что нам интересно, да. Что нам важно. Он нам это помощник наш, а не управитель никак.
2: Да, ну поэтому... смотря как относиться. Тут вопрос все-таки доверия. Вот мне кажется, что человек, он доверяет вот любому печатному слову, любому, ну, произнесенному, что ли, слову, например, из средств массовой информации. Вот и поэтому, когда вот искусственный интеллект, он составит какую-то картину на основе вот той информации, которая когда-либо была помещена в интернете, то человеку вот свойственно доверять. Просто вот принимать и все. А ты, Коль, говоришь все-таки о таком, о разумном отношении, о критическом, но в то же время об использовании огромных возможностей искусственного интеллекта, да?
0: Ну, конечно. То есть его не нужно бояться, его нужно использовать в своих интересах. Вот мои интересы для него важнее должны быть. И, конечно, мои интересы — это, если я человек верующий, то прежде всего интересы как сына Божьего и дочери Божьей.
2: Это
0: продвижение Царства Небесного.
2: Это интерес к Слову Божьему, да? А ведь вот он при его таких вот возможностях, то есть он каждое употребление каждого слова из Священного Писания, в нем же это все есть. То есть вот
0: да, возможности. Его заводит иногда. Вот я с ним поработал как-то, да. Он мне очень помог. Вот, например, текст найти там в Библии, объяснить его, истолковать. Он мне несколько истолкований предлагает там, да. И мое дело выбирать все-таки, какое более так логично или там соответствует Писанию и так далее. Он мне помогает, да. Но когда я вижу, что его куда-то уводят туда, да, я просто больше его не спрашиваю об этом, спрашиваю о другом. И он отвечает совершенно, ну, как бы непредвзято, что ли, у него нет вот такого предубеждения.
2: Эмоций нет
0: у него. Ко мне, да, у него нет. У меня есть к нему предубеждение, а у него нет.

0: он работник, он помощник, он инструмент. Mm-hmm. Это просто инструмент.
1: Mm-hmm. Коль, и мы сейчас завели разговор об искусственном интеллекте в связи с
0: предубеждением, что люди его боятся, верующие люди, но эти страхи, они абсолютно беспочвенны. Mm-hmm. Не нужно его бояться, нужно идти вперед.
2: Но он же не заставит нас ему доверять, да? То есть это мы пытаемся какую-то информацию, той, которой мы в полноте не обладаем, обращаемся к нему, да? А уже берем мы эту информацию, и как мы к ней относимся, это зависит от нас.
0: Да.
1: Да. Человеческий разум искусственным интеллектом подменить нельзя.
2: Да, то есть он не руководит, нами.
0: Ну, еще вот можно сказать, что вот те предубеждения, о которых вот Петр говорит, там, что иудею возбранено сообщаться, сближаться с племенниками, это некая такая вот такая оборона, что ли, забор вот такой вот. То есть верующий человек должен обороняться.
1: Вот, а ты на племенника?
0: В данном случае, да. Петр вступил в такую эпоху, когда церковь перестала обороняться, она стала наступать. Что церковь в наступлении должна быть, а не в обороне. Потому что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Угу. Если бы он пришел обороняться, то никаких дел бы он не разрушил. Он бы только защищался от стрел лукавого, так, как вот Павел пишет, да, щитом. Но в оружии, в вооружении христианина есть еще и меч. То есть оружие наступательное, это не оборона. И если бы сидели апостолы в своем Иерусалиме и только бы оборонялись от всяких нападок, да, то никакое бы царство не распространялось по Средиземноморью. И если бы Павел не пожелал пойти туда, куда его послал Христос, то он бы не крестил никого. Он бы просто оборонялся бы от нападок разных там. Вот такую оборонительную войну вел. Но это ни к чему бы не привело. Угу. То есть церковь, она должна наступать. Она должна завоевывать Христу учеников. Идите вперед, идите в наступление. Да, есть ограничения какие-то в нашем образе действий, в нашем образе мыслей, и в нашей жизни вообще. И Бог эти ограничения определил. Вот, например, пищевые, да, одно из них.
1: Коль, но ведь это наступление, оно только любовью должно сопровождаться.
0: Конечно.
1: Потому что если оно сопровождается каким бы то ни было видом агрессии, то есть если вдруг верующий человек начинает по какой-то причине считать, что он агрессивно должен продвигать свои позиции.
2: И были попытки в истории, да, и крестовые походы, и различные
1: насильственные действия
2: и крещение насильственное.
1: То есть наступление только с любовью, да? Да? То есть, например, неравнодушие нами должно двигать. Ну, я знаю, и совсем не обязательно об этом знать другим. А именно вот любовь к человеку и стремление к тому, чтобы он нашел свое спасение, вот она должна нас подвигать к действию.
0: Я говорю о наступлении в том смысле, что нет никаких рамок для Святого Духа. То есть все эти рамки и предубеждения он ломает. И Бога нельзя, невозможно его в рамки загонять. И говорит, что Бог действует только так. Бог действует только с этим народом, вот только с таким вот человеком он работает. А всех остальных он отметает там и так далее. Нету рамок вот таких. Mm-hmm. Потому что Бог, написано тут, Петр говорит, нелицеприятен.
1: Да.
0: И во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Угу. Есть у Бога свои люди во всякой религии, во всяком народе. Угу. Вот об этом и говорит Петр. И дальше он говорит с Корнилием тут. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя через Иисуса Христа. «Сей есть Господь всех». Вот оно слово. Вот кто Господь.
1: Что Иисус Христос – Господь всех. Это вот слово Петра к Корнилию, да?
0: Да. Павел по-другому выразил эту мысль позже. Угу. Мы им живем и движемся и существуем. То есть все зависит от Христа, все в нем и все к нему.

0: итоге. И вот это есть Господь всех. Вы знаете, происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым силою и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Вот то, что Он сам говорил, что меня послал Отец, чтобы я разрушил дела дьявола вот тут. Mm-hmm. Чтобы дьявол терпел. Вот пускай дьявол сидит в обороне, а мы будем его дела разрушать. Mm-hmm. То есть изгонять бесов из людей, исцелять болезни. Потому что болезни – это тоже, в общем-то, производство дьявольское. И человеку не нужны они никак. Мы будем освобождать вот всех вот этих скорченных, там, да, инвалидов и так далее. Мы будем поднимать даже мертвых. Угу. Вот здесь вот великое наступление Божие вот на царство смерти. А Христос сказал, что Он имеет ключи ада и смерти, и Он первенец из мертвых, как написано в Колоссянам. И вот даже и здесь, вот и тут Господь рушит вот все вот эти вот преграды, которые разъединяют человека с Богом. И мы свидетели всего, что сделал Он, Иисус, то есть в стране Иудейской, в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он велел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Вот весть нам сегодня тоже, не только Корнилию. Это универсальная весть на все поколения. И сегодня мы тоже свидетелями являемся. Не только Петр.
1: Еще раз, Лена, в чем эта весть?
2: Что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых, Иисус Христос.
0: Угу. Да.
2: Что Он единственный Спаситель, да, которым да. все определяется и все отдано в Его руки.
0: И вот заканчивает он свою вот эту проповедь, да, о нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
1: Это мы, Коль, подбираемся к теме покаяния, потому что сегодня мы заявились о том, что мы о покаянии говорим, да?
0: Да. Получит прощение грехов. Как он получит прощение грехов? Раскаявшихся в них. Вот если я покаялся перед Господом, в своей греховной жизни, то я получаю прощение грехов. Это должен я, ну, в это должен я, во-первых, поверить, а во-вторых, принять как провозглашенную весть. Не как лекцию. Вот, да, вот информацию я получил. Ну, я получил информацию, да, я теперь я знаю, у меня вот, да, вот такое знание еще, я попомнил свой багаж. А мне нужно принять ее как...
1: Всем существом своим, да?
0: Как провозглашение, да, что вот это, ну, как сказать, в этом заложено мое спасение, и моя вечная жизнь, и мое счастье здесь заложено.
1: Меня и моих близких.
0: И моих близких тоже. Угу. То есть всех, кто эту весть примет, близко к сердцу.
1: Вот именно к сердцу, то есть не просто разумом. А ведь вот говорится, Лен, если я правильно сейчас процитирую, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем,
2: всем разумением,
1: всей крепостью. То есть крепостью это даже, наверное, вот физически свое тело надо понимать, да? То есть всеми аспектами личности, да, возлюби Бога, не просто разумом.
0: Воля еще есть у нас.
1: Разум,
0: да?
1: Сердце, воля, крепость, то есть тело наше.
0: Эмоции, то есть все чувства. То есть, вот это вот весь мир человека.
1: То есть вот та весть, которую ты сейчас прочитал, да, это были слова. Но именно это были слова об Иисусе Христе, о том, что Он сделал. Но вот именно эту весть надо принять всем сердцем, вот всем своим существом надо ее принять, да? И тогда это будет вести к покаянию, так я понимаю. То есть, когда принимаешь Божью весть, то она, когда принимаешь ее, впускаешь в сердце, она ведет тебя к покаянию.
0: Тем более, что если человек ищет какого-то покоя, что если его что-то мучит, может быть, груз вины какой-то или еще, вот это вот тягостное состояние духа, и находим мы себе покоя, как вот, по-моему, Августин сказал, Аврелий, да, душа не успокоится нас, пока мы не найдем покоя в нем.
2: В Боге, да. Ну и Павел тоже. Только в Боге успокаивается душа моя. Да, только в нем.
0: Да. И вот здесь вот мы с вами подходим, да, к покаянию. О нем, о Христе все пророки свидетельствуют, и что всякий верующий в него получит прощение грехов именем
1: это,
0: его.
1: Вот я, знаете, как это понимаю? О нем все пророки свидетельствуют. То есть вот весь Ветхий Завет, там есть и Пятикнижие Моисеева, и пророки, и поэтические книги. Вот весь Ветхий Завет, он свидетельствует о Христе. Он весь ведет ко Христу. Потому так важно и интересно его изучать, потому что мы лучше понимаем Христа, да?
0: Да. И что значит быть свидетелем? Вроде бы свидетель – это тот, кто являлся очевидцем каких-то событий. А почему мы? Или пророки, они же не были свидетелями там, жизни и смерти Иисуса Христа, Его воскресения.
1: До Него жили.
0: Жили, да, задолго. А мы живем сейчас далеко после этих событий и тоже являемся свидетелями. Каким образом мы можем быть свидетелями этого? И свидетелями мы можем быть только тем, что Бог изменил мою жизнь, и я теперь живу совершенно по-другому.
1: То есть я свидетельствовать могу только о себе. О себе я могу. Вот это мое свидетельство, да?
2: Но в то же время, вот, ну, как говорится, слово живо и действенное. И острее всякого меча, обоюдоострого. То есть вот Слово Божие, которое проникает в наше сердце, оно раскрывает его и очищает его. И это происходит благодаря Слову. А Слово есть Христос. То есть Христос – это Слово, да, которое вначале было у Бога. И все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть, да? Вот, поэтому, ну, Христос и Слово – это то, что пребывает вечно, и Он действует в жизни каждого человека. Mm-hmm. Входя Духом Святым, да, мы как раз говорим о деяниях Духа Святого, да, и вот далее, сейчас текст, да, вы будете читать, что Дух Святой сошел на всех слушающих Слово.
0: Да. Когда Петр еще продолжал эту речь.
2: Да.
0: Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Ну, на всех, кто это Слово принял, на всех, кто это Слово близко к сердцу принял. Не просто в одно ухо у меня в другое вылетело. А тот человек, который, ну, нуждался в этом Слове, да, вот на него сходит Святой Дух. И, опять же, свидетель нас делает Христос, который живет в нас, в каждом, верующем в Слово и слышащем Слово, и старающийся это, по этому Слову жить. И когда Христос начинает в нашем сердце жить, тогда вот и проявляется все то, что люди видят. Вот этот человек, он жил с Христом, живет с Христом. Христос живет в нем. И жизнь его интересным образом меняется. И у него в семье царит совершенно другая атмосфера. И ищет он совершенно уже не того, что люди в мире ищут. Это, вот, удовольствие в основном, там, каких-то еще, я не знаю, погружается в какие-то пороки ради этого. Что этот человек совершенно чист в своих помыслах, что у него нет вот этих вот похоти плоти, похоти очей, гордости житейского, и с ним приятно общаться, и с ним как-то легче себя чувствовать. Вот таким вот человеком вот, хотел быть, наверное, и Корнилий, хотим быть и все, наверное, мы. Я точно.
2: Ну вот интересно, да, что еще до встречи Корнилия с Петром, да, мы читаем о нем, что он благочестивый, боящийся Бога во всех делах своих, творивший много милостыни народу и молящийся Богу. То есть вот до встречи еще, то есть человек уже, по сути дела, Дух Святой действовал в нем, да? Только ведь благодаря Духу Святому человек может именно быть благочестивым и боящимся Бога.
1: Да,
2: потому
1: да,
2: что другим образом это никак не может совершаться. Но ему нужна была эта встреча, потому что Бог именно организовал эту встречу и все сделал для того, и Петра-то тут от предубеждений избавил, да, и Корнилию помог именно принять крещение, да, далее мы читаем с вами.
0: Да, а Корнилий он избавил от тягостного состояния духа и ответил на его молитвы.
1: То есть он позволил ему найти то
2: основание
1: жизни. То важное, что искал Корнилий и не мог найти. Да.
0: И дальше, что после того, как дар духа излился на язычников, которые еще не были крещены водным крещением, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Вот одно из проявлений крещения Святым Духом – это говорение на ином языке, то есть языке иностранном. То есть Бог готовит...
1: На языке другого народа.
0: На языке другого народа, чтобы в том другом народе этого человека понимали. Теперь он может нести вести туда. Угу. Вот у него этот дар есть, и Бог его определил. Ага, ты расскажешь тем, кто владеет этим языком, и они тебя поймут, и тебе поверят. Угу.
2: Но в то же время, да, вот вы прочитали, да, излился на язычников. Но верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились.
1: То есть это не положительная эмоция, да?
2: Да, ну изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников.
0: Да, потому что они услышали их говорящие, они не поняли, что это Дух Святой излился сначала, а потом услышали их говорящие на языках. И вспомнили вот то событие в храме, когда
2: пятидесятники
0: заговорили там на многих-многих языках сразу, в нескольких местах, потому что собрались там иностранцы в этом храме. И они вспомнили об этом, ибо слышали их говорящими языками. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили побыть у него несколько дней. Вот некоторые из нас думают, что сначала должно произойти крещение покаяния, ты должен покаяться, а потом на тебя не сойдет Дух Святой. И вот как бы вот, ну, у Бога нет никаких правил, Он действует совершенно свободно, без ограничений, без всяких рамок. В данном случае мы видим, что все происходит по-другому, что сначала человек обретает дар Святого Духа, еще не будучи крещен в покаяние, но это произойдет потом, велел им креститься во имя Иисуса Христа. То есть вот в это самое водное крещение. И люди так вот и поступили. И у нас не должно быть никаких предубеждений по этому поводу тоже.
1: Угу. То есть, Коль, отвечая на вопрос, который мы поставили в самом начале, как человек может прийти к покаянию? То есть вот ты утверждаешь сейчас, что нету каких-то норм, каких-то рамок. А каков все-таки ответ на этот вопрос, вот исходя из того, что мы читаем сегодня?
0: А вот Петр выразил, мне кажется, вот тут в этих словах, истинно признать, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему.
1: Вот, боящийся Бога и поступающий по правде. Поступающий по правде понятно, а боящийся Бога что такое?
0: То есть человек, который благоговеет перед Господом, что считает, что Господь это, ну это он святой, вот, он безгрешен, он всегда праведен, он чистый, свят, он поступает всегда правильно, по правде. Как написано, Бог всегда и во всем праведен, что бы он ни делал. И вот это такое сознание чувств, вот это вот, и понимание, что Бог всегда во всем праведен, это вот и есть, мне кажется, страх Божий, боязнь Его.
1: Угу.
0: И, конечно, любовь к Нему. Без этого, ну, я начинаю любить Бога, потому что я вижу в нем эталон чистоты, эталон правды, истины, то есть эталон
1: и
0: любви.
1: Это все приводит меня вот к принятию Бога в свое сердце всем моим существом, и оно ведет меня к покаянию, то есть к осознанию, к признанию, что ли, своей греховности и готовности отдать Богу эти свои грехи, да, не держаться за них.

0: Вот если вот свое высказать, вот как я пришел к покаянию, оно пришло как-то вот как молния, что ли. Вот, по-моему, дома это было даже. Как будто шарахнуло что-то вот как-то. Фух, как будто пронзили тебя. Ты, вот ведь ты же такой грешник. Вот такое вот чувство. Но это было как-то момент просто, одномоментно. И с этим, и слезы пошли там, и все. Но это было как непонятно почему, по какому поводу. Вот просто пронзило тебя, как иголкой, вот. И как копьем,
1: это было радостное или печальное событие?
0: Ну, это было больно. Я не скажу, что это было печально, радость. Это просто было вот... Пошли слезы из глаз. Угу. Но потом это все кончилось.
1: То есть признание себя грешником?
0: Да, потому что я признал себя грешником-то. И возвал Господу.
1: И это все кончилось, потому что пришло облегчение.
0: Сразу же, тут же, да. Бог не медлит с этим. Угу. Он никогда не медлит
1: с прощением. То есть облегчение, то есть это прощение. Вот как только человек признал себя грешником, то тут же он получает прощение.
0: То есть я обращаюсь к Богу, и приходит сразу облегчение. Вот сразу. Угу. Мгновенно. Я понимаю, потому что Бог на кресте за меня умирал. Он мучился за меня. Он всю вину взял на себя. И если я это принимаю, как же я могу дальше... себя там в чем-то обвинять, там, или как-то считать, что нет, я все равно, меня Бог не простит. Там, как он может не простить? Когда он в таких муках умирал за мои грехи. Это и есть прощение. Угу. Это уже прощение. Остается мне только принять это, поверить в это. И это не самовнушение какое-то. Это происходит помимо вот моей воли и сознания как-то. Я не знаю, это необъяснимо. Это просто Божье чудо. Угу. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили дар Святого Духа? То есть, опять же, нет никакого тут рецепта, каких-то формальностей. Есть только одно. Вначале было слово. Все начинается со слова. Как Лена говорила об этом, да, тоже. Все идет от слова. И Слово было у Бога, и Слово было у Бога. И оно входит в нас и совершает свою работу. Вот оно живое, это же Бог. И когда Слово свидетельствует мне, что ты чист во Христе, то мне нужно его принять. Мне нужно в это поверить. И оно провозглашает меня чистым еще до того, как я очищаюсь. Предварительно, что ли.
1: И потому что во Христе.
0: Прежде чем совершилось мое спасение, было слово, что я спасен. Угу. Прежде чем было слово о прощении моих грехов, то есть прежде чем меня вот это вот посетило осознание, что я прощен, было слово, что я прощен. Вначале было слово. Угу. И оно идет всегда впереди меня. А уже потом я за ним следую и получаю вот то, что оно говорит. Поэтому и написано, что о сём свидетельствовали пророки. Пророки не предрекали слово сначала, а потом оно исполняло то, что они предрекали.
2: Вот в этом. Да. Ну и в послании, да, в Евангелии от Иоанна написано, да, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего.
0: Да.
2: Да, то есть не может никак по-другому вера родиться в нас только от Слова Божьего, которое свидетельствует о Слове, о самом Христе. По-другому никак не может быть.
0: Если мне Слово говорит, вот, например, в послании первом Иоанна, «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Да, мы грешники». И вот 9 стих. «Если исповедуем грехи наши», вот что говорит Слово, «то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Это говорит нам

0: слово.
1: Да.
0: Я еще, может быть, и не очищен, я еще, может, еще в грехах живу, но когда вот это слово мне говорит, это значит, что оно и действует. И теперь оно производит какую-то работу. Если я прислушиваюсь к нему, если я принимаю это близко к сердцу, то все, я получаю прощение грехов и получаю очищение от всякой неправды.
1: То есть оно, слово начинает действовать у нас.
0: Да. Угу. Оно живо, оно действенно, оно острее всякого меча, бывает остро, проникает там
1: до разделения всего.
0: И отделяет вот все нечистое, все убирает. Это слово делает, оно делает.
1: Но оно делает, ну, что называется, растворяемое верой, да?
0: Конечно.
1: То есть без веры угодить Богу невозможно, не получается у Бога действовать в нас, если нет в нас веры. Коль, мы сейчас завершаем...
2: Завершили.
0: Да, 10 главу Деяний апостолов.
1: Угу. И дальше о чем будем говорить? Следующее какая у нас будет?
0: А следующее мы увидим, какая была реакция апостолов в Иудее и в Иерусалиме на то, что произошло с Петром и Корнилием. Вот продолжение этой истории не менее интересное. Что там было, какая реакция была у апостолов? Это удивительно вообще.
1: Очень интересно. Очень интересно, да, Лена? Очень интересно, познавательно. Очень как-то вот освежение, что называется, вот от Святого Духа, от Господа нашего дорогого нам всем. Спасибо вам, дорогие друзья, что и вы участвуете в этих программах. Пожалуйста, продолжайте нам писать, комментировать наши программы. Это очень важно. Очень важно для нас, для того, чтобы мы понимали, о чем лучше рассуждать, чтобы мы понимали, какие вопросы вас интересуют. Потому что здесь мы делимся то, что важно нам, то, чем живем вы, но для того, чтобы это было свидетельство для вас. Потому что вот Господь нас таким образом с вами объединяет. Ну что же, а сегодня Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, прощаемся с вами до следующей встречи. До свидания.

0: уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
1: Возник у одного верующего очень интересный вопрос, который он мне задал. Почему после смерти Христа завеса в храме разорвалась сама собой? Действительно, о завесе упоминается в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Мы прочитаем, например, что говорит по этому поводу евангелист Марк в 15 главе, в 37 и 38 стихах. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». И вот здесь интересная любопытная деталь, что если мы сравниваем Евангелие, то мы видим небольшое разночтение. Конечно, для некоторых верующих людей это разночтение порой вызывает серьезные сомнения в достоверности или в подлинности Евангелия. На самом деле евангелисты не ставят перед собой цели дословно, подробно, в хронологическом порядке описать жизнь Иисуса Христа. Все-таки Евангелие – это благая весть. Им нужно было донести какую-то важную идею, которую они увидели в Иисусе. Они в Него поверили, Он был для них Спасителем и Мессией. И, соответственно, когда они верили в это, они пытались через Евангелие записанное изложить какой-то взгляд, какую-то точку зрения. В данном случае евангелист Марк говорит о том, что завеса разрывается после смерти Иисуса Христа сверху донизу. И что интересно, ниже, когда мы читаем 39 стих, говорится, что сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласил и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Что хочет сказать евангелист Марк разорванной завесой? Дело в том, что поскольку завеса была в храме, а Христос символически становится вот этой жертвой, которая была принесена,

за грехи этого мира, он является Божьим Сыном, но он именно распят, да, то после его смерти разрывается завеса, как бы показывается о том, что служение в этом храме, теперь оно завершается. Уже в нем нет нужды, нет необходимости, потому что то, что указывало на Иисуса Мессия, было исполнено на кресте. Это первая немаловажная деталь. Они как раз евангелисты говорят. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы видим, что евангелист Лука описывает немножечко иначе это событие. И когда он говорит о завесе в 23 главе Евангелия от Луки, то завесу он помещает, разрыв завесы помещает перед смертью Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Это 45 стих и далее. «И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев произошедшее или происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И если мы теперь смотрим на то, как меняются акценты у Луки и у Марка, то мы видим, что для Луки было важно подчеркнуть, что Иисус был праведным. Он невинно пострадал и умер. Он не должен был в этом плане умереть, но именно его судили несправедливо. И как мы видим, что сотник обращает на это внимание и говорит о том, что действительно человек сей был праведник. И, соответственно, вот отношение к Богу, к действиям, которые совершают люди. Он разрывает завесу в храме. То есть он показывает знак священникам о том, что они совершили страшный грех. Они убили помазанника Божьего, того, кто должен был спасти их. Они от него отвернулись. И таким образом Бог как бы дает знак священникам и показывает о том, что то, что они делали, совершали, теперь заканчивается. Все, завеса разрывается, конец всему священнодействию священников. Бог не одобряет то злое дело, которое они совершили. Видите, по-разному, да? Понятно, что завеса когда-то все равно разорвалась, все равно это событие евангелисты фиксируют, просто каждый евангелист делает акцент на разные вещи. Лука ставит акцент на то, что Иисус был праведен, а значит, раз был он праведен, то тогда Бог выносит свой приговор вот прямо сразу перед смертью Христа, осуждая священников за то, что они совершили такое предательство. А Марк как раз говорит о другом, что Христос умирает, и Бог принимает жертву Иисуса Христа за грехи этого мира. И завеса разрывается, показывается о том, что все завершилось, то, что Христос совершил и сделал теперь на кресте. И, конечно же, теперь даже те, кто распинал, римский солдат, римский воин, признает, что Иисус есть Сын Божий. Вот о чем говорится в разрыве завесы, вот ее этот смысл. Но у каждого евангелиста он немножечко, чуть на другой сделан акцент. Хотя идея в основном одна и та же. Господь совершает свое спасение, и, соответственно, ходатайственное служение в святилище завершается. А с другой стороны, Господь показывает, что Христос был праведен, и таким образом выносит свое осуждение священникам, которые его распяли. Вот это и есть значение разорванной завесы в Евангелиях.

в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лобильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно,

0: какого даже на корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек может быть даже внешне совершенно непроницаем, но тем не менее чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше можно, больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь открываем Священное Писание и поговорим об одной из важных составляющих человеческой жизни. Мне очень нравится 1 сентября. Еще его называют Днем Знаний, но мне он нравится тем, что первоклассники в этот день вместе с родителями идут в школу. И посмотрите в лица этих будущих учащихся. На их лицах можно прочесть переживания, волнение, тревогу. Начинается новый интересный этап их жизни. Порой они прячутся за букетами, которые они несут. Но вы согласитесь со мной, что вся жизнь человека – это непрекращающийся процесс обучения. Мы проходим различные ступени этого обучения. Детский сад, школу, колледж, университет. А кто-то получает другое, дальнейшее образование, духовное образование. Возможно, это будет магистратура, бакалавриат или докторантура. Процесс обучения не прекращается в течение всей жизни человека. Когда мы открываем Священное Писание, мы восхищаемся тому, что Господь обучает человека в течение всей жизни ее и участвует в этом обучении. Открываем книгу пророка Исаии и читаем очень интересную историю. Пророк задает вопрос: «Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, но когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним». И интересный 26 текст. «И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его». И далее пророк описывает этот процесс. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его». И в завершение пророк пишет следующее. «И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Сегодня мы вряд ли помним тех, кто изобрел хлеб, кто, может быть, сделал те величайшие открытия, которыми живет человечество. Но Священное Писание ясно и определенно говорит о роли

Бога в обучении человека. В книге Второзакония, в 8 главе, в 5 тексте мы читаем следующие слова. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». В Священном Писании слово «учить», «обучать» встречается 170 раз. 80 раз мы находим это слово в Ветхом Завете, и 90 раз мы находим это слово в Новом Завете. Когда мы открываем Евангелие, мы находим пример из жизни Господа Иисуса Христа. 12 апостолов. Как много времени Он посвятил их обучению. Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос отправляется с учениками на другую сторону озера и говорит им следующие слова. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли сами в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли. И Он приводит им примеры, как Он несколькими хлебами накормил 5000 человек и 4000 человек. И далее ученики понимают, что Христос говорит абсолютно о другом. Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Иисус Христос, понимая о том, что скоро Его миссия придет к завершению, и Он оставит этот мир и уйдет к Отцу Небесному, пытался научить будущих лидеров Церкви всему тому необходимому, чтобы Церковь могла расти и расширяться, расширять границы Царствия Божия на этой земле. И Священное Писание неоднократно говорит нам, и учил их много. Но не всегда они были успешными учениками. Очень часто они совершали ошибки, как и все учащиеся. В Евангелии от Луки Иоанн приходит ко Христу и говорит, один из учеников, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему». Причина, почему запретили? Потому что не ходит с нами. Иисус сказал ему. Иисус подкорректировал. Иисус помог ему осознать, как правильно поступать в этой ситуации. «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда мы говорим об обучении, любом обучении, главное в обучении – это не столько получение знаний, но скорее способность к изменениям. Оставление каких-то прежних воззрений, установок, понятий, зачастую недостаточно верных или устаревших. Поэтому это непростой процесс, далеко не простой процесс. Иногда обучение проходит трудно и болезненно. Один из просветителей казахского народа, Абай, сказал очень интересные слова. «Пусть лучше вырвут мне язык, чем я поверю, что человек не может измениться». Как часто люди произносят слова не в позитивном смысле, говоря следующие слова, «Я никогда не изменюсь, и не пытайтесь меня изменить». Когда мы теряем способность к изменению, мы теряем возможность к обучению. Интересно, в книге пророка Исаии, в 48 главе, пророк обращается к своему народу со следующими интересными, удивительными словами. Он говорит следующее, «Я знал, что ты упорен, я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». Может быть, нам не нравятся эти слова, но с этими словами Господь обращается к нам, к людям, чтобы мы были способными к изменению, к обучению, чтобы мы приобрели эту важную составляющую жизни человека – обучаемость. Не всегда мы с первого раза постигаем тот или иной предмет, тот или иной урок. В книге пророка Иова есть замечательные слова, которые говорят о том, что Бог неоднократно совершает в нашей жизни создает особые ситуации, чтобы чему-то нас научить. Книга Иова, 33 глава, 14 текст.
Бог говорит однажды, и если того

не заметят в другой раз. Я думаю, что каждый из вас испытали такую ситуацию в своей жизни, когда какое-то событие повторяется дважды, а иной раз и трижды. И мы задаемся вопросом, почему это происходит? Давайте вернемся к школьным годам. Если мы не сдали экзамен с первого раза, нам предоставляется возможность сдать его со второго раза. Если по какой-то причине мы и второй раз не сдаем, нам предоставляется возможность и третий раз попытаться сдать этот экзамен. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Я думаю, в своей жизни каждый из вас видел особые сны, вещие сны, как иначе о них говорят. Может быть, не пророческие, но вещие сны, в которых Бог от чего-то вас предостерегал, от чего-то оберегал. Такие сны мы видим не каждый день, но однозначно они имеют место в нашей жизни. Для чего дается нам это? Чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог находит другой путь для того, чтобы нас чему-то обучить. Или он, человек, вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. И Священное Писание говорит, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить нас от большей беды. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Если вы вспоминаете школьные годы, если вы помните школьные годы, то во время обучения в школе присутствует очень интересный момент, когда вы любите преподавателя, когда он вам симпатичен, тогда и предмет вы берете легко и играючи. Нам нравится этот предмет. Если мы любим Господа, если мы любим нашего Спасителя, если мы любим Бога, то и учиться, обучаться в этой школе жизни нам будет легко и приятно. И независимо от возраста, мы каждый день и каждый миг нашей жизни проходим особое обучение. Мы переходим из класса в класс. И я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать прекрасные тексты, записанные в Евангелии от Луки. «Но вам, слушающим, говорю...» 6 глава, 27 текст. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Почему, задается, предлагается такое? Потому что Священное Писание говорит, «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро, которые вам делают добро, то какая им за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратное, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». И вот этот момент той высоты, на которую Господь предлагает подняться каждому из нас. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». В нашем обучении, в нашем ежедневном обучении особая роль отведена Святому Духу, который трудится над нашим умом, сердцем, чувствами, характером. Голос Божия Духа говорит к нам в течение дня неоднократно. Пророк Исаия очень красиво об этом описывает следующими словами. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4 текст. Исаия говорит следующее. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Наверное, в своей жизни вы испытывали такой момент, когда вы утром собираетесь на работу, и вдруг вам на глаза попадает.

попадается какая-то книга. И вы, как человек организованный, знаете, что в течение этого дня не будет, минуточки даже не будет, чтобы заглянуть в эту книгу. Но вы бросили этот взгляд и бросили не случайно. В течение дня создается такая ситуация, что у вас появляется 15, 20, полчаса, и вы вспоминаете ваш взгляд, обращенный на книгу, и сожалеете, что не взяли ее. Как много раз в течение дня Дух Святой обращается к нашему сердцу. Как много раз в течение дня Дух Святой предостерегает, от чего-то удерживает, направляет наши пути, чтобы они были благополучными, благословенными и успешными. И когда мы заканчиваем день, мы очень часто подводим итоги и говорим, какой был насыщенный день, как я много сделал или сделала. И мы перечисляем то, что мы сделали. Но порой мы можем оценивать это и по-другому. Давайте в конце дня спросим себя, сколько раз Дух Святой говорил к моему сердцу? Сколько раз Бог чему-то пытался меня научить? Чему-то пытался меня вразумить? Чему-то пытался меня наставить? И мы можем с радостью сказать, Господи, я 2, 3 раза слышал голос Святого Твоего Духа, говорящего к моему сердцу. Давайте побудем в тишине один на один с собой. И тогда Дух Святой, возможно, скажет нашему сердцу, дорогой мой, дорогая моя, я говорил тебе в течение дня 5, 6 раз, и только 2 или 3 раза ты услышал меня. Мы проходим это удивительное обучение каждый день и каждый миг нашей жизни. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обучения. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для изменения нашего характера. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для особого познания принципов Царствия Божия, предложенных в этой книге. Сегодня Господь предлагает нам еще один день для обретения особого статуса сыновей и дочерей Божьих. Будем же открыты для обучения. Будем же открыты для изменений. Будем же открыты для преобразований Его Святого Духа. И пусть словами наших молитв будут слова, записанные в книге Псалмов. 142-й Псалом, 10-й текст. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». И в этой же книге Псалмов, в 24-м Псалме, в 4-м тексте, мы читаем эти прекрасные слова. «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим». Сегодня Господь приглашает нас продолжить это обучение. Сегодня Господь приглашает нас быть открытым для духовных изменений, преобразований и влияния Его Святого Духа на нашу жизнь, на наш характер, на наше настоящее и на наше будущее.

После крестных мук своих Иисус предстал перед апостолами живым и дал им возможность удостовериться в этом. 40 дней Он являлся им и говорил о Царстве Божьем. И однажды, встретившись с ними, Иисус повелел им не отлучаться из Иерусалима, а ждать там обещанного Отцом, добавив:

вы слышали от меня об этом обещании. Ведь Иоанн крестил водою, а вы уже через несколько дней будете крещены Духом Святым». Собравшись в следующий раз, апостолы спросили его: «Господи, не теперь ли восстановишь ты царство народа израильского?» Он же сказал им: «Вы не можете знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Святой Дух, и станете свидетельствовать обо мне и в Иерусалиме, и по всей Иудее, и в Самарии, и даже до концов земли». После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, который взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас». Тогда ученики возвратились в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась недалеко от города, всего лишь на расстоянии субботнего пути. Пришли они в тот дом, где обычно собирались, и поднялись в горницу. Это были Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, и Симон Зелот, и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно и непрестанно молились вместе с некоторыми женщинами, а также с Марией, матерью Иисуса, и его братьями.

0: верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Саул и Давид – два царя, два Божьих избранника. Почему одного из них Бог в итоге отверг, а другой был вынужден долго скитаться, прежде чем зашел на престол? Почему Бог допускает долгие годы испытаний? И дает ли Бог отступившим шанс на спасение? Сегодня мы будем говорить на эту тему с доктором практического богословия, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, Саул и Давид. Ну, по сути, Священное Писание их противопоставляет. Ну, то есть, как бы, некие два антипода. Настолько ли они не похожи?
6: Спасибо. Ну, я хотел бы, наверное, начать с Саула, да, нашу беседу. Вообще, откуда появился царь Саул? Его история связана с историей последнего судьи народа Израилева, Самуила. И, собственно, первая книга царств и вторая книга царств в иудейской традиции называются книгами Самуила, потому что здесь речь идет о Самуиле. Так вот, Самуил, когда уже состарился, возникла необходимость в преемнике, в новом судье. А дети Самуила не соответствовали Божьим требованиям. Написано так вот в Священном Писании. Мы читаем 1 книга Царств, 8 глава, с 4 стиха. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Вот, то есть дети Самуила не ходили его

0: путями, не поступали так, как Самуил, то есть неправедно судили, видимо. И поэтому народ принимает такое решение. Поставь над нами царя, как у прочих народов. У каких у прочих? У языческих народов, которые окружали тогда Божий народ. И, в общем-то, ну, само воцарение Саула в определенной степени было отвержением Бога. Ну, так и говорится здесь вот дальше, вот, если мы прочитаем. «И сказал, 7 стих, Господь Самуила, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть явно здесь Библия говорит, что это было отвержение Бога, просьба о царе. Вот. Но интересно, вот как действует Господь.
1: Ну вот странно, кстати, почему отвержение Бога, если у народа перед глазами история с сыновьями предыдущего священника
0: Илия.
1: Там была же, в общем-то, подобная ситуация.
0: Тоже трагедия была,
1: да,
0: тоже сыновья
1: были нечестивые. И прочее. При том, что сам Илий, ну, что бы там ни говорили, это человек, который Богу служил. И который, ну, в общем-то, в истории с Самуилом проявил себя как наставник настоящий. То есть он определил, что в действительности Бог обращается к Самуилу. Он любил Самуила. В общем-то, Илий был, ну, как бы мы сказали, наверное, все-таки человек, который служением Божьим не пренебрегал, который как-то его исполнял. А вот сыновья его довели страну до краха. То есть Израиль потерял и ковчег, и потерпел там жесточайшее военное поражение. Там, и так далее. То есть перед глазами такой пример, повторять который никому не хочется. У Самуила, в общем-то, история, ну, практически повторяется, потому что сыновья, в общем, ведут себя так же, как вот сыновья предыдущего.
0: Ну да, и народ полагает, что вот в этом проблема, в сыновьях. Да, вы правильно подметили, именно это-то и проблема, что люди забыли о том, кто на самом деле управляет народом. Ведь не судьи же на самом деле управляли, а Господь. Вот же Господь говорит, не тебя они отвергли, а меня. Потому что через Господь управлял через судей. Но именно Господь был царем израильтян во времена судей, а не сами судьи. Но теперь люди говорят, нет, мы хотим царя, вот как у других народов. Вот он будет нами управлять, нас защищать, и у нас все будет хорошо. То есть они отвергают Бога. И интересно, вот я хотел продолжить свою мысль, что хотя они отвергли Бога, но Бог продолжал сохранять с ними завет свой, продолжал любить свой народ. Он сказал, хорошо, если вы делаете выбор, то есть выбор неверный, неправильный, но это выбор народа. И вот смотрите, интересно, здесь Господь уважает выбор, значит, народа, несмотря на то, что он неправильный. Вот. И несмотря на то, что Господь знал, что к чему этот, каким проблемам приведет этот выбор, но он его уважает. Он дает
1: больше того, он находит
0: вот
1: такого царя, который народу...
0: Совершенно верно, совершенно верно. Он говорит, хорошо, какого вы хотите царя? И он, значит, действительно ставит того царя, которого хотел народ. То есть был выше всех на голову, написано. Красивее всех, сильнее всех. То есть Саул, он был идеалом царя для народа. Вот таким они себе представляли своего царя. Поэтому выбор пал на Саула. И он получил царство, был помазан на царство. Причем интересно, что в самом начале Саул получил дар Святого Духа. То есть он проповедовал и славил Бога вместе с другими пророками Божьими. Так что даже люди восклицали, неужели и Саул о пророках, об этом записано в Священном Писании. То есть от Бога он получил все необходимое для того,

0: чтобы он мог управлять Божьим народом. Все качества получил, и даже Духа Святого. У него был очень хороший старт. Вначале он слушал Самуила. Как говорил ему Самуил, так он и поступал. И это как раз стало залогом начальных успехов Саула в борьбе с врагами, с филистимлянами. Вот. И с аммонитянами, с которыми они воевали. Он начинает одерживать победы. И когда он одерживает победы над врагами, его власть в народе укрепляется, усиливается. Вот. Он начинает чувствовать себя уверенным. Вот. И постепенно вот это становится причиной его отхода от Бога. Не просто уверен, он начинает себя чувствовать самоуверенным уже. Вот. Полагаясь уже больше не на Бога, а на свою силу. Возможно, в какой-то момент он подумал, что это вот благодаря его каким-то личным качествам он совершил эти победы. И поэтому он начинает полагаться уже на себя. Священное Писание говорит, происходит такой момент, Самуил предупредил Саула, чтобы он его ждал в Галгале, и пока он, Самуил, не принесет жертву, чтобы он не шел в бой с врагами. Саул ждал Самуила, день за днем проходил, уже там неделя прошла, Самуил не появлялся, и вот в последний день, когда он, в общем-то, уже потерял терпение, Саул приносит сам жертвы Богу, что, в общем-то, было отступлением от Бога, потому что это была прерогатива Самуила всецело.
1: Вот. А разве человек не мог принести, ну, любой человек не мог принести жертву Богу?
0: Но Самуил сказал, что он, да, и он-то и был, в общем-то, избран для этого.
1: Ну, да, понятно, что он судья, священник, я просто к тому,
0: чтобы
1: что...
0: он подождал его, то есть он нарушил Божие повеление. Угу. Божие повеление, вот в этом было.
1: То есть тут смысл. Проблема даже не в том, что он жертву принес, а
0: да,
1: в том, что
0: он нарушил Божие повеление, конечно. Но это уже говорило о его самонадеянности. То есть если бы он увидел, что народ от него начинает разбегаться... Значит, ему трудно будет сражаться, он...
1: Не было ли это, наоборот, некоторой неуверенностью? Ну, то есть,
0: ну, да,
1: я не вижу, что ситуация критическая, и мне просто делать нечего, что, ну, неизвестно, чего там будет, либо, ну, пока еще есть силы, мы вот сейчас все соберемся и...
0: Да, он решил взять все в свои, как говорится, руки и сам решить эту проблему. Угу. Без Бога уже получается, потому что представителем Бога в данном случае был Самуил. Угу. И вот это было его первое такое серьезное отступление. После этого Самуил говорит ему: «Господь отторгнет от тебя царство твое». Угу. Но, тем не менее, все равно Бог посылает Саулу шанс к раскаянию. Потому что он продолжает царствовать. Самуил продолжает ему давать советы. Вот, и происходит следующая история с царем Агагом. Господь повелел, значит, уничтожить аммонитян и царя Агага уничтожить вместе со всем имуществом, которое у него было. То есть все это подлежало заклятию. Но вместо этого, это в 15 главе описано первой книги царств, Саул побеждает царя, берет его в плен, сохраняет ему жизнь. И причем вместо того, чтобы уничтожить всю добычу, да, то есть как бы принести ее в жертву Богу, да, все то, что он завоевал, он самое хорошее...
1: Заклятие означает жертву, да, Бога? Или...
0: Заклятие означает то, что уничтожается все заклятое, это как бы своего рода... ну, жертва всесожжения, в определенном смысле этого слова. То есть это означает, что вся добыча принадлежит всецело Богу. Вот что означает заклятие. Так же было вот с Иерихоном, например, угу, когда завоевали Иерихон. Да, он должен был уничтожен вместе со всем тем, с людьми, и со скарбом, там, со всем, что было в Иерихоне. То же самое и здесь происходит, заклятый. Но из этого заклятого Саул берет себе...

0: хорошие какие-то вещи, там животных, например, да. И приходит Самуил и говорит, а что это я слышу, там, блеяние животных, откуда это они у тебя? А вот я вот решил, вот, и он начинает оправдываться уже, как бы. И царя Агага он оставил в живых. То есть он продолжает нарушать Божью волю. Постепенно вот так вот происходит. Еще до этого история происходит с Иоаннафаном, когда он чуть своего сына не убил, Иоаннафана. 14 глава об этом повествует. Не убил, почему? Потому что он бездумно клятву положил, чтобы там никто до вечера ничего не вкушал, пока они не победят врагов. Все были голодные. Ну, в этой истории Иоаннафан меда там попробовал. Вот, потому что это ему придало силы для победы над врагами. Вот, и когда об этом узнал Саул, он говорит, Иоаннафан должен умереть, потому что он нарушил мою клятву. Но опять же, это была клятва Саула. Да? Вот, она неразумно им была дана. Вот, и он чуть не убивает своего сына. То есть целый ряд таких вот неразумных поступков происходит, да, в жизни Саула. Он отвергает Бога шаг за шагом, хотя Бог ему предоставлял возможность все-таки к покаянию, я в это верю. Но постепенно-постепенно он строит вот эту стену между собой и Богом, и в какой-то момент наступает, как написано, такая ситуация, когда вот уже не Божий дух поселяется в Сауле, да, а дух противника Божьего, дьявола, да, то есть он уже становится, по сути дела, одержим дьяволом, Саул.
1: Ну, по большому счету, сейчас бы это классифицировали как паранойя.
0: Ну, да, да. Ну,
1: мания.
0: Как паранойя или мания, но в Священном Писании написано «злой дух». Mm-hmm. Злой дух овладевает. А кто такой злой дух? Это, естественно, противник Божий, mm-hmm. дьявол. И, по сути, Саул становится вот богопротивником. Вот такая вот история этого царя. У него было хорошее начало, всего Бог ему дал для того, чтобы он был успешным царем, успешным правителем. Но неповиновение Богу приводит его к ужасной смерти, отступлению от Бога.
1: А как появляется Давид?
0: Вот. А Давид, вот интересно, что...
1: Нет, параллельно, в общем-то, повествование идет там целую книгу, наверное.
0: Да,
1: еще,
0: да.
1: Чуть побольше.
0: Когда Самуил понимает о том, что Саул отвержен Богом, да, собственно говоря, сам Господь говорит об этом Самуилу, что я отверг Саула и его царство.
1: И Самуил это должен пересказать даже, да, самому Саулу.
0: Да, должен пересказать Саулу, то, естественно, возникает вопрос, а кто будет царем теперь? Если он, Бог отверг царство от Саула, то кому он его передаст? Самуил задает этот вопрос Богу, и Господь направляет Самуила в семейство Иессея. Был такой человек из колена Иудина. А у него было несколько сыновей. Вот, и эти сыновья были, ну, такими сильными мужчинами, воинами. Вот, когда Самуил приходит, он думает, что кого-то из этих старших братьев Давида.
1: Ну, логично, первенца.
0: Да, но один за другим они проходят перед ним, и Господь говорит, нет, это не тот человек, не тот человек. Тогда Самуил спрашивает у Иессея, а есть ли у тебя еще сын? Он говорит, да, есть самый младший. Ну, он там вот овечек пасет, позовите его. Приводит Давида, он в соответствии с Писанием был таким юношей, красивым на лицо, белокурым. Вот, но отнюдь не похож он был на воина. Вот, на юношу был похож. Молодого человека, красивого вида. И вот его именно избирает Господь. И здесь мы видим уже не выбор народа, а выбор самого Бога. То есть, если в случае с Саулом народ выбирает царя, в прямом смысле этого слова.
1: И потом от этого страдает.
0: И потом от этого страдает. А здесь Бог выбирает царя. И вот Божий выбор, он чем заключается? Он выбрал почему Давида. Не за его силу, не потому что он там выше всех был на голову, да, или сильнее всех. Он таким не был.

0: Он избрал его, да даже и не за красоту.
1: Да нам вообще не очень понятно в тот момент, когда мы читаем, а почему, собственно.
0: В тот момент непонятно, но потом-то мы начинаем понимать, почему он избрал его. Потому что у Давида было любящее сердце. Он любил Господа и доверял свою жизнь, полностью доверял Богу. И вот как раз именно поэтому на него этот выбор и падает. А почему мы так считаем, что он полностью доверял Богу? Потому что потом его жизнь показывает. Вот история с Голиафом, да? Ну, ни один самый сильный израильтянин не готов был сражаться с Голиафом. А выступил Давид, над ним смеяться стали все, и прежде всего его братья старшие. Как ты можешь воевать с Голиафом? Ты же не воин. А Давид говорит, так не я ж буду воевать. Будет воевать Господь, которому я доверяю свою жизнь. И не своей силой я его буду побеждать, а Бог даст мне эту победу. И, в общем-то, этой победы и происходит, да, от какого-то камня, брошенного, по сути, из рогатки, да, из пращи. Ну, погибает сказать, могучий воин.
1: При другом исходе Давида бы назвали фанатиком. То есть, вообще говоря, то, что он делает, оно, ну как, оно трудно объяснимо. То есть, выходит на битву вот с таким воином.
0: Ну да, да.
1: А что тебе больше всех надо? Почему? То есть, как вообще? Ну, раз больше никто не выходит, значит, выйду я. То есть, ну, вот ответ, ну, другими словами, то есть так вот пересказать. А нет ли тут какой-то, ну, не знаю, какого-то вот, какой-то ловушки, когда Господь отправляет Самуила помазать Давида, тогда, когда, в общем-то, Саулу еще царствовать, ну, побольше 10 лет точно от того момента.
0: Ну, ловушка для кого?
1: Ловушка, ну, вообще, вот помазали Давида. Народ узнает о том, что Саул отвержен, помазан другой царь. Ну, и тут что-то начнется.
0: Ну, оно так и началось, в общем-то. История говорит о том, что Саул понял после победы Давида над Голиафом. Он понял, что именно его, Давида, Господь помазал на царство вместо него. Он же услышал слова Самуила, что отторгнуто тебя царство.
1: Народ прославляет Давида.
0: Народ прославляет Давида, и Саул начинает Давида преследовать его. Давид убегает сначала, там, он у филистимлян как-то скрывается, да, потом он бежит в пустыню Эн-Гади, вместе с ним бегут все, как написано, те, кого обидел Саул, да, то есть вокруг него собираются люди. Вот. И происходит такое вот противостояние между Саулом
1: и Давидом. Какое-то вот оно уж очень неравное. То есть, с одной стороны, Саул преследует, используя всю свою власть и силу. С другой стороны, Давид связан по рукам и ногам, потому что, ну, во всяком случае, потому что он так это воспринимает, что Саул – помазанник Божий, и я не могу ничего с этим сделать. То есть, в общем-то, игра в одни ворота. Выглядит это вообще как, ну, какая-то, как бы это даже сформулировать, ну подставили Давида. То есть, почему Бог вот вообще такую ситуацию создал? То есть, ну, могли бы ведь помазать тогда, когда уже
0: умрет Саул.
1: Да, да. Ну, то есть, в принципе, король умер, да здравствует король, но имеется в виду новый король. Почему такая вот ситуация именно? Как?
0: Честно говоря, я не смогу, наверное, на это ответить дать. Это только Богу, наверное, так виднее.
1: Ну, в общем-то, вопрос такой риторический, потому что, понятно, ответа нет, но, ну, в общем, это такая провокация по отношению к Давиду. Как он поступит? Справедливости ради, ну, Давид, вот он ведет себя очень так осторожно, взвешенно.
0: Ну, в этом есть определенная логика. Давид отверг Бога, то есть, Саул отверг Бога, Бог отторгает

0: царство от Саула и помазывает другого царя на царство, Давида. Бог не убивает Саула, да, он потом погибает. В общем-то, сам, кстати говоря, он тоже покончил, как Иуда, жизнь самоубийством, по сути дела, на поле. Да? Когда он был ранен, он пал потом на меч, Саул. Вот. Но как бы вот так вот действует Бог. Он не убивает Саула, да? Саул сам погибает. Такие создаются вот условия. Причем Давид не убивает Саула. Вот интересно, что два раза Священное Писание говорит, как минимум два раза он мог, Давид мог спокойно убить Саула. Один раз Саул зашел в пещеру, там были вооруженные люди, там Давид был с вооруженными людьми, да, зашел по нужде в пещеру, и он мог свободно его убить, но он этого не делает. И второй раз на поле он спящего застал, да, Саула, вместе с его войском он тоже мог спокойно его убить, тоже он этого не делает. Почему? Потому что он говорит, это Божье помазание. Вот, ну, я вот доверяю, да, Богу. Да, да.
1: Такая интересная ситуация в том плане, что Саул себя дискредитировал полностью. А уж перед Давидом так и вообще. Потому что Саул ищет смерти Давида. Он прямо об этом заявляет, он этого не скрывает.
0: Ну, знаете, вообще то, что вы задали, более, наверное, глубокий вопрос. Его можно как бы, знаете, как развернуть. Вот тема добра и зла, да, в Священном Писании, противостояние Люцифера, ставшего сатаной и дьяволом, Богу. Ведь когда Люцифер поднял восстание на небе против Бога, Бог же мог его убить, ну, в смысле, лишить его жизни. Он же Бог всемогущий, правильно? Он может в один момент уничтожить. Почему он оставил зло? Да, почему он допускает зло, Бог допускает зло на этой земле? Ведь он знает, кто злой, кто добрый. Да? Ведь Бог же знает сердце каждого человека. И некоторые так люди рассуждают. Но ведь Бог может уничтожить в один момент всех злых, оставить только всех хороших. Да? Но это не решает проблему зла, потому что Господь говорит, что зло никогда нельзя победить при помощи зла, при помощи насилия. Зло можно победить только любовью, добром. И вот здесь, смотрите, каждый раз, когда Давид прощает Саула, да, и говорит, я мог бы тебя убить, но я этого не стал делать, он же это открыто говорит, да, при всех, он как бы взывает к совести Саула. И это своего рода...
1: И это даже работает.
0: Да, и что-то там в сердце Саула, наверное, начинает происходить. То есть это лишний шанс для Саула покаяться, правда? Вот Бог ему предоставляет этот шанс к покаянию. Вот. И кроме того, мы затронули тему великой борьбы, да, между добром и злом. Люди, народ Божий, они начинают сами убеждаться, кто в этой истории прав, а кто виноват. Да? Вот. То есть они видят характер Давида и видят характер Саула. Да? И постепенно все больше и больше людей начинает доверять Давиду. И в конечном итоге Давид-то и объединяет весь народ под своей властью. Да? И вот это объединение народа Давидом, оно по большей части, как написано в Священном Писании, было добровольным. Люди сами согласились, приняли его и сказали, мы будем тебе служить. Ты великий царь Давид. Понимаете? Ну, вот чего добивается Господь. Если он насильно будет, да, устранять, там, менять эти
1: цари. Можно ведь еще и параллель провести, ну, что царство Давида, оно было прочным, оно было построено,
0: да,
1: в авторитете,
0: да,
1: в том числе потому, видимо, ну, потому что он сам не оспаривал авторитет предыдущего правителя.
0: Совершенно
1: верно. Какой бы он там ни был.
0: И Давид не отвечал злом на зло. Вот что в его характере нас привлекает. И в этом он, в общем-то, подобен Христу. Да? То есть он своего рода прообраз Христа. Он не отвечает злом на зло. Да, Саул делает ему зло, а он ему только добром платит.
1: Я просто еще... Ну, мы же видим в нашей истории, в современной, ситуацию, когда эти правители плохие. Давайте мы их уберем.
0: Да.
1: Мы их убираем. Ну, мы говорю, потому что просто даже в нашей истории российской,
0: ну, да,
1: это повторяется периодически.
0: Ну, это вообще в истории многих стран. То есть у людей такое впечатление, что проблему зла легко решить. Просто...

0: правителя.
1: Уничтожить злых, да, поставить добрых.
0: Да, и все станет хорошо.
1: И все станет хорошо. Почему Бог этого не делает, люди многие? Ну, если этого Бог не делает, то мы это сделаем. Так говорили в истории нашей страны революционеры. Ну, да?
0: Никто не даст нам избавления.
1: Да, совершенно верно.
0: Ни
1: совершенно.
0: Бог, ни царь.
1: Но Священное Писание каждый раз приводит нас к мысли, что зло можно победить только любовью, только добром. Как это сделал Иисус Христос, наш Господь, умерев за нас, принеся себя в жертву за нас. К этому призывает нас Священное Писание.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрели нашу программу. Ожидаем новой встречи с вами. Всего доброго.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

Друзья, положите руку на сердце и прислушайтесь. Его стук мы ощущаем и слышим. А теперь положите руку на правый бок, на область, где находится печень. Слышим ли мы что-то сейчас? Нет. Наша печень, друзья, работает тихо, но усердно. Врачи недаром называют ее бесшумной лабораторией организма. Сегодня мы хотим поговорить о том, как поддерживать здоровье печени, ведь это очень чувствительный орган, который нуждается в особом уходе. И сначала давайте узнаем, какие функции в организме печень выполняет. Печень является самым крупным внутренним органом нашего тела. Ее вес составляет 1,5 килограмма. Такой размер вполне соответствует объему работ, которые она совершает. Печень вовлечена в сложные химические процессы, связанные с обменом веществ. Например, она трансформирует часть глюкозы в резервный гликоген, запасной углевод, необходимый для восполнения энергии при повышенных физических и умственных нагрузках. А из аминокислот она производит уникальные белки для каждого органа нашего тела. Кроме этого, печень вырабатывает желчь, пищеварительный сок, необходимый для переработки жиров и усвоения витаминов. А также она очищает кровь от токсинов и чужеродных веществ и выводит их из организма. Решающую роль в выполнении этих функций играет питание. Давайте посмотрим, какую пищу печени будет легче перерабатывать. В первую очередь, употребляемые нами пищевые продукты должны быть натуральными, без искусственных добавок. Переработанные изделия чрезвычайно вредны для нее. Кофе и алкогольные напитки следует вообще исключить из рациона питания, поскольку они действуют на орган разрушающе. Также важно знать, что печень с трудом переносит жирную и чересчур соленую пищу, поэтому нужно выбирать продукты с низким содержанием жиров и соли. Полезной для печени станет еда, содержащая умеренное количество белков и богатая углеводами. Многочисленные исследования в области питания показывают, что такими характеристиками в основном обладает растительная пища.

так овощи, в особенности корнеплоды, фрукты, цельнозерновые и бобовые будут способствовать здоровой работе печени. Давайте некоторые из таких продуктов мы сегодня рассмотрим. И первый продукт, на который мы хотим обратить внимание, это артишок. Внешне эта растительная культура малопривлекательная, и ее похожий на шишку плод вряд ли способен вызвать у нас аппетит. Однако, как в человеке цена его внутренняя красота, так и в артишоке сердцевина. Нежная мякоть растения не только вкусна, но и невероятно полезна. Она практически не содержит жиров, а вот содержание углеводов в ней существенно. Среди них выделяется крахмал, который легче всего усваивается печенью. Особого упоминания заслуживает входящее в состав артишока вещество – цинарин, который увеличивает выработку желчи, а также улучшает ее выброс в кишечник. Желчь, вырабатываемая после употребления артишока, становится менее густой и легко выводится из организма. Вместе с ней выходят и ядовитые вещества, циркулирующие в крови, включая медикаменты, пищевые добавки и другие химикаты. В идеале артишоки следует готовить на пару, помещая их целиком в паровую корзину, хотя их можно употреблять и в сыром виде. В этом случае очищенная от листьев сердцевина используется для приготовления салатов. Следующий продукт, о котором мы хотели рассказать, это редис. Несколько тысячелетий назад, благодаря римлянам, этот овощ распространился по всей Европе. Сегодня он успешно культивируется во многих странах мира и как пищевой продукт пользуется большой популярностью. По статистике, среднее употребление редиса в Японии на человека в год составляет 13 килограмм. А вот в Корее оно может достигать даже 30 килограммов. Неудивительно, ведь этот красный с пикантным вкусом корнеплод считается очень полезным и является идеальным продуктом для нормального функционирования печени. Редис на 95% состоит из воды и содержит очень мало жиров, поэтому органу его очень легко перерабатывать. Кроме того, в овоще содержится сернистая эссенция, которая активно способствует выработке желчи и ее выведению. Употребление редиса рекомендуется не только в профилактических целях, но и при имеющихся заболеваниях печени и желчного пузыря. Чаще всего редис едят свежим, отдельно и в составе салатов. И еще один продукт, который мы сегодня рассмотрим, это яблоко. По объему мирового производства оно находится на 4-м месте после винограда, апельсина и банана. Но несмотря на это, яблоня признана королевой фруктовых деревьев. И это неудивительно, ведь ее плоды превосходно сочетаются с многими ингредиентами и широко используются в кулинарии. А их богатый витаминами, минералами и углеводами состав делает яблоки целебным продуктом. В частности, лабораторные исследования, проведенные в университете Тулузы, показали, что этот фрукт благотворно влияет на работу печени и желчного пузыря. Он разжижает желчь и предотвращает формирование камней. Вместе с тем яблоки производят желчегонный эффект и разгружают печень, а также эти фрукты хорошо ее очищают. Кушайте яблоки свежими, включая их в овощные и фруктовые салаты. Приготавливайте из нее пюре и пейте соки. В любом случае употребление этого продукта будет вам в удовольствие и принесет огромную пользу. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «И вы – тело Христово, а тело нашего Господа не знает болезней. Заботьтесь, друзья, о своих телах, питайтесь, не перегружая печень, и будьте здоровы». Если вы имеете какие-либо хронические заболевания, перед употреблением того или иного продукта проконсультируйтесь с врачом.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Чего только не делали женщины на протяжении истории человечества, чтобы сохранить молодость и красоту. Принимали ванны из молока с медом, использовали ароматерапию, различные масла и даже лечение огнем. Современный рынок представляет нам огромный выбор самых разных методов ухода за собой. Нанопрепараты, аппаратные и лазерные косметические процедуры, пилинг, обертывание и прочие достижения науки и техники. Что выбрать? На чем остановиться, чтобы сохранить молодость и красоту? Сегодня нам поможет в этом разобраться наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами поговорим о красоте, как сохранить красоту. И вот первый вопрос. Достаточно ли женщинам, как в древности, использовать лишь травы, масла и другие ресурсы природы?
1: Ну, ресурсы природы, они, конечно, хороши. Но где сейчас взять такое количество трав, обилие натуральных масел? Конечно, есть определенные специализированные магазины. Но, однако, сегодня наука шагнула дальше. Мы знаем теперь о средствах для поддержания и улучшения красоты кожи лица, молодости организма больше, чем люди тысячелетия до нашего современного века. Поэтому сегодня современная наука может предложить гораздо более интересный и эффективный спектр средств для ухода за лицом и поддержание молодости.
0: Тогда ответьте на такой вопрос. Сейчас в аптеках огромное разнообразие гиалуроновой кислоты и коллагеновых напитков. Вот как, насколько они натуральны? Как часто можно их употреблять? Вот что вы скажете вообще? Как вы к ним относитесь? Насколько они действенны?
1: Ну, если говорить про гиалуроновую кислоту, то этот компонент для организма является естественным, поскольку до 25 лет ее уровень достаточно высокий в организме, поэтому кожа, особенно у маленьких детей, мы видим, она такая мягкая, упругая, подтянутая, напитанная, да, вот, за счет высокого содержания гиалуроновой кислоты. Ее еще также называют королевой косметологии, потому что одна молекула гиалуроновой кислоты способна перетягивать или удерживать до 1000 молекул воды, представляете? То есть это уникальное средство, которое удерживает влагу в организме, а, соответственно, кожа долгое время не увядает, выглядит такой напитанный, помолодевший значительно.
0: Сочный.
1: Сочный, привлекательный. Однако гиалуроновая кислота оказывает положительное действие не только на кожу, но и на внутренние органы, на суставы и на хрящи, представляете? Поэтому если в организме достаточно высокий уровень, ну, нормальный уровень гиалуроновой кислоты, то в целом будет работа организма достаточно слаженная, и органы будут чувствовать себя подтянутыми, бодрыми и здоровыми.
0: Ну, это по поводу гиалуроновой кислоты. А

0: Аллергеновые напитки, они что?
1: Да, сейчас существуют комбинированные препараты, содержащие и гиалуроновую кислоту, и коллагеновые компоненты. Коллаген – это белок. Угу. В отличие от гиалуроновой кислоты, получают его из продукта животного происхождения, как правило, это рыбный коллаген, также коллаген из крупного рогатого скота получают. Гиалуроновую кислоту получают из некоторых растительных компонентов или синтетическим путем. Но здесь важно отметить, что гиалуроновая кислота бывает разная все-таки. Для наружного применения высокомолекулярная, для внутреннего низкомолекулярная, инъекционная бывает гиалуроновая кислота. Но цель одна – это все-таки придание молодости организма, особенно кожи. Коллаген является, так сказать, упругой такой подкладкой для кожи. И коллаген придает коже наполненность, плотность, и он поддерживает и растягивает. Угу. То есть кожа выглядит тоже такой подтянутой, эластичной и молодой.
0: Как часто можно их принимать?
1: Ну, поскольку комплексы, содержащие коллаген, гиалуроновую кислоту и витамином С, оказывают такое накопительное действие, рекомендую минимальный прием где-то 2-3 месяца, чтобы уже почувствовать эффект визуальный, зрительный. И, конечно, приятно, смотря на себя в зеркало, замечать, что что-то происходит интересное, да, в лице. Поскольку эффект после приема сохраняется в течение 6-8 месяцев, то мы проводим курс примерно где-то каждые 9 месяцев в среднем для поддержания тонуса лица. Поскольку данные продукты являются для организма естественными, то в рекомендуемых дозах никакой передозировки или побочного негативного действия, как правило, выявлено не было.
0: Очень хорошо. Вот мы часто слышим о том, что гормональные препараты могут помочь женщине решить... Ну, очень множество проблем. В том числе говорят, что и проблемы со старением могут помочь решить гормональные препараты. Вот вы что скажете на этот счет?
1: Ну, гормональная терапия – это достаточно такой интересный вопрос. И хочу заметить, что раньше гормоны получали из желез крупного рогатого скота, а также из гипофиза мертвых людей. И вот именно эти гормоны, полученные таким способом, не всегда полезны для человека. Uh-huh. Поэтому современная технология позволяет получить их синтетическим путем или с помощью биотехнологий, когда клетки начинают синтезировать эти гормональные вещества, гормоноподобные вещества. И их арсенал у нас достаточно широкий сегодня. Поэтому в Соединенных Штатах сегодня наблюдается бум гормонотерапии, стероидной терапии, и каждая 8-10 женщина принимает свой индивидуальный набор гормонов, который позволяет организму чувствовать себя достаточно уверенно, не изменяется фон, появляются силы, бодрость, органы работают слаженно, появляется отличное самочувствие и, самое главное, такой бодрый и приятный, красивый внешний вид.
0: А-а-а.
1: Однако в данной терапии следует учитывать тот факт, что прием внешних гормонов может угнетать выработку своих собственных.
0: Угу.
1: Поэтому назначение гормональной терапии всегда процесс уникальный и индивидуальный, поскольку врач-эндокринолог, он должен посмотреть, какой конкретно гормон испытывает дефицит, организм испытывает его дефицит или замедляется его выработка, и врач назначает отдельную сложную очень терапию, стоимость которой примерно в среднем где-то 70-100 тысяч в год, сравнимо с пластической операцией. Поэтому данные курсы, они рекомендованы после тщательных обследований и при надлежащем контроле за уровнем гормонов в крови. Но это касается также и мужчин. Известный гормон тестостерон, который поддерживает все, так сказать, мужские функции, в том числе и такое агрессивное мужское поведение, это уверенность в себе, это строение мышечной массы, это накопление мышечной массы, это голос, это желание, это характер мужской. Именно зависит от уровня тестостерона в организме. Однако, играя вот с гормональными препаратами, всегда следует помнить, что замедляя или угнетая выработку собственных гормонов в организме, мы можем порождать и атрофию желез. Да, что также может приводить при резкой отмене гормональных препаратов к всплеску активности, к шоковому состоянию, к изменению функции эндокринной системы. Вот это тоже очень серьезно.
0: С возрастом люди, как правило, испытывают...

0: вот где-то после 40, испытывают дефицит витаминов группы В. Особенно говорят, что женщины к этому чувствительны. Вот тем, кто хочет молодо выглядеть, советуют два раза в год принимать витамины группы В. Вот что вы скажете на этот счет? Действительно ли это поможет?
1: Ну, поскольку витамины группы В, они содержатся в значительном количестве продуктов питания, то при надлежащем правильном питании, богатом хлебными, злаковыми продуктами, в овощах, во фруктах их очень много, и в других практически во всех продуктах питания содержатся витамины группы В. При правильном, рациональном и достаточном питании необходимость в таких серьезных курсах, в длительной терапии витамины группы В сама собой отпадает. Но, однако, при тяжелых состояниях, при частых воспалениях кожи и так далее, врач может назначить какую-то терапию витамины группы В. Например, при частом выпадении волос, при изменении обмена веществ в организме и так далее. Все-таки курсы следует согласовать с лечащим врачом или с врачом-косметологом, у которого есть опыт применения данных витаминов для достижения определенных эффектов.
0: Угу. Ясно. Ну, то есть даже если человек после 40, ему не надо просто идти в аптеку, покупать витамины группы В, да, и начать их кушать. Нужно обязательно обратиться все-таки к врачу, а самим себе не назначать, даже несмотря на, вот, казалось бы, такой возраст. И как бы дефицит после этого возраста витаминов этих.
1: Да, часто это состояние может быть навеяно чем-то внешним. Поэтому я бы все-таки рекомендовал в первую очередь обратить внимание на свой рацион питания. Угу. Быть может, в погоне за какими-то целями бесконечными мы можем уставать на работе от каких-то внутренних проблем, проблем в личной жизни и так далее. И забывать принимать весь этот рацион продуктов питания, подаренный нам самой природой. Угу. Поэтому в первую очередь я бы рекомендовал обратить внимание, просто сесть и составить список тех продуктов, которые ежедневно присутствуют на вашем столе. И, быть может, вы обратите внимание на то, что какие-то продукты отсутствуют, будет достаточно просто разнообразить свой рацион и через месяц, через другой посмотреть на самочувствие и принять уже решение о необходимости введения в свой рацион дополнительных витаминов.
0: Угу. Ну, вы говорите про рацион. А не снижается ли усвоение после 40 у человека через именно пищу этих витаминов? И все-таки действительно ли организм может получить и усвоить после 40, все ли так же хорошо, как до?
1: Ну, конечно, возрастные изменения оказывают влияние на обмен веществ, он замедляется, на накопление, на всасывание полезных веществ из продуктов питания. Однако при поддержании здорового образа жизни, при физической активности, при разнообразии в питании, при надлежащем количестве клетчатки, которая, кстати, буквально как щеточка, как фильтр, очищает, освобождает, освежает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и помогает организму вновь вдохнуть эти полезные вещества, получить их, будет эффективным пересмотр именно питания, в первую очередь.
0: А что такое инъекции ботокса? И как вы к ним относитесь?
1: Ну, сегодня применение ботокса стало очень популярным. Эти инъекции выполняют межбровные морщины, кожу под глазами, кожу вокруг губ, даже подмышки. Какой эффект оказывает ботокс? Ботокс – это нейротоксин типа А, который вызывает нарушение нервной передачи с последующим параличом мышц. Да, то есть мышцы просто не в состоянии двигаться. И если сделать инъекцию ботокса правильно, в нужные точки, то мышцы кожи лица перестают двигаться, и кожа разглаживается, выглядит значительно молодой, такой приятной, мягкой, что, в принципе, и желают.
0: Да.
1: Наши представительницы прекрасного пола. Однако для инъекции ботокса существует множество противопоказаний. Их целый спектр. Инъекции ботокса могут обострить любые хронические заболевания. Он противопоказан при повышенной чувствительности к препаратам для инъекции, при гемофилии, при склонности к образованию рубцов, при аллергических реакциях, при антибиотикотерапии, перенесенная за последний месяц и так далее. И этот спектр можно продолжать, продолжать и продолжать. Также важно помнить и о вероятном проявлении побочного действия ботокса. Если инъекции сделать неаккуратно или в неправильные точки, то лицо может в течение

0: 6 месяцев искривиться, то есть мы изменим форму лица, и это может нанести тяжелую психологическую травму.
1: Какой ужас.
0: Ну, кроме местных побочных реакций, могут наблюдаться и системные негативные эффекты после применения ботокса. Все зависит от индивидуальной реакции организма, конечно. И поэтому врач-косметолог, который занимается этими процедурами, он учитывает все возможные факторы, проводит опрос пациента, изучает его анамнез, чтобы результат был наилучшим. Угу. Ну, если мы говорим про тяжелые аллергические реакции, как известно, это вариант анафилактического шока на введение ботулотоксина, вплоть до остановки дыхания. Угу. Поэтому клиники, которые проводят эти процедуры, должны иметь в своем запасе препараты, которые купируют реакцию анафилактического шока, чтобы спасти вовремя пациента. Угу,
1: понятно. Скажите, в каком возрасте женщине уже стоит задуматься о сохранении своей красоты?
0: Ну, известно, что после 25 лет с постепенным вымыванием, ну, или со снижением выработки гиалуроновой кислоты в организме наступает такое мягкое увядание кожи, лица, внутренних органов, то с этого возраста следует обратить внимание не только на косметическое поддержание красоты, но и на здоровый образ жизни в целом, чтобы помочь организму изнутри сохраняться здоровыми и молодыми.
1: А что вы посоветуете женщинам, которые хотят дольше сохранить свою красоту?
0: Ну, конечно, советов можно дать очень много. Я остановлюсь только лишь на некоторых. В первую очередь рекомендуется спать в прохладной комнате, поскольку доказали, что температура 17-18 градусов положительно сказывается на молодости кожи лица. А в то же время желательно снизить количество потребляемых килокалорий. В среднем где-то мы потребляем 2000-2500, женщинам рекомендуется снизить до 1500, чтобы организм не получал избыток этих вот жиров, которые также затрудняют работу и сальных желез. Угу. Они укрупняются, и кожа выглядит намного старше. Угу. Также следует поддерживать физически активный образ жизни, заниматься спортом, ходьбой, гонять кровь по организму. Кстати, кровь тоже оказывает омолаживающее действие, уменьшает застойные явления. Но и существуют различные маленькие хитрости для домашнего использования, улучшающие состояние кожи.
1: Да. Интересно.
0: В данном случае очень важно правильно кожу очищать, увлажнять, отбеливать, питать и уменьшать морщинки. Угу. Если мы говорим про увлажнение кожи, то здесь будут хороши не только средства, купленные в аптеке, но также и различные домашние приспособления. Например, хорошо помогает в данном случае косметический лед.
1: Очень интересно.
0: Да. Можно приготовить настой из петрушки, заполнить, например, стакан измельченной петрушки, залить кипятком и настаивать в течение часа. Затем процедить и полученный настой охладить и заморозить в кубиках. Промывать каждый день утром этими кубиками. Кожа получает такой приток витаминов, тонизируется. Да, и выглядит достаточно молодой и подтянутой.
1: Как здорово.
0: Еще второй способ очень интересный – это приготовление косметического льда из эмульсии эфирных масел. Известно, что эфирное масло розы, чайного дерева, да, и другие эфирные масла, эту информацию можно найти в интернете, тоже оказывают благоприятное действие на кожу. Но если наносить масло в чистом виде, оно может оказать аллергическую реакцию, вызвать аллергическую реакцию и вызвать раздражающий эффект, также вызвать ожоги. Как же быть в таком случае? Есть маленький секрет. 10-15 капель эфирного масла нужно размешать в столовой ложке молока, поскольку молоко – это природная эмульсия воды и жира. И эту ложку вылить в стакан с водой, тщательно перемешать, разлить формочки и заморозить. И вот такой лед с эмульсией из эфирного масла также оказывает очень хорошее и полезное действие на кожу лица. Однако следует помнить, что процедуру увлажнения кожи лица не следует проводить в зимнее время года. Да. А говоря о масках для разглаживания морщин и питания кожи лица, можно выделить следующие рецепты. Известен старинный рецепт для маски кожи вокруг глаз. Она состоит из 1 столовой ложки картофельного измельченного пюре, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки измельченной петрушки. Все тщательно смешивается, наносится на 15 минут каждые 2 дня в течение месяца. Кожа значительно подтягивается, светлеет и выглядит моложе.
1: Спасибо, здорово очень.
0: Также для быстрого эффекта известна желатиновая маска для кожи лица, которая разглаживает морщины и придает лицу свежий подтянутый вид. Ее состав следующий. 2 столовые ложки молока,

0: 1 чайная ложка желатина и 1 столовая ложка жирного творога. Желатин необходимо, чтобы он настоялся и набух в молоке, затем он нагревается, до его растворения добавляется творог, и все это смешивается до однородной массы. И вот эту остывающую маску в теплом виде наносит на лицо, в течение 30 минут она должна высохнуть, и ее смывают водой, то есть ее нельзя снимать с лица. Аккуратненько смывают водой. И вот этот эффект, конечно, удивительный.
1: Спасибо большое. У нас вот буквально чуть-чуть времени осталось. И последний вопросик. Ваши рекомендации по поводу, по подбору кремов и масок? Маски мы сейчас уже обозначили, крем.
0: В первую очередь крем нужно подбирать в зависимости от образа жизни, состояния, возраста организма. Поэтому все-таки лучшие рекомендации дают соответствующие специалисты, и которым я рекомендую обратиться.
1: Спасибо вам большое за ваши рекомендации. Я думаю, что наши телезрительницы будут очень вам благодарны. Всего вам хорошего. До свидания.
0: До свидания. Всего доброго.
1: Итак, сделаем выводы. Чтобы оттянуть появление первых морщинок, желательно делать профилактические процедуры, которые включают здоровое питание, свежий воздух, мимический массаж, правильный уход за кожей, витаминные домашние маски. Подбирайте косметические средства правильно, учитывая тип вашей кожи, время года и соответствие крема к вашей проблеме. Будьте здоровы и прекрасны!

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о фруктах и ягодах. Эти продукты вряд ли можно чем-то заменить. А знаете ли вы, что одно съеденное яблоко уничтожает во рту 30% болезнетворных микробов? Также помогает снижать уровень холестерина, обладает желчегонными свойствами, предупреждает развитие холецистита. В яблоке чудесно соединены дубильные вещества и калий, что предупреждает отложение мочевой кислоты в суставах и почках. Введение в рацион питания 2-3 яблок ежедневно понижает количество простудных заболеваний в 3 раза, а гипертонии в 6 раз. В чем преимущество достаточного и регулярного употребления фруктов? Многие из них содержат в большом количестве бета-каротин и витамин С. Наличие этих веществ в пище помогает предупредить раковые заболевания. Можно считать, что обеспечение организма витамином С, который, к тому же, жизненно важен для иммунитета, происходит в основном за счет фруктов и ягод. Фрукты содержат растворимую клетчатку. Она помогает снизить уровень холестерина в крови. Те, кто свежим фруктам предпочитают соки, зачастую не получают достаточного количества клетчатки, столь необходимой для здоровья. Фруктам не требуется соль для придания выраженного вкуса. Диета с низким содержанием соли необходима для тех, кто стремится понизить свое артериальное давление. Помимо того, что фрукты содержат мало натрия, они еще и богаты калием, что помогает предупредить гипертонию. Пища большинства людей содержит слишком много рафинированного сахара, а многие фрукты сладкие на вкус и не требуют добавления сахара. А потому могут стать прекрасной заменой сладких десертов. Причем значительная часть углеводов в них находится в легко усваиваемой форме. Фрукты содержат мало калорий, потому прекрасно подходят для диеты тех, кто хочет избежать лишнего веса, или для лечения тех, кто имеет лишний вес. Некоторые фрукты и ягоды обладают фитонцидными свойствами и благодаря этому проявляют антимикробное действие. Они оказывают выраженное нормализующее действие на жизнедеятельность нормальной кишечной

микрофлоры, снижают рост и развитие гнилостных бактерий. Фрукты и ягоды – важный источник железа, причем оно хорошо усваивается и наиболее полно используется в организме. Объясняется это присутствием в этих продуктах аскорбиновой кислоты. Фрукты и ягоды играют важную роль как источники калия. Калий способствует укреплению сердца. Высоким содержанием калия отличаются сухофрукты – курага, чернослив, изюм, персики, финики, а также свежие плоды черной смородины и бананы. Фрукты практически не содержат жира и тем более холестерина. Богаты клетчаткой, витаминами, антиоксидантами А и С, чем объясняется их профилактическое действие в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Эти свойства делают фрукты и ягоды необходимой составной частью рациона каждого человека. Согласно пищевой пирамиде, дневная норма фруктов равна 3-4 порциям. Одна порция – это один фрукт средней величины, или один стакан свежих ягод, или полстакана вареных фруктов, или 1/4 стакана сухофруктов. Фрукты и ягоды – исключительно ценные продукты питания, поэтому их необходимо употреблять каждый день. Хотя большинство рецептов очень просты в приготовлении, лучше употреблять фрукты и ягоды в свежем виде. Наряду с овощами фрукты и ягоды занимают центральное место в пирамиде питания. Часто мы привыкли воспринимать фрукты и ягоды как легкий десерт и лакомство. Но оказывается, можно приготовить большое разнообразие сытных и полезных блюд с фруктами. Итак, сегодня я хочу показать вам, как приготовить вкусное, интересное блюдо – рис с яблоками. Прежде всего, нужно промыть рис и поместить его в глубокую емкость для тушения. Посолим. Перемешаем. А теперь чистим яблоки и будем наполнять их фруктовой начинкой. Выкладываем яблоки в сотейник. И наполняем начинкой. Начинка может быть самая разная. Мы возьмем изюм и курагу. Курагу можно разрезать на половинки или любым другим способом, кусочком, как вам нравится. Вкладываем курагу внутрь яблок. И также туда помещаем изюм.

0: Преимущество такой начинки в том, что здесь не используется сахара. Остатки сухофруктов можно распределить между яблоками прям вот таким образом. Как это красиво, правда? Прям вот уже хочется поскорее попробовать. Осталось залить кипятком. Водой необходимо заливать настолько, чтобы покрыть яблоки слегка. Ну вот, достаточно, в принципе. Все, закрываем крышкой и варим. Доводим до кипения, после чего убавляем огонь и варим до полной готовности. Это прекрасный вариант легкого ужина.
1: Рис с яблоками.

0: Стакан риса выложить в кастрюлю с толстым дном. Добавить половину чайной ложки соли, перемешать. У яблок вырезать середину и поставить на рис плотно одно к другому. Заполнить яблоки разрезанной курагой и изюмом. Залить кипятком до верха яблок, поставить варить. После закипания убавить огонь до минимума и варить еще около 40 минут. При подаче на стол в каждое яблоко положить немного меда и посыпать кунжутом.
1: Черная смородина. Всем известна, какая это ценная ягода, но много ли можно ее съесть? Оказывается, можно. И сегодня я вам покажу смузи с черной смородиной. Для приготовления нам потребуется не только черная смородина, но мы добавим яблоко и банан. Банан очищаем.

0: благодаря тому, что мы добавляем другие фрукты, сладкие, особенно банан, черная смородина уже не будет казаться такой кислой. И даже дети смогут съесть такое пюре в достаточно больших количествах. Итак, в блендер помещаем смородину. Затем банан. И яблоко. Все. Все очень просто. Вы заметили это? Закрываем. И включаем.
1: Смузи со смородиной. Банан и яблоко очистить и нарезать. Соединить в блендере стакан черной смородины, банан и яблоко. Взбить.
0: Многие фруктовые блюда чрезвычайно просты в приготовлении. Все мы с вами любим сладости. Все мы с вами любим шоколадно-ореховую пасту. А давайте приготовим нечто подобное на основе фиников. Итак, нам понадобится предварительно ошпарить финики кипятком и оставить в таком состоянии на несколько минут. Воду слить, очистить от косточек. Также необходимо заранее подсушить арахис и очистить его от шелухи. Добавляем немножко соли. Соль, кстати, всегда можно добавлять в сладкие блюда. Она создает некую такую вот нотку и оттеняет какую-то приторную сладость. Добавляем немножко лимонного сока. И кэроп, натуральный заменитель какао. В отличие от какао, он не содержит кофеина, а значит, не вызывает привыкания. Добавляем немного воды и взбиваем.

Финиковая паста. Стакан фиников без косточек залить кипятком на 10 минут. Затем воду слить. 1,5 стакана арахиса подсушить в духовке и очистить от шелухи. Соединить финики, арахис, 3 чайные ложки соли, 1 столовую ложку сока лимона, 2 столовые ложки кэроба, 1,5 стакана воды и взбить блендером.

посмотрим, что у нас получилось. Какая красота, аромат, если бы вы только знали. Так. Какое красивое яблоко. Просто уже так хочется это скушать. Рис, отваренный в яблочном соке. Давайте украсим. Мед. И посыпем немного кунжута. Посмотрите, какое разнообразие блюд можно приготовить из фруктов и ягод. И это еще далеко не все. Экспериментируйте и удачи вам!

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки большим пальцами разводим в стороны, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогичное.

Оба этих упражнений выполняем 3-5 подходов, а повторение – в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу. Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю. В понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается

0: с буквами ЦПАП, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции, и такой материал практически не перерабатывается.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». У нас вновь в гостях Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Рассмотрели мы очень много текстов, которые заявляют о том, что мы спасены в Господе, что в Нем, несмотря на наше несовершенство, мы можем уже верою видеть себя таковыми, которыми Господь хочет нас видеть, да, уже умершими для греха, как мы сказали в прошлой программе. Но, тем не менее, всякий раз, когда мы, Дух Святой обличает вновь нас в каком-то грехе, мы видим несовершенство своего характера, можно ли так сказать, лукавый поселяет сомнение в нашем разуме, в нашем сознании о том, что действительно ли мы спасены, действительно ли мы можем быть уверены на 100% в спасении, которое Господь нам уже даровал. Поэтому давайте, может быть, поговорим сегодня еще более подробно об уверенности в спасении.
1: Это очень важная тема. И подлинно вот тот механизм, который вы кратко описали, когда появляются сомнения, когда лукавый начинает внедрять мысль о том, что на самом деле ничего не поменялось, все как было, так и осталось. Как реагировать? И как быть во свете истины Божьей? Потому что ведь, конечно же, с одной стороны, можно себя возомнить спасенным, таковым не являясь. Угу. С другой стороны, можно быть спасенным, но в этом сомневаться. И вот и в том, и в другом случае основой и одной, и другой реакции является вот один фактор. Это эгоцентризм. Зацикленность на себе, на своих чувствах, ощущениях, свершениях или неудачах. Но в любом случае, в центре я. Я в центре. И если вот так человек пытается осмысливать опыт спасения и перспективы наследования жизни вечной, то, скорее всего, он окажется в одной из двух крайностей. И Священное Писание нам эти крайности иллюстрирует многократно. Вот первая крайность – это самоправедность. Давайте посмотрим на историю, которую Иисус рассказал нам, и записана она в Евангелии от Луки, 18 главе, в стихах с 9 по 12.
0: «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“».
1: Вот это первая реакция, да, самоправедность. Он сказал это тем, кто уверены были о себе, что они праведны. Когда человек смотрит на себя и оценивает себя, то очень часто в окружающих он видит ситуацию еще более плачевную, чем свою. То есть он в действительности, сравнивая себя с другими, делая их мерилом нравственности, может искуситься провозгласить себя лучше,
0: я-то на их
1: праведнее.
0: Вообще, да,
1: святой, да. И если так, то, соответственно, я достоин. Если кто-то достоин, то тем

0: Более я, если человек в состоянии, тем более, себе вменить исполнение вот одной заповеди, второй, третьей, наизусть, там, отрывочки Священного Писания, цитирует, значит, на богослужебное собрание приходит и прочее, прочее, что вменяется в обязанности верующему, то тогда вот появляется вот эта самоуверенность, да, самоправедность, и, сказано, уничижают других. В опыте апостольских посланий мы находим описание следующего характера. Римлянам 2 глава, стихи с 19 по 20. Послание к Римлянам 2 глава, стихи с 17 по 20. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, и научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». То есть очень легко человеку, который чуть-чуть больше знает Божьей истины, чуть-чуть в нравственном отношении чище, чем вот окружающий, скажем, народ, прийти вот к этому состоянию самоуверенности, самоправедности. Но вот какое дело. Когда мы читаем повествование о жизни и служении Иисуса Христа, то именно с такими людьми у Иисуса Христа категорически не ладились отношения.
1: В каком смысле?
0: То есть вот именно такие люди, которые были уверены в своей праведности, именно вот они его и не принимали, Иисуса Христа. И Иисус Христос пришел в этот мир спасти всех и любит всех, так, и желает облагодатствовать всех. Но он оказался ненужным для них. Вот, например, иллюстрация. Евангелие от Марка, 2 глава, стихи с 14 по 17. Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 14 по 17. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Эти люди, считавшие себя праведными, они не чувствовали нужды в Спасителе. Они отделяли себя от всех прочих, которых называли грешниками. И вот Христос произносит очень важную фразу: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Так вот эти фарисеи, книжники и иные самоправедные, они тоже больные. Но проблема в том, что они не осознавали, что они нуждаются во враче. Вот это итог людей, которые уверены. Но обратите внимание, уверены они не в Боге, не в Его любви, не в Его жертве, не в Его спасении, а в себе. Я достаточно хорош. И есть люди, искренне так считающие. Mm-hmm. Вот таковым Спаситель помочь не может.
1: Mm-hmm. А почему? Не потому, что он не хочет, наверное, да? Потому что они не востребуют это спасение.
0: Потому что если человек болен, а мы все больны, мы все больны грехом, человек больной, но не знающий о том, что у него развивается смертельное заболевание, он не ищет помощи врача. Только когда он начинает ощущать, когда приходит осознание, что он болен, тогда он пойдет лечиться. Вот в этом трагизм тех, кто считает, что они в нравственном отношении состоятельны, и что Господь практически даже и обязан бы.
1: Спасибо. Уж кого-кого, а их-то точно.
0: Да. Это одна крайность. Он по-прежнему знает, что он грешен, но он знает, что он прощенный грешник. И многие заканчивают жизнь самоубийством вот от этого острого осознания своей вины. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо наоборот
0: самокритичным.

0: критичным. Проклят, кто плоть делает своей опорою. Если по-прежнему идти путем вот этой зацикленности на себе, взирать на себя, если идти путем эгоцентризма, то он может привести к прямо противоположной реакции. Вот в той же истории, которую мы начали уже читать, о двух человеках, пришедших в храм помолиться, это вновь Евангелие от Луки, 18 глава. Давайте 13 стих прочитаем. Луки 18, 13. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, 14 стих, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». То есть вторая категория людей – это те, кто остро осознает свою греховность. И это значительно лучше в перспективах спасения, потому что человек, по крайней мере, ищет спасение, ищет лекарства. Он, осознавая себя больным, идет к врачу. Но проблема заключается в следующем. Помните ли вы, как Священное Писание призывает нас молиться? Что должно быть в вот таком ментальном образе человека? И каким должно быть направление или направленность человека, что касается того, как он молится? Вот этот вот человек, он, сказано, не смел даже поднять глаз на небо. А Библия говорит: «Горам возвожу очи мои». То есть молимся мы,
1: помощь моя от Господа.
0: Потому что помощь моя от Господа. Мы, наоборот, туда взираем, мы туда обращаемся. Мы, сказано, восклоните головы ваши, да, то есть поднимите ввысь. Человек, который молится вот так, он себя настолько ничтожным считал, вот этот вот мытарь, да, он настолько считал себя недостойным, что он не испытал того, что приходит за этой молитвой, а именно радость, вера в то, что Господь простил, что он, услышав эту молитву, простил человека. У псалмопевца написано в 31-м псалме, который мы уже читали: «Блажен человек, которому отпущены беззакония, и беззакония, чьи покрыты. Когда вот я молчал, он говорит, тогда было истинание, и вот чувство этой тяжести, но я открыл тебе грех твой, и ныне я радуюсь». Да? «Возврати мне радость спасения», параллельный псалом 50 говорит. Вот. То есть человек, который, помолившись, принимает верой Божьей прощение, он перестает смотреть вниз. Он начинает смотреть ввысь. И он радуется тому спасению, той благодати, той милости Божьей. И его жизнь, она наполнена совершенно другим мироощущением. Он по-прежнему знает, что он грешен. Но он знает, что он прощенный грешник. Если он, не дай Бог, в следующий раз согрешит: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали».
1: Но если бы кто согрешил,
0: у нас есть ходатай. У нас есть ходатай. Потому это приносит нам вновь облегчение, чувство вины снимается, и мы вновь обретаем радость спасения. Но вот это вот две крайности. И люди, которые живут в этой второй крайности, самобичевании вследствие острого осознания своего греха, они часто доводят себя тоже до гибели. В качестве библейской иллюстрации мы можем привести то, что записано в 7 главе послания апостола Павла к римлянам. Вот там описана реакция человека, который остро осознает свою греховность. Прочитаем в 7 главе стихи 18, 19 и с 22 по 24.
1: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
0: И дальше он говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вот если только об этом думать, вот остро осознавая свою греховность, то жизнь становится очень трудной, и многие

0: заканчивают жизнь самоубийством, вот от этого острого осознания своей вины. И потому, если бы не написал апостол Павел дальше в 25 стихе «Благодарю Господа моего», да, «Благодарю Бога Господом Иисусом Христом», в котором есть в действительности эта победа, то это был бы очень печальный конец. Итак, мы рассмотрели две крайности. С одной стороны, это самоуверенность, да, самоправедность. С другой стороны, это самобичевание, унылость. А все они обусловлены вот одним фактором. Взираешь на себя и оцениваешь себя. Это эгоцентризм в конечном итоге. Какой же ответ предлагает Евангелие? Что же Господь в Своем Слове предлагает нам делать, чтобы избежать одной и другой крайности? Я хочу предложить прочитать удивительный отрывочек из 12 главы послания к евреям, первые два стиха. 12 глава, первые два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая», вот ключевое слово, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус Христос назван здесь начальником и совершителем веры. Он жизненный путь прошел, и Он воссел одесную престола Божия. То есть Он завершил опыт спасения. И чтобы мне возыметь надежду свергнуть себя, запинающий меня грех, мне нужно взирать на Него, не на себя. Чем больше я концентрируюсь на себе, тем больше я становлюсь либо самоправедным,
1: либо наоборот
0: самокритичным, и нет надежды тогда. Но чем больше я взираю на Господа, на то, что Он соделал, тем больше это дает мне в действительности силы свергнуть запинающий меня грех. То есть вот это вот, коротко говоря, модель. Вместо того, чтобы смотреть на себя, необходимо взирать на Господа.
1: А вот очень важно еще и свергнуть запинающий грех, да, силой Божию. Потому что кто-то может помыслить, что достаточно взирать, и все и хорошо, да, верую принять себя вот таким святым, безгрешным, да, как Господь нас видит. Но Господь ожидает, чтобы с нашей стороны были усилия к этому также, чтобы грех свой оставили мы.
0: Безусловно, и об этом мы говорили уже, да,
1: еще о механизмах, говорить, наверное, да?
0: которые нам даны для того, чтобы реально становиться подобными образу Сына Божия. Но когда мы эту цель ставим, когда мы хотим свергнуть себя всякое бремя и запинающий нас грех, мы можем это сделать только лишь взирая. То есть это неразрывный процесс. И о каком-то самоуспокоении человеку, который в действительности на Господа взирает, даже и помыслить невозможно. Всякий раз, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как люди видели Бога и какой это эффект на них производило, всегда, всегда они говорили: «Грешный я человек». Всегда приходило, наваливалось буквально ощущение своего несовершенства, недостоинства. И вместе с тем, осознавая свое несовершенство, свое недостоинство, когда мы взираем на того, кто этот путь уже прошел и преодолел все грехи,
1: хочется прославить
0: и одержал победу, то мы знаем, что только там мы ресурс обретаем для того, чтобы в действительности это стало теперь отчасти. Сегодня отчасти, завтра еще более, послезавтра еще более, стало теперь частью нашего опыта. Важно помнить, что, как написал апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, в Иисусе Христе наш духовный опыт и духовный путь уже завершен. 8 глава, стихи с 29 по 34. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородными между многими братьями». То есть Господь всякого, кого призывает ко спасению, и кто откликается на этот зов, Он таковых предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот эта цель – уподобиться Иисусу Христу, мыслить так, как Он мыслил, говорить так, как Он говорил, жить так, как Он жил. А дальше идет череда действий –

0: этапов, через которые Бог нас проводит, чтобы это стало реальностью. 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Прославил – значит, вот эта слава Божья, характер Божий уже сформировался и полностью отразился в естестве человека. Что, как мы знаем, в нашем опыте произойдет только лишь во время преображения тела, естества нашего. Да? Но во Христе Иисусе это уже реальность. Он уже в прославленном теле. Так? И наше тело, оно станет однажды сообразно славному телу Его. Но благая весть заключается в том, что когда человек входит в реальность Божьего спасения, когда он во Христа облекается, благодаря крещению и перед этим вере и исповеданию, когда он входит во Христа, сказано: «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа,
1: облеклись»,
0: то сразу же все, что есть у Иисуса Христа, становится и достоянием этого человека по вере. И потому мы благодарим Господа за то, что Христос этот путь уже прошел. Он начальник и совершитель веры. Он уже прошел путь от оправдания до прославления. И потому вывод, что же сказать на это? Если Бог за нас, 31 стих,
1: кто против
0: нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. То есть, всякий раз, когда приходит вот это вот от сатаны беспокойство, обман, что человек может быть на самом деле и недостоин Божьей милости, недостоин Божьей любви, всякий раз нам нужно снова взирать на Господа. И помнить о том, что в нем уже наш жизненный путь и весь процесс духовного роста и освящения уже завершен. И потому, если Бог меня оправдывает, если Христос за меня ходатайствует, мои интересы представляет там пред Богом, значит, тогда нет никакого
1: осуждения.
0: Нет тогда уже никакой причины переживать. И тогда приходит вот эта уверенность в спасении. И обратите внимание, эта уверенность не на мне основана, не на грешнике основана.
1: Она основана не на том даже, насколько я четко и скрупулезно соблюдаю волю Божию.
0: Конечно, да? Конечно, эта уверенность, она, если какая-то уверенность может быть, то никогда она не основана на человеке. Более того, в Священном Писании написано: «Проклят, кто плоть делает своей опорою». Мы сами по себе никогда не были бы в состоянии даже немножечко возвыситься в отношении нравственности. Только лишь Бог, который дает нам благодать, который из веры в веру нас проводит путем духовного роста, только Он достоин нашей благодарности и хвалы. И потому, когда человек вот осознает это, когда он взирает туда, куда следует взирать, перед ним стоит задача, вот, войдя в Иисуса Христа и обретя в Нем все, что мы так вот подробно обсуждали на протяжении всех бесед, общим заголовком которых был титул или фраза «Сила Евангелия». Да? Вот обретя все это, наша задача теперь там оставаться, пребывать. Вот есть такая фраза в Священном Писании, в апостольских книгах: «Во Христе». Она используется около 80 раз. «Во Христе». То, что в нем реально, то, что в нем уже есть для любого принимающего в изобилии. Вот мы призваны постоянно, постоянно в этом пребывать. Я хочу хотя бы несколько отрывочков за неимением времени показать, что это на практике может означать. Давайте посмотрим в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, стих 31. 1 Коринфянам, 15 глава, стих 31.
1: «Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим». Как это так? Он каждый день умирает.
0: «Я каждый день умираю».
1: Что так? Это значит?
0: Ну, ясно, что речь не может идти о буквальной смерти. Угу. Да? Он каждый день умирает. Он здесь не объясняет. Да? Он просто вот делает заявление: «Я каждый день умираю». А в другом месте

0: Во втором послании к Коринфянам уже, да, в 4 главе, в стихах 10 и 11, чуть подробнее об этом сказано. 2 Коринфянам, 4 глава, стихи 10 и 11.
1: «Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
0: Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Мы носим в теле мертвость,
1: да,
0: Господа.
1: Как это?
0: То есть Иисус Христос умер из-за греха, вследствие того, что взял на себя грехи всего мира. И человек должен ежедневно осуществлять вот этот вот духовный процесс, это духовное действие, каждый день умирать. То есть каждый день отождествляться вот с тем голгофским подвигом. Сказано, что во Христе мы умерли. «Я сораспялся Христу». Человек, просыпаясь утром, стоит перед порогом неизвестности. Мы не знаем, какие будут искушения. Мы не знаем, что произойдет буквально через пару секунд. Это новый день, где свобода воли остается неприкосновенной. И в течение этого дня человек может либо на чашу весов в пользу добра положить нечто, либо на чашу весов в пользу зла. И поэтому, просыпаясь утром, человек призван себя провозгласить, свой статус, свою веру, свою смерть в Господе. То есть снова войти на уровне исповедания веры, в молитве, снова войти в реальность смерти Господа, чтобы жизнь Христова открылась в нас. Сказано, что Христос, когда воскрес, Он более не умирает. Он воскрес для того, чтобы жить для Бога. И потому человек вот осуществляет этот ежедневный опыт соединения со Христом и принятия заново на себя Его смерти, смерти ради греха. Таким образом, в нас открывается Божья жизнь. И если человек вот это делает, то тогда он обновляет вот эту уверенность в спасении. Можно каждый день жить с чистой совестью, с уверенностью в том, что то, что Господь делает, это истинно и реально. Но здесь нужно сделать одно очень серьезное предостережение. В послании к Римлянам в 1 главе 18 стихе написано: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». А во 2 главе 8 стихе написано: «Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Если человек осознает свой грех и в нем упорствует, если он подавляет истину Божью, неправду, неправда, если он, соответственно, не просит прощения за свой грех, не исповедует свои грехи, значит, грех остается на нем. То есть погибнут те, кто не исповедал знакомые, известные ему
1: открывшиеся
0: грехи.
1: Им грехи.
0: Да. Потому, если у человека все грехи осознаваемые и исповеданы, значит, он может спокойно ложиться, спокойно вставать и жить в мире с Господом в полной уверенности спасения.
1: Спасибо большое. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.
0: Мы узнаем о том, что есть скинии, есть святилище на небе. И это святилище названо истинным. Что служение в этом небесном святилище нам может быть доступно.
1: А как это он со своей кровью вошел? Он уже был в новом прославленном теле. Угу. Это же символический язык, наверное, да?
0: Только одно место является местом литургии.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Не задумывались ли вы о том, почему в Библии два завета – Ветхий и Новый? Неужели Богу недостаточно одного завета с человечеством? Здравствуйте, дорогие друзья! Наступила еще одна встреча нас с вами. Мы вас приветствуем, Елена Валентиновна, Александр Камнев, наш дорогой гость. Очень рады, что вновь говорим на эти интереснейшие темы. Лена, вот начала я с этого, что Ветхий Завет есть в Библии, Новый Завет. А ты в каком завете с Богом?
2: Но я вот благодарна Господу, что Он сказал, что Он запишет свой закон в мое сердце. Uh-huh. И только Он может это сделать, потому что ранее я думала, что я сама могу что-то сделать. И, наверное, так же, как и израильский народ, да, что сказал, то исполним, да, и тут же согрешили. А вот Господь дает нам шанс, что Он говорит, что я сам запишу в ваших сердцах мой закон.
3: Это вот как раз, значит, в Новом Завете.
2: Да, да.
3: Да. Почему не в Ветхом?
2: А вот выполнить-то трудно что-либо самостоятельно.
3: То есть у нас ведь заветы все равно Ветхие, его сейчас не существует, да, то есть он был когда-то, да, то есть, но мы знали, с вами говорили о том, что разорвана была завеса, и это означает, что Бог разрывает завет, да, завет заключается на новой крови, на новой жертве, да, то есть на истинном акте, на Сыне Божьем.
1: А Ветхий Завет на чем был заключен?
3: То же самое, только на, значит,
1: на прообразных.
3: На прообразных, да, на прообразных. Вот давайте, кстати, посмотрим с вами, как он был заключен. Был заключен в пустыне, когда народ Божий вышел из земли египетской. Моисей ходил к Богу, Бог объявил 10 заповедей, потом Моисей опять ходил к Богу, да, и Бог дал ему уставы, повеления, там, заповеди, и он их записал, да, и давайте посмотрим на слайдик, это у нас книга «Исход», 24 глава, 4-6.
1: То есть самое начало, да, библейской истории.
3: Это самое
1: истории,
3: начало вот этого завета, да, с народом. Угу. То есть, смотрите, Моисей написал слова Господни, да, был сделан жертвенник, были принесены жертвы, все сожжения, жертвы мирные, да, то есть это всегда завет, как заключается, то есть жертва завета – это все сожжения, да, вспоминаем, как мы с вами это изучали, и жертва мирная, когда уже человек уладил отношения с Богом, там, с людьми, да, он уже вкушает жертву мирную. И, соответственно, смотрите, что Моисей делает, он берет кровь, да? И что он делает? Кропит жертвенник, кропит, да, смотрите, книгу Завета, куда написал все слова.
1: Божьи.
3: Божьи, да. И что он ей делает? Прочитал. Это вот обязательная вещь. То есть человек не должен вслепую заключать завет, а человек должен понимать, что он делает. Угу. Понимать, что он делает. И тут очень интересно мнение самого человека для Бога. И Бог говорит, посмотрите, прочитал вслух, да, вернее, Моисей, да, народу, и что они говорят? Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. То есть здесь есть клятва еще.
1: А давайте вот остановимся и скажем вообще, что такое завет вообще. Вот сейчас, когда это прочитали, как раз, по-моему, своевременно.
3: Да, своевременно. То есть завет, ну, на еврейском это слово «берит», означает больше «союз». То есть Бог с...
1: Завет между двумя сторонами,
3: да,
1: заключается?
3: Да, да, да. Это союз между двумя сторонами. Союз.
1: Можно сказать, что брак – это завет.
3: Да, абсолютно, да. То есть это тоже завет. Это союз. То есть мы же даже называем, что брак – это союз мужчины и женщины. Да. То есть это союз, это взаимодействие, это клятва.
1: А вот говорят часто, что завет – это договор. То есть вот подписали договор.

0: Похожие на договор, да, тоже можно сказать, что договор, да. Но почему? Потому что, с одной стороны, идет обещание спасения человека со стороны Бога.
1: Это его сторона завета.
0: Да, а с другой стороны, как Петр говорит, что обещание Богу доброй совести, да, послушания.
1: Народ сказал, да. Все, что
0: послушны
1: сказал
0: будем,
1: Господь,
0: да.
1: сделаем.
0: Все, что сказал, да.
1: Будем послушны.
0: Да.
1: Лена, я тебя когда спросила насчет того, в каком ты завете, ты сказала, что не совсем это получается у человека, да?
2: Ну да, и почему Ветхий-то Завет и был нарушен, потому что сторона наша, человеческая, да, она все-таки не исполнила этот завет.
0: Да, да, да, да, да. То есть как часто мы Богу обещаем что-то,
2: да.
0: что мы вот с сегодняшнего дня будем так-то и так-то себя вести. Но проблема заключается в том, что человек не может исполнить свои обещания. Как Петр клялся Христу, что я за там
2: пойду в огонь и в воду,
0: да.
1: Ведь можно и в другую крайность впасть. Да, я понимаю, что я ничего обещать не могу. Так я и обещать не буду, я буду просто безобразничать и все.
0: Нет, мы должны пообещать, чтобы заключить завет. Да? Мы должны пойти на сближение с Богом, мы должны ему обещать. Но в завете есть такая вещь, как кровь, то есть смерть.
1: Угу.
0: То есть
1: это не просто договор между двумя сторонами.
0: Да. Это есть условие, это кровь завета, посмотрите, взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета. То есть он устанавливается на жертве.
1: То есть никаких других заветов, подобных такому, не существует, да? Потому что завет – это
0: Пролитая кровь Христа. То есть наказание за грех – это смерть, на самом деле. Вот что проблема. А вместо нас умирает Сын Божий.
1: Угу. Вот. То есть он нам сказал, что он гарант завета.
0: Он гарант завета, да. Вот все, что мы изучали о святилище, мы видели, как сам священник гарантирует работу святилища, как Бог гарантирует свой завет, как Бог гарантирует нам спасение. Нам остается только выполнить свою часть.
1: Угу. То есть наша часть тоже есть?
0: Да.
1: Какая наша часть?
0: Быть послушными. Вот как раз давайте сейчас посмотрим, что по этому поводу думает у нас апостол Павел. Послание к евреям, которое мы с вами много изучаем, да, посмотрите. Есть такая фраза: ибо если первый завет был без недостатка, то не было бы...
1: Если бы первый завет, да?
0: Да. Был бы без недостатка, то не было бы нужды искать место другому.
1: Угу. Кто искал место другому?
0: Завету. Бог пришлось заключать новый завет, да? То есть вот такое слово используется, аментос, да? То есть означает совершенный, безукоризненный, непорочный, да? То есть если бы завет был бы таким...
2: То есть это без недостатка, в смысле,
0: да?
2: Да,
0: да, да. Как у нас в синодальном тексте приведу, без недостатка. Если бы он был безукоризненным, то тогда не нужно было другого завета, да? Но в чем здесь может быть проблема? Неужели Бог заключил какой-то несовершенный завет? В чем здесь проблема, как вам кажется?
1: В человеке.
2: Вторая сторона.
0: Вторая сторона. С одной стороны, совершенный Бог, а с другой стороны, тот, кто обещает и клянется, что я тоже... соблюду
1: часть завета. А Бог должен был это предвидеть? Он ведь, естественно, он это понимал.
0: Он это и предвидел.
2: Поэтому кровь проливается, да?
0: Да. Поэтому кровь проливается Сына Божьего.
2: Да, в заключении завета. Да.
0: Если первый завет был заключен на основании крови, пролитой животными, да, то есть агнца...
1: Это был образ.
0: Это образ,
1: такой,
0: образ, да,
1: образ,
0: да, который указывал,
1: да,
0: на то,
1: да.
0: что произойдет в итоге. Угу. Но здесь завет был с недостатком. И давайте посмотрим, что это за недостаток. Угу. Да? Пророк, укоряя их, да, то есть глагол «мемфомая», то есть как раз укоряя, укоризненно.
1: Это пророк?
0: Да, если бы он был
1: укоряет народ.
0: Не укоризненный, да, но пророк что делает? Укоряет. Угу. То есть где-то проблема, где-то какая-то червоточина. Угу. И Бог через пророка укоряет народ. Угу. Вот наступает день, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Да. Не такой завет, какой заключил я с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их в землю египетские. Да? И вот смотрите, внимание, потому что они не были в том завете моем, не прибыли.
1: Что это значит?
0: Отступили. Отступление от завета.
1: Они это понимали, что они отступают от завета?
0: Многие понимали.

0: Понимали.
1: То есть они сознательно?
0: Многие сознательно, многие несознательно. Ну, это же те же люди, как и мы, понимаете? То есть мы же тоже в завете, как мы с вами можем отступить? Можем отступить сознательно, да, тогда у нас...
1: преднамеренный грех.
0: Да, жертву повинности можно принести за это, нужно, да. А можно несознательно, это жертва за грех, да. То есть все здесь как раз учитывается в этом завете. И смотрите, как вот последние слова Моисея, по сути, когда в книге Второзаконие Моисей говорит слова. Посмотрите. Он предложил им жизнь и смерть. «Вы свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю».
1: Это к народу он обратился?
0: К народу, да. Угу. Моисей уже должен умереть, он должен зайти на гору, и там, как Бог ему сказал, ты вот не войдешь
1: В землю обетованную,
0: да, но ты там умрешь на этой горе. Вот. И Моисей вот говорит такие слова. Что Бог через него предлагает народу? Жизнь и смерть. Продолжил я тебе. Благословение и проклятие. И посмотрите, кто волен это все избрать?
1: Человек.
0: По какому пути человек идет? Избирает он сам. Избери, говорит,
1: жизнь.
0: Дабы жил ты и потомство твое.
1: То есть в завете вот это вот как раз и проявляется, что человек избирает, да?
0: Да, тут воля человека. Воля. Бог, он не насильник, он приглашает его к спасению, он приглашает его двинуться в его сторону и протягивает ему свою руку для помощи. Но человек должен добровольно это сделать.
1: А вот я такое слышала, я не знаю, отвлеку я вас сейчас от темы или нет, если отвлеку, то не углубляйтесь в это. Но что вот если ты родился в народе Божьем, ну, я не знаю, в иудейские времена, там, среди иудеев, в наши времена, ну, вот в церкви ты родился и воспитан, то ты уже вот в завете, ну, что ли, по определению, потому что вот весь народ в завете с Богом.
0: Дело в том, чтобы, как мы видели, важен твой собственный выбор.
1: Индивидуальный.
0: Индивидуальный.
1: Каждого отдельного
0: человека. То есть
1: человека.
0: Бог строит отношения один на один с каждым.
2: Как интересно, говорят, что у Бога нет внуков. У Бога есть только дети.
0: Только дети, да. Совершенно верно, да.
2: То есть правильно. Это выбор каждого человека. Каждого
1: человека. То есть если родители твои выбрали Бога, это совершенно не значит, что и ты, даже будучи рожденным, вот в церкви, можно сказать, да, все равно это не значит, что ты уже вот благодаря этому выбрал Бога, да?
2: Да.
1: То есть это твой индивидуальный выбор, ты опять или станешь Детем Божьим, или не станешь.
2: Да, ты ответственен за это. То есть каждый человек просто ответственен за это, а не то, чтобы наследство можно получить.
0: Да, да, это свой личный выбор, на самом деле. Человек делает всегда. У него есть преимущество из-за того, кем он родился, да, есть. Но итог... к итогу он сам приходит. Выбор он делает именно сам. Стартовые позиции у всех разные, на самом деле. Да. Но Бог силен из любого места, из любого человека сделать, по сути, своего сына.
1: То есть, вот с одной стороны, Бог всесилен. Он может совершить все, что угодно. Он сотворил законы, он может их менять и так далее. Но вот это Бог менять не будет, да?
0: Да, выбор наш за нами остается всегда. Посмотрите, у этого завета есть свидетели. Небо и земля.
1: И что это?
0: Что это за свидетели? Вначале Бог сотворил
2: небо и землю.
0: Все творение. Бог делает все открыто. Ничего нет тайного. Понимаете? Бог хочет всем рассказать о том, что Он делает. Он заключает завет. Во свидетели Он призывает все творение. Небо и землю. А вот давайте-ка посмотрим с вами. Пророк Исаия уже живет в 7 и 8 веке до нашей эры. Да? То есть прошло время. Вот с каких
1: прошло
0: слов...
1: Прошло время после сотворения мира?
0: Нет, после завета уже.
1: А, после завета. После
0: уже.
1: Заключения завета.
0: Да, уже...
1: После заключения Ветхого
0: уже завета. Израильское царство разделилось на севере Израиль, внизу Иудея. Да? Посмотрите, с чего начинается книга пророка Исаия. Уже идет идолопоклонство как на севере, так и на юге. С каких слов начинает? Смотрите, слушай небесам, внимай земля.
1: То есть опять обращение ко всей вселенной.
0: К свидетелям. Чем нам это говорит? Сейчас нам покажет Исаия, как соблюдается завет. Как соблюдается завет. Посмотрите, потому что Господь говорит, я воспитал, возвысил сыновей.
1: Возвысил.
0: Да. Не внуков, да, действительно, а сыновей.

0: Навида. А они что сделали? Возмутились против меня. Вот. Вол знает водителя своего, и осел ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. И дальше вот написано. Увы, народ грешный, народ обремененный, беззакониями, племя злодеев, сыны погибельны. Оставили Господа. Вот главная мысль, что выбор, да? Оставили Господа, презрели святого Израилева. И что сделали?
1: Вернулись назад.
0: Вернули назад.
2: А что именно они такого сделали?
0: Идолопоклонство. То есть Бог их вел в землю обетованную, чтобы сделать там центр мира, чтобы люди видели их житие, да, то есть как Бог их благословляет, и сами обратили внимание на то, почему так происходит. И в 4 главе Второзакония написано, что каждый из них бы сказал, только их закон есть закон правильный, только их Бог есть Бог. Угу. Потому что в том мире всегда люди обращали внимание на то, как живет тот народ. Побеждает ли он в войне,
2: того или
0: если у него да, урожай, удачлив ли он и так далее. А Бог хотел их благословить, но на условии повиновения. Вот. А вместо этого они начали впитывать идолопоклонство со всех окружающих народов. Вот. И как написано уже потом у Иезекииля, что стали поступать хуже.
2: Окружающих
0: народов. Потому что все впитали.
2: Идолопоклонство что влекло за собой?
0: Ну, отступление от Бога. То есть вместо Бога приходил идол, который заслонял собой Бога, который не есть Бог, да, а человек ему поклоняется. Ну, различные боги, вы знаете, Астарты, да, Вал там, и так далее. Очень...
2: Это страшные ведь были божества. Да,
0: страшные божества. Апостол Павел говорит, что приносили жертву демонам. Буквально, да. То есть
2: эти божества – это демоны, можно так сказать.
0: Ну, можно так сказать. За всем этим стоит сатана. Вот. Поэтому Бог оградил свой народ своим законом. Но когда люди выходят за ограду, которую Бог им дает, они пожинают свои плоды своего непослушания. Хочу обратить ваше внимание на то, что говорит апостол Павел, посланник к евреям 9:21. Что он еще окропил? Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные.
2: А до этого он что окропил?
0: А мы просто читали, что он окропил народ, жертвенник и так далее. Угу. Здесь нам апостол Павел обращает внимание, что освящено было не только в этом завете народ и вот жертвенник, да, и жертва, да, и книга, а еще в завет входит еще скиния и служение в ней. Почему? Потому что Бог понимал, что человек, вот смотрите, Псалом 102, ибо знает наш состав, помнит, что мы кто? Персть. Что мы потомки Адама.
2: Персть — это прах, да?
0: Прах, да. Потомки Адама. Ты прах, ты в прах возвратишься. То есть это грешная природа, в которой у нас живет. Бог понимает. И Бог понимает, что в этом завете ему нужно будет прощение грешнику. И поэтому вот эта скиния, вот это святилище, которое мы с вами так долго изучаем. И Бог здесь понимает, что ему нужно вмешиваться более радикальным образом. Угу. Что нужен Новый Завет, да? Вот как он
2: описан. А где-нибудь в Библии используется термин «Ветхий Завет»? Ну, кроме вот...
0: Завет используется.
2: Только завет.
0: Завет с народом. И есть термин «Новый Завет». Мы, кстати, о нем будем говорить в следующей передаче.
2: Угу. Вот. А Ветхий, то есть в какой момент, вот кто понял, что это не состоялся Завет?
0: А вот что мы будем ветхий. Изучать пророческие писания, как раз вот обозначим с вами этот момент, когда впервые в Священном Писании появляется термин «Новый Завет». Угу. Вот. Это пророк Иеремия, мы как раз вот посвятим.
1: Но можно ведь и сейчас заключить Ветхий Завет с Богом?
0: Ну, заключить-то можно, но Бог как бы уже сам находится, людям предлагает...
1: Новый
0: Завет, да, понимаете, то есть...
2: Ну, это, кстати, очень интересный, важный вопрос. Может быть, мы с этого начнем следующую встречу. То есть можем ли мы сегодня находиться в Ветхом Завете с Богом? Потому что я думаю, что можем, да, к сожалению.
0: Давайте сейчас еще прочитаем вот этот текст в конце. Потому что здесь апостол Павел приходит к рассуждению, и вот как раз это будет как бы связка со следующей программой у нас, да? Угу. «Вот завет, который я завещаю дому Яковлю после тех дней, говорит Господь. Ввожу законы мои в мысли их». Вот, что они сделали? Они не исполнили, да? Почему? Потому что закона не было у них. И мысли у них были греховны. Что делает Господь? «Я заключу Новый Завет, да, ввожу

0: законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут моим народом.
1: Можно очень коротко сделать вывод, что Ветхий Завет – это когда закон не записан в сердце человека, даже если он его пытается соблюдать.
0: Можно. Новый Завет – это когда Бог проникает в сердце человека и сам творит чудо в нем, пишет там закон по его собственному согласию. Согласию человека.
1: По согласию человека. Согласию,
0: по желанию человека.
1: Ну что же, Александр, очень-очень интересно, Лена, да, очень глубоко. Будем тогда ждать следующей встречи, чтобы разобраться в том, в чем все-таки разница между Ветхим и Новым Заветом. До свидания, всего вам хорошего.
0: До свидания.

0: Сегодня многие увлекаются психологией, эзотерикой. Кто-то просто говорит «я верю по-своему», и все себя называют духовными. В Коринфской церкви люди тоже были уверены в своем духовном совершенстве. При этом в древности и сейчас у каждого свое понимание духовности. А как Бог понимает духовность? Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфянам. В этой программе вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы разбираем вторую и третью главы. Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы можем уже приступить к прочтению второй и третьей главы. Да, наши зрители могут читать ее полностью, а мы будем читать отрывками и уже задаваться какими-то вопросами. Есть ли у вас какое-то предисловие или мы начнем сразу читать?
1: Ну, давайте начнем, потому что, собственно, текст, он задает нам тему для нашего рассуждения. Вот вторая глава начинается так. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и страхе и великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалось не на мудрости человеческой, но на силе Божией».
0: Угу.
1: Да, но вот мы видим здесь вот уже проблема, да, которую апостол обсуждает. Мы в предыдущей беседе говорили о том, что послание к Коринфянам, оно написано на злободневные для Коринфян вопросы, темы. И одна из них вот поднимается здесь. Да, когда он говорит, я приходил к вам проповедовать, то не в превосходстве слова или мудрости. Что значит не в превосходстве слова или мудрости? Да? Вообще, вот в послании к Коринфянам мудрость, хорошо известное нам слово, София, да, греческое, превосходство слова. То есть, ну, тут, наверное, сразу образ ораторского мастерства. И вот, знаете, культура того времени, мне кажется, что современный мир при всех наших, значит, преимуществах, он в чем-то и не достиг совершенства вот этой античной мудрости. Да? В то время ораторское мастерство было, ну, вот такой главной дисциплиной или таким главным навыком, совершенством, к которому многие стремились. Почему? Потому что, ну, это политическая демократия, это необходимость убеждать, да? Это споры в судах. Это, значит, просто состязание в ораторском мастерстве. Вот литература и герменевтика, искусство истолкования текста, это все рождается в то время. Ну, еще, конечно, задолго до апостола Павла, но вот рассвета достигает в это время. Поэтому апостол Павел, он воспринимался как вот оратор, как адвокат, как мастер слова, ну, должен был бы восприниматься. И когда он приходит к искушенным людям, а Коринф – это не последний город, это, в общем-то, такой перекресток путей, очень такой цивилизованный, да, на то время город, он ожидается от него вот это ораторское мастерство, это способность быть красноречивым. То есть слушатели воспринимают проповедь не столько как не столько ее содержание, не столько ее весть, сколько ее форму. Вот. И они от апостола Павла ожидают, что он будет соответствовать вот стандартному уровню вот того, что они слышат в своих театрах, в своих судах, от своих адвокатов. Да, вот, на форумах, где решаются какие-то важные вопросы. Вот, ну, мы знаем там, например, такие имена, как Цицерон, да?
0: Да.

0: да, который мог там чуть ли не сутками произносить речи и держать внимание своих слушателей. Это вот искусство ораторское. И это было признаком совершенства, признаком того, что этому оратору за ним можно идти, ему можно доверять. Но получается, что вот эти акценты на мастерстве, на ораторском, они уводили в сторону человека от самого главного слушателя, от собственного содержания вести. А содержание вести, оно было на самом деле простым. Да? Евангелие просто.
1: Да.
0: И для искушенных мудростью людей этого мира, когда они открывают Евангелие, оно как бы вот как-то кажется слишком простым. Ну, простые рассказы, притчи какие-то там. Пошел туда, сделал то, сказал то-то. Да. А что здесь такого?
1: Угу.
0: И вот апостол говорит здесь, я... Когда приходил к вам, то я приходил возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. И дальше. Ибо рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. А притом распятого – это вообще как бы ни в какие ворота, как говорится, не лезет. Да, если вернуться к культуре того времени. Дело в том, что вот когда мы говорим о мудрости, о том, как люди понимали, какое было у них мировоззрение, то нужно понимать, что в те времена господствовало платоническое, дуалистическое мировоззрение о том, что как бы мир наш состоит из двух частей, грубо говоря. Плотский мир, ну, материальный мир – и мир духовный. И они между собой, в общем-то, особо никак не соотносятся. И настоящий мир – это мир духовный, а материальный – это как бы его такое ну, как бы следствие, недоразумение. И здесь ничего настоящего нет, да, в этом материальном мире. Поэтому для того, чтобы обрести истинное знание, вечность, понимание, нужно преодолеть это материальное и, значит, оказаться в этом духовном. Это вот идея Платона, да, идеальный мир. Мы, угу. У нас сохранилось в нашем языке, вот когда мы говорим «идея», «идеальная». Вот. Ну, идеальное же мы нигде в этом мире не наблюдаем. Но если мы о нем говорим, значит, оно где-то есть. Да. А где оно есть? Значит, надо преодолеть это материальное и в это идеальное пройти. А как это сделать? А вот с помощью всякого рода мистерий, всякого рода тайного знания и так далее. Вот так жил и думал тот античный мир о истине, да, вот в этом таком раздвоенном дуалистическом сознании.
1: Угу.
0: Вот, и поэтому распятый Христос, то есть истина в распятом Христе, это как-то странно. Распятый – это значит плоть, это значит смерть, это значит тлен. А какая тут истина?
1: Ну да, какой тут подсторонний мир, какая тут вообще...
0: Да. И вот эти вопросы, они как-то вот стояли очень для коринфян остро. Да? И проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, вот ораторское мастерство, о котором, да, мы говорили, но в явлении духа и силы.
1: Угу.
0: То есть третий текст. В способности, ну не Павла, в способности Бога через апостола Павла убеждать, вот, являть... Угу. Как бы силу, власть над верой человека, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот как раз об этих акцентах мы с вами и говорили. Можно сместить акценты на мудрость человеческую, увлечься этой мудростью, да, болтовней, как мы говорим.
1: Ну, да, то есть получается,
0: и упустить главное.
1: Мы и сейчас обращаем больше внимания на то, на очень харизматичных, на очень ярких, на очень людей, которые красивыми словами апеллируют. Те люди, которые очень часто говорят так красноречиво, так ярко, уводят порой вообще не туда или живут той жизнью, которую, не которую они, не о которой они говорят. Да, и истина в их словах просто ноль. Как вот достичь этой человеческой, ой, мудрости Божией, премудрости вот этой?
0: Да, и вот как раз апостол Павел и говорит, что вы как бы не смотрите не на внешнее, вот, а смотрите на содержание.
1: Угу.
0: Вот. Ну, понятно, что харизматичному человеку как бы хочется, да, верить и хочется за ним идти, потому что он власть над тобой имеет. Вот, вот у
1: да.
0: него есть

0: такая способность. Да. Но так, нужно понимать, что отдавая себя во власть этим харизматичным лидерам, ораторам, вождям, мы таким образом уже перестаем отвечать за, сами за себя, а куда они нас приведут. Угу. Непонятно, куда приведут. А вот апостол Павел призывает к этому критическому, так сказать, подходу. Угу. Вот, обращайте внимание на весть, а не обращайте внимания на внешность. Конечно, это здорово, если в одном лице сочетается и мудрость Божия, и харизма, да, но это бывает не всегда. Вот похоже, что у апостола Павла этого сочетания особо не было. Вот, хотя получил он хорошее образование, но, может быть, его, в его интересах вот ораторского искусства как бы не было. Он, видимо, как иудей, может быть, какие-то другие у него были, да, интересы в его образовании. Ну и дальше он говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными.
1: Что это?
0: Вот слово «совершенный». Вот мы когда с вами говорили о дуалистическом этом восприятии мира, то вот совершенный тот как раз, кто может благодаря там, каким-то медитативным практикам, каким-то тайным знаниям, каким-то эзотерическим обрядам, ну, как чему-то такому, может вот из этого мира материи как бы вот воспарить, грубо говоря, или перейти, сделать этот переход в мир идей, там что-то вот увидеть, как бы прикоснуться, прочувствовать. Этот мир совершенный, прикоснуться к этому совершенному миру и таким образом стать самому совершенным, понимаете?
1: Да.
0: Вот построить такое через пропасть между материальным миром и идеальным миром мост, вот он совершенный. А апостол говорит, мы проповедуем между совершенными, казалось, да, вот он использует этот термин, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Вот как раз вот то, о чем я говорил здесь это он имеет. Но мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе нашей. То есть он пишет это прямо буквально в терминологии вот этого гностического понимания, дуалистического этого мира. Совершенство, несовершенство. Но, используя слова эти, он вкладывает в них совершенно другой смысл. Он говорит, что совершенство и мудрость – это не то, что вы думаете, и не то, чему вас учат ваши, значит…
1: Учителя какие-то, да.
0: Да. А это Христос. Угу. Вот. Ну, как-то кажется просто все слишком, да? Вот. И человек может подумать, ну, это что, вот это вот вся все, чему я учился в университете, это не нужно.
1: То есть это-то одно. Но вот с одной стороны просто, да, что вот премудрость, вот она во Христе. А с другой стороны, очень многие люди, почему они обращаются вот к этим духовным практикам? Им кажется, что так они познакомятся ближе со Христом. Да, это как Адам и Ева, да, когда, ну вот, вкусите и узнаете. Да, ну, это написано в Ветхом, да, Завете. А здесь также я вот если начну изучать, да, начну там, не знаю, медитировать или какие-то практики, да, делать, то я тогда тоже буду, да, ближе к Христу. Да, ну, как бы, то есть через познание, наверное, вот таким образом достигается Христос.
0: Или ну, как? Да. Понимаете, вот у апостола Павла через все его послания проходит такой красной нитью тема благодати. Это ключевая тема. Без понимания благодати вообще понять апостола Павла нельзя. Вот когда мы говорим о достижении, значит, совершенства, ну, мы можем назвать там в познании Бога, в познании там каких-то смыслов, через вот это, через мудрость, ну, под мудростью мы понимаем все. Да, и практики разного рода, и знания разного рода, да, то это безблагодатный путь. Что такое благодать? Благодать – это когда не мы, а в нас Бог действует. И наша задача – просто открыться и прикоснуться. Вот. И Бог начинает действовать. А безблагодатный путь – это вот путь, которым шли коринфяне, это когда мы сами строим этот мост, вот, с помощью наших гвоздей, пилы, молотка, там, каких-то вот этих вот всех вещей. Вот, а

0: Дело в том, что построить его невозможно.
1: Угу. Ну да.
0: Просто невозможно. И это, знаете, как вот у нас бывает в жизни, когда нам нужно какую-то решить очень сложную задачу житейскую, вот, мы боимся к ней подступиться, вот, к этой задаче, а если, и как бы заглушаем необходимость решения ее суетой.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну, как-то вот мы вот чем-то другим занимаемся, а вот к главному мы никак не можем перейти. Вот, ну, вот как-то не можем. Это что-то нас удержит, мы боимся там. И вот примерно то же самое здесь происходит. То есть вот эти все вещи, вот эта мудрость, о которой здесь идет речь, это, в общем-то, по сути дела, суета, mm-hmm. которая не приводит нас к обретению самого главного. Вот. А это самое главное, это благодать. Это Христос, который входит в сердце человека, он просто успокаивает человека.
1: Угу.
0: Он, как Христос говорит, придите ко мне все трудящиеся и обремененные, да?
1: Да, я успокою,
0: я успокою вас. Да. Он как бы вселяет мир в сердце человека, какую-то уверенность вселяет в его сердце.
1: Угу.
0: И вот это прикосновение ко Христу, его нельзя выразить ни в каких словах и нельзя описать какими-то вот такими практиками. Да? Вот, например, подмена, ну, медитация. Да? Вот вроде бы человек, погружаясь в медитацию, с помощью там, есть разные способы, как это сделать, в транс,
1: угу.
0: да, он вроде как испытывает какое-то такое особое такое вот чувство восторга внутри.
1: Ну да.
0: Но это не то.
1: Да.
0: Дело-то не в чувствах, да, а дело как бы в сути.
1: Угу.
0: То есть, да, находясь рядом со Христом, вот, испытывая эту благодать, ну, просто человек меняется. Вот, и вот эта уверенность, она становится просто его частью жизни. Не в те моменты, когда он в медитацию входит там, или не входит. Да, это не значит, что он какие-то чувства восторга должен испытывать при этом. Ну, это благодать. И апостол Павел пытается как бы все время к этой теме вернуть нас и объяснить, что это такое. Но это только можно испытать на опыте. Да?
1: Угу.
0: Ну, тот, кто со Христом, тот знает, что такое. Поэтому он, вот эта тема у него «Вселиться Христу в сердца ваши». «Подражайте мне, как я Христу, пусть будет вас Христос». Это вот, или там, «Мы имеем ум Христов», вот мы будем здесь во второй главе послания Коринфянам об этом говорить.
1: Угу.
0: Вот,
1: да, вот,
0: вот если... о такой мудрости говорит апостол, да.
1: Да, вот если мы читаем далее тексты, вот «А мы имеем ум Христов», да, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Вот если мы говорим про ум Христов, что здесь имеется в виду, о каком уме таком Христом? То есть, получается, у меня там в голове что-то должно переродиться и возродиться? Или как?
0: Да, вот сейчас, прежде чем ответить на этот вопрос, я чуть назад.
1: Да.
0: Вот угу. то, о чем я говорил, да, вот он, как передает он здесь.
1: Угу.
0: Значит, мы проповедуем премудрость, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. То есть, ну, властей тут имеется в виду не политических властей, а тех, кто обладает вот какими-то знаниями или претендует на это обладание, это знание. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. То есть, вот это речь о благодати идет. Не познали благодать.
1: Угу.
0: Вот. А занимались ты суетой, как бы псевдо, подделкой. Да? Ну, шли не туда, когда нужно. Как бы и дальше. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А вот это вот как раз и есть. То есть, ну, нельзя это описать в терминах человеческих. Не слышал глаз, а как можно... Не слышал ухо, не видел глаз. А как можно это описать, если мы это не видели, не слышали? И не приходило это на сердце человека. Благодать, она просто дается как опыт
1: угу.
0: личного человека, которого, ну, технологии его получения нет.
1: Ну, то есть мы его не можем увидеть, услышать. Мне кажется, даже порой сложно это передать. Вот когда
0: Конечно.
1: Люди говорят вот то, что «А как вы слышали? А как вот вы чувствуете?» У каждого человека это все равно происходит по-разному.
0: Да, да, меня как-то поставили в тупик. Ну, это еще, может быть, было там в те времена после Советского Союза. Ну, в беседе с таким неверующим человеком, ну, как бы такой вопрос. А почему... Одни верят, другие люди, а другие нет. Вот, меня поставил этот вопрос в тупик, потому что, А на самом деле, я не знаю,

0: Откуда я знаю, чего они верят, а эти чего не верят, да?
1: Да, потому что это вот благодать, понимаете? А вот просто веришь, и все. Не почему и не потому. Вот то, о чем апостол Павел говорит. Ибо не видел глаз, не слышал ухо и не приходило на сердце человека. Ну, вот так. Просто есть. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человека знает, что человека, кроме Духа, живущего в нем, так и Божьего не знает. Но мы приняли не от Духа мира сего, но Духа от Бога. Вот. И дальше мы вот, как бы эту он тему развивает, развивает. Душевно человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает безумием и не может разуметь духовно. А духовный судит, ибо кто познал ум Господень, что мог судить его, а мы имеем ум Христов. Тут опять апостол Павел пользуется этой терминологией мудрости, значит, вот этой гностической терминологии. Душевный, духовный. Душевный, в общем, как бы в том понимании людей, грубо говоря, делили на две части. На духовных и душевных. Да. Значит, душевный – это человек, значит, психики, они не способны к пониманию вот этих тайн, о которых мы говорили. Не способны преодолеть материальное и в идеальное, значит, своим воспарить сознанием. Не способны. А духовные способны. У них этот дар есть. Поэтому как бы вот это тоже порождало споры среди коринфян, которые продолжали по инерции мыслить, находясь в церкви, вот теми, значит, категориями. И говорили, вот я духовный, а ты душевный. Потому что я вот это вот умею и могу, там, а ты нет. Или вот апостол Павел слушает, ну, наверное, он не духовный. Ну, как бы речь его слабая, там дальше он будет об этом говорить. Оратор он так себе. Нас не впечатлил. Проповедник плохой. Нам неинтересно было. Нам было скучно. Да? Вот. Вот душевный и духовный. Апостол говорит, что душевный не принимает того, что от Духа Божия. То есть он эту терминологию применяет уже к вопросу веры. То есть почему одни верят, а другие нет? Да потому что одни душевные, а другие духовные. Ну, если применить эту технологию. То есть одни могут верить, а другие нет. Ну, не потому, что им не дано, или, ну, по каким-то другим причинам для нас, может быть, трудно объяснимым. Может быть, они не хотят, может быть, не знаю почему. Вот. И потому что одни это безумием почитают, а другие, потому что об этом надо судить духовно. Он здесь говорит о вере во Христа. То есть с точки зрения людей того времени, мудрых, вот, наделенных вот этой вот человеческой мудростью, ну, как бы проповедь о Христе – это что-то какое-то странное. Какой-то еврей, из какого-то Назарета. Распят римлянин на кресте, таких, значит, неудачник по жизни. Ничего добиться не смог. И почему я должен, как бы, какое это отношение имеет? Ну, я так уже утрирую, да?
0: Да, конечно.
1: И апостол говорит, что это почитают безумием. И как это можно совместить вот с этим пониманием мудрости дуалистической? Потому что об этом надо судить духовно. Но духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Потому что открывается вот это вот во Христе, да, совершенно другое представление об этом мире, о мудрости человеческой. И человек испытывает благодать. Ибо кто познал ум Господень, что мог судить его? А мы имеем ум Христов. Ну, как бы он и не пытается, ну, как-то вот какую-то технологию обретения веры здесь раскрыть. Он просто говорит, ну, вот так есть. Вот мы имеем ум Христов, то есть мы понимаем, а кто-то не понимает.
0: Так, Павел Владимирович, вот у нас есть еще третья глава. Вот на какие важные моменты, да, она достаточно небольшая, мы ее всю зачитать уже не успеем, да, а на какие важные моменты нам стоит здесь обратить внимание? Что здесь, я понимаю, здесь продолжается тема, вот, про...
1: Ну да, проблема коринфян в том, что... По инерции, как я говорил, по инерции, придя в церковь, они продолжают строить отношения друг с другом, мыслить так, как они это делали в миру.

0: Вот. И вот одна из проблем в начале третьей главы. Я не могу с вами говорить как с духовными, но как с плотскими. То есть, вот помните, да. Вот мы с вами только что говорили о духовном, да, и плотском. То есть плоский – тот, кто не может преодолеть свое материальное состояние, чтобы вот в духовное пойти. Почему? Он говорит, я вот вам сейчас показываю, почему вы еще плоские, хотя вы себя считаете духовные. А потому что между вами споры, зависть и разногласия есть.
1: Да.
0: Вот если не по-человеческому ли вы поступаете, значит, вы говорите, один я Павлов, другой Аполлос. То есть, ну, как мы с вами говорили, вот Аполлос, да, из книги «Деяния апостолов», 17 главы, мы знаем, что Аполлос был красноречивым человеком из Александрии. Александрия вообще это город в те времена такого центра образования, образовательный, да. Если Рим административный, то Александрия, да, такой. И вот он сильный оратор. И кто-то говорил, вот он наш учитель. Вот он нас настоящей духовностью приведет. А другие говорят, нет, все-таки Павел апостол. Вот как бы он вроде апостол, но вот нет. И вот на этой почве между ними были разделения. Это как вот партии там, да, в парламенте. Там одна партия, значит, этого, значит, другая этого, третья этого. И они ассоциируются с лидерами партии. Вот точно так вот и здесь. Апостол говорит, ну, этого не может быть. А кто Павел, кто Аполлос, они только служители. Бог все взращивающий. То есть он снова их внимание фокусирует на Христе и уводит от вот этих споров, от той мудрости, которой они привыкли следовать в протяжении всего. Да. Ну и образ, в заключение идет образ строителя, которым он говорит, что вообще духовный лидер, да, или духовный учитель, он подобен строителю. И то, из чего мы строим, оно в конце концов будет долго стоять или разрушиться, ну просто потому, что построено из хорошего или плохого материала. Поэтому давайте будем строить из нормального. А нормальный материал – это вера во Христа, а не вот это искусство ораторское, человеческое, ну и все, что с этим связано.
1: В общем, нам нужно, как Христос, смотреть на сердце, а не на внешнюю оболочку.
0: Да, у апостола трудная задача. Как вот можно сохранить Евангелие чистым, не замутненным и не искаженным вот этой огромной тяжестью этой культуры, в которой он проповедует.
1: Да, я думаю, что в дальнейшем мы будем также разбираться в этих главах, да, как нам обретать эту мудрость и ум Христов. Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные мысли, за то, что по-новому помогли нам посмотреть на то, что значит настоящая духовность, взглянуть на это. Духовность – это когда Дух Святой меняет наш взгляд, дает ум Христов и учит жить в соответствии со Словом Божьим. Пусть Господь благословит вас в этом и даст ум Христов.

так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
1: Не волнуйся, у тебя все получится.
0: Ты же знаешь, как трудно начинать.
2: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: это были тяжелые сутки.
0: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
1: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
2: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
1: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
2: Куда ходить?
1: Погулять можно только до пруда и обратно.
2: Как ходить?
1: Не надо гулять, на улице дождь.
2: И как далеко ходить?
1: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
2: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
3: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
1: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
3: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
2: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: свистать всех наверх.
3: Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз. Скорость один узел. Как звучит главное правило капитана?
4: Капитан покидает судно последним.
2: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
5: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
2: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
6: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
2: А вот и Глаша.
6: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
7: Она за диваном прячется.
2: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
1: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
0: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
1: Кто знает, как произошел наш мир?
2: Его сотворил Бог.
0: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
8: Это как? Он просто сказал и все?
3: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
0: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
2: И носороги.
1: И носороги.
2: И жирафы.
1: И жирафы.
0: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
2: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
0: Но на земле все же кого-то не хватало.
1: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
0: человек.
2: Человек.
8: Точно, человек.
2: Человека тоже создал Бог.
0: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
3: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными.
1: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо.

0: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
4: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
5: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить?
5: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
1: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
2: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
0: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
1: Он, наверное, устал.
2: Адам загрустил потому, что был один.
3: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
4: Нет!
0: Я без мамы не хочу!
2: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
3: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
1: Она ему приснилась?
3: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
1: Когда он спал?
3: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
3: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
0: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
3: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
0: Он даже забыл имена животных?
3: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
2: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».
3: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго!

0: чудесным днем, друзья!
1: Здравствуйте! С каким чудесным днем, Ален? Дождь идет!
0: Ну и что? А мы сделаем хюгге!
1: Какое смешное название блюда!
0: Это не название блюда. Это время, когда все радуются простым вещам. Ну, например, общаются с друзьями, любуются тем, что веет вокруг, и пьют чай с чем-нибудь вкусненьким. Хюгге. В Дании это так называется.
1: У нас, наверное, не получится хюгге сделать.
0: Почему это не получится, Оксан?
1: А у нас к чаю ничего вкусненького-то нет.
0: А хлеб, а яблоки? Из этих продуктов мы сделаем вкусное простое блюдо.
2: Наверное, совсем простое.
0: Так хюгге значит радоваться обыкновенным вещам. Датчане всегда ищут повод для радости. Даже если на улице идет дождь, как у нас, и нельзя гулять, то они довольны тем, что находятся в уютном местечке. Читают книжку или готовят с друзьями еду. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так в Слове Божьем написано в Библии.
1: А благочестивым – это как?
0: Ну, быть благочестивым – это значит слушаться Бога и делать добрые дела. Например, поделиться трубочками с яблоками, которые я научу вас готовить. Для начала нам нужно почистить яблоки. Берите себе по яблочку. Можно овощечисткой, можно ножичком, как вам удобно. А я тем временем займусь лимоном и выжму лимонный сок. Я дома всегда овощечисткой чищу.
2: Да, если я морковку когда-нибудь вот есть хочу, то беру вот свою овощечистку, ну там у нас дома есть, и чищу морковку себе.
0: Угу. Получается?
2: Да.
0: Отлично.
2: Вот это тоже чистить?
0: Да, да.
2: Ален, а как вот здесь вот, вот внутри вот тут вот?
0: Теперь просто держите ножички. Сейчас. И просто разрежь пополам яблоко. Потом уже. То есть вот так и вычищаем серединку.
2: Ба.
0: Сделаешь?
2: Да.
0: Давай.
2: Вот так вот примерно.
0: Да, просто так вычищаешь. Можно еще вот так пополам. Но все равно потом придется их резать.
2: А вот этот вот самый центр тоже вычищать?
0: Да.

0: Теперь нам нужно порезать яблоки небольшими кубиками.
1: Кубиками? Это да. Как?
0: Смотрите. Вот так вот. Потом вот так. Вы пробовали когда-нибудь пироги с яблочной начинкой?
2: Да. Да, у меня бабушка очень вкусно готовит.
0: Ага. Нравится тебе, Лиз?
3: Да.
0: Я тоже люблю такие.
3: Это шарлотка, по-моему.

0: Да, у меня, кстати, бабушка печет очень-очень вкусную шарлотку. И на день рождения она мне пекла. Это самое любимое блюдо, которое готовит моя бабушка. Яблоки будут нашей начинкой, а лимон придаст им вкусную кислинку. Теперь ставим сковороду на огонь. И растопим сливочное масло. Небольшой кусочек. А вас, девочки, я попрошу добавить в наши яблоки, тебе, Оксана, 2 чайные ложечки лимонного сока, а тебе, Лиза, 0,5 чайной ложечки корицы вон там вот. Угу. Прям в яблоки. Так. Корица придаст очень приятный аромат нашим яблокам.
1: Вот столько вот, да?
0: Угу. Перемешайте, пожалуйста, девочки.
1: А перемешать?
0: Да, перемешать яблоки.
1: Уже чувствуется запах корицы.
0: Да. Так, давайте. Теперь их нужно обжарить.

0: Наша начинка готова. Теперь займемся хлебом. Берите каждое по кусочку. Для начала держите ножички.
1: Суховатый хлебушек.
0: Нам нужно обрезать корочки у хлеба. Смотрите, как я это делаю. Вот так.
1: Стороны, вот так вот,
0: да.
1: Примерно?
0: Да. Старайтесь, чтобы хлебушек не рушился. Вот так. Да, потихонечку.
1: Вот так?
0: Ага, молодцы. Этими корочками потом птиц можно накормить. Угу.
1: А я могу ее съесть.
0: Так. А теперь нам понадобятся скалки. Смотрите.
1: Мы что, будем хлеб раскатывать?
0: Ну да, чтобы он стал потоньше и побольше. Смотрите, это нужно делать очень так осторожно, чтобы он сильно не крошился. Особенное внимание обращайте на края. Так вот осторожно, в таком направлении можно, потом вот так вот. Просто немножечко, да, раскатали. Все. Прижимаю вот так, смотри, еще посильнее можно, да.
2: Это как тесто раскатывать.
0: Ну да. Только очень быстрое тесто, которое нам делать не пришлось.
1: Вот так вот получился.
0: Отлично. Теперь нам скалки уже больше не понадобятся. Держите.
1: Вот у тебя мусорка.
0: По чайной ложечке. И мы будем намазывать наш хлеб сливочным сыром. Смотрите. Вот так вот берем. И немного намазываем.
1: Как бутерброд.
0: Да.
1: Только без корочки.
0: Так вот.
1: Вот так немножечко вот раз.
0: Да. Вот таким вот слоем. Угу. Средним, скажем так. Вот еще возьму.
1: Тоненьким таким, небольшим.
0: И второй кусочек тоже намазываете.
1: Так вот немножечко еще возьмем.
0: Угу.
1: Все кажется просто, а в итоге...
0: Так. Берем по чайной ложечке наши начинки. Смотрите. И выкладываем вот так вот на краешек.

0: Берите не очень много, потому что иначе не получится скрутить. Да, может быть, лист надо поменьше немножко. Так, на краешек.
1: Так вот, да?
0: Угу. И дальше скручиваем вот так вот рулетиком. Вот так вот осторожно прижимаем тут.
1: Так, так.
0: Если не крутится, убавьте немного начинки. Вот. У меня первый готов. Так. Сливочный сыр помог нам смягчить хлебушек.
1: Все. Чтобы... Вот так вот.
0: Ага. Угу. У вас отлично получается.
1: Красивый рулетик.
0: Мы будем делать кляр. Можешь, Лиз, подать, пожалуйста, молоко?
1: Угу.
0: Угу. И яйца. Угу. Я разобью 2 яйца. А тебя, Лизочка, попрошу налить сюда 3 столовые ложки молока. Смотрите, например, Оксана держит ложку, а Лиза будет лить. Так вам удобнее будет. Так, а я бью яйца.
1: Наливай, наливай, наливай, Лиза. Так, стоп, стоп, стоп, стоп.
0: Угу.
1: Вот,
0: отлично. Все хорошо.
1: Давай, давай, давай я подержу.
0: Ага.
1: 3, да?
0: Да. Угу. Теперь, Оксаночка, это нужно размешать. Ага. Отлично. А рыжий с белым такой, да?
1: Да, такой красивый цвет получается. Интересно, такой бежевый, что ли? Да. Или желтенький такой?
0: А я тем временем разогрею масло на сковороде.
1: Это какое получается? Здесь вот что-то... Вот примерно такой.
0: Да, размешать тот желточек.
1: Размешать как следует. Какой бежевый прям получается.
0: Да. Смотрите, что делаем теперь. Угу. Да, ложечку можно убрать. Берем осторожно наши трубочки. И вот так вот обмакиваем в кляре. Угу.
1: Его можно вот так. Красиво получается.
0: Угу. Так. И кладем вот сюда. Да, по очереди подходите и кладите свою трубочку. Только осторожно, она может брызгаться. Давай лучше я, потому что боюсь. Ваши пальчики драгоценные. Они будут обжариваться по 2 минутки с каждой стороны. Я попрошу сделать вас посыпку. Сладкую посыпку. А для этого нужно взять сахара. 3 ложки. Вы делаете в этой мисочке 3 столовые ложки сахара, Лиз. А тебе, Оксан, возьми вот там вот ложечку чайную и пол чайной ложки корицы.
1: Так, вот так примерно, да?
0: Угу. И перемешайте.
1: Ты добавила все? Такой, теперь вот этот такой странный цвет. Коричневый какой-то, даже бежевый.
0: Осталось только украсить наши трубочки посыпкой. Смотрите, как мы сделаем. Берем трубочку, угу, и вот так оваливаем. Вот так и вот так вот, чтобы везде был сахар. Берите тоже. Угу.
1: Хочется попробовать. Вкусно так выглядят все эти трубочки.
0: Трубочки объедения готовы. Угощайтесь. Как приятно было готовить их вместе с вами. А еще приятнее будет попить с ними чая. За веселыми беседами.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечке его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Вот встал человек с утра, взял свой смартфон и с помощью голосового поиска нашел гороскоп на сегодня. И ему сразу стали известны все предсказания о том, что его ждет в ближайшие сутки. Чем же объяснить популярность гороскопов? Первая причина популярности – эффект Форера или эффект субъективного подтверждения. В 1948 году психолог и профессор Бертрам Форер провел психологический эксперимент. Он раздал своим студентам текст, якобы с их индивидуальными характеристиками. Однако на самом деле это был один и тот же текст с расплывчатыми формулировками, взятый из гороскопа. Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале, действительно ли описание в тексте соответствует их личности. Каков же был результат? Средняя оценка составила 4,26. Эффект Форера объясняется тем, что а. человек верит, что описание применимо только к нему, б. он заранее убежден в истинности того или иного описания себе, и в. расплывчатые, обтекаемые характеристики можно применить практически к любому человеку. Вторая причина популярности – воспитание и наше окружение. С детства человек привыкает относить себя к тому или иному знаку зодиака. Повзрослев, он продолжает неосознанно как бы примерять характеристики знаков зодиака к себе. «Я же лев, поэтому так и поступаю». Появляется своего рода зависимость. Тем, к чему привыкли с детства, мы начинаем пользоваться неосознанно, став взрослыми. Наше окружение, друзья или подруги, соседи и коллеги по работе, которым мы доверяем, тоже могут оказать на нас влияние. «Я всегда пользуюсь гороскопом и тебе советую, поверь, это работает!» На следующий день человек уже с интересом и любопытством читает гороскоп. Третья причина популярности гороскопа – это коммерческий интерес. Тот, кто заметил, каким спросом пользуется гороскоп, решил неплохо подзаработать. Такие люди и фирмы сделали гороскоп продуктом массового потребления, своего рода индустрии развлечений, которые приносят неплохие доходы. Посудите сами, за ваши деньги вам готовы составить различные гороскопы. Гороскоп покупок, гороскоп, помогающий выбрать партнера для брака и другие прогнозы. Четвертая причина – позитивные характеристики. В описании гороскопа преимущественно присутствуют позитивные характеристики. Негатива там не так много. Почему? В позитивные человек всегда хоть не верит. Более того, похвала очень льстит людям, поэтому они постепенно как бы подсаживаются на гороскопы. Ведь так приятно читать о себе любимом такие красивые слова. И если вы считаете, что гороскоп безобиден и не несет в себе ничего плохого, обязательно посмотрите наше видео, как на нас влияют гороскопы. Сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть.

0: Я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
1: если
0: в которой ты будешь
1: не
0: несчастен, и потом будет развод.
2: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека, нелюбимого, но от которого у нее ребенок?
3: И она такая, опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него, и будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Потому скорее всего, он захочет, он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
1: Статистика в России свидетельствует о том, что треть браков регистрируется по залету. Но, к сожалению, семейные узы по залету чаще всего распадаются. Причем инициатором развода в большинстве случаев становится, как вы думаете, кто? Мужчина. Правильно. Конечно, есть счастливые семьи по залету. Тут в первую очередь все зависит от отношений в паре. Если в паре была только страсть, то брак по залету практически обречен на развод. Вот такая сегодня интересная и очень такая, можно сказать, тема серьезная, тема очень, может, страшная для девушек, может быть, для парней тоже, да? Скажите, ваше мнение. Первая ситуация, что делать, если девушка залетела, забеременела? Но когда у вас были отношения, так скажем, длительные, то есть нет, не просто случилось по случайной связи, но вот были отношения, парень с девушкой встречались, дружили, и случилось, так скажем, такое, что девушка забеременела. Что вы предлагаете делать?
2: А можно еще перед этим вот к статистике немножко сказать? Я просто достаточно долгое время была связана со свадебным салоном, свадебным бизнесом, там и работала, помогала там, когда еще была младше. Uh-huh. Вот. И я заметила такой интересный факт, что, допустим, около там 5 лет назад в свадебный салон приходили девушки, и большинство из них были не беременны, они, ну, как бы просто выходили замуж, но некоторые из них были беременны, но их было намного меньше, то есть там, ну, допустим, одна девушка беременна на там, ну, 10-15, ну, обычных uh-huh. девушек не беременных. Вот. А со временем эта статистика начала в корне меняться наоборот. То есть вот в последние годы, когда я работала, вот в 2016-2015 году, очень редко встречалась девушка не беременная. Очень редко.
1: То есть,
2: крайне
1: редко. Каждая
2: почти
1: вторая.
2: Каждая девушка приходила в свадебный салон за платьем беременная. То есть, ну, это является чуть ли не единственной причиной к браку сейчас. Вот это лично мое наблюдение, не статистики, а вот лично то, что я делаю. То есть, ну, девушки в основном приходят беременные, и они ищут и знаете, такая еще интересная деталь, что девушки, ну, с детства, наверное, мечтают там многие о красивой свадьбе, там о платье пышном. Они там все хотят там талию подчеркнуть, чтобы там красиво было. Вот. Но когда девушка приходит с животом, особенно когда срок уже там, извините, да, а некоторые приходят там чуть ли не на 7-8 месяце, вот. Но там, естественно, никакой талии речи быть не может, и они так все жутко расстраиваются по этому поводу, вот, и такой впадают немножко в депрессию, в апатию, то есть приходится там уже на нервах, потому что у них там гормоны.
3: Но они счастливы вообще, в принципе, что они сейчас вот будут замуж выходить?
0: Это же от ситуации зависит. Вообще это, ну, эту тему рассматривать, если со стороны, допустим, отношений, которые длились очень долго, вот, и, допустим, у них уже все шло к свадьбе, я думаю, ну, они не будут так сильно несчастны, если они не думали еще о том, чтобы заводить семью. Вот тут уже будут проблемы. Вдруг они были не готовы, или вдруг они, ну, поняли, что они не подходят друг другу. Но это же все познается именно как раз в такие ситуации. То я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
1: если
0: в которой ты будешь несчастен, и потом будет развод.
2: Ну да, вот у меня, например, подруга есть, которая встречалась с парнем достаточно долгое время. И, ну, как бы понятно было для них обоих, что они в каком-то момент поженятся. Ну, то есть, ну, пока еще предложения не было, там они как бы точно об этом не говорили, но у них были очень такие крепкие довольно отношения. И когда она узнала, что она беременна, они оба обрадовались этому событию, и они поженились, и как бы, в принципе, живут счастливо. Единственное, только тот же момент она немножко расстроилась по поводу платья. Но там тоже все было хорошо, поэтому вот такой пример был.
1: Ну так что, возвращаясь к первому вопросу. Если у вас близкие отношения, давайте мы создадим такую ситуацию, да? Представим, Богдан, вот мне интересно, что ты скажешь. У вас были отношения с девушкой, причем...

0: Привет!
1: Друзья, привет! Вы вновь заехали к нам на пит-стоп. Сегодня у нас в гараже Богдан, Наташа, Элина и Сергей. Тема «Брак по залету».

0: может быть, уже год, два, длительные отношения, три. И вот вдруг она залетела. Конечно, вдруг никогда ничего не случается. Но это, то есть и ты был этим участником, и она. Что ты предпримешь?
1: Ну, смотря какой я человек. Если, например, я же не просто так встречался с этой девушкой три года. Целых три года. Как бы это не очень мало. Вот, даже год, в принципе, да. Это время, это уже осознанно, это не каждую неделю меня девушку, это уже, ты, получается, вы что-то строите вместе, в таком случае развивается какая-то ответственность, и ты уже, эту ответственность, как бы, готов принять, что ли, да, и как бы уже, в принципе, готов. Кроме того, если вы шли на этот поступок, то вы прекрасно понимали, что, возможно, будет ребенок.
2: А если ты не понимаешь? Вот.
1: Но... Да, если... Смотри,
0: да, если вдруг ты, для тебя это неожиданность, если вдруг ты вообще собирался тут расходиться.
2: Есть очень много парней, которые просто, они встречаются, да, им хорошо, они там, может, даже живут вместе. Но когда они знают, что девушка беременна, просто сваливают.
1: Да? А почему нет? Я не хочу семью. Я просто встречался, я просто хотел отношений, любви, удовольствия. Я не хочу дальше семью, чтобы памперсы покупать, всякие бутылочки, сосочки менять. Не готов
2: я к этому. Дороже, чем розочку на 8 марта.
1: Конечно.
3: Ну, я не знаю, я тогда считаю, что, и слава богу, что с таким мужчиной они разойдутся. Потому что девушка не будет жить, я извиняюсь, с таким... Как сказать, плохим человеком?
0: С редиской.
3: Ну, помягче, да, с редиской. Потому что это отвратительно, если человек, значит, ты не любил ее по-настоящему, и не надо им семью создавать. Лучше потом, когда-нибудь ей повезет, она встретит хорошего человека.
0: Ты, одной жить тогда. Ты, Наташа, готова остаться одна с ребенком, чем с таким человеком жить вместе потом?
3: Конечно.
0: Который не хотел.
3: Если у человека чуть-чуть есть совесть, он, может быть, будет как-то там от себя финансово как-то поддерживать. Но вот именно вот это...
0: А если он, например, действительно хочет создать семью, говорит, да, я готов идти на это дальше.
1: Ты купилась, залетела, а он потом дает заднюю и говорит, все, пока.
3: Так а я-то тут при чем? Если я купилась, если он меня обманывал.
1: Ты остаешься крайней.
0: Нет, не
3: понял.
0: Наташ, ты говорила, что в любом случае, что бы ни было, лучше нам не жить вместе, пусть лучше он
3: идет
0: лесом.
3: Нет, если они любят друг друга, то они, конечно, пусть женятся. Но если это не так, то не надо из-за этого заставлять себя создавать целую семью, целую ячейку общества.
2: Но знаешь, здесь очень сильно влияет общество, например, родители. Когда они, реально... Тоже, опять же, примеры салона я сегодня, простите, буду об этом долго говорить. Реально родители заставляют жениться. И его заставляют, и ее заставляют. Потому что это позор.
0: Порочит именно родителей.
2: Это стыдно.
0: Как, скажем, твоя дочка вот у этих там Ивановых, с ребенком одна.
2: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека, нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
1: А что, если она не хочет?
2: Вот,
1: если он не хочет. Ну, ее как не заставляй, а пацан скажет, я-то здесь при чем?
2: Его заставляют.
3: Ни при чем совсем, пацан, конечно.
1: В принципе, можно посмотреть так. Когда вот как бы такое случается, это какой-то, возможно, стресс, да, для них, их обоих. И как-то это может их испугать, может показаться, что все, нет у нас счастья, не будет счастья. В принципе, если просто пойти дальше, то что-то из этого может и получиться, они могут, это счастье не обязательно пропадет, счастье, оно может появиться, просто когда ты это переживешь.
2: Мне кажется, в такой ситуации, да, я с Наташей в какой-то степени согласна, что не стоит создавать семью, основываясь только вот на том, что у вас общий ребенок. Потому что все-таки создание семьи — это такой... понятно, что рождение ребенка, рождение нового человека — это как бы большое событие в жизни. Создание семьи — на чем ваша семья будет основываться? И как бы если ваша семья основывается только на каком-то вот сиюминутном вот этом вспыхнувшем желании, нечаянно родившемся ребенке, то, есть примеры счастливых семей, но их, правда, очень мало. Может быть, вы со временем как бы дорастете до того, что вы в будущем поженитесь, но сейчас...
0: Я считаю, если мужчина все-таки... ответственный, если он обязательный, если он имеет совесть, если он имеет честь, пусть он даже эту девушку не любит, не любил так сильно, так скажем. Мы буквально недавно в программе говорили, что такое любовь, да? Что это все-таки решение, что это принцип, что это действие. Вот. И получается, была страсть, были чувства, но когда тут реальная жизненная ситуация, и мужчина имеет честь и совесть и уважение к девушке, то он в любом случае возьмет на себя эту ответственность. И это уже получается его вина,

0: То, что это случилось, ну, как бы частью его вина, да, если это было по обоюдному желанию, то есть он должен на себя взять ответственность. Мое мнение, что ребенок, когда зачат, это уже такой узел, как обещание, что ли, я не знаю. Хоть это еще не дано было обещание перед Богом, да, вот когда брак заключается перед людьми, когда не было росписи поставлено в ЗАГСе, все равно ребенок – это уже такое, так скажем, негласное связующее звено. Это ваш общий ребенок. И я считаю, что аборт тоже недопустимо, это убийство. И отсюда один выход. Это мое мнение. Это дальше брак. И уже как ни крути, я всегда, Богдан, сейчас скажешь мне ответ, как ни крути, здесь нужно, так скажем, идти дальше, идти вперед.
1: Ну смотри, а если девушка коварная оказалась? Потому что в том примере, который ты привел, мне кажется, девушка очень коварная. Они встречались 3 года. Она думает, ну когда же уже он мне сделает предложение? И она такая, опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него. И будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Скорее всего, он захочет. Он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
2: Хорошо. Допустим, у нее есть вот этот косяк, да. Она хочет так сделать.
1: Виновата.
2: Но парень, если он мудрый, он просто не допустит этого. Одно дело, если она
3: ой,
2: там...
3: Ой, это неизвестно, сколько коварные могут
2: там,
3: быть подольет, женщины.
2: Подольет,
3: он может даже не догадываться.
2: Стакан, и там, я не знаю, и специально все сама сделать. Но вот так нельзя. Ну, как бы парень тоже, он контролирует эту ситуацию.
1: Ну, скорее всего, во-первых, если они этим занимаются, да, то есть какие-то средства контрацептивы, которые она принимает. Она возьмет и не примет, и все.
2: А он тоже может, кстати, предохраняться.
3: Нет, Наташ, ну серьезно, если девушка реально захочет, то она может добиться того, чтобы...
1: Взяла и продырявила что-то, чем предохраняться, и все.
2: Нет, ладно, если, допустим, она это сделала, это другая ситуация, тут понятно, она это сделала, ей разгребать эту кашу.
0: Ребята, давайте мы теперь еще больше, так скажем, углубимся в эту ситуацию, еще больше усугубим. Мы говорили об залету, да, после каких-то длительных отношений. Теперь давайте мы скажем, то есть ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда парень с девушкой, ну, интимные отношения между ними были, и она залетела. Но это была случайная связь. После буквально недели знакомства или 2 недель знакомства, или вообще на первый вечер встречи, да? Вот такие ситуации случаются в нашей жизни. Что вы, как христиане, вообще в этой ситуации сделали бы, если бы оказались? Или порекомендуйте тем ребятам, кто в этом оказался? Сегодня очень часто такое случается, и нужно принимать решения правильные. Как вы думаете?
1: Я бы вообще не рекомендовал в таких ситуациях оказываться,
2: понятно.
1: В принципе, потому что если у тебя голова на плечах, ты как бы, ты думаешь о последствиях, которые могут быть. Но в мире это сплошь и рядом. И ладно, когда у вас отношения, там ответственность, здесь никакой ответственности нет. Эту девушку я вижу 2-й раз. Она сама виновата, что, ну, я виноват тоже, конечно, в отношениях виноваты оба, но... Она тоже, она прекрасно понимает, какие будут последствия. Залетела. А почему я должен, если она мне даже вот уже, может, и не нравится? Ну, может быть, я там, не знаю, люди по пьяни просто вот, и все. И почему я теперь должен на ней жениться на всю жизнь?
2: Корни
1: а если и у меня каждый месяц такие похождения? Мне
2: она
1: что, всех поддерживает?
2: Она носит твоего ребенка.
1: А я такой парень, которому вообще все равно, чего ребенка
2: носит. Если ты такой парень... то иди учись жизни, иди становись
1: согласен.
2: Человеком.
1: Согласен, я пойду учиться жизни,
3: это
1: я пойду еще...
3: Мы снова говорим об ответственности, о том, насколько человек взрослый, насколько он мудрый. Если человек ответственный, во-первых, конечно, он как бы, постарается не оказаться в такой ситуации, если уж он оказался, то если он взрослый и ответственный, то он будет нести эту ответственность, даже если он эту девушку видит 1-й раз. Но им просто нужно самим принять решение, что делать дальше. Потому что
2: конечно.
3: Мы говорим, что не всегда с 2 сторон будет обоюдное согласие жениться, не всегда с одной стороны, но, по крайней мере, пожалуйста, парни, не пропадайте
0: по крайней мере,
3: после этого. Потому что я представляю себя на месте такой девушки, и это просто ужас, когда ты понимаешь, что, извините меня, ребенка родить, это не просто что-то купить, не просто у тебя прыщик вылез. У тебя появился еще один человек в твоей жизни. Это ответственность на всю жизнь. И ты за нее теперь эту ответственность несешь. Я искренне чувствую этих девушек, которые оказались в такой ситуации, и надеюсь, что они не останутся просто одни. Хорошо, если этот парень, он не пропал, но если нет, то хотя бы, что есть близкие, которые ее поддержат, потому что много ситуаций, когда и близкие отворачиваются.
0: Друзья, близкая позиция относительно секса очень строгая. Там сказано, до брака нельзя секс до брака.

0: Господь не благословляет, потому что это грех и несет особые последствия за собой. В Библии сказано вот что. В Ветхом Завете Господь своему народу израильскому дает закон. И в одном и много законов относительно жизни, гражданских законов. То есть что поступать, там, брат, сестрой, там, друг с другом. И вот там написано так в книге Второзакония. Если мужчина возьмет девушку молодую, ляжет с ней, и у нее она забеременеет, то он, девушка необрученная, то есть, вот, то есть без
1: свободная.
0: Да, свободная, то он обязан заплатить родителям, по-моему, родителям, то есть определенную сумму денег, золота, да, или серебра, и взять ее себе в жены. И она будет ему всегда, ну, должна быть всегда с ним, то есть замужем за ним. Да, как же.
2: Неважно, счастье у них, несчастье.
0: Неважно, счастье, несчастье, потому что в Библии понятие интимной связи – это такой союз, который невозможно уже разорвать. И Христос говорит, тот, кто ложится с девушкой, становится с ней одним целым. Он говорит, неужели вы не знаете, что тот, кто ложится с блудницей, то есть с проституткой в наше время, да, этот становится одним целым с нею. То есть одна плоть, двое – одна плоть. И эта связь – это не просто так, вот, знаете, сегодня с одним с другим. Поэтому, потому что Бог создал людей для вот этой вот интимной связи раз и навсегда. Не один, два или три несколько с разными людьми. И вот когда человек, люди стали одним целым, почему для Бога очень важно для людей, что это должно остаться на всю жизнь. И вот теперь вопрос. В конце, может, у нас время осталось минута. Если ты стал одним целым с девушкой,
1: которую не любишь.
0: Нет, здесь уже о любви не говорится. И у вас появился ребенок. Можно ли расходиться и разрывать эту
1: связь? Да, в Библии намного... Сейчас намного поверхности этот вопрос, мне кажется. Сейчас мы очень зациклены на чувствах, да, на каких-то там эмоциях, что вот я там, он мне нравится, он мне не нравится. Ну, если мы говорим о Библии, об источнике вообще как бы, ну, мудрости и законов, то ну, на самом деле здесь просто говорится об ответственности и просто о том, что вы теперь одна.
0: Еще последний кусочек здесь статистики написано, что исходя из статистики можно сделать вывод, что любовь не является гарантией прочного счастливого союза. Самые крепкие семьи создаются по рассудку. То есть крепкие семьи – это даже больше те семьи, которые там, где люди приняли решение мозгом, не только сердцем. Сердце – это важно, но важнее даже больше рассудок и идти к этому. Я думаю, мы на этом закончим. Дорогие друзья, спасибо, что вы заехали сегодня к нам. У нас сегодня была важная тема, очень такая щепетильная. Мы надеемся, что мы могли вам чем-то помочь, если вас это будет волновать в жизни, если вы с этим встретитесь. Дай вам Бог мудрости принять правильное решение. Пока.
1: Пока.
0: Пока.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: В жизни не так просто расставить приоритеты. Давайте попытаемся это сделать вместе с апостолом Павлом.

Читая Новый Завет, мы с вами неоднократно замечаем, как один из великих апостолов, апостол Павел, пытается донести весть Евангелия людям. Он пишет в 4 главе своего второго послания в Коринф следующее, с самого начала. «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Апостол пытается донести до каждого человека, что он очень ответственно совершает свое служение и пытается сделать все возможное, чтобы Евангелие было услышано людьми. И далее он пишет, «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа». Апостол пытается донести до слушателя, что в этом процессе благовествования он встречает очень много сложностей. Но самое большое препятствие связано именно с людьми, а именно Бог века сего ослепил умы. Люди оказываются не в состоянии услышать Слово Божье. Они оказываются не в состоянии принять Христа как своего личного Спасителя. Конечно, апостол Павел должен был писать людям разных культур. И иудеи должны были его услышать, и греки. Это была очень сложная задача. Апостол раскрывает нашу жизнь на земле и вечность в очень интересной перспективе. Здесь он говорит о том, что мы возвещаем Иисуса, и мы хотели бы, чтобы люди услышали, увидели славу Бога невидимого. Здесь же в 4 главе, в 16, 17, 18 стихах он дает некие критерии и показывает, с чем связана эта сложность принятия Христа и всего того, что Бог обещает человеку. Послушайте, что апостол пишет. 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Что апостол Павел думает по поводу человеческой жизни, о нашей с вами жизни? Он пишет о том, что даже несмотря на то, что не так легко в этом мире греховном быть верующим человеком, и очень часто люди, верующие в Иисуса, они страдают, они гонимы. Он пишет, что если сравнить нашу жизнь, эту земную, наполненную трудом, болезнью и много страданий в ней, даже несмотря на все это, если человек принимает Христа, он пишет, что эта жизнь земная не что иное, как кратковременное легкое страдание. Наверное, мы не согласимся. Почему? Если мы узнаем или спросим человека, переживающего сложности или потери, легко ли тебе в жизни, мы услышим однозначное «нет». Если мы спросим тех, кто сегодня заключен за веру в темнице, легко ли тебе, скорее всего, что мы услышим однозначное «нет». Страдающие от недугов физических, люди испытывают боль. И, конечно же, им нелегко. Как мы воспринимаем с вами земные страдания? Мы очень часто считаем, что самые тяжелые страдания или самая сложная судьба, как люди выражаются, она именно у меня. Я живу сложнее, чем все остальные. Мне тяжелее. Мои страдания, они превышают все то, что я вижу и слышу. Но апостол умышленно

делает этот очень интересный и важный акцент. Он говорит и использует слово «илаврон» в греческом языке, чтобы обозначить, что это легкое, это незначительное даже, можно сказать, что эта земная жизнь со всеми ее невзгодами – это то незначительное в сравнении с тем, что Господь обещает человеку. Оно не просто легкое, но оно еще и кратковременное, пишет оно. Да, то есть нечувствительное. Именно эта мысль присутствует в этом стихе. И нам очень сложно с этим согласиться, потому что страдания, болезни, потеря близких людей, гонения, как можно сказать, что все это легко? Мы читаем 89-й псалом, и Моисей там в этом псалме говорит о том, что земная жизнь, лучшая пора ее – это труд и болезни. На самом деле, жизнь человека обременена многими страданиями на этой земле. Но апостол Павел противостоит общепринятому пониманию. И он противостоит этому пониманию такой фразой, что ваше незначительное, нечувствительное, это краткое, очень быстрое, скоротечное страдание, оно в итоге производит в безмерном преизбытке вечную славу. Интересно, неземное наше, любимое нами, не оно весомое, не оно имеет значение, не оно обладает этим вот весом, значимостью. А Павел пишет, нет, не оно. Оно производит нечто очень значимое, вечную славу. Это фраза «вечная слава» также переводится как «тяжесть». Апостол Павел желает показать нам, что эту фразу он использует «тяжесть славы». Это имеет значение. Это то человеку так недостает. Не земное тяжелое, не оно значимое, весомое. Оно очень легкое, а именно вечное. Земное кратковременно и легкое, но небесное имеет вес, и оно дается на целую вечность. Именно с таким пониманием живет апостол, и именно эту мысль он желает донести до нашего сознания. И все-таки, почему земное не имеет веса? Для того, чтобы объяснить, он обращает наше внимание на еще одно противопоставление. Давайте посмотрим. «Ибо когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Да, на самом деле, земное, видимое. И именно поэтому привлекает нас. Очень часто люди говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Потому что нам хочется потрогать, нам хочется это приобрести. Мы хотели бы, чтобы это было у нас в собственности. Но Павел пишет, что все земное кратковременно, хотя оно и видимое. Оно подвергается распаду. А вот небесное, оно вечно, и оно имеет непреходящую цену. Иногда временные проблемы и страдания ломают людей. И люди перестают смотреть из-за этого на небеса. Никакие проблемы не должны подрывать нашу веру и разочаровывать нас. Напротив, за страданиями мы должны видеть эту высшую цель. Трудности и человеческая ограниченность имеют несколько очень важных предназначений. Первое. Они напоминают нам о том, как страдал за нас Христос. Мы понимаем, что такое страдание и боль. Также именно они помогают нам заглянуть за пределы этой краткой жизни. Мы не все можем объяснить. У нас часто возникают вопросы, почему так? Но доверяясь Богу, Его провидению, мы понимаем, что, возможно, у Бога есть особый план, и Он чему-то желает нас научить. Через них Бог может явить великую силу. Иногда в сложностях мы видим, как Господь действует, как Он нас ведет. Нам не стоит удаляться от трудностей, но мы призваны видеть в них новые возможности. Еще один вопрос мы находим здесь, и мы хотели бы ответить на него в свете того, что мы читаем. Когда эти страдания производят в нас вечную славу или направляют нас к вечности?

когда они обогащают нас тем, что имеет непреходящую ценность. Апостол говорит, когда мы смотрим на невидимое. Когда мы с вами испытываем сложности, когда мы переживаем боль, если в этот момент мы с вами смотрим на невидимое, тогда мы начинаем понимать жизнь иначе. Нам легче переосмыслить все, нам легче это все пережить, и нам легче увидеть Божий план. Греческое слово, которое используется здесь, имеет еще несколько значений. Наблюдать, следить, обсуждать, рассматривать, исследовать, как это невидимое влияет на нас. Мы с вами читаем, мы беседуем, мы очень часто интересуемся с вами и созерцаем. Вопрос, что, видимое или невидимое? Что нас больше привлекает, земное или небесное? Что имеет вес перед Божьими очами? И что ценно для нас с вами? Это очень серьезный вопрос, потому что именно на него нам очень часто в жизни приходится давать ответ. Наступит день, и все поменяется. Видимое сгорит, а вечное останется. Страдания исчезнут, но слава вечная, она явится. Апостол Павел предостерегает неоднократно верующих. И в своем первом послании, в 3 главе, он, обращаясь к верующим, говорит о том, что нам очень важно быть внимательными к нашей жизни. Послушайте, что он пишет в 3 главе и в стихе 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Обращаясь в этой главе к слушателям, он желает повысить их ответственность за то, как строится земная жизнь, за то, на что обращают люди, потому что в конечном итоге именно это имеет значение. И дальше он пишет, строит ли кто на этом основании, основании Иисус, или стих 11, давайте прочитаем, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена или соломы? Вы замечаете, что ценность металлов, она все ниже, ниже. Золото, серебро, дерево, сено, солома. Каждого дела обнаружится, он пишет. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И дальше. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Апостол сообщает, что основание положенное очень качественное. Основание у этого дома или нашей жизни может быть самое лучшее из всех возможных и существующих на земле и во вселенной. Это основание сам Иисус Христос. А дальше, что мы построим, от нас зависит, что мы будем использовать. И, конечно же, на таком ценном основании построить дом из сена – это очень большая ошибка. Именно поэтому апостол, обращаясь к нам, говорит, не используйте дешевые материалы для строительства. Все, что это видимое, оно может очень сильно привлекать вас. Но если это не вечное, то тогда однажды вы испытаете глубочайшее разочарование. День Божий обнаружит, кто как жил, и кто и что строил на этом основании. Продолжая мысль апостола из 4 главы 2 послания к Коринфянам, мы с вами видим дальше, он продолжает эту мысль, сообщая то, что вечное, оно хотя и невидимое, но оно постоянное, и неприходящее, он продолжает в 5 главе и добавляет к этой мысли еще одну очень важную мысль. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это

0: хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Бог сделал все со своей стороны. Он дает человеку вечную жизнь. И Павел пишет, Иисус положил очень сильное основание. Дальше он сообщает, что мы делаем все для того, чтобы Иисус, весть об Иисусе, была возвещена во всей Поднебесной. Он сообщает о том, что каждому человеку он представляет истину Божью, а он, согласно совести своей, может рассудить, принимать ее или нет. Он также сообщает, что Бог века сего, материализм, это вечная суета, это гонка, желание нажиться, желание разбогатеть, желание обладать всем. Этот нескончаемый бег, Бог века сего, ослепляет ум человека. И люди принимают решение. Лучше сейчас и лучше побольше. А Павел сообщает, это неверное решение. Даже если будет меньше, даже если в вашей жизни будут страдания, даже если вы испытаете гонение, непонимание людей, не обманывайтесь. Помните, видимое не обеспечивает нам будущее. Видимое дано для кратковременной этой жизни. Итак, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я приглашаю вас стремиться к этому невидимому и помнить, что эти краткие страдания – это недолгая жизнь с ее невзгодами. Как пишет Павел, очень легкая, а вечная слава, именно она в глазах Бога имеет вес и значимость. И каждый раз, когда мы стремимся к этому вечному, к этому невидимому, мы строим на этом основании Иисус Христос, мы строим надежное здание. И, как написано, в тот последний день мы сможем получить от Господа награду.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус».
1: В течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями.

0: Девчонки, может, чаю?
1: Да, может, да.
0: О, сюда лут. Девчонки, печенье будете?
1: А, нет, спасибо.
0: Ойш.
1: Нет, спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее. Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит. Привет, я Миша. Мне 18 лет. Холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией творчества Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

царь благости, спаси меня от счастья жить в беспечности. Для жизни веры праведной и для безгрешной вечности ты заново роди меня. Найди меня заблудшую средь бела дня ушедшую, прельстившись жизнью лучшую и миражи нашедшую. Прости меня, виновную, омой в потоках милости. Ради святого имени, мой Боже, победи меня. Ради Христа спаси меня. Азм твой навеки вечные.

До старости я вас не оставлю, до седых волос буду нянчить. Я создал, я и носить буду. Поддерживать и охранять.

Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам проповедь на тему «Что есть жизнь вечная?». И в качестве эпиграфа я хочу прочитать тексты Священного Писания, записанные в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса

Христа. Что значит жизнь вечная в вашем понимании? В чем разница между жизнью вечной и бессмертием? Когда начинается жизнь вечная? От того, как мы понимаем сами эти вопросы, зависит то, захотят ли люди, которым мы говорим им

наблюдения говорят нам, что больше всего это непрекращающееся пение или музыка очень громкая. Второе – это яркий свет, потому что больно глазам. И третье – это присутствие постоянно начальства рядом со мною. Вот это всегда людей как-то беспокоит, и они себя неуютно чувствуют, находясь в такой обстановке. Но, что интересно, именно так мы представляем себе и другим людям порой Царствие Божье. Постоянное и громкое, непрекращающееся пение, яркий свет и присутствие Бога. И люди на своем уровне пытаются понять, зачем им нужно такое Царствие Божье или жизнь вечная. Очень часто мы опираемся на некоторые тексты Священного Писания. Я хочу прочитать вам несколько из них сейчас. Несколько из книги Откровения. Давайте прочитаем эти стихи вместе с вами. Книга Откровения, 4 глава, 8 стих. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И мы говорим людям: посмотрите, как прекрасна жизнь вечная. День и ночь взывать: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Мы читаем в этой же книге 7 главу и 15 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». В этом тексте мы видим с вами, что они служат Ему также день и ночь. И люди пытаются понять, каково Царствие Божье. Неужели оно и заключается в том, чтобы день и ночь служить Ему? И еще один текст из книги Откровения, 21 глава, речь идет о свете. Мы говорили уже с вами. 21 глава, 23-24 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Здесь речь идет о постоянно исходящем свете и о присутствии Бога всегда в жизни вечной. И люди, когда не понимают других реалий Царствия Божьего или жизни вечной, они говорят: «Я не хочу такую жизнь вечную. Зачем это мне все?» Поэтому любая попытка наша рассказать людям о жизни вечной будет пониматься ими искаженно. И нам нужно самим определиться и понять, каково же Царствие Божье, какова же жизнь вечная в ней, и тогда уже рассказывать людям. Есть один совет. По крайней мере, я так поступаю всегда, когда меня спрашивают, что из себя представляет жизнь вечная. И я обычно говорю и читаю те тексты, где говорится о том, чего там не будет. Давайте прочитаем, чего же там не будет. В этой же книге Откровения, 21 глава, мы прочитаем с вами 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Как замечательно, когда мы читаем этот текст, для нас великое откровение приходит, что, оказывается, не будет болезни, не будет слез, не будет плача, смерти не будет уже. И люди, когда слышат эти слова, они понимают: это хорошо, это прекрасно. Самое главное, не будет то, что терзает нас в этой жизни. Разлучница, смерть, больше не будет разлучать нас с нашими родными и близкими.

Также можем прочитать с вами в книге Откровения 7 главу и 6 текст, 16 текст. «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной». Посмотрите, этот текст тоже открывает нам вот эти реалии Царствия Божьего. «Не будет зноя палящего, и люди, слыша их, они откликаются. Поэтому пусть Господь даст мудрости верующим людям рассказывать о том Царстве Божьем, которое мы стяжаем в своих молитвах и своей жизни. Я хочу привести вам один пример. Один человек совершил преступление, и его приговорили к смертной казни. Король предложил ему выбор. «Выбирай виселицу, или ты войдешь в эту черную дверь». И человек, немного подумав, выбрал виселицу. И когда петля уже была надета ему на шею, и осталось считанные минуты до того, как привести приговор в исполнение, он повернулся к королю и сказал: «Король, мне осталось жить совсем немного, но скажи, что за этой черной дверью?» И король, встав, сказал ему: «За этой дверью была твоя свобода». И он повернулся, король, к людям, присутствующим все на этой казни, и сказал: «Люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей петлю». Вот точно так же и в нашей жизни. Когда перед нами стоит что-то неизвестное, что-то неизведанное, мы выберем что-то известное, знакомое нам, пусть плохое, но мы знаем, что нам ожидать от этого плохого. И жизнь вечная для людей, согласитесь, и для верующих. Не все открыто нам, мы не все понимаем еще, и мы пытаемся рассказывать людям о Царстве Божьем. Конечно, для многих людей по сей день, не читающих Священное Писание, Царствие Божье, жизнь вечная воспринимается как сказка или миф какой-то. Но в Священном Писании сказано: о духовном надобно судить духовно. И именно сегодня, друзья мои, я приглашаю вас вместе со мною открыть вновь Священное Писание, чтобы почитать, что же о нем говорит о жизни вечной сам Господь наш Иисус Христос, Его апостолы. В Новом Завете есть много стихов, в которых используется выражение «жизнь вечная». Я выбрал только несколько из них, но достаточно их прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. И вашему вниманию я предлагаю первый текст. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 текст. Послушайте. «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследуют жизнь вечную». Я сразу хочу подчеркнуть, прочитав этот стих, что речь идет о жизни вечной, как о том, что грядет, что ожидает человек в своей жизни. В этом же Евангелии есть еще один текст, 25 глава, 46 стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Мы видим с вами в этом стихе, тоже речь идет о том, что наступит время, когда праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники пойдут в муку вечную. Речь идет о чем-то грядущем, чего нет еще, и то, что люди ожидают, или то, что обретут по делам своим. И еще один текст. Это слова апостола Павла, которые записаны в послании Римлянам, 6 глава, 22 стих.

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот эти три текста, которые мы прочитали с вами в Евангелии от Матфея и в послании апостола Павла римлянам, мы видим, что они как бы суммируют тему, говоря о Царстве Божьем, вернее, о жизни вечной, как о том, что должно вскоре наступить в этой жизни. Но есть еще и другая группа текстов, которые показывают другую сторону жизни вечной. Давайте также прочитаем вместе с вами. Первое послание, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 текст. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я хочу сразу же обратить ваше внимание в этом стихе на слова. «Тот, кто слышит Слово Мое, говорит Иисус Христос. Тот, кто верит в пославшего Меня, речь идет об Отце Небесном, тот уже имеет жизнь вечную». Как удивительно! Другой текст. Мы прочитаем теперь первое послание Иоанна, 5 главу, 11 текст. Апостол Иоанн пишет: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божье имеет жизнь, не имеющий Сына Божье не имеет жизнь». Мы прочитали с вами другую группу стихов, записанные в Евангелии от Иоанна и в первом послании Иоанна. И мы видим здесь другая сторона жизни вечной. Оказывается, жизнь вечная уже здесь, на земле, когда мы верим в пославшего нас, Иисуса Христа, нам, посланного. Когда мы верим в Иисуса Христа, что Он является Сыном Божьим, мы в Нем уже обрели жизнь вечную. Эту двойственность мы можем с вами обнаружить в Библии и в отношении такого понятия, как я ранее говорил, Царствие Божье. И оно грядет все-таки или оно уже наступило? Читая Евангелие, мы видим с вами, что в основе рассуждений Иисуса Христа речь идет очень часто о грядущем Царстве Божьем. И сама молитва Иисуса Христа, в ней звучат такие слова: «Да придет Царствие Твое». Это грядущее Царство покончит окончательно с этим миром греха. Это Царствие, которое грядет, знаменует начало нового века, в котором наступит полное и окончательно Божье правление. Когда богатый юноша спросил Иисуса Христа: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» О чем он думал, когда задавал этот вопрос? О каком? О какой жизни вечной говорил этот богатый юноша? О той жизни вечной, которая грядет. Поэтому наступление Царства Божьего будет означать окончательное и полное уничтожение дьявола и ангелов его, создание полностью искупленного общества и не смешанного со злом, а также совершенные отношения с Богом, которым не будет конца. В то же время в речах Иисуса много говорится о Царстве Божьем как о грядущем, как мы прочитали и убедились с вами в Священном Писании. О чем-то уже наступившем мы также читаем в Священном Писании. Я хочу еще один текст прочитать вам. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье».

Царская власть Бога напала на владение сатаны. И уже освобождает от власти зла людей. Об этом говорит Иисус Христос. Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то достигло до вас Царствие Божье. А в следующем стихе, в 29-м, мы читаем продолжение его слов. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его?» Мы видим с вами, что здесь Иисус Христос говорит, что Он вторгся в царство сатаны. Он связывает его как сильного. И в этих двух стихах содержится важная мысль. Вместо того, чтобы ожидать конца века, и с наступлением конца этого века наступает царство света, дабы потом явить свою власть и окончательно уничтожить зло, Иисус Христос убеждает слушающих Его людей, что Он уже действует на этой земле в царстве сатаны. Он связал его. Конечно, это слово мы не должны воспринимать буквально. Связал его. Это метафора только. То есть Он сдерживает власть уже сатаны на этой земле. Когда фарисеи спросили Иисуса Христа о времени наступления Царствия Божьего, Он довольно загадочно ответил. Об этом мы можем прочитать с вами в Евангелии от Луки, 17 глава, 20 и 21 стих. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им: не придет Царствие Божье приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть». Другими словами, Иисус Христос хотел сказать, говоря: «внутри вас есть», что оно посреди вас уже находится. И Он говорил о самом себе. «Я являюсь тем Царствием Божьим». Самое что интересно, когда я сам задавался этим вопросом, готовя эту проповедь, все-таки Царствие Божье грядет или оно уже наступило? В Евангелии от Иоанна жизнь вечная, прежде всего, это не количество бесконечных дней нашей жизни. Он обращает внимание в своем Евангелии и в своем послании апостол Иоанн, что жизнь вечная – это качество отношений с Богом и с людьми. Вот это является уже здесь жизнью вечной на земле. И более того, когда я читал эпиграф к нашей проповеди сегодня, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих, там записаны такие слова: «Да знают тебя, единого, истинного Бога, посланного тобою Иисуса Христа, сие есть жизнь вечная». Потому что, когда молится Иисус Христос в своей первосвященнической молитве, здесь, в этих словах, Он подчеркивает, что жизнь вечная наступает уже здесь для человека тогда, когда он начинает познавать Бога своего. Познание Бога, познание Его характера, Его деяний, планов на нашем жизненном опыте. Вот к чему призывает нас Господь. И именно с этого начинается жизнь вечная. Вкусить прелесть основ жизни вечной. Для Иоанна жизнь вечная – это прежде всего, я хочу подчеркнуть еще раз свою мысль, жизнь вечная – это качество отношений с Богом, это качество отношений с людьми. И обратите внимание, 10 заповедей именно об этом говорят. Они рассказывают нам первые 4 заповеди. О чем? Каковы качества отношений с Богом?

Следующие 6 заповедей. Каковы качества отношений с людьми должны быть на этой земле? Поэтому Иисус Христос пришел, чтобы уже здесь, в этой земной жизни, утолить голод каждой человеческой душе и жажду людскую, чтобы здесь люди обрели в Иисусе Христе начало жизни вечной. И Он является не только началом, но и конец всей нашей жизни. Он вечный Бог. Если люди научились видеть Бога в этой жизни как невидимую реальность, в этой изуродованном грехом мире, они уже обрели жизнь вечную. Если их больше беспокоит не количество прожитых дней, а качество отношений с Богом, качество отношений с мужем, качество отношений с женой, с родителями, со своими детьми, со своими коллегами на работе, качество отношений с моими братьями и сестрами во Христе. Этот человек уже обрел жизнь вечную, потому что он имеет уникальные отношения со своим Богом. Познать Бога – это значит жить им, дышать им, исполняться Его любовью и источать эту любовь на других людей, которые не знают ее еще. И именно это является уже жизнью вечной здесь, на земле. Все остальное уже не жизнь. И эта жизнь неистребима. Она в огне не горит и в воде не тонет. И именно поэтому люди с такой верой на устах апостола Иисуса Христа, первые христиане, мученики, умирая, когда они были сжигаемы на кострах, когда они были терзаемы хищниками в цирках Рима, с песней на устах, восхваляя Господа, они расставались с этой жизнью, потому что они верили, что эта смерть не может разлучить их со своим Богом и Спасителем Иисусом Христом. Они в Нем, через веру в Него и спасительное отношение с Ним, обрели эту желаемую жизнь вечную. Если человек обрел Бога, вдохнул Его света, то если он и умрет, он оживет. И когда евреи погибали в Египте, они сами интерпретировали явление славы Божьей в терновом кусте Моисею как обещание животворения израильского народа Богом. Когда Моисей видит, что терновник не горит, горит и не сгорает, хотя терновник в пустыне – это самое горючее вещество было и является по сей день, он начинает понимать, что этот куст – ничто иное, как израильский народ, который в печи Египта не сгорит. Таково еврейское предание, потому что его животворит сам Бог». На самом деле, во всем Писании народ или человек очень часто символизируются растениями. И мы читаем такие слова: «Сыны Божьи – это виноградник Божий, любимое Божье насаждение». И вот явление Бога в горящем кусте показывает, что Бог присутствует с тобою рядом. Куст горит и не сгорает. Бог неизменно присутствует с тобою, и Он животворит тебя. Те, кто верит в присутствие Бога, как бы он ни был угнетен, как бы он ни был изможден, он никогда не умрет, этот человек. Где нет Бога, именно там нет жизни вечной. И если человек верит в Божье присутствие, этот человек обрел в этой жизни жизнь вечную. И это жизнь Иисус Христос. Сия да есть жизнь вечная, когда мы

Познаем Бога и посланного им Иисусом, Иисуса Христа. Будем же стремиться прежде всего в жизни вечной, не к количеству прожитых дней, которые грядут с пришествием Христа, а прежде всего к качеству отношений с нашим Богом, к качеству отношений с нашими ближними, в семье, с родственниками, с нашими друзьями, коллегами по работе. И да поможет нам Бог действительно это качество обретать с Богом и в Боге. И тогда наступит грядущее Царствие Божье, когда качество дней наших перейдет в бесконечность. Всего доброго, до свидания.

Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, который дал ему Бог. Потому что это его доля. Если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому Бог и вознаграждает его радостью сердца его.

0: какие есть минусы у терпения?
1: Нам не нужно терпеть. Когда он сделал предложение, она ему отказала.
0: Вопрос, когда Богу не угодно терпение?
1: Они думают, что Бог все равно простит, ведь он же терпеливый.
0: Чем мы тогда спасаемся, терпением или верой?
1: Это не просто ты когда сел на стул и ждешь.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, мы с тобой сегодня поговорим о терпении. И первый вопрос, который напрашивается, когда нужно ждать, когда нужно действовать?
1: Скорее всего, в нашей жизни очень часто есть ситуации, когда нам нужно подождать. Когда нам необходимо время, во-первых, успокоиться, прийти в себя, понять, что от тебя ожидается.

0: ожидается, требуется, а потом уже действовать. То есть человек мудрый, он не торопится с поступком. Он взвешивает, прежде чем что-то сказать, а уж тем более сделать. Поэтому всегда, я думаю, в большинстве случаев у нас реакция – это выждать время какое-то определенное. Но тут главное баланс сохранить, чтобы не уйти совсем в долгую определенное такое вот ожидание, что же нам на самом деле делать. Но есть ситуации, где важно, имея мудрость, не откладывать и не ждать ничего, а сразу ответить. Причем ответ это должен быть максимально взвешенным, обдуманным, и ты должен понимать, какая ответственность на тебя возлагается, какие последствия будут после твоего ответа или действия.
1: А вот навык терпения, он со временем нарабатывается? То есть человек может условно в молодом возрасте уже быть терпеливым? Ну или условно родиться с этим? Как вот вообще это приобретается?
0: Ну, знаешь, Игорь, что есть семьи, где этот навык прививается с детства, по большому счету, терпение. То есть сами родители, они очень такие терпеливые люди в себе. Вот, ребенок, который видит в семье, не слышит криков, не слышит раздражения, не слышит вот этих вот руганий между отцом и матерью. В принципе, он тоже, этот тон семьи спокойный, он передается на детей, которые растут в этой атмосфере. Это нормальный момент, нормальная вещь. Вот, но очень важный момент, который имеет место быть, вот Сент-Экзюпери сказал о том, что терпение – это последний ключ, открывающий все двери. Когда человек терпит, он где-то, возможно, может быть, все-таки дойдет до той заветной двери, которая открыта. Но тут не так все просто. Я думаю, сегодня в теме нашей мы коснемся, что конкретно я имею в виду под словом «терпение». Потому что терпение в обычном понимании – это когда ты сидишь и просто ждешь. Ждешь, когда какие-то обстоятельства решат твою проблему. Когда какие-то люди придут извне к тебе в твою жизнь и будут разруливать ее. Вот, как правило, терпение сродни смирения определенного, оно, как правило, вот так воспринимается современным человеком. Но все же я имею некую другую, вот, другую мысль, другое понимание в этом контексте. Мы сегодня об этом поговорим.
1: Да, вот смотри, обычно, когда мы затрагиваем тему терпения, всегда, ну, конечно, получается положительный контекст, положительные какие-то качества, потому что терпеливый человек, говорят, способен добиваться всего. Но вот давай посмотрим на такой пример. Вот если мы возьмем зубную пасту, и если не предпринимать каких-то действий, то есть не оказывать на нее давление, какую-то реакцию. То есть она на зубной щетке не появится. Поэтому ты должен делать какие-то определенные манипуляции. Вот в связи с этим появляется вопрос. Вот какие есть минусы у терпения? То есть вот когда человек, допустим, терпит, но там уже нужно действие оказать, а оно не оказывается. Но человек думает, что тем самым он проявляет то вот качество терпения, которое очень необходимо. Вообще, есть ли минусы у терпения? И как их можно определить?
0: Вот Антон Павлович Чехов, есть такая очень интересная фраза, с которой я как бы, ну, частично соглашусь, и она имеет место на существование, но тем не менее я бы хотел бы в ней кое-какие моменты вот тоже дополнить вот по поводу вопроса, который ты озвучил. Он говорит, что в семейной жизни главное – это терпение, потому что любовь долго продолжаться не может. Вот здесь, на самом деле, для многих вот эта фраза – это руководство к действию в семейной жизни, чтобы ты мог проявлять терпение, терпел. Ну, влюбленность прошла, какие-то вот розовые очки уже, этот период букетно-цветочный прошел. Вот человек понимает, что, ну, как бы это жизнь, семья, нужно терпеть ее. Вот я хочу рассказать пример из конкретной реальной жизни человека, с которым лично был знаком. Лично сейчас знаком тоже. Он прожил 20 лет совместной супружеской жизни со своей половинкой. У них родились двое детей. Очень интересно получилась у них ситуация, когда он рассказал, как он вообще женился. А женился он вообще, дружил с другой девушкой. Она ему нравилась. Вот, он был влюблен очень сильно в нее. Но когда он сделал предложение, она ему отказала. И вот для того, чтобы

0: своего рода отомстить, к большому сожалению, этот негативный поступок, который он сделал, он предложил другой девушке, которая совершенно, в принципе, не испытывала к ней определенных чувств. Сделал предложение, но та согласилась. И вот на протяжении почти вот 20 лет их совместной жизни, у них родились двое детей, сын и дочь, он не раз, как верующий человек, как христианин, слышал от пастора слова, когда он делился проблемами в своей семье, служитель говорил ему, ну, ты должен терпеть. Должен терпеть в ситуации, в которой ты как бы находишься, непростой, ты должен терпеть. И он терпел до тех пор, пока мог терпеть. И вот у терпения есть такое качество, что оно рано или поздно может закончиться, или оно может лопнуть. Когда человека постоянно на грани чего-то как бы держат, вот этот факт где-то он неизбежен. И у этого человека лопнуло терпение. Просто лопнуло терпение, к большому сожалению, и он выбрал другой путь. Искать другого человека, да, на стороне кого-то. А сегодня этот человек осознал ту пагубность, которую он совершил, свои как бы ошибки. Но он мне сказал такую важную фразу, когда я ему сказал о том, что, знаешь, говорю, милый друг, что в нашей жизни, когда мы терпим, мы, стиснув зубы, какие-то вещи определенные пытаемся проглотить. Мы не проговариваем то, что на самом деле внутри у нас есть какие-то определенные переживания. Мы не говорим другому человеку. Мы просто пытаемся это прожить, закусить, так скажем, да, внутри себя. А нам на самом деле важно в семейной особенно жизни не терпеть человека, как бы это, может быть, не звучало, да, парадоксально, а любить его. Когда ты начинаешь проявлять определенные шаги и внимание к своей второй половинке, ты даришь ей цветы, даришь ей внимание, заботу, время проводишь с ней. Ты не думаешь о том, что как ее терпеть. Понимаешь, Игорь? Ты уже, даря ей своей вот этой вот любимой женщине вот это все необходимое, ты получаешь от нее взамен и любовь, и чувства, и все, что ты в чем нуждаешься. Поэтому все-таки я считаю, что главный момент, главное понимание в жизни, и вот в семейной тем более, нам не нужно терпеть, нам нужно быть честным, нам нужно быть открытыми и говорить то, что тебя может ранить. Именно открытость позволяет быть искренними отношениями, более глубокими, и в них испытывать вот это счастье, любви, о которой мы говорим сейчас. Угу.
1: Спасибо тебе большое. Ну, смотри, мы частично уже затронули, наверное, где-то отчасти терпение как христианскую, такую добродетель. И вот, наверное, у любого человека, ну, особенно молодого, может быть, те, кто, может быть, начинает свой путь к Богу, те, кто, может быть, ходит в церковь или в другое вероисповедание верит, возникает вопрос, когда Богу не угодно терпение или Всевышнему? Есть вот такие какие-то показатели, что ты понимаешь, что вот именно в этих случаях терпеть не надо, и в этом не проявится вот твое христианское или такое верующее состояние?
0: Угу. Спасибо большое, Игорь, за вопрос, потому что он именно отводит нас, направляет к Священному Писанию, к Библии, к пониманию того, каким же на самом деле Бог является в нашей жизни вообще в целом. И, в принципе, достаточно мест в Священном Писании, где Господь говорит о себе как о Боге терпеливом или имеющем качество долготерпения. Но, тем не менее, вопреки этому, мы читаем эпизоды в библейской истории, где этому даже терпению были поставлены определенные точки.
1: То есть, к примеру, приходит конец какой-то определенный, да?
0: Ну, пример, допустим, потоп. Всемирный потоп, который был, и мы о нем читаем. Вот, то есть Бог увидел, что терпение, которое он проявлял до этого, оно уже... то есть грех человечества он превзошел терпение, которое Бог к нему проявил. Потом мы читаем в Новом Завете, да, чашу гнева, которую Господь как бы, ну, дает испить тем, которые настолько взбунтовались против Бога, что вопреки всему они думают, что Бог все равно простит, ведь он же терпеливый, тем более он долго терпеливый. Мне нравится цитата одной из христианских писательниц, Елены Уайт, которая говорит вот по этому поводу очень интересное и главное понятные вещи, понятным языком.

0: Люди, не боящиеся Бога и не любящие истину, не только не смягчаются, видя, какое долготерпение и снисхождение Господь проявляет к ним, но все более коснеют в своем зле. Однако есть пределы Божьему долготерпению, и многие люди, согрешая, переходят грань дозволенного. Некоторые уже исчерпали лимит благодати, и Богу придется вмешаться и вступиться за свою попранную честь. Это говорит нам о том, что Бог, Он не будет терпеть вечно. Mm-hmm. И для Него, как бы казалось бы, как для божества, свойственное терпение имеет определенный лимит. Mm-hmm. Мы же сотворены по образу подобию Божьему. К чему Господь меня учит? Вот на этих примерах. Когда человек со стороны определенно испытывает давление на меня, да? Возможно, может быть, пытается манипулировать моим христианством, моей добродетелью, да? Моим смирением и другими хорошими, добрыми качествами. Как я должен реагировать на это? Бог приглашает нас быть мудрыми в этой ситуации. И здесь, на самом деле, есть четкие советы, четкие рекомендации и в этом плане.
1: Вот скажи мне, пожалуйста, я когда готовился к этой теме, нашел в Евангелии один очень интересный текст. «Терпением вашим спасайте души ваши». Угу. И вот когда его читаешь дословно, получается, что терпением мы спасаемся. То есть вот если мы, допустим, терпим, да, как мы очень часто это понимаем, проявляем это в жизни, значит, мы будем спасены. То есть Бог одобрит наши действия. И тогда возникает вопрос, а чем мы тогда спасаемся, терпением или верой? Вот если у терпения тоже есть какой-то конец, и мы понимаем, что, оказывается, не во всех случаях нужно терпеть. Потому что, к сожалению, часто люди так и понимают, что вот все, что не происходит с тобой, ты обязательно должен только терпеть.
0: Я хотел бы тут поставить точки над «и», Игорь, вот в этом понимании, потому чтобы у нашего зрителя или же слушателя не возникло ложного понимания, что я против терпения. Терпение определенное качество в себе несет. Но я хотел бы, чтобы мы могли понимать и разделить вот этот момент. Когда терпение касается ситуации, связанной с обстоятельствами, от меня независящими, это стихийные обстоятельства, скажем, какие-то моменты, которые повлияли извне на меня. И здесь иногда я призван проявить определенное как бы терпение. Но я тоже проговорю, что имеется в виду в этом вопросе. Один из библейских текстов: «Претерпевший же до конца спасется». Да? Еще один текст, которым ты как бы, он вторит словам, которые ты говоришь. Вот эти моменты, они позволяют нам понимать, или задать вопрос, а что такое терпение в этом случае? Мне нравятся синонимы. Я заглянул, чтобы посмотреть в словаре синонимы этого слова, слова терпение, и как они звучат. Они звучат следующим образом. Это настойчивость, упорство, трудолюбие, выдержка, самообладание, спокойствие, стойкость, прилежание, выносливость и постоянство.
1: То есть, Василий, смотри, это не какое-то такое рабское повиновение, как часто мы понимаем, да, под смирением, терпением, что все, вот человек согнул голову и должен теперь все нести. Оказывается,
0: все верно, тут... все верно, Игорь. И это не просто ты когда сел на стул и ждешь. Тебя сверху заливают соседи твои. Прорвало там, может быть, там, да, или просто их... И ты сидишь и ждешь, просто расставляешь тазики под эти, вот, так скажем, капающие капли, да, с потолка, и ждешь, когда же все это решится. Вот иногда вот это пагубное понимание, но неверное понимание терпения, когда ты просто сидишь и ждешь. Господи, помоги. Когда мы говорим о Священном Писании, хотел бы привести еще один пример, текст, который дает нам яркое понимание определение глубины этого смысла. Вот у послания Иакова в 1 главе 4 стихе, вот там используется это слово «терпение». Мне хотелось бы прочитать уже новый перевод, современный перевод, который показывает глубину. Посмотри, пожалуйста. «Развивайте в себе постоянство и стойкость, проявляйте их на деле, чтобы вы были совершенны во всей полноте без недостатка». Когда ты сидишь просто на стуле и терпишь, и ждешь чего-то с моря погоды, извиняюсь за такие выражения, ничего не поменяется. Ты не работаешь над своим характером. Но когда ты проявляешь стойкость, прилежание, ты определенно цели ставишь перед собой, ты начинаешь их достигать.
1: То есть, извини, пожалуйста, получается, терпение – это не такое статическое состояние, это действие.
0: Обязательно. Вот я скажу, спрошу тебя, Игорь, ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что проще, терпеть или прощать?
1: Ты знаешь,

0: Наверное, оба сложных варианта. Потому что и терпеть бывает сложно. Ну, хотя, видишь, терпение, как мы говорим, это действие. Ну и прощение тоже действие.
1: А есть такая фраза, может быть, ты согласишься с ней или нет. Она звучит так. Кто умеет терпеть, тот не умеет прощать. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Ты знаешь, наверное, задумаюсь. Сразу бы я не ответил. Потому что, видишь, с одной стороны, если человек умеет терпеть, значит, он по итогу должен и уметь прощать, мне кажется. Потому что если мы берем терпение как в том контексте, который мы сегодня рассматриваем, то есть если терпение рассматривать как пассивность, пассивное действие, то оно не будет вызывать действия. То есть прощение же тоже действие.
1: Смотри, очень важный момент. Иногда человек, когда он говорит, что я проявляю терпение кому-то, он как бы не говорит об этом, но он имеет в виду, я тебя сильнее, я тебя более, так скажем, ну, выше, я снисхождение к тебе имею, я тебя терплю. Очень многие проблемы, возникающие в семейных отношениях между мужем и женой, конфликты, которые не решаются даже годами. Женщина, как жена, но раз проявляет это терпение к мужу. Вот. Очень важный момент, что на самом деле это чувствуется человеком, что его терпят. Что его терпят. Главный момент, есть хорошая, прекрасная фраза, нужно быть, а не казаться. Уважать, а не терпеть. И любить, а не влюбляться. Помогать, а не жалеть. Очень важный момент, когда ты проявляешь не терпение к человеку, а ты проявляешь к нему уважение. Ты уважаешь его как личность. Вот тогда начинаются колоссальные перемены. Человек меняется, и он становится другим. Меняет именно конкретное твое отношение, когда ты считаешься с ним как личностью. Кто-то скажет, за что его уважать. Но это отдельная тема, об этом отдельно говорить. Главный момент и рекомендация, совет к действию сегодня – проявлять меньше терпения к человеку, а больше уважения. Тогда человек увидит в нас равного перед собой.
0: Василий, спасибо тебе за очень интересную тему. Дорогие друзья, о терпении, как быть терпеливым, мы сегодня говорили с Василием Половинко, психологом-консультантом. Всего вам доброго.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня у нас в гостях человек, для которого вопросы «Кто мы?» и «Что мы делаем на этой земле?» не просто слова. Это его жизнь, это его служение. Знакомьтесь, Петр Любимов, представитель социального центра «Волонтер». Здравствуйте, Петр.
1: Да.
0: Вот скажите, пожалуйста, вы сейчас один из руководителей социального центра «Волонтер». И у меня сразу возникает вопрос, откуда у вас вот появилось такое желание помогать людям? У вас, может быть, трудное детство было, или вас как-то особенно воспитывали родители?
1: Хороший вопрос. Личный пример.

0: Пример мамы, конечно, сыграл свою лепту в моей жизни.
1: Угу.
0: Мама все это делала, она занималась, она в детские дома ездила, она с инвалидами работала, в школы ходила, программы проводила. И все делала, делала по максимуму. Вот.
1: Вы вместе с ней ходили?
0: Не, я был противоположен этому.
1: Да?
0: Да, в другую сторону меня влекло. Я был очень такой ребенок, наверное, гиперактивный.
1: Угу.
0: Я даже с садика сам уходил.

0: Кожей, вот он, наверное, взращивал меня до определенного момента, вот когда в моей жизни произошло, вот когда меня Бог как полыню из огня выдернул и поставил, и просто я делал то, что видел до этого в маме.
1: Ну вот интересно, вот во многих семьях наверняка тоже такие проблемы, что мальчики особенно, они очень гиперактивны. Каким образом вот случилось в вашей жизни, что вот мама вдруг повлияла на вас и вас изменилось? У вас вот все-таки, наверное, в жизни не все так просто было?
0: В жизни было вообще не все так просто. Вообще жизнь, она очень интересная. И я, ну, в такую компанию попал, что я стал, ну, заниматься таким спортом, ну, боевыми искусствами. У нас компания была такая, ну, спортсмены, ну, и мы стали...
1: Компания это во дворе, что ли,
0: Это во
1: собирается?
0: дворе, вот еще я вам рассказываю предысторию, как все началось. И во дворе вот с ребятами мы, ну, спортсмены, и стали вот заниматься, может быть, ну, был я первым грешником, так вот скажу вам.
1: Это вы так сейчас себя
0: Да,
1: называете?
0: потому что были проблемы, и мы как вот спортсмены там езжали, ездили, решали там где-то там руками, где-то ногами, и вот так больше, дальше.
1: Я хотела уточнить, это был профессиональный спорт или это
0: Не,
1: дворовые какие-то
0: это
1: битвы
0: был,
1: были?
0: не, это не дворовые битвы, я вообще занимался, ну, с профессионалами. Но так получилось, что я получил травму руки, и как бы, ну, тренер, он меня перевел в состав тренеров.
1: Угу.
0: Я уже, ну, вот, помогал, тренировал, заменял его. И профессионально я, слава богу, не занимался, потому что, ну, бокс — это удары по голове, это микроинсульты, ой, микросотрясения, и это, ну, Бог меня милостив.
1: Это часто встречается, да, вот в этих,
0: Ну, конечно,
1: в виде спорта,
0: все
1: да?
0: виды спорта, такие как даже футбол, там, хоккей, и все боевые искусства — это микросотрясения, поэтому я не рекомендую профессионально, потому что, ну, все мои друзья спортсмены, все с травмами.
1: Ну, ребят, все равно мальчишек влечет к этому виду спорта-то, да?
0: В зрелище всегда хотелось адреналина людям, а жизнь, она, ну, настолько интересна, что много другим можно заполнить эту пустоту и развиваться, узнавать, познавать, помогать, творить, создавать, ну, а не обязательно там быть гладиатором, чтобы, ну, получить за это деньги, потому что многие спортсмены, которые ушли из этих профессиональных видов спорта, они потом, ну, тратили состояние, не могли себя в жизни найти, потому что кроме того, как драться или там играть в хоккей, он больше ничего не умеет.
1: То есть, ну вы же тоже дрались, или вы где-то еще потом учились?
0: Ну, и по поводу драк, как бы я особо, ну, не успел сильно там на соревнованиях. Ну, в городе много были всяких столкновений у нас молодежных, где мы дрались, в клубы ходили, дрались. Там постоянно у нас еще город такой, он, ну, такой
1: Какой
0: криминальный.
1: у вас какой город?
0: Магнитогорск — это город. Я всегда шутил, у нас знамя города — черный треугольник, и там много всяких группировок всегда было, проблем. Там такой город, вот он проблематичный в этом плане, тяжело там. И вот как раз-таки я попал вот воспитывало мне поколение после 90-х, как раз нашими наставниками были, поэтому
1: Да.
0: троих близких людей нету в живых у меня. Кто-то еще в тюрьме сидит, кто-то там депутатом стал, кто-то бизнесменом из моих друзей. А меня вот Бог по своей милости привел вот
1: В социальный центр волонтеров.
0: в центр волонтер к верующим людям. И я сейчас являюсь самым счастливым человеком, как я себя считаю, потому что я работаю, наверное, в команде с тем, кто дал жизни и президенту, и всему миру, и это Господь Бог наш Иисус Христос.
1: Ну вот интересно, вот все-таки есть, наверное, наши зрители, которые сейчас находятся в таком же состоянии, попадают в какие-то такие группировки. Вообще реально выйти из них, вот что ожидает их потом? Вот вы сейчас совершенно другой человек. Мне нравится вот ваш вопрос на сайте «Кто мы?». И вот хотелось бы узнать, кто вы были тогда, да, и каким образом вдруг вы стали кем-то другим сейчас? Вот. Вы потом пошли учиться, или это вам мама все-таки помогала выйти вот из этой группировки, из этого состояния постоянной там битвы или драки?
0: Ну, здесь, наверное, есть один секрет, я его открою. так как я вот, ну, являюсь и сам психологом по образованию и работаю часто вот с созависимыми, зависимыми людьми, и часто задают этот вопрос, вот,

0: ответ. Выйти вот очень непросто, но Бог стучится в каждое сердце человека, Он пытается спасти каждого. Но вот конкретно вот к верующим обращаюсь сейчас, родителям, вот папам, мамам, бабушкам, дедушкам, знаете, есть один секрет, который Бог оставил. И Он сказал: делайте мое дело, а я буду ваши проблемы решать, которые вы не можете решить. Потому что, ну, вытащить человека там с наркозависимости или там с каких-то там, ну, кругов криминала, или там просто у него какие-то проблемы сильные в жизни, которые человек не может решить, их может решить Бог. Потому что в скорбях и приходит мудрость. Бог и знакомится с нами в таких ситуациях, когда все плохо, все крушится, все летит. Поэтому, общаясь вот с многими такими же вот похожими людьми, большей части за них кто-то молился, что-то делал. То есть, ну, главное просить Бога и действовать. И, конечно, вот если кто-то увидит из ребят, вот, находясь сейчас в проблемах, знаете, я скажу одну очень важную вещь, что любая черная полоса, это, ну, когда человек говорит: в моей жизни все закончилось, все кончено, все, я не хочу жить. Вот дайте Богу место, и Он вам докажет, что у вас только все начинается, что в вашей жизни только начинается пересотворение вашего состояния ума. Ваши отношения с Богом обретаются, и вы становитесь вместо самого несчастного человека самым счастливым человеком. И когда я был на Всемирном молодежном съезде студентов и молодежи в Сочи, я когда встретился лично с Ник Вучичем, у которого нету рук и ног, и он говорит, что жизнь прекрасна, жизнь счастье, жизнь радость, да, и многие сегодня говорят: все плохо, все кончено. Ну, вывод один, что в сердце нету просто Христа. Поэтому, обращаясь к Богу, человек становится счастливым человеком. И проблема в том, что Бог-то стучится в каждое сердце человека, каждому говорит: давай будем дружить, давай оставим весь путь. Но тут выбор человека.
1: Ну, насколько я знаю, Бог постучался к вам уже после того, как вы уже реализовали себя в жизни. Вы уже были руководителем строительной компании, у вас уже была хорошая, там, счастливая семья. И так далее. Казалось бы, ну что человеку еще нужно в этой жизни, да? Он уже вышел из этого бокса, он вышел из этого криминала, который там, возможно, у вас был и так далее. Каким образом так случилось, что когда у вас все в жизни стало прекрасно, и вдруг Бог постучался в ваше сердце?
0: Ну, там немножко по-другому, конечно, все
1: да?
0: было.
1: Не да. так прекрасно, как
0: не
1: я описала.
0: Не так прекрасно, да, как оно сейчас. Было так, что в один момент я потерял все. Я прошел Иова. Я знаю, что такое потерять семью, квартиру, машину, бизнес, здоровье. Я потерял все. И в этот момент, когда я уже не хотел жить, вот в этот момент я и... Бог и познакомил меня с Ним по-настоящему. Потому что у меня этапы моей жизни, обращения, они были очень интересные. Я, ну, горячий человек, я всегда любил, ну, скорость, гонять на машинах. И один раз я разогнался и летел, ну, где-то 130, и летел по дороге, где была колея, меня занесло машину. Я полетел в столб. И когда я летел в этот столб, я понимал, что я сейчас разобьюсь. И в этот момент я вспомнил слова мамы о Боге, она о Господе мне когда говорила. И, ну, я был верующий, как и все, у меня висел крестик, я мог перекреститься, выпить водки и пойти как бы славить Бога так, как я понимал. Ну, понимаете,
1: ну так оно и было.
0: Ну так оно и было, да. И в этот момент я вспомнил вот слова мамы, что, ну, Бог рядом, Он не оставит, Он не покинет. И в этот момент я закричал: Господи, спаси мою жизнь, я Тебе ее отдам. И перед столбом моя машина остановилась. То есть я увидел, вот, что Бог, Он, ну, реально здесь и сейчас и готов спасать.
1: То есть вы считаете, это не случай был, это сразу это вот сила, после обращения, да?
0: Да, это вот сила свыше была проявлена, милость ко мне. И вот, но мне не хватило этого, у меня еще потом было несколько похожих аналогичных ситуаций, поэтому Бог, ну, вот он...
1: Еще раз в столб врезались?
0: Да, меня уже не в столб, меня уже закрутило вот так на дороге, меня крутило машину, я вообще не видел, куда я летел, потому что снег только выпал, а я разогнался, как обычно, и, ну, ее занесло машину, управление потеряло, и вот так снег осыпал мое лобовое стекло, меня крутило. И там, ну, с обеих сторон были столбы. Я только говорил: Господи, спаси мою жизнь, чтобы я не разбился. И машина опять же остановилась.
1: Ну вот, насколько я понимаю, если бы не мама, которая говорила, что кому нужно обращаться в сложные такие жизненные ситуации,

0: ситуации, да? Вот. Вы бы даже и не подумали в этой ситуации, что делать. Или это любой человек, попав в такую сложную ситуацию, сразу вспоминает Бога?
1: Нет. Я вот, когда совершал свое первое волонтерское служение, я ходил по больницам. Мне были открыты вот три больницы в городе. Я ходил и там, ну, рассказывал о здоровом образе жизни, приглашал в клуб здоровья и рассказывал о Господе тоже. Библии давал. Самое интересное, что я там познакомился с одной женщиной, они тоже попали в аналогичную ситуацию, их машину крутило, и они летели с большой скорости, и двое, водитель и ее подруга, кричали «папа, мама». Она закричала «Господи, спаси!» и удар пришелся в ее сторону. То есть они обернули столб, которые кричали «папа, мама!» К сожалению, они погибли на месте. Она вся переломанная лежала в больнице, а в этот день как раз-таки я пришел из церкви, лег отдыхать, вот, и Бог мне сказал «встань и иди». А я, ну, не понимал, думал, что мне, ну, показалось. На третий раз я уже понял, что это Бог. Я встал, вот, взял христианскую вот информацию, там, Библии, и пошел в больницу. И вот,
0: помогать зашел, другим людям
1: помогать рассказать. Другим, и зашел вот в эту палату в первую. И меня эта женщина спросила, кто вы? Я говорю, вот я волонтер, Бог мне побудил прийти к вам. Она говорит, ну, наконец-то, наконец. И она как раз вот
0: лежала. Ждала вас, да?
1: Да, она была вся в гипсе вот после этой аварии, и у нее было видение, что Бог к ней пришел, но он ей ничего не сказал. И она сказала, ну, что же ты за Бог, который пришел и ничего не сказал? И она ждала ответ, и тут, говорит, ты приходишь. Говорит, а вот он ответ, говорит.
0: А я ей говорю, побудил,
1: да, меня Бог как раз побудил прийти. И я ей даю Библию, вижу, что она вот, ну, жаждет этого. Я говорю, вот в Библии все написано. Ну и как мог, я ей объяснил, она успокоилась. Говорит, вот Бог меня оставил, наверное, для чего-то. Поэтому, когда вы в какой-то аварии, катастрофе, что-то, не дай Бог, происходит, в этот момент нужно кричать «Иисус, спаси! Господи, спаси!», а не «папа, мама».
0: Скажите, пожалуйста, а вот семья в данной ситуации как отнеслась к тому, что вы стали ходить в церковь вдруг после вот этих всех случаев?
1: Ну, семья как стала? Ну, семья, ну, именно если родители?
0: Ну, родители и жена.
1: Ну, родители хорошо, положительно. Жена, конечно, ну, она немножко не поняла, немножко ей стало странно как-то, ну, какая-то вера, постоянно молиться, не знаю, ну и немного вот непонятки были,
0: да,
1: конечно.
0: Да, я знаю, что у нас многие есть семьи, в которых, например, человек обращается к Богу, молится, а другой человек, который очень далек, ему кажется это очень странным. Он считает своего там мужа или жену каким-то фанатиком, которого куда-то увлекло. Ведь это довольно сложно жить в такой ситуации. Получилось у вас в дальнейшем какое-то вот связать судьбу семьи и сохранить эту веру?
1: Ну, знаете, вот если по поводу сохранить, я скажу так, что человек, он делает выбор в любом, ну, каком-то вот, ну, важном моменте своей жизни, да, на каждой развилке. И вот, ну, я, знает Господь, я пытался сохранить, да, и брак, и семью, но человек сказал, что я хочу вести другую жизнь, и мне, ну, с таким, каким ты сейчас, мне неинтересно. Я не хочу быть с таким человеком, потому что я хочу ходить в клубы, я хочу курить, я хочу пить, мне это нравится.
0: Ну, в принципе, так же, как и вы раньше жили.
1: Ну да, поэтому, ну, как бы я не против этого был, но я говорю, что лучше это все оставить. Но человек, ну, понимаете, есть дух, и когда этот дух одного человека и другого, они разные, они, ну, не сходятся. И им тяжело, и они уже, ну, как бы не понимают друг друга. И здесь, как говорится, где свет, там тьма просто уходит. И, ну, кто-то один должен сдаться. Либо тьма, либо свет.
0: Но это тяжелая такая психологическая травма. Вот каким образом вам удалось ее пережить? Вот.
1: Ну, с Богом все можно пережить.
0: Ну, возможно, у наших зрителей вот такая же проблема, если ситуация в семье. Вот что вы им посоветуете, как можно пережить такую ситуацию? Это ведь иногда человек, это вот не день, не два, даже не неделя. Иногда человеку нужно полгода, год, а может и больше пережить вот эти вот расставания такие.
1: Ну, если у вас произошла такая, не дай бог, ситуация, вот что, ну, здесь, конечно, нужно эту пустоту, ну, чем-то занять, потому что освободиться место, и нужно просто находить себя в кругу общения верующих людей.

0: людей, ходить на волонтерские какие-то встречи, то есть отвлечься и, ну, самое главное, просить силы у Господа пережить, потому что Бог сверхсил не дает. И если человек, ну, ошибся, ну, как бы неправильный выбор сделал и пострадал от этой, ну, от этого выбора, от супруга, супруги своей, то, конечно, нужно это заполнять чем-то другим. Главное не сидеть дома и не думать, что все так плохо. То есть выходить и что-то делать. Я просто выходил, брал там вот Библии, раздавал людям. То есть, ну вот, пытался тренировки там организовывал для молодежи. То есть что-то делать надо, что-то, ну, идти помогать тем, кому еще хуже. То есть выходить вот из этой депрессионной, как говорится, передачи, которая включилась в твоей жизни, уходить на другие каналы, искать себя в чем-то другом, чтобы, ну, не погрязнуть вот в этом состоянии мышления.
1: Ну, это да.
0: Потому что, да, люди сильно мучаются, я знаю.
1: Ну, так получается, что именно как раз вот социальный центр волонтер, это было,
0: Да.
1: по сути, для вашим спасением.
0: Да.
1: То есть, спасая других людей, сам центр стал для вас спасением. То
0: Да.
1: есть, все получается, все время, всю свою энергию вы отдаете тем людям, которые в этом нуждаются.
0: Ну да, вот у нас интересный случай был. До этого мы были вот как раз в Абакане, в Красноярске, в таких вот более северных, да, городах. И знаете, интересно, когда мы зашли в одну колонию женскую, со мной парень есть на инвалидной коляске, мы с ним проводим программу, вот эти уроки дружбы, доброты, по пониманию людей с инвалидностью. Ну, рассказываем о добре, о волонтерстве. И Виктор сказал очень интересные слова для этих вот девушек. Он говорит, что вы нам нужны, мы вас ждем, и, ну, каждый ценен и уникален из вас. А знаете почему? Потому что когда вот общество ВОИ, это Всероссийское общество инвалидов, собирается, например, выехать, ну, например, в Крым отдохнуть, сделать лагерь для инвалидов на берегу вот моря, да, им нужны волонтеры. Как вы думаете, кто с ними едет? Как раз-таки вот эти люди, которые находятся в местах заключения, они приходят, они понимают, что они грешники, что они перед Богом, ну вот, согрешили, перед людьми, и они хотят что-то сделать, и они посвящают себя вот таким людям, они им служат. И они находят мир, который они не могут купить в этом мире, ни за какие деньги, потому что когда ты помогаешь людям, тем более инвалидам, там, бедным, нуждающимся, это тебя, ну, самого воскрешает, и руки веры укрепляются, и радость появляется. Потому что ты не просто только зарабатывал деньги. Вот я говорю, у нас у людей вот, ну, вот должно быть, вот только зарабатывать. И толку, что зарабатывают, детям дают, дети не оценивают это потом. И это является как бы обратным эффектом. Поэтому надо делать лучше, больше доброго, и дети увидят это доброе. Они сами все смогут заработать, не нужно так сильно переживать. А еды всем хватит. Знаете, когда с наркоманами алкоголики работал в реабилитационном центре, я поражался, думаю, как так? Абсурд. Он наркоман, алкоголик, его дети одеты, обуты, есть где жить, есть где спать. Но у людей только вот одна, к сожалению, крайность. Вот работа, работа. Работа, жить ради работы. Да надо доброго больше делать, счастье людям создавать, чтобы они счастливыми были. Ну, а для этого наш волонтерский центр, он и, как говорится, и существует. Чтобы
1: ну, так я вас слушаю и понимаю, что, принося людям радость, вы тоже становитесь счастливым. Это вот всегда очень такое интересное. И вот во второй части мы как раз с вами хотим более подробно рассказать о вашем социальном центре и подробно рассказать зрителям, что это такое за служение и каким образом также можно поддержать этот центр. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу с Петром Любимовым, представителем социального центра «Волонтер». Петр, мы как раз вот коснулись уже темы вашего социального служения, а именно центра «Волонтер». И, конечно, первый же вопрос. Когда это все началось и откуда возникла идея создания вот этого центра?
0: Ну, вообще идея эта, она именно московского, потому что начало-то, оно начинается в Магнитогорске, берет свое начало. И я оттуда уже как бы была вот эта идея, да, сделать вот что-то такое волонтерское, и, слава богу, оно получилось.
2: Извините, я хотела спросить, а идея

0: возникновение вот центра у вас возникло там? Или как? У кого она возникла?
1: Вообще, вот именно волонтерского центра идея возникла у одного верующего человека. Да, то есть это он пожелал, чтобы в Москве был этот волонтерский центр, поделился со своими друзьями, и они вот стали как раз-таки искать, вот, кто бы мог этим заниматься, то есть кто бы мог это делать, потому что это, ну, особое призвание, особое, как говорится, действие такое должно быть в жизни, чтобы ты мог вот это делать.
0: Да, да, не каждый сможет.
1: Да, и когда мне, кстати, предложили они вот, ну, заниматься вот таким волонтерским движением, а я горел этим, я это делал, то есть, ну, мне говорили, ты можешь еще там где-то работать, то есть совмещать. Я говорю, а можно я полностью буду только волонтерством заниматься, чтобы это было, ну, ну, если ты как бы желаешь, потому что зарплата там, ну, вы должны понимать, что я как волонтер, то есть я в Москве получал 21 тысячу рублей. То есть вот в Москве, да, очень маленькие деньги, но, знаете, когда ты выливаешь на других добро,
0: помощь,
1: да, делаешь... создаешь радость, праздник для других людей, помогаешь им, то Вселенная так устроена, что она начинает в тебя вливать. Что рано или поздно, как написано в Библии, если ты не ослабеешь, да, что ты получишь награду свою, и это, ну, здесь говорится даже, что ты получишь. И
0: насколько я поняла, что вот эта даже маленькая зарплата, она как бы не испугала вас, а наоборот вот
1: я
0: приносит...
1: Я не думал о деньгах. Я не думал о деньгах, потому что, ну, я знал, что то дело, которым я занимаюсь, оно, ну, оно не останется неоцененным в этой вот жизни, в которой я живу. Да.
0: А если человек семейный, вот с такой вот зарплатой, ну, вот, он может заниматься волонтерством?
1: Да, если человек семейный, он может выделять свое время для каких-то вот волонтерских проектов. Потому что чисто заниматься волонтерским служением, чисто вот волонтерской деятельностью, это, конечно, лучше быть холостым и,
0: как вы,
1: и
0: да?
1: счастливым. Да.
0: То есть, получается, с утра до вечера вы как раз занимаетесь вот помощью
1: именно
0: людям.
1: Именно так. Потому что, ну, многие люди, знаете, они тратят все свои силы, чтобы, ну, какую-то карьеру, да, там приобрести, чтобы что-то сделать в жизни. И когда я имел там в свои 24 года и деньги, и бизнес, а в сердце была пустота, я говорю, да ну что же это за жизнь, у тебя вроде все есть, а лицо-то нищего у тебя человека. И я думаю, ну, многие люди на это жизнь кладут, чтобы подняться по карьерной лестнице, чтобы там, ну, построить какое-то состояние. А мне это, ну, как бы уже было неинтересно, и я хотел вот, это, вот эту, как говорится, карьерную лестницу построить в добрых делах с людьми. Чтобы она не вверх поднималась, эта лестница, а вниз, к людям, к нуждающимся, к простым людям. И вот это и произошло в моей жизни.
0: Я вот вас слушаю. А как вы видите себя перспективы? Вы живете один, да, занимаетесь волонтерским служением с утра до вечера. Вы дальше готовы посвятить вот так свою жизнь? Или что-то будете дальше менять в своей жизни?
1: Ну, я уже начал менять свою жизнь. Я вот в этом году поступил в Заокскую духовную академию на священнослужителя. Чтобы, ну, как говорится, не только вот волонтерство и добрые дела, но чтобы вот еще и иметь свою паству, да, как говорится, свой приход и наставлять вот людей, которые ищут Бога, что это правильно, помогать людям, делать добрые дела, читать Библию, потому что мы живем в христианской стране, здесь все люди верующие у нас, и вот что вера — это как раз, когда видно, что ты что-то делаешь. Вот эта вера, которую можно, как говорится, потрогать, да?
0: То есть вы сначала, как бы Бог вас побуждает помогать людям, заниматься волонтерским служением, и делая это вот вживую, воочию, вы потом можете рассказать людям, как действительно Бог руководит вашей жизнью, да?
1: Ну да, да, именно так, потому что вот, например, я еще являюсь психологом, да, я, ну, готов консультировать людей.
0: У вас образование?
1: У меня образование, да, я закончил Магнитогорский государственный педагогический университет, да, дошкольная педагогика, психология и практически вот именно консультации соцзависимых, зависимых людей. И когда вот я им даю консультации, я им многое вот как раз-таки говорю из волонтерства, из добрых дел. Потому что когда человек сидит, ну, сильно в своих проблемах, ему нужно просто с

0: сменить
1: обстановку.
0: Обстановку, да, и поменять курс мышления, то есть концентрироваться на чем-то другом. И как раз это очень хорошо помогает, кстати, в наше время.
1: Вот я читала у вас на сайте, вы даже проводите профилактические мероприятия с детьми в школе. А вот что именно, что это такие за мероприятия, и как дети вообще на них реагируют?
0: Детки, которые вот молодежь, да, которых мы посещаем, они потом добавляются в контакты, в Инстаграм, и мы с ними дружим, переписываемся. Так. Они говорят, что мы здесь услышали что-то такое, что мы никогда не слышали.
1: Так, расскажите нам, что такое они там слышат
0: ваших мероприятиях. Да, да, да. Но мы как раз-таки вот им рассказываем, что в жизни вы все созданы для того, чтобы быть победителями, чтобы побеждать, чтобы творить, чтобы открывать свои возможности по максимуму для блага других. Что такое смысл жизни? Как его найти? Какое твое призвание, предназначение? И мы вот как раз вот такие важные темы с ними поднимаем и рассказываем, что есть похитители счастья. Это алкоголь, сигареты, наркотики, ранние половые отношения, это соцсети, интернет, это фильмы, всякие сериалы, игры. И это как раз все создано для того, чтобы украсть у вас счастье, чтобы ваши драгоценнейшие таланты, которые лежат на глубине вашего сердца, были не раскрыты, но чтобы вы носили все свои деньги в корпорации, олигархам алкогольного, курительного бизнеса, игрового бизнеса, интернет-бизнеса и становились серой массой. Мы говорим, что вот это не нужно делать. И как раз-таки мы им рассказываем, почему счастливые люди не пьют, не курят, а делают добрые дела и развиваются постоянно.
1: И как дети к этому относятся?
0: Дети в восторге. Да? Понимаете, вот...
1: То есть они не высказывают свои там фи, что вы такое говорите?
0: Бывает, потому что мы затрагиваем важные темы. Мы говорим, что, например, татуировки – это очень плохо, и это будет последствия на ваших лобных долях мозга, потому что будет травма. И молодежь, она говорит, как, это же нормально. Я говорю, мои хорошие, вы знаете, что у каждого есть корень? Вы знаете, откуда это пошло? Наколки, да, как их еще называют, портаки, портить тело, да, рабам ставили, и шаманы это делали, это очень опасно. И в Библии написано, не делай никакого изображения ни на себе, ни на земле, ни вверху, ни внизу. И неслужимо. А для них это, ну, это служение, потому что наколоть наколку сегодня у молодых ребят на лице, ну, понимаете, это какой вид должен быть именно поклонению вот этой вот религии татуировок, чтобы сделать на у себя на лице. А откуда это шло? Это шло с шаманизма, это шло с вот этого вот страшного мира.
1: Ну, они-то не понимают, для них это мода.
0: Мода.
1: Да, они как бы украшения. Для девушки это брошка, а для него, вот, например, для парня это вот татуировка, которая вот там делает. Ну, вот вы видите в своей жизни какие-то ситуации, кто-то вам из детей сказал спасибо, или что-то там изменилось в его жизни?
0: Я последний раз, когда я проводил программу в одном из колледжей, я сделал призыв, кто хочет навсегда бросить курить. Подарил им буклет, и вот один парень, Никита, он стал вот с нами вот участвовать активно, стал как бы волонтером нашим активным. И так вот, таких много таких ситуаций. Но самое, наверное, интересное, это когда мы в одном колледже МЧС проводили программу о вреде курения. И
1: этот мальчик курил, да, я
0: назвала? Они все курили, вся группа курила практически. При этом они будущее Министерство чрезвычайных ситуаций, которые будут помогать, а сами спонсируют вот этот...
1: Табачный бизнес.
0: Табачный бизнес, да. Несчастная молодежь наша, уловившаяся. И мы провели программу, и один парень потом написал, сказал, что спасибо вам, пол нашей группы бросила вот курить, и мы теперь занимаемся больше спортом, развиваемся, и вот в волонтерских движениях стали участвовать.
1: Я читала, что вы даже проводите какие-то фестивали, выставки «Здоровый образ жизни». Это в Москве происходит, или вы ездите по разным городам?
0: Ну, мы вот 2 года подряд в международном форуме добровольцев представляли вот общество наших волонтерского нашего движения, волонтеры ЗОЖ, наши как бы две такие сильные площадки, преимущества. Это выставки здоровья, где мы рассказываем о принципах здорового образа жизни, как ну, быть здоровым, чтобы были силы, чтобы было желание помогать другим, нужно сперва себе помочь. Угу. И вот эти вот принципы мы рассказывали и там на форуме.

0: форуме международном и вообще по России, везде мы это ездим, проводим. Также мы рассказывали, предоставляли квест по пониманию людей с инвалидностью, где каждый человек мог попробовать себя на инвалидной коляске, либо слепым, вот ему глаза завязывают, а ему нужно угадать, что здесь рис, крупа, либо деньги, какая сумма.
1: А зачем?
0: Это зачем? Вот, хороший вопрос, зачем? А чтобы ребята стали ценить свою жизнь, чтобы они стали понимать, что они счастливы, что у них все есть, руки, ноги, чтобы они 5 минут, побыв вот, в среде вот такого вот человека,
1: ограниченными возможностями,
0: они поняли, насколько они счастливы и насколько им нужно вот сохранить вот это и не разбить, как многие говорят, жизнь дана один раз, пробуй все, возьми от нее все, прыгни с парашюта, с самолета, попробуй все. Ну да, но я говорю, попробуй все, научись играть на скрипке, на фортепиано, выучи английский, французский, немецкий, организуй волонтерское какое-то движение. Вот попробуй все, это значит какой-то риск. И вот один, кстати, вот такой рекордсмен, к сожалению, у нас есть молодой человек, который вот в Турции прыгнул в бассейн, в котором не оказалось воды. Он выпил немного алкоголя и был на реконструкции бассейна, он прыгнул, думал, что вода, и стал инвалидом. И извините, я вам скажу сейчас такие вещи, что теперь ему, чтобы сходить в туалет, ему нужно выковыривать и помогать это, потому что у него все не работает. Понимаете, насколько важно сегодня нужно ценить жизнь? Я говорю это себе, я говорю это нашим зрителям, что наша жизнь – это дар от Бога, и мы можем развиваться в этой жизни, мы можем приносить доброе и полезное, то, что мы уже научились другим, вдохновлять их, а не просто разбежаться, там, прыгнуть, там, выпить что-то там. Наколоть на себе. Ну, я считаю, что это удел бедных людей.
1: Скажите, а вот среди ребят, которым вы проводите вот эти все мероприятия, есть кто приходит к вам и говорит, вот, Петр, мне так понравилось, что вы тут все привели, я могу стать волонтером? Ну, вот есть такие ребята, кто-то там пришел или из других, из выставок здоровья?
0: Вот, буквально, говорится, опыт на этой неделе. Да, вот я проводил программу, презентацию, даже не программу, презентацию в одном из международной фирме такой меня пригласили. И я рассказал о наших видах волонтерской деятельности. И вот буквально мне сразу один человек сразу отозвался, говорит, я хочу с вами участвовать. А второй вот написал мне, говорит, я готов, у меня тоже есть там, чем я могу поделиться, чем я могу, вот дар, который у меня есть, я могу им послужить для других, вот для нуждающихся. Поэтому, когда вы куда-то поедете, что-то будете делать, возьмите меня с собой. То есть отклик есть. И...
1: Ну, то есть люди такие небезразличные, да?
0: У нас сейчас в России очень хорошие люди вообще и были, и есть, и будут, потому что этот мир, он уникальный, и самые уникальные в нем – это мы, люди. И вот такие прекрасные люди, они всегда были, есть. И вот мы, кстати, вот на следующей неделе, даст Бог, поедем в детский дом. И, кстати, вот даже один директор одной организации лично сказал, я с вами поеду и буду с вами делать добрые дела. Поэтому люди всегда есть. И в России, как сказал Антон Павлович Чехов, очень много добрых людей. Очень.
1: А, вот у меня возник вопрос. Как люди относятся к тому, они знают, что вы верующий человек?
0: Ну, знаете, это такой, наверное, момент в жизни, когда люди просто они начинают задавать там вопросы. Или, мы в беседе, мы же когда вот едем куда-то что-то, у нас происходят беседы. Ну, и мы просто делимся, рассказываем, что у нас есть вера, мы любим Господа, мы любим Библию, мы читаем Библию. Ну, люди вот...
1: Но это при личном общении, если возникает вам. Вы ведь наверняка рассказываете свою историю, потому что вы как бы сказать, как ребята хотят попробовать все, вы уже попробовали все в своей жизни, да? И вам есть чем поделиться и сказать, что вот в этой стране, если вы попробуете, вот я, например, попробовала, оно закончилось тем-то и тем-то. Поэтому, пожалуйста, попробуйте то и другое, да, в этом плане. Вот. А тут вы, когда говорите о том, что вот я попробовал в своей жизни все, но Бог изменил мою жизнь, да? Вы ведь как-то это рассказываете все-таки им, почему вы изменились? Почему вдруг вы попробовали все, вдруг это бросили и пошли работать на 20 тысяч, как говорится, помогать людям с утра до вечера?
0: Да. Ну, я им рассказываю, конечно. Я им говорю, что раньше у меня были деньги, было все, но я был несчастным. Я думал, что-то не хватает в моей жизни, что же это такое. А сейчас я не имею больших денег, но у меня столько радости, столько счастья, столько классных людей.

0: вокруг меня, и, ну, как говорится, скажи, кто твои друзья, с кем ты общаешься, да, и вообще будет видно, кто ты. А мои друзья — это люди, которые делают других счастливыми, которые любят, которые ценят, которые творят добро, они творят праздник в этом мире. И я окружен такими людьми, и когда мне, ну, кто-то говорит, ну, у человека проблемы, я прихожу, общаюсь с ним, я ухожу, человек улыбается. Я считаю, вот это дороже всех денег.
1: Но их не пугает, что вы все-таки верите в Бога и помогаете. Потому что некоторые говорят, вот ты верующий, поэтому, ой, я боюсь тебя, ты ко мне не приходи, даже не помогай. То есть вот у нас были такие ситуации.
0: Да, потому что есть, ну, есть люди, как бы, которые, наверное, впадают в крайности, и они, может быть, неправильно как бы это понимают и, ну, людям преподносят. Потому что когда в тебе, ну, живой Бог, живой Христос в тебе, и ты понимаешь, что человек, он, ну, хочет, может быть, узнать о Боге, но ты не можешь ему взять и сразу вот, ну, все рассказать. Ты ему говоришь, что Иисус был в этом мире, что Он ходил по земле, что Он кормил людей, что Он взял, плюнул в глину, помазал слепому глаза, и он прозрел.
1: Что он это вообще даром делал,
0: что он это даром делал, помогал,
1: да?
0: Что он сам доброволец, как написано в Исаии 53 главе, в 7 стихе, что Иисус Христос добровольно пошел. А у нас в 2017 году президент Владимир Владимирович объявил год добровольцем волонтеров. А Иисус всегда был добровольцем волонтером. Поэтому, конечно, когда ты помогаешь людям, делаешь добрые дела с командой, потому что бывают и неверующие люди, они задают этот вопрос, а я говорю, потому что Бог был добровольцем, и Он делал это, и Он говорил, это закон счастья, это закон любви, и когда ты отдашь, ты и получишь. И люди говорят, слушай, классный Бог, Он в нашей команде, Он с нами, мы чувствуем эту радость, любовь. И мы хотим знать о таком Боге. Где написано? Я говорю, в Библии. Библия – это лично тебе письмо написано. И люди интересуются, читают.
1: Скажите, а вот если кто-то из наших зрителей захочет вам помочь, он должен быть обязательно верующим человеком? Или это любой человек может зайти на ваш сайт, мы покажем в программе вот ваш сайт, ваш телефон, чтобы они могли обратиться? Или это любой человек может подойти, позвонить, написать вам?
0: Да любой, конечно, человек. У нас нету ограничений. Мы любим всех. Всех, и мы дружим, и у меня друзья есть, и мула, и батюшка, и пастыри, и буддисты, и атеисты, и все мы люди, мы все одна команда из одной крови, и мы открыты для всех, мы всех любим и ждем.
1: Спасибо, Петр, что вы пришли на нашу программу. Дорогие друзья, на сайте социального центра есть удивительные слова, я их зачитаю. Мы верим, что у доброты нет подходящего времени, оно настало сейчас. Я желаю вам, чтобы ваша доброта наступила именно сейчас. Всего вам доброго. До свидания.

Однажды, когда мы со своей семьей совершали служение, будучи уже пастором церкви, у меня были несколько городов, за которые я был ответственен, маленькие общинки в этих городах, маленькие церкви, и посещал их. И обычно по той дороге, по которой мы ездим, она была такая, не столь загруженная между двух населенных пунктов, и по вечерам там вообще очень редко кто проезжал. И однажды зимой я, как обычно, поехал на служение с утра вместе со своей семьей. К тому времени у нас уже было трое детей, где-то возрастом где-то 7, 9, 11 лет. Где-то вот так вот. И мы, как обычно, утром выехали, провели служение. И когда обратно уже вечером возвращались, это было уже темно, зима, то ли январь, то ли февраль месяц, я еще точно не помню, но были морозы, почти до 30 градусов стояли морозы, вот, и мы, значит, возвращаемся назад, и на полпути, ты там где-то

Это километров, наверное, 120 это расстояние, которое через леса, через поля. Вот. И в какой-то момент я начинаю понимать, что машина вот-вот встанет, потому что что-то случилось с генератором, и практически на одном аккумуляторе мы ехали. И в какой-то момент все, машина встала колом. То есть просто все отключилось. Я немножко буквально так свернул, насколько успел, по инерции на обочину. Мы встали, и вот в этот момент, как обычно у взрослого человека, родителя, какие мысли могут появиться в голове? Зима, ночь, мороз. Так и думаешь, ну все, что, где, куда? Вот. Кому звонить, кого вызывать? Сейчас, когда ждать, до поселка, до ближайшего идти километров там 10-15. Тут дети с тобой. Но обычно, как верующий человек, имеющий уже какой-то опыт в отношениях с Богом, мы с супругой такие, сейчас мы доверимся Богу, мы помолимся и потом будем решать вопросы, что делать дальше. Первое, что нужно сделать, это уповать на Господа. Как это учит Священное Писание, как, в принципе, в жизни уже опытов таких было достаточно. Так вот, мы такие, давай сейчас вот прям сидя в машине, помолимся, пока машина еще теплая. И буквально мы сидим, молимся. Я еще не успел закончить сказать «Аминь», как в стекло с моей стороны шофера кто-то стучит посреди ночи и тьмы. Я открываю дверь, выхожу, стоят два егеря. Недалеко от нас их машина, УАЗик. Вот. И они такие, а вы что, говорит, здесь стоите? Вот. Мы, говорит, приезжаем, смотрим, машина без знаков жизни. Но мы понимаем, что кто-то внутри. Подходим, а я говорю, вы не поверите. Я говорю, вы только что стали ответом на молитву. Они, конечно, такие немножко опешили. Вот. Я говорю, вы понимаете, говорю, как бы мы как бы сломались, встали сейчас, говорю, и вот только-только помолились, и тут появляетесь вы. И действительно, они пригласили нас в свой УАЗик теплый. Вот мы все с детьми там сгромоздились, начали. Я начал искать телефоны для того, чтобы позвонить, вызвать там эвакуатор. Вот. И пока вот это время мы ждали эвакуатора, 2 часа вот мы с ними общались, беседовали, рассказывал о том, кто я, что я, что я священнослужитель, и что действительно Бог использует их для того, чтобы помочь мне. И они сами делились тем, что мы, говорит, в этот вечер вообще никуда не собирались ехать. Потому что мороз, темень, думаем, какие там браконьеры, как бы не до этого, да? И вообще мы не в эту сторону даже собирались ехать, да? То есть, как бы, во-первых, не собирались никуда ехать, а во-вторых, даже не в эту сторону. Но, говорит, что-то вот как-то нас вот прям потянуло именно в этом направлении. И мы когда выехали буквально на дорогу, там 15 километров отъехали от населенного пункта, и тут, говорит, вы стоите. И тоже им очень много рассказывал, говорил о том, что действительно Бог вас использует, вы инструмент в его руках, и это великое благо. Бог для вас тоже открывается. Тоже им проповедовал, рассказывал о Христе и очень много о признаках второго пришествия. И действительно, вот для них это тоже было важно, и не столько даже я их благодарил за то, что они вот вовремя здесь оказались. Сколько они благодарили меня, что я им встретился на их пути, потому что никто им до этого столько о Боге не говорил, о Священном Писании. И действительно, они были сами благодарны тому, что священнослужитель попал в такую ситуацию, и они через это могли для себя узнать Евангелие. Вот. Поэтому Бог действительно творит чудеса вот даже вот в эти моменты, в которые ты не ожидаешь. То есть ты думаешь в своей голове, ну вот сейчас у меня такой план, вот что я сейчас буду делать, да, в данной ситуации. Мы начинаем выстраивать какие-то логические цепочки мышления, что вот так, наверное, Бог ответит, вот так Он сделает, вот так вот. Вот. А Бог все наперед уже усмотрел. Он к тому моменту, когда мы еще даже не сломались, Он уже убедил этих егерей выехать из дома теплого, да, ехать в неизвестном направлении, в котором они сами даже не думали, для того, чтобы оказаться в нужный момент, в нужное время, после молитвы «Аминь», буквально тут же постучать в окно стоящего обочины машины и предложить свою помощь. То есть вот это вот просто удивительно, как Бог влияет, как Бог отвечает на молитвы. Он всегда рядом, в любых обстоятельствах, в любое время. И это действительно, это сила.

0: очень важно, чтобы наша страна, об этом всегда говорит и президент нашей страны, говорит и патриарх, что Россия была и есть многонациональным, многоконфессиональным государством. И вот это многообразие мы храним, мы этим многообразием дорожим и, конечно, гордимся, что в России проживает сотни народов, исповедующие разные религии, будучи представителями разных народов и традиций. Поэтому, опять же, этот закон регулирует и дает возможности сохранять этот баланс и не способствовать тому, чтобы страна развалилась по национальному или по религиозному принципу.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так.
1: Будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали.
0: Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента.

Доброе утро, меня зовут Лена, и вы на моей кухне. С самого детства мы слышали историю о том, как важно завтракать. Я стараюсь не пренебрегать этим, но ситуации бывают разные. Мой темп жизни не позволяет мне каждый день готовить себе долгие, красивые завтраки. Поэтому я нашла для себя выход и придумала два рецепта быстрых бутербродов, которыми я хочу с вами поделиться.

первый бутерброд – это авокадо-тост с яйцом пашот. Но если вы не хотите сильно заморачиваться и у вас еще меньше времени, чем у меня, вы можете заменить яйцо пашот

я предпочитаю темный хлеб, но вы можете взять тот, который вы любите. Самая важная часть – это авокадо. Старайтесь выбирать спелое. Оно должно быть мягким, когда вы на него нажимаете, но не так, что оно прям очень сильно продавливается, потому что это, скорее всего, знак того, что оно уже переспелое, потому что это знак того, что оно испортилось. Мы его берем, разрезаем напополам. Смотрите, какое оно. Тоже уже на грани того, что оно переспеет. Но мы успеем сделать из него авокадо-тосты. Я беру ложку и вытаскиваю всю внутренность. Вы можете использовать блендер для того, чтобы все это размять, но мне нравится текстура, когда в ней есть небольшие кусочки, поэтому я использую для этого вилку. Не получается. Это занимает немного больше времени, чем миксером. Но зато у меня будет текстура, которую я сама могу отрегулировать. Я знаю, что многие люди жалуются на то, что авокадо безвкусное. И именно поэтому они не добавляют его в свой рацион. Но это не отменяет всех тех полезных свойств, которые в нем есть. Поэтому я предлагаю вам добавить немного соли, перца и паприки, чтобы авокадо заиграл новыми красками, возможно, для вас и для вашей семьи. Все добавляйте по вкусу. Я не люблю очень соленое, поэтому добавляю крайне мало, но очень люблю острое, поэтому перцы и паприки у меня больше в соотношении с солью. Также вы можете добавить прованские травы, или, может быть, вы любите какие-то другие семена чиа или кунжут. Без проблем, все это подойдет к авокадо. Это готово. У нас тут хлеб. Не забывайте о нем. Переворачиваем. Теперь давайте самое сложное. Яйца пашот. Для этого нам нужна вскипяченая вода. Вода закипела. Я беру яйцо. Мне крайне неудобно закидывать его сразу туда, потому что надо закрутить воду и тогда уже закинуть яйцо. Если вы прям профи в этом, без проблем, вы можете делать так. Но я предпочитаю сначала положить его в некую емкость. Далее берем воду, закручиваем воронку и выкидываем яйцо. Сейчас покажу, как это делать. Как надо, будь как надо, а не как в тот раз, когда мы 300 раз это делали. Яйца пашот готовы, можем собирать бутерброд. Мои тосты готовы. Я их сильно не зажаривала. Так, один оставлю здесь. Делим нашу массу пополам. Половинку выкладываем на один бутерброд, половинку на другой. Я не люблю выкладывать очень большое количество массы, потому что сверху у меня еще идут томаты и яйцо. И она делает так, что все скатывается. Далее. Я люблю помидор. Вы можете положить любые другие овощи, перец, огурец. Многие мои друзья делают вообще без овощей. Просто авокадо-тост и сверху яйцо. И выкладываем наше яйцо пашот. Так. Помогаю, чтобы не скатилось. Второе яйцо у нас разделилось, но не переживайте. Такое бывает даже у меня, хотя я готовлю это уже 10-й раз. С первым бутербродом я закончили. Это соленый вариант бутерброда. Второй бутерброд у нас будет с арахисовой пастой и бананом. Этот рецепт еще гораздо проще, чем первый. Для этого нам понадобится 2 куска хлеба, которые я также отправляю на сковородку. Арахисовую пасту я предпочитаю делать сама. Для этого нам понадобится арахис, не соленый, обжаренный. И, в принципе, все. Это самое прекрасное, что есть в арахисовой пасте. Для нее ничего практически не надо, кроме одного ингредиента. Блендер. У меня здесь около, может быть, 150 грамм. Но
Иногда я люблю сделать больше, положить в банку и поставить в холодильник. Это вообще идеальный расклад.

и она целую неделю стоит, но давайте сделаем вместе с вами ее. Наша паста готова. Я просто ее проблендерила. Но скажу сразу маленький нюанс. Когда мои друзья делали, у них не получилось сделать вот такую консистенцию. Тогда я посоветовала им добавить немного растительного масла. Это поможет. Но будьте готовы к тому, что арахис сам по себе достаточно калорийный, а вместе с маслом ваша паста станет еще жирнее, чем предполагалось. Даже из 150 грамм у нас получилось минимум на 3 порции бутербродов. Поэтому, может быть, и не надо готовить больше. Далее, нам понадобятся еще бананы. Так как хлеб у меня еще жарится, у меня есть время для того, чтобы его нарезать. Вместо банана вы можете использовать также любые другие сезонные фрукты или ягоды. Все, что вы считаете вкусным, с арахисовой пастой. Но классически принято использовать бананы или яблоки. Хлеб готов. Арахисовую пасту сверху. Я знаю, что многие делают тосты, соединяя их. Так удобнее транспортировать. Если вы едите дома, то делайте, как я. Если несете куда-то с собой, то выкладываете бананы и закрываете вторым куском хлеба. Некрасивое слово. Тостом. Бутерброды намазали. Выкладываем бананы. Мои знакомые мамочки, делая такие бутерброды, любят выкладывать для детей забавные рожицы. Они используют несколько видов фруктов. Можете попробовать, если у вас есть маленькие дети. Наши бутерброды готовы. Это заняло пару минут, и они очень вкусные. Мне уже не терпится позавтракать. Если хотите больше быстрых и простых рецептов, следите за нами в соцсетях. Пока!

Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро – это тема нашей сегодняшней программы. Какие у вас возникают ассоциации при слове «утро»? Если оно ассоциируется с желанием отлежаться в постели в попытке сохранить ускользающие минутки сна, а также с беготней, раздражением и отсутствием завтрака, это программа для вас. Можно ли каждое утро сделать добрым? Точных рецептов, конечно, никто не даст, но все-таки стоит прислушаться к некоторым советам. Первый принцип хорошего утра – это планирование. Утром каждая минута стоит в разы дороже, чем любое другое время суток. Поэтому, чтобы его сберечь, постарайтесь заранее подготовить все, что можно – сумку, одежду. Заранее стоит обдумать и ваш завтрак. С точки зрения диетологов, идеальный завтрак – это цельные злаки, фрукты и никакого кофеина.

Поговорим с вами о кофеине. Кофеин – это наркотическое вещество. Регулярное употребление даже одной чашки в день кофе или чая, оно вызывает зависимость. То есть состояние, когда человеку требуется это вещество для того, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Сегодня это количество считается вообще, ну, почти ничто. Потому что на сегодняшний день говорится, что, скажем, 3 чашки в день кофе – это умеренное употребление. Умеренное употребление. В то время как одна чашка, да,

же уже вызывает зависимость. Следующее – это употребляющие кофе, более, вообще кофеинсодержащие напитки, более склонны к употреблению других видов наркотиков. Это, кстати, очень хорошо видно, во-первых, на детях, и, во-вторых, это видно на людях, которые пытаются оставить какую-то привычку. Например, человек пытается бросить пить или курить. Если он оставляет в своей жизни вот это, кофеин, то ему сложно будет удержаться, потому что кофеин, он ослабляет волю, он ослабляет контроль. Давайте мы с вами дальше посмотрим, какими эффектами еще обладает кофеин. Во-первых, он является стимулятором нервной системы. Он хорошо изображает иллюзии. Иллюзии того, что он дает радость жизни и полноценное такое восприятие жизни. Но учитывая то, что это сильный вообще-то стимулятор, сильный стимулятор, хотя мы привыкли к нему, и он применяется обычно тогда, когда на самом деле человеку нужен отдых, а не вот такое вот стимулирование. Получается, что человек получает перевозбуждение, гиперстимуляцию. И в этих условиях организму работать тяжелее становится. Дальше. Сужают сосуды головного мозга. Кровоснабжение мозга, оно может ухудшаться из-за этого. Препятствует нормальной работе нейротрансмиттеров. Что такое нейротрансмиттеры? Это вещества, которые необходимы для передачи сигнала от клетки к клетке в нервной системе. И под действием кофеина нарушается вот эта вот работа. Кофеин обладает влиянием не только на мозг, но и на другие системы нашего организма. В частности, он повышает выделение соляной кислоты, то есть увеличивает кислотность в желудке. И, наконец, ослабляется пищеводный сфинктер. Пищеводный сфинктер – это мышца, которая находится при входе в желудок. То есть, по идее, вот когда мы проглотили пищу, она должна закрыться, и там должно начаться переваривание. Но кофеин ослабляет этот сфинктер и создает условия для заброса желудочного сока в пищевод. Изжога человека начинается после этого. Еще какие эффекты есть у кофеина? Увеличивает частоту сердцебиений. То есть он фактически повышает нагрузку на сердце, повышает артериальное давление. Вот, кстати, этот момент очень часто используется как лечебный фактор. Да? Иногда даже человек не знает, как по-другому можно повысить давление. И он говорит, ну я же не могу жить без кофеина, он же мне давление повышает. Но, друзья, есть другие способы для повышения давления. Если мы используем для этого кофеин, то мы попадаем в зависимость от него. Увеличивает уровень жирных кислот и холестерина в крови и повышает свертываемость в крови. То есть фактически он повышает риск тромбирования, риск тромбоза, образование вот таких вот тромбиков, которые могут закупоривать мелкие сосуды. То есть повышаем риск ухудшения кровоснабжения мозга и сердца особенно. Употребление 5 чашек кофе в день увеличивает риск инфаркта миокарда на 300%, в 3 раза, то есть, в 3 раза повышается риск. Риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза при употреблении 2 и более чашек кофе в день. 2 и более, то есть это умеренное употребление кофеина. И уже риск рака мочевого пузыря повышается в 2 раза. У кофеина, как у любого наркотического вещества, есть симптомы, которые возникают у человека при отмене этого вещества. Очень часто мы это наблюдаем, когда к нам приезжают такие люди, которые привыкли много пить кофе или чая. У них буквально ломка начинается. И что бывает? Головная боль, раздражительность, вялость, бессонница или сонливость, боли в желудке, тошнота, усталость. Человек ломает 2 дня, 3 дня, пока этот кофеин не выйдет из организма. Но дольше намного остается психологическая зависимость. То есть человеку хочется употреблять это вещество, ну как типичный наркотик. Просто он в степень выражена меньше и не так ярко. И мы просто привыкаем к этому. Еще какие эффекты оказывает кофеин? Он влияет на неродившийся плод, на неродившегося ребенка влияет. И есть данные, которые показывают, что организм матери, он обезвреживает кофеин за 5-6 часов. Но представьте себе, если женщина беременна, то у плода в крови кофеин циркулирует более 80 часов. Это больше 3 суток он там находится.
И все это время он оказывает свое воздействие. Мозг развивается.

0: ребенка, он только-только формируется. И на его мозг кофеин оказывает намного более сильное действие, чем это происходит у взрослого человека. Поэтому и дольше, и сильнее идет действие. Кофеин повреждает хромосомы, обладает таким воздействием, и он повышает риск, во-первых, врожденных дефектов, и, во-вторых, вследствие этих дефектов повышается риск выкидышей и преждевременных родов. В одном из институтов, где это проводилось исследование, брали пауков, которые плетут очень паутину, такую красивую паутину. И для выявления того, как действует кофеин на них, им вводили его в расчете, рассчитали дозу, как если бы человек выпил две чашки кофе. Паук был, ну, вначале он такой, знаете, активный, я думаю, что он так бегал очень бодро, когда плел свою паутину. Но что получилось после вот такой вот дозы? Паутина приобрела вот такой вот вид. И только через 96 часов, через четверо суток потребовалось, чтобы паук в себя пришел. И снова начал плести нормальную паутину. То есть это просто пример вещества, которое обладает сильным влиянием на мозг. Всеми этими эффектами кофеин обладает. Это не значит, что мы выпили одну чашку, и вот все, мы получили вот такой вот эффект. Но если мы это делаем регулярно, если мы это делаем постоянно, как правило, мы не останавливаемся на одной чашке раз в месяц. Да? Мы, если пьем, так уж пьем как положено. И все это обладает вот таким вот сильным достаточно эффектом. Можно было бы еще сказать другие моменты, но пока мы остановимся на этом.
1: Второй принцип доброго утра – это хорошее пробуждение. Попробуйте сменить обычный звонок будильника на музыкальный. Мелодия будильника должна вызывать улыбку, возможно, какие-то воспоминания и компенсировать стресс от раннего подъема. Вы проснулись, но еще не встали? Можно позволить себе полежать еще несколько минут. Это будет не только приятно, но и полезно, если в это время вы попробуете распланировать свой день. Несколько вопросов помогут навести порядок в мыслях. Что сегодня нужно сделать? Какое из дел самое важное? Что ждет сегодня меня приятного? Один известный и мудрый философ сказал: «Для человека, у которого нет цели, ни один ветер не будет попутным». Именно поэтому каждое утро стоит обдумать свои цели. Следующая наша цель – взбодриться. Многим в этом помогает контрастный душ. А если хватит смелости прямо в ванной спеть свою любимую песню, гарантированно улыбка не будет сходить с вашего лица несколько часов. Еще об одном проверенном способе получить утром дополнительный заряд энергии пойдет речь в следующей рубрике.

Пшеница была известна уже в Древнем Египте, и уже тогда египтяне обладали технологиями очищения муки. К счастью, этот процесс был очень дорогостоящим, поэтому только элита могла позволить себе такую разрушительную порчу пищи. При отсеивании отрубей теряется оболочка и зародыш зерна, а ведь именно там сконцентрирована основная часть биологически активных веществ. Все любят румяные пышные булочки из муки высшего сорта. Но какими бы аппетитными они нам ни казались, наш организм расценивает иначе. Чем грубее и ниже сорт муки, тем больше в ней полезных веществ. Наибольшую пользу могут принести цельные зерна, особенно если их предварительно прорастить. Но делать это надо правильно. Ростки пшеницы не должны превышать 3 мм.

Зерно – это дремлющий организм. В нем все готово, чтобы дать силы для быстрого роста растения. Когда зерно начинает прорастать, содержание витаминов и аминокислот в нем достигает максимума. Затем ценность растений начинает снижаться. Правильно пророщенная пшеница – это кладезь веществ, необходимых для сохранения здоровья и красоты.

0: Ученые считают пшеничные проростки почти идеальным продуктом. Они прекрасно усваиваются и помогают организму восстанавливаться. Пророщенная пшеница активизирует наши внутренние защитные силы. Зерно не лечит какую-то определенную болезнь. Оно оздоравливает и омолаживает весь организм. Пророщенное зерно особенно ценится своей способностью справляться с воспалительными процессами. Поэтому такая помощь особенно важна в послеоперационный период. Оно не только способствует заживлению ран, но и помогает организму бороться с миомами, фибромами и опухолями. Конечно, нельзя забывать, что проростки – это все-таки не лекарство, а дополнительная помощь в лечении. Но все-таки это очень эффективное средство для поддержания здоровья. Зерна пшеницы обогащают кровь кислородом и очищают ее от шлаков. При этом повышается выносливость организма к холоду, что особенно актуально зимними и осенними днями. Недавно ученым стало известно, что проростки пшеницы – великолепные мусорщики. Они разбирают опасные завалы в организме, обеспечивая ему природную чистоту. Клетчатка зерен под действием пищеварительных соков разбухает и начинает впитывать в себя токсины. Таким образом, вредные вещества, естественно, выводятся из организма. Но из-за избытка неперевариваемой клетчатки пророщенные зерна пшеницы нельзя есть при язве желудка. Пророщенная пшеница нормализует микрофлору кишечника, помогая ей приблизиться к тому изначальному состоянию, которое бывает в кишечнике ребенка. Издавна известно, что пророщенная пшеница помогает не только чувствовать себя хорошо, но и хорошо выглядеть. Известно, что Елизавета II на завтрак баловала себя печеньем из проросшей пшеницы, дабы сохранить молодость и упругость кожи. Кашицу из размолотой пшеницы можно использовать и наружно, как маску для лица, смешав ее с другими компонентами. Но эффект от употребления внутрь будет более долгосрочным, ведь кожа – это зеркало здоровья организма. Пророщенная пшеница поможет сохранить стройность. Если перед едой съесть ложечку-другую пророщенной пшеницы, то насыщение придет очень быстро. Это поможет не переедать даже во время застолий. А еще такая добавка к рациону делает ногти более крепкими и препятствует выпадению волос, восстанавливая их цвет и природную густоту. Всего 12 дней достаточно, чтобы увидеть положительные изменения в своем здоровье. Вы можете есть проростки отдельно или вместе с другими продуктами, добавлять в салаты или на бутерброды. Придумайте тот вариант, который будет нравиться вам и вашим близким. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Между прочим, зерновые – это часть райского рациона. То немногое, что известно нам о жизни первых людей. Может быть, поэтому семена, особенно в естественном живом виде, обладают таким удивительным оздоравливающим эффектом. Это касается не только проростков пшеницы. Очень хвалят пользу пророщенной ржи, зеленой гречихи, фасоли маш. Лучше всего покупать семена для прорастания в аптеке, а фасоль маш – в продуктовом магазине. Ну а мы вернемся к нашей теме. Что еще можно сделать, чтобы утро стало добрым? Попробуйте утром включить бодрую, поднимающую настроение музыку. Это не помешает утренним делам. А еще лучше использовать музыку, чтобы сделать утреннюю зарядку. Откройте окно, чтобы было достаточно кислорода. Убедитесь, что одежда не стесняет движений. Давно доказано, что гормон счастья вырабатывается во время физической активности. Проверить это на собственном опыте вы можете прямо сейчас.

0: Он рассчитан на разные группы мышц. Вы можете использовать его полностью, либо взять для себя какие-то некоторые понравившиеся вам упражнения. Итак, первое упражнение для мышц шеи. Исходное положение: руки вдоль тела. И делаем наклоны головы вперед, назад, вправо и влево на 4 счета. Итак, начали. 1, 2, 3, 4. Назад.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Вправо. Старайтесь делать эти упражнения медленно, без резких движений. Вы должны почувствовать, как тянутся мышцы шеи. Их нужно немножко разогреть. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты впереди, в замочек. И мы делаем повороты головы вправо и влево. И также старайтесь максимально отвести голову вправо. И задержались. Исходное положение. Теперь влево. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Вытягиваем шею вперед, назад,
1: вправо,
0: опять назад,
1: влево,
0: назад. Эти упражнения нужно повторять 8-10 раз. Следующее упражнение делаем на плечи. Плечи подняли, опустили.
1: Подняли, опустили.
0: А теперь подняли плечи и застыли, зажали плечами шею. Расслабились.
1: Как можно выше поднимайте плечи и зажали. Напряглись
0: и расслабились. Хорошо. А теперь будем делать круговые движения плечами. На 4 счета. Вперед.
1: 1, 2, 3, 4. Вверх поднимаем. Вперед, вниз.
0: Исходное положение.
1: Старайтесь, чтобы амплитуда движений была максимальной.
0: И тщательно выполняйте это упражнение. То же самое назад. На 4 счета вверх, назад, вниз, исходное.
1: Круг. Как можно больше делайте круг.
0: Хорошо. Теперь руки к плечам и опять круговые движения, но только поочередно. Вперед. Несколько раз. И назад то же самое. Хорошо. Следующее упражнение. Руки параллельно полу и тянемся за одной рукой, при этом ладошку поднимаем вверх, потянули за рукой и застыли. Исходное положение. В другую сторону. Потянули за рукой, за ладошкой и на 20 секунд застыли. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Заводим руку назад, при этом другой рукой мы помогаем как можно дальше завести руку и достать лопатку этой руки. Надавливаем на локоток и разогреваем мышцы плеча. Потянули, потянули. Теперь другая рука. Надавливаем на локоточек и растягиваем эту мышцу. Хорошо. Следующее упражнение, я думаю, многим знакомо. Руки согнуты в локтях и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь с поворотом. 1, 2, поворот. Еще раз. В другую сторону. Хорошо. Теперь одна рука вверх, другая вниз. Руки сжаты в кулачки и делаем рывки руками на 2 счета. 1, 2, 3, 4. А теперь на 1. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь сделаем наклоны вправо и влево. При этом одна рука на поясе, другая поднята вверх. Наклон в одну сторону. И рука тянется. Почувствуйте, что у вас растягиваются мышцы вот этой стороны. Хорошо. Теперь в другую сторону. И потянулись за рукой. Потянулись. Хорошо. Теперь другое упражнение с наклонами. Наклон вперед, потом к одной ноге, к другой. И прогнулись, и подпираем ладошками поясничку. Итак, начали.

0: вперед наклон, к одной ноге, к другой и прогнулись. Хорошо. Следующее упражнение. Ноги чуть шире поставили. Проследите, чтобы стопы у вас были параллельно. Руки в замочек и отведены назад. Будем приседать сначала на одну, потом на другую ногу. И приседаем на одну ногу, попружинили, на другую ногу. При этом руки отведены. Хорошо. А теперь стопы выравниваем в одну линию. Руки в замочек подняты вверх, и мы вытягиваем спину, и при этом делаем также приседание на одну ногу. Следите, чтобы пятка у вас не отрывалась от пола. Тогда будет правильная работа мышц. Поворот и в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение – это из разряда суставной гимнастики. Руки вперед, сжали в кулачки и вращаем кулачками в одну сторону. То же самое, делайте это упражнение тщательно, его не нужно делать быстро. Старайтесь, чтобы круг был большой. В другую сторону. Если вам больно, то делайте это упражнение с контролем боли, так, чтобы не было сильных болей. Хорошо. Теперь мы разогреваем локтевые суставы. Руки согнуты в локте и вращаем к себе 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Хорошо. А теперь несколько упражнений суставной гимнастики для ног. Нога согнута в колени и вращаем в голеностопе. То же самое. 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую сторону. Помните, что здесь важна, как вы тщательно делаете это упражнение. То же самое с другой ногой. В одну сторону вращаем и в другую сторону. А теперь на коленный сустав. Если вам трудно, то вы можете за что-то держаться, за стенку или за стульчик. Поднимаем ногу в колени и рисуем кружочек. Также, если у вас болит коленный сустав, то вы можете поменьше. То есть упражнение делается под контролем боли. То же самое с другой ногой. Теперь поработает тазобедренный сустав. Ногу, согнутую в колени, поднимаем вперед и в сторону. Вперед и отвели максимально. Другая нога вперед и в сторону. Таким образом мы даем определенную нагрузку на тазобедренный сустав и укрепляем его. Хорошо, и закончим этот комплекс упражнений упражнением на дыхание. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох, расправили грудную клетку и выдох. Вот такой простой комплекс для утренней гимнастики. Я думаю, что эти простые упражнения вам легко запомнятся. Удачи и будьте здоровы!
1: Мы зарядили бодростью свой организм, но человек – это не только тело. Человеческий дух тоже требует подзарядки. Для этого миллионы людей по всему миру от нескольких минут до нескольких часов тратят на утреннюю молитву. Для утренней молитвы не надо заучивать сложные тексты. Просто подумайте, как много дал вам Бог всего, и поблагодарите Его за это. Подумайте о людях, которых вы любите, и попросите им добра в этом дне. А если у вас есть что-то, что вас сильно беспокоит, то попросите Бога взять ситуацию под свой контроль и снимите с себя бремя беспокойства.

как в семени скрывается все будущее растения или дерево с его каждым листочком, так в утренних часах скрывается потенциал целого дня. Единственного в своем роде, он больше никогда не повторится. Утро – это детство дня, и от того, как его проведешь, будет зависеть весь день. Жизнь прекрасна и полна приключений. Ради нее стоит вылезти утром из-под одеяла. В ваших руках сделать утро.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Здравствуйте. Антон Павлович Чехов писал: «Любой идиот может смело встретить беду. Обыденная жизнь – вот что изнуряет человека». В своих произведениях он очень часто поднимает эту тему. Действительно, для некоторых русских людей обыденная жизнь является настоящим бременем. Наша работа может стать для нас бременем. Работа, которая не требует ответственности, частого принятия решений, становящаяся однообразной, она укорачивает жизнь человека даже. К такому заключению, например, пришли американские ученые из Центра медицинской науки Университета Техаса в Хьюстоне. Эти выводы они основывают на результатах наблюдения за членами 5000 семей. Исследование проводилось с 1968 по 1991 год. Ученые обнаружили, что у людей, чья профессия не требовала принятия решений, риск смерти был на 43% больше, чем у тех, кому постоянно приходилось принимать решения. Оказалось также, что те люди, к чьему труду предъявлялись невысокие требования, умирали на 35% чаще. Эти закономерности прослеживались в течение 10 лет после окончания работы. Как отметил автор исследования доктор Бенджамин Амик, подобная работа обычно требует постоянного повторения одинаковых действий и не предусматривает применение особых навыков. Вы делаете постоянно.

постоянно монотонную, рутинную работу. И это приводит к тому, что человек не заинтересован в своей работе, а в свою очередь это влияет на здоровье. Интересно заметить, что в своих работах по стрессу к подобному заключению приходил однажды первооткрыватель стресса Ганс Селье. Его работы в последующей переработке другого доктора Гюнтера Райса показаны на графике, представленной вам сейчас. На горизонтальной оси отмечается, как вы видите, объем стимуляции, которой подвергается человек, а вертикальная ось отображает объем стресса. Вы наверняка обратите внимание, что точка оптимального стресса, в которой достигается наивысший уровень производительности и удовольствия, соответствует оптимальному уровню стимуляции. Но затем, по мере того, как уровень стимуляции поднимается выше этой точки, возрастает и уровень стресса. Мы говорили с вами уже, что слишком интенсивный труд приводит к этому. Тогда наступает состояние переутомления, перенапряжения и истощения, которое ведет к ощущению гнетущего стресса. А теперь обратите внимание, что происходит в том случае, когда стимуляция опускается ниже оптимального уровня. Вместо того, чтобы вызывать меньше стресс, как нам кажется, более низкая стимуляция на самом деле ведет к усилению стресса. Когда же уровень стимуляции опускается до точки крайней скуки и невостребованности, мы видим возникновение гнетущего стресса. Таково состояние человека, слишком освоившегося, когда он или она полностью владеет ситуацией и просто автоматически совершает привычные действия, в которых уже не осталось никакой новизны и привлекательности. Кто же больше всего страдает? Уже было отмечено, что в большинстве своем работа на производстве ведет к подобным результатам. Но только подумайте об огромной массе женского человечества, которая приходится находиться дома, возможно, в декретном отпуске, как домохозяйкам или людям, совершающим однотипную работу. Подумайте о людях, находящихся под тяжелым прессом рекламы и телесериалов, которые заставляют их быть всегда на первых позициях в жизни. И тогда их жизнь кажется какая-то неинтересная, скучная. Где же выход? Чтобы помочь людям, страдающим от гнетущего стресса, наступившего в результате изнеможения от обыденности жизни, следует сменить обстановку. По крайней мере, на время и дать им возможность восстановиться в другом амплуа, в других более спокойных условиях. В семье мужчина может помочь жене облегчить ее однообразный труд домохозяйки. Полноценный отпуск будет самым лучшим подарком для супруги. Еще большим подарком будет использование выходных дней в другой обстановке. Это могут быть выезды на природу, встречи с подругами, участие в общественных мероприятиях, в клубе, в церкви. Важно также поддерживать хобби своей жены. Простой пример. Женщина купила себе аквариум. Муж поддержал ее в этом увлечении. С интересом выслушал ее рассказы о том, как ее продвигается увлечение. Вот и все, так просто. Но это спасает женщин от обыденности. Важно помочь выразить и раскрыть себя как личность. Подобные действия, как глоток свежего воздуха для многих людей. Тем людям, которые страдают от гнетущего стресса, наступившего в результате скуки, лучше всего помогает переключение на активную фазу деятельности. Быть слишком требовательным, выполнение монотонной работы в семье – большая ошибка, влияющая не только на взаимоотношения, но и на совершение самой простой работы. Муж приходит с работы, застает супругу, болтающую по телефону. Или заглажкой белья, и в то же самое время она смотрит телевизор. Он говорит: так, я тут работаю, ты телевизор смотришь, с подругами болтаешь. Такой поступок – большая ошибка. Ведь такого рода однообразная деятельность очень утомляет. Присутствие окружающих подстегивает и одновременно отвлекает внимание.
Не лучше ли будет заметить труд супруги, оценивая его по достоинству, награждая тем самым жену благотворно?

повторным стрессом. Состояние неудовлетворения собой и своей работой, построенное лишь на материальном стимуле, не может привести ни к чему хорошему. Поэтому слова Иисуса Христа все еще живы и действенны. Когда Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», подходит не только для тех, кто угнетен излишней работы, но также и для тех, кто не находит удовлетворения в своем труде. Духовное насыщение помогает нам преодолеть рубеж обыденности и неудовлетворенности в жизни, чем все остальное. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Thank you.

Приветствую вас, дорогие друзья, и хочу напомнить для тех, кто на нашем канале, но не подписался в силу каких-то обстоятельств, или не нажал на колокольчик, чтобы, знаете, не держать все в уме, но чтобы автоматически пришло напоминание. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Мне будет приятно видеть, что есть причина, есть люди живые, которые смотрят наш канал и действительно, им это помогает в жизни. Если у вас есть мнение, обязательно напишите о нем в комментарии. Будет очень интересно послушать, что вы об этом думаете. И, конечно же, подпишитесь на еще один очень интересный канал «Адвентисты Юга России». Вам понравится. Вы обязательно там найдете много интересного. Хочу немножечко напомнить. Вот в прошлой нашей теме, в первой части мы говорили о том, кого же все-таки Бог никогда не сможет спасти. И мы пришли к очень серьезному выводу, что, оказывается, самоубийство – это, да, это неправильный поступок, но никогда нельзя сказать однозначно, что если человек закончил жизнь самоубийством, он никогда не будет спасен. Почему? Потому что есть на это причины. Если кто-то не смотрел первую часть, обязательно посмотрите. Я думаю, вам будет полезно и интересно это узнать и послушать. Продолжая эту тему, кого же Бог никогда не спасет. Я хочу пригласить вас открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава. И в этой главе мы находим такие, ну назовем это, житейские разборки. Когда начинается глава с того, что апостол Павел ругает своих зрителей, слушателей, читателей с тем, что он говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Опять же, видите, очень интересный взгляд. То, что для одного предмет глобального разбирательства и судебного иска, для другого это маловажные дела. То есть, ну, оно того не стоит. Ну, например, у нас соседи судятся за там полметра межи или за метр межи. И один хотел продать уже свой участок, а второй сосед говорит нет. Уже покупатель говорит, я готов уступить какую-то часть.

Ты немножко подвинься, я подвинусь. Там земли всем хватит. Нет, дело принципа. Вот тут колышек стоит, и я хочу, чтобы вот тут была моя межа. И дело в тупик заходит. Они уже там второй или какой-то суд подряд судятся и ничего не могут сделать с этим. Что же происходит? Посмотрите, апостол Павел начинает как бы развивать идею того, что маловажные дела житейские, то есть какие бы ни были важные дела житейские,

Все равно, как только ему стало плохо, он за ним мог, или, не дай Господь, умер, то ему это уже ничего не надо, да, и даже те, кто останется после него, не факт, что им это надо. Этой проблемой был очень сильно обеспокоен Соломон, когда он сказал, вот я столько сделал, а кому это все достанется? А будет ли он такой же мудрый, как я? А не развернет ли он здесь свое какое-нибудь предприятие и все испортит? А в третьем стихе он говорит, а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Итак, интересно, получается, он говорит к спасенным, к людям, что мы даже будем судить ангелов. То есть, понимаете, да? А это же важный вопрос. Почему одни спасенные, а другие не спасенные? Одни погибают, а другие спасаются. Почему? В какую категорию я хочу попасть и вы хотите попасть? Конечно, в категорию спасенных. А так теперь давайте разберемся. И он здесь говорит, а вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Опять же, смотрите, один раз он говорит нечестивые, теперь говорит неверные. То есть это та категория людей, которые никак не относятся к Богу, к церкви. То есть это люди совершенно, может быть, мирские, светские, я не знаю. Они и в те времена были такие же безбожные люди. И он говорит, и то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Вы видите, он переводит на новую ступень. То есть, вроде мы уже смиряемся. Говорим, слушай, ну с кем не бывает, ну поругались там, повздорили, выясняют что-то. А он говорит, да, если повздорили, ну надо разумно разрулить этот вопрос, чтобы нашелся разумный брат, который мог бы сказать, вот это правильно, вот это неправильно, ты здесь перегнул, а ты здесь перегнул. Помирились и пошли жить дальше. Нет, люди тратят нервы, энергии, деньги, деньги свои, да, для того, чтобы что-то там доказать, отсудить или присудить и так далее. И он говорит, но идеально, когда ты вообще на эту ступень не опускаешься, вот этих разбирательств, тяжбы. Ну, еще раз, 7 стих. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Вот интересно, он показывает фоном картину, когда человек невозрожденный, или мы можем сказать современным больше языком, нерожденный свыше, начинает вовлекать, идти, спорить. Знаете, вот есть такая фраза «минуточку». Я недавно познакомился с одним человеком, он рассказал про свою, по-моему, внучка. Да, кажется, внучка, она работает где-то ректором уже, он уже так тоже в годах, в каком-то университете там. И у них пришла девочка одна после школы, первый курс. Это что-то. А эта девочка постоянно вызывает полицию, пишет заявление в прокуратуру. Опоздал преподаватель на 2 минуты там в аудиторию. Она увидела, раз, пишет докладную с просьбой разобраться. И начинается процесс. И требует отчет, как разобрались в ее вопросе. Она уже, говорит, столько кляус написал, уже ФСБ приезжала, они уже всех знают, уже приезжают, ну все понятно. Ну и проверки делали, и то делали. И звонила директор школы, где училась когда-то эта девочка, и спросила, она говорит, у вас, к вам поступила? Они тебе говорят, ну да, у нас. Ну, говорит, тогда мои соболезнования на 5 лет вам вперед. То есть, представляете, что происходит? Ребенок, да, казалось бы, еще, ну вот он нашел себе такой путь, права качать свои, какие, как будто безошибочное. Хотя тоже есть за ней ошибки и нюансы, и я думаю, что, как Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Наступит момент, когда и у нее появится, как говорят, на старуху проруха бывает, да, что-то произойдет, и я думаю, институт тоже примет такое очень стремительное решение, как от таковых избавиться. То есть, что мы видим здесь? Он видит, мы видим здесь то же самое, как и у нас, среди нас, и тогда, 2000 лет назад, поведение невозрожденных людей. Когда они судятся, кляузничают, разбираются, ругаются, скандалят, доказывают свою правоту. И вот заметьте, когда люди долго ругаются, там что-то делят, всегда наступает момент, когда ты со стороны смотришь и говоришь, слушай, люди, так что вы так же, да, да, дай ты, да пожертвуй. Нет, под минуточку, знаете, и вот тут такое прямо, как это так, это что ж будет казаться, что она победила? Нет, буду стоять до конца, пусть это мне будет стоить всех моих нервов, знаете, как в той поговорке, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы, или две, лишь бы у соседа окочурилась, то есть
И люди стоят на своем. И Павел говорит, да

Это уже весьма унизительно, что вы имеете тяжбы между собой. А вот теперь с 9 стиха начинается нечто удивительное. Он говорит: «Или не знаете». Это очень интересный оборот речи. Он его применяет, как будто бы задавая такой риторический вопрос. Или непонятно вам, что непонятно, что неправедные Царство Божие не наследуют. И вот тут интересно, а кого можно назвать неправедными? Вот тут он назвал неверных, которые судят, судьи, да, мирские судьи, неверные. Здесь он говорит неправедные, вы же, говорит, нечестивые. Нечестивые, неправедные, неверные – это как бы одна и та же категория, условно говоря. И он говорит, такая категория не может наследовать Царство Божьего. А теперь читаем. Они не наследуют. И потом говорит, не обманывайтесь. В оригинале написано, не будьте обмануты. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Друзья, я хочу все-таки, знаете, здесь паузу сделать. Апостол Павел – это человек, который не просто воспевал благодать Божью. Это человек, который настолько серьезно был покорен Христом, что он жизнью своей не ценил и не дорожил, только чтобы проповедовать Христа. Знаете, некоторые смотрят, до безумия как бы доходило. И он сам говорил, ему даже Феликс говорит, безумствуешь ты, Павел. А он говорит, нет, подожди, послушай, я все, что делаю, делаю во имя того, чтобы прославить Христа, которого я когда-то гнал, а теперь которого я готов также рьяно проповедовать. И вот этот обращенный Павел почему-то как будто забыл про благодать Божью, которая покрывает все наши грехи, которая стирает все наши грехи, благодать, спасающую, которая действительно является для нас, просто освобождением от всякого рода зла. Как будто нет благодати. Для кого? Посмотрите, для кого? Сколько пальцев можно загнуть? И, пожалуйста, и он говорит, блудник, идолослужитель, прелюбодей, малакия, мужеложник, вор, лихаимец, пьяница, злоречивый, хищник. 10 категорий грехов, как минимум, которые Царство Божие не наследует. Если по каждому пройтись, что мы видим? Блудники, люди, нарушающие супружескую верность, блудники, идолослужители. Понятно, мы читали, что и во дни Самсона, например, да, люди поклонялись идолам за здрасте. Сегодня, конечно, мы уже, мы же цивилизованные люди. Кто ж будет перед статуэткой кланяться, повергаться? Не, мы же уже не такие. Но посмотрите, как мы относимся к вещам. Посмотрите, что становится дороже, вещи или люди. Сколько сил, времени, денег, энергии мы тратим на приобретение каких-то вещей, на то, чтобы добыть, и это все железо или там какие-то, пусть даже вещи, да, такого характера. И оно завтра устареет. Вот уже выходит 13-й iPhone, буквально на днях. Уже тут слухи пошли, говорят, сейчас уже 12-й начнет дешеветь. Представляете, сейчас опять все кинулись, ах, надо будет взять 13-й, как же это я тут хожу, понимаешь ли, с 11-м или там еще с каким-то. Жизнь колесо, она катится. И вот что интересно, получается, что он здесь говорит, идолослужители, люди, которые в своей жизни поклоняются идолам, пусть даже не так воочию, как кажется, но все их время, все их деньги, они не идут ни на семью, ни на благотворительность, ни на какое добро. Но куда-то направлено на то, что они сделали идолом или обоготворили. Дальше он, посмотрите, кого сюда еще вспоминает. Прелюбодеи – это люди, которые, опять же, те же блудники. Малакии. Речь идет здесь о, много, скажем, богословских есть таких мыслей относительно, кто такие малакии. Насколько мне известно, малакии – это как раз та самая категория людей, которые, если брать однополое отношение среди мужчин, то вот пассивная сторона, которая как бы берет на себя более такое женское обличие, это и есть те самые малакии. Мужеложники. Вы же видите, что апостол Павел, не подбирает даже особо сам, он просто вещи называет своими именами. Мужеложники. Или там те же, которые

спят со своим же полом. То есть это ненормально. И дальше он что говорит здесь? Воры. Люди, которые воруют. Посмотрите, сколько сегодня. Вор в законе. Да, это как бы это статус среди воров и так далее. То есть это, ну, это уже не порок, как бы получается. Это целая отдельная жизнь. Лихаимцы. Это те, кто берут лихву. И вы знаете, сегодня, когда банки начали подавлять людей настолько, что люди нищают, потому что их обирают, есть совершенно новое уже толкование, кто такие лихаимцы. Это люди, повергающие людей в кабалу, кредитную кабалу, еще в какую-то, зная, что у людей будут большие проблемы, что они никогда не смогут это отдать. И они живут за счет процентов вот этих обманутых людей. Лихаимцы, пьяницы. Почему пьяницы? Потому что, когда человек пьет, его образ Божий в нем меняется. Когда меня спрашивают, а вы употребляете? Я говорю, я с гордостью говорю, что в нашей церкви мы никто и никогда не употребляем спиртное. Потому что четко написано, пьяница Царство Божие не наследует. Конечно, кто-то может сказать, ну, подождите, я не напиваюсь там, как это говорят, да, до умопомрачительного состояния. Ну, подожди. Какая разница? Я не знаю, как я себя поведу, когда я выпью. Может, драться полезу, а может, песни петь буду, а может, за руль потянет, да протаранить что-нибудь, а может, деньги начну тратить оставшиеся. Я не знаю, как я себя поведу. Пойду, а зачем мне это себя испытывать в этом? Зачем? И мы далеки от этого. Вот почему мы проповедуем на всех уровнях. Держись дальше от того, что вводит тебя в состояние, когда ты, и как сегодня, возьмите профессора Жданова или других, поведение пьяного человека оценивается как равно поведение умалишенного. И если мы смотрим, вот так себя человек ведет, говорит, ну, слушай, там вообще с головой привет. А потом присмотрелись, так он пьяный, ха-ха-ха. То есть это вот он временно стал умалишенным, а потом опять нормальным. Но почему-то, когда эти умалишенные садятся за руль в пьяном виде, мы называем это уже преступление. Это уже не шутки, это уже преступление, потому что последствия пошли. И получается, последствия других людей мы замечаем, а какие последствия для него самого, для его семьи, для его жены, для его детей? Они фатальные фактически. И поэтому он говорит, пьяница, злоречивый, то есть христианин, который собирается с Богом быть в вечности, на новой земле садить, строить, ухаживать и жить там, где Бог живет. Вот на такой земле, которая должна была быть наша земля, если бы не было грехопадения, то у него речь должна отличаться от речи людей, которые вокруг. Хищники, это там конкретно я смотрел комментарии и в оригинале те, которые похищают людей с целью выкупа. То есть это преступники. Только опять же, видите, мы иногда слышим, что преступление – это когда один убил другого циничным образом. Но нет, Библия говорит очень широкий вариант, как можно преступить волю Божью в первую очередь, и только потом уже, например, идет вред и убыток, и ущерб для другого человека. Первый, кого оскорбляет грешник, это Бога, потому что Бог дал эти правила, чтобы мы были трезвыми, чтобы мы были верными в своей семье, чтобы мы были не лихаимцами, не брали с лихвой, чтобы мы, если надо, и рубашку могли другому отдать. Если бы все так поступали, что было бы? Конечно, было бы все совсем по-другому. И поэтому он говорит, или вы не знаете, то есть он задает нормальный такой логичный вопрос, что поступающие вот именно так Царство Божие не наследуют. Хорошо, если они не наследуют, а кто тогда наследует? Сейчас может каждый из нас, и вы, слушая меня, скажете, слушай, ну я тоже немножко, чуть-чуть вор, кто-то вспомнит, как он чуть-чуть прелюбодей, кто-то чуть-чуть блудник, а кто-то там злоречивый, кто-то психованный, а кто-то там матершинник. Так все, нам тогда Царство Божие закрылось. Нет, написано в 11 стихе «Надежда». «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть, люди раскаялись, они были некогда такими, а потом они изменили свою жизнь. Почему? Потому что приняли Христа в свое сердце. И позволили ему омыть их грехи его кровью, осветились его присутствием и оправдались его именем. То есть я был когда-то грешник, а сегодня я Божий служитель. И сразу звучит вопрос, так что ты не согрешаешь? Согрешаю, но за мои грехи заплачено уже, и я каюсь.

Потому что если я не исповедую свой грех, то этот грех останется на мне. Что, вы знаете, интересное хотелось бы прочитать. Есть одно очень интересное такое воззвание в книге «Желание веков». Я хочу процитировать одну цитату здесь. «Борьба против закона Божьего началась на небесах и продолжится до конца времен. Каждого человека ждет испытание. Весь мир будет поставлен перед одним вопросом – повиноваться закону или нет? Все вынуждены сделать выбор между законом Божьим и законами людей. Четкая граница разделит всех на две группы. Каждый человек полностью обнаружит свою сущность и окажется на стороне либо тех, кто верен закону, либо восставших против него». Итак, мы видим, что, например, в некоторых странах, таких как, ну, Голландия, для примера, да, там легализованы легкие наркотики. Почему? Потому что туда съехалось такое количество практикующих наркоманов, что они, ну, власти понимали, что либо всех надо истреблять и вообще просто пересажать полгорода, либо надо как-то это начать контролировать в, ну, в разумных пределах. И они пришли к выводу, что лучше легализовать и таким образом держать. Вы знаете, что я смотрел ролик однажды про Голландию. У них есть такие районы, микрорайоны, где уличное освещение синее. Почему? Потому что жильцы того микрорайона, они не употребляют наркотики. И они устали от тех наркоманов, потому что когда человек адекватный, нормальный, это человек. А когда он, как говорят, под кайфом или дозу принял, он становится неадекватный. То есть его тянет то на приключения. Опять же, разные люди. А если их толпа, то понятно, там и до криминала рукой подать. Так что происходит? Они начали вешать синие лампочки, потому что когда они хотят прийти в этот район и там уколоться, синий свет не позволяет им увидеть, где вены. И очень дискомфортно им колоться, и они уходят с этого микрорайона, идут на белый свет туда, где им можно колоться, ну, без вот этого синего света. То есть, получается, если там легализованы наркотики, значит, я могу и должен употреблять наркотики. Нет, даже в Голландии не все употребляют наркотики. Это сознательный выбор самого человека. И вот поэтому здесь написано, что люди будут выбирать между тем, какому закону подчиняться. Или закону Божьему, или закону человека. И здесь написано еще в продолжение. «И тогда наступит конец. Бог оправдает свой закон и спасет свой народ. Сатана и все, кто присоединился к нему в восстании, лишатся жизни. Грех и грешники погибнут, не останется у них ни корня, ни ветвей. Сатана – это корень, а его последователи – это ветви. Тогда исполнится слово, сказанное некогда князю тьмы. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, изгоню тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». И в другом месте написано: «Тогда не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, и будет, как бы их и не было». Итак, что мы видим? Конечно, не только здесь. И я скажу больше. И в послании к Галатам. А, кстати, Галатам – это послание, которое вообще очень много воспевает Божью благодать. И вот здесь он говорит: «Я в законе Божьем». И посмотрите, то же самое. Он здесь говорит теперь о делах плоти. Если открыть Галатам 5 глава, 19 стих, он говорит: «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И говорит: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Итак, друзья, мы подводим итог. Кого же Бог никогда не спасет? Пьяницу? А может быть, есть все-таки люди, которые были пьяницами и будут спасены? Есть. А может быть, идолослужители? Так нет же, апостол Павел, он говорит, сколько язычников покаялись, приняли спасение и будут спасены. А может быть, завистники? А может быть, убийство, убийцы? Ну вот даже и Моисей спасен. Тогда возникает вопрос, так все-таки, а кто же спасется? Оказывается, все грешат подобными грехами. Очень много

0: Много людей согрешают всеми перечисленными грехами. Но есть ответ. Вы помните этот ответ? Он записан в послании, первом послании к Коринфянам, где мы читали. «И такими были некоторые из вас». То есть это прошедшее время, то есть такое могло даже иметь место быть. Но что нужно сделать, чтобы быть спасенным? Омыться, освятиться и оправдаться кровью и именем Иисуса Христа. То есть мои грехи, вот эти грехи, в них нужно раскаяться. И когда я раскаюсь в этих грехах, тогда мой Спаситель Иисус возьмет их на себя и понесет, и таким образом избавит меня и от наказания за эти грехи, и, соответственно, от всего того, что мне приносит этот, скажем, последствия этих грехов. И интересно, как мудрый Соломон сказал, 28 глава притчи, 13 стих. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет, тот будет помилован». Итак, друзья, все, что нам нужно сегодня, признать грех грехом и попросить у Бога силы оставить этот грех. Это и называется покаяние, разворот на 180 градусов. То есть, когда мы уходим от греха и таким образом бежим и идем ко Христу, чтобы Он и простил нас, и наделил силой для того, чтобы больше не согрешать. Поэтому, отвечая на вопрос, кого Бог никогда не спасет? Ответ только один – не раскаявшегося грешника. Почему нельзя медлить с раскаянием и вот с тем, чтобы обратиться ко Христу? Потому что я могу запланировать на завтра свое покаяние, но завтра в моей жизни может не наступить. Оно может наступить, но я буду очень занят. А может быть, я буду просто таким, знаете, в таком состоянии депрессии, что мне будет не до покаяния. Поэтому, как говорит Писание, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Пусть Господь благословит, чтобы мы смогли успеть покаяться в своих грехах. И раскаянный грех Христос с удовольствием забирает и снимает с меня, и возлагает на себя, и несет. Пусть Господь нас в этом обильно благословит и поддержит. Я хочу пригласить вас к молитве. Отец Небесный, мы только что рассуждали о том, а кто же никогда не будет спасен. И мы поняли, что нет такого греха, который бы ты не мог простить или очистить. Но это только одна категория. Это любой грех, если он остается нераскаянным. Я прошу тебя, дай дар покаяния, потому что когда ты начал проповедовать, Иоанн Креститель начал проповедовать, вы все проповедовали о покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И сегодня мы слышим этот призыв. Покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Пожалуйста, Иисус, благослови особым благословением тех, кто чувствует себя бессильным, раздавленным этим особым тяжелым грузом греха. Дай им, пожалуйста, этот дар покаяния. Помоги почувствовать себя прощенным. Благослови, Господи, каждого, кто тянется к тому, чтобы изменить свою жизнь и не жить во грехе. Дай ему силу для этого. И да будешь ты прославлен и возвеличен, наш Спаситель и Бог, во веки веков. Аминь.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». У нас в гостях ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: Мы читаем Священное Писание, и иногда на страницах Священного Писания мы встречаемся с какими-то персонажами необычными, непривычными, тех, которых мы в обычной жизни не видим, не можем встретить, и часто с этим связано какое-то непонимание. В данном случае речь идет, например, о драконах.
7: Угу.
6: В Библии они встречаются, в частности, в псалмах, в книге Исаии, в книге Откровения, в книге Иова. Я не по порядку, а так.
7: Угу.
6: Как вообще понимать, то ли это какое-то реально древнее животное, то ли это какой-то символический образ собирательный, то ли это еще что-то. Как к этому относиться, как это понимать?
7: Вообще интересная, конечно, вещь — драконы в Библии. Один из, может быть, самых известных стихов про дракона, он записан в книге Откровения, где говорится о том, что была на небе война, да, и там как раз в этой войне участвовал дракон. Произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. В принципе, можно было бы сказать, что достаточно этого текста, чтобы понять, кто такой дракон.
6: Чтобы понять, что в данном случае дракон – это, подразумевается какая-то духовная сила.
7: Духовная сила, да. Но вообще все намного интереснее. Драконов в Библии очень много, и когда мы читаем синодальный перевод, мы уже встречаем этих драконов. Но если мы посмотрим древний текст, там их еще больше. Самый первый раз, когда встречается в Библии дракон, это, не поверите, первая глава книги Бытия. Думаю, что никто из

0: читателей ни синодального перевода, ни многих других переводов, они не знали, что здесь есть дракон. Причем даже более того, не один дракон, их тут много. Если мы читаем с вами 21 стих первой главы первой книги Библии, книги Бытия, то на еврейском, если дословно переводить, он будет звучать так: «И сотворил Бог драконов великих». Настолько непонятный текст, что решили просто как бы
1: заменить
0: это на рыб больших или в некоторых переводах китов. Но там используется слово, которое обычно переводится как «драконы». Драконов великих, причем их как бы много. Интересно, что вот это слово, которое переводится как «дракон», оно может также переводиться в нашей Библии как «змей», как «чудовище» или «морское чудовище», или как «крокодил». То есть, например, в современном иврите это слово означает «крокодил», ну, основное его значение. И вот можно увидеть интересное его использование. То есть, например, вы, наверное, помните историю о Моисее, у которого был жезл, который превращался в змея. Так вот, когда Моисей разговаривает в 4 главе книги «Исход» с Богом, и Бог ему говорит, ну вот кинь жезл, и он превратит, ну, и он превращается в змея. Он превращается в змея, и там используется слово «змей». Но когда Моисей с Аароном приходят к фараону, и они бросают жезл, он превращается в дракона.
1: Ну, то есть некий змей, который всех остальных...
0: Да, ну, у жезлы жрецов они тоже превращаются в драконов. То есть там как бы одно и то же слово используется.
1: Ну, Моисея и у Аарона драконы помощнее.
0: Да, да, да. То есть оно могло поминиваться именно как крокодил. Да, вот в данном контексте. Ну, или, по крайней мере, какой-то такой вот... ну, змей такой суровый, серьезный. Еще один интересный текст, который дает нам подсказку касательно и некоторых других слов, описывающих это же существо. Это 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. Этот стих звучит так. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Здесь, ну, в принципе, речь идет о странах, да, то есть об Ассирии, о Вавилоне, о Египте, которые являются врагами Бога, и они метафорически здесь представлены как вот эти вот существа. Но текст интересен тем, что здесь используются три слова. Это змей, левиафан, и вот это чудовище морское, это то же самое слово дракон. И они используются как синонимы, то есть они описывают одни и те же сущности. И интересно еще то, что в самом первом переводе Ветхого Завета на другой язык, это так называемая септуагинта, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, слово «левиафан» всегда переводилось греческим словом «дракон». И, собственно говоря, этот текст, он подтверждает, что это правильно. Это правильный перевод, то есть «левиафан» — это тоже дракон. Про «левиафана» мы с вами помним и другие тексты, да, то есть «левиафан» встречается в книге Псалмов, и самое известное описание Левиафана — это 40-я глава, 40-я, 41-я глава книги Иова, где Левиафан описывается как самое могущественное из всех творений Бога, самое могущественное животное. Когда мы читаем его описание, то вообще непонятно, существует ли что-то такое на Земле, или, может быть, это описание каких-то древних, уже вымерших обитателей там, морей.
1: Но вообще получается, что никакой человек ничего с ним сделать не может.
0: Да, да. То есть там... Да. Интересно, что Левиафан здесь используется на самом деле в таком же контексте, как Левиафан, дракон используются везде в Библии. Они, то есть, что можно в общем сказать о драконах и Левиафанах? Ну, по сути дела, это одно и то же существо.

0: да, описанное разными словами. Первое, что мы читаем, это то, что они созданы Богом. То есть в первой главе книги «Бытие» описывается, что вот эти вот драконы, они являлись творением Бога. Здесь интересный тоже очень момент, когда вот мы читаем вот этот 21 стих 1 главы «Бытие», «сотворил Бог драконов великих». Там используется то же самое слово «сотворил», которое обозначает особую активность Бога творческую. То есть в первой главе, кроме этого места, мы видим, что Бог творит все мироздание, небо и землю, и Он творит человека. И вот Он, оказывается, еще творит драконов великих. То есть они особо выделяются из всего творения. Ну, почему так происходит, сказать сложно, но, возможно, речь именно о том, что это некие, скажем так, разумные существа.
1: Даже так?
0: Да, то есть это некто, кто наделен вот особой какой-то силой от Бога и, возможно, какой-то волей и свободой выбора. И дальше мы видим, что книга Иова, собственно, тоже нам показывает Левиафана как творение Бога. Причем творение, о котором он говорит с особым восхищением. Творение, которое, можно даже так сказать, он гордится. И сопоставляя вот эти вещи, мы понимаем, о каком творении здесь может идти речь. То есть Бог говорит, по сути дела, через образ дракона и Левиафана о сатане, который является тоже творением Бога, то есть он не появился независимо от Бога. Он является особым творением Бога, он является тем, кто наделен особой силой, особыми какими-то качествами. И в то же время мы видим, что дракон и Левиафан всегда показываются как враги Бога, как враги Божьего народа. Именно поэтому дракон используется как метафора вот этих вот народов языческих, которые приходят порабощать Израиль. Именно поэтому дракон, он обитает в море, а море в целом — это враждебная Богу стихия, как она показана в Библии. И поэтому в первую очередь, когда мы читаем о драконе, о Левиафане, надо понимать, что у этого описания есть особый духовный смысл. И этот духовный смысл, что это существо — это как бы главный враг Бога, главный враг Божьего народа, созданный самим Богом, который наделен особыми качествами, с которым никто не может сравниться, и это сатана.
1: И которому никто не может противостоять.
0: И которому никто не может противостоять, кроме самого Бога. И поэтому, когда книга Откровения нам повествует о драконе, с которым ведет войну Михаил, называет его дракон, древний змей, она тоже ссылается на все-все-все вот эти тексты Ветхого Завета. И она показывает, что это тот самый дракон, который был создан Богом. Это тот самый дракон, который упоминается в книге Исаии. Да? То есть, по сути дела, вот эта вот фраза «дракон, древний змей» — это почти цитата вот этого 27 главы 1 стиха книги пророка Исаии. И это показывает параллель в том числе и с третьей главой книги «Бытие», когда приходит змей, по сути дела, тот же самый дракон, да, но только в ином обличии, для искушения человека. И показана очень важная вещь, что человек не в состоянии сопротивляться ему. Человек, он намного слабее, он ничего не может с этим сделать, но этот дракон, он послушен Богу. Ну, в каком смысле послушен? Он ему сопротивляется, да, он является его врагом, он стремится навредить его детям, его народу, но он не имеет власти, силы какой-то, чтобы сопротивляться Богу.
1: Ну, то есть, если мы книгу Иова там читаем, что кто сможет вложить ему там узда в челюсти, там, кто может его, и даже...
0: Усмирить.
1: Усмирить.

0: кто может смирить его гордыню и так далее, подразумевается в данном случае именно Бог.
1: Именно Бог.
0: То есть человек не может.
1: Человек не может.
0: Ты не можешь, никто не может. Но...
1: Да. И можно ли говорить о том, являются ли драконы реальными какими-то существами, исходя из библейского текста? Это уже более сложный вопрос. Я думаю, что поскольку о них говорится, как о реальных творениях, и в книге Псалмов, и в книге Бытие, и в книге Иова, подразумеваются вполне какие-то реальные существа, которые Бог сотворил. Точно так же, как и другие существа из книги Иова. Я думаю, что именно вот эта книга, она дает определенный ключ к пониманию вот этих существ. В книге Иова мы встречаем много животных. Вот 39 глава, 40, 41, они посвящены описанию разных животных, которые характеризуются довольно схожим образом. То есть вот говорится про диких коз, ланей, дикого осла, единорога, коня, страуса, ястреба, орла, потом бегемота и левиафана. Что общего у этих всех животных? Общее то, что они созданы Богом, и общее то, что они описываются как сильные, гордые, агрессивные, которые совершают нечто, не соответствующее характеру Бога. То есть вся эта история с описанием животных – это история о том, что Бог создал неких существ. Да? Здесь они показаны как животные, но они же обозначают некие духовные силы, духовных существ, которые обладают особой силой, которыми Бог гордится, которые очень имеют серьезную какую-то силу духа, да? Но которые отступили от Бога, которые стали обладать качествами, противными Богу. Гордыня, агрессия.
0: То есть в контексте Иова, Иов, вообще говоря, пострадал вот от таких малопредсказуемых сил.
1: И, в общем-то, в контексте книги Иова еще интересно то, что Бог описывает своих детей, которых он тоже, по сути дела, потерял. Как Иов потерял своих. Только дети Иова, у них есть шанс на воскресение, потому что они, просто умерли. Дети Бога, которых он описывает, Бог теряет их насовсем, потому что они отступают от Бога. Бог теряет их в бунте. То есть они лишаются вот этой связи с Богом. И это тоже интересный момент, потому что показана вот эта вот боль Бога, который скорбит о потере своих любимых детей, и главным из которых, самым важным, самым сильным описывается как раз Левиафан. И поэтому можно сказать, что это все описание реальных животных, реальных существ, которых Бог сотворил, но с основным акцентом все-таки на духовную сущность.
0: То есть для нас главный смысл все-таки в том, что это некие существа, которым мы не в силах противостоять.
1: Но при этом, когда мы доверяем Богу, мы должны понимать, что у Бога над ними власть, и они ничего не могут сделать народу Божьему и верным Богу, чего Бог не допустит.
0: Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересно. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о неких чудесных существах, описанных в Священном Писании. Мы не видим их вокруг, но, тем не менее, мы сталкиваемся с силами, которым часто не можем противостоять, которым нам просто, которые вне нашего понимания зачастую. Но, тем не менее, Священное Писание дает нам описание того, кто все держит в своих руках. Наш Господь в силах укротить любых монстров. Всего доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца.

затих поток речей ненужных, незваных мыслей карнавал. Мне в тишине Творец Вселенной слова любви своей

0: 2000 лет назад Иисус открыто сказал, что Он – Сын Божий, и подтвердил это делами. Тогда очень многие сомневались и спорили о Нем. Этот спор не замолкает до сих пор. Поговорим об этом сегодня со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна, и сегодня у нас 10 глава с 22 по 42 текст синодального перевода. Продолжаем читать эту главу, и прошу вас зачитать эти тексты.
1: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина. И многие там уверовали в него».
0: Угу. Спасибо. Вот здесь мы в самом начале нашего отрывка видим, да, что он как бы такой Иисус в Иерусалиме на празднике обновления. Что это за праздник такое обновление?
1: Да, праздник обновления, иначе же в современном...

современном мире, он называется Ханука. Этот праздник, он не был праздником Моисеевым, он лишь появляется в 165 году до нашей эры, да? И его учредителем является Иуда Маковей,

0: сирийским царем Антиохом Эпифаном, который на жертвеннике сжег свинью и многих иудеев принудил съесть свинину. Ну, то есть свинина относится в Писании к нечистой пище, которую Господь запретил своему народу есть. И это вот Левит, 11 глава, она и сейчас имеет свою актуальность, потому что Христос не Ветхий Завет заменил, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, а Он заменил собою храм, храмовую обрядность, храмовые ритуалы, но не все, что сказано в Ветхом Завете. Это очень важно понимать. И вот книга Левит, 11 глава, она имеет к нам прямое отношение. И вот там сказано, что нельзя есть свинину. И как раз-таки, дабы осквернить это, этот царь, он приносит в жертву нечистое животное в святом месте. Да? Он заставляет съесть иудеев это, и для них это было равно смерти. Если вообще эта вся исторически интересная ситуация, то существуют книги Маковеев. Это две таких исторических, можно сказать, книги. И вот там описывается как раз-таки то, как это все происходило, как был осквернен и каким образом это все было очищено. Да, то есть исторические события. То есть это не богодухновенные, но исторические такие две книги.
1: Да, история важна в нашей жизни. Да. Вот здесь, если мы идем по хронологии наших стихов, видим, что в 24 тексте иудеи спрашивают: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус уже несколько раз говорил это. Почему так бывает, что люди никак не могут понять простые слова? Почему мы каждый раз в каждой главе возвращаемся к тому, что нужно постоянно подтверждать? Почему Иисусу постоянно приходится доказывать, кто Он, да, и вообще, в принципе, что-то объяснять какими-то простыми словами, а люди все равно Его не понимают?
0: Ну, первая причина, как мы помним, это продолжение уже начавшейся истории. И Иисус нам, евангелист нам четко показал о том, что они слепы. И мы видим...
1: Духовно.
0: Как, да, духовно слепы. И чем ближе к кресту, тем больше отвержение Иисуса, тем больше слепота, тем больше ярости. И поэтому мы видим, что они все время задают эти вопросы уже порою даже с целью его подловить. То есть есть одна такая теория о том, что они спрашивают на праздник обновления об этом, потому что Рим был особо, так скажем, начеку в этот день, потому что этот день как раз-таки ассоциировался с тем, когда вот было очищение от этого всего несвятого, и они предполагали, что в этот день может явиться какой-нибудь предводитель, который попытается вновь взбунтоваться. И поэтому, когда они задают вот эти вот вопросы Иисусу, «Ты ли Мессия?», то они его пытаются вновь поставить в некоторую ловушку. И мы видим, что Иисус сам о себе избегает слов о том, что Он Мессия, о том, что Он Христос. Потому что, во-первых, иудеи, мы видим, что они понимают неправильно Мессию. Они, вот как мы здесь увидим, они не соотносят Мессию с божественной личностью. То есть для них это вот нечто подобно Моисею, человек, который благословлен Богом, а не божественная личность. И если бы Иисус мог заявить о себе прямо, что Он Мессия, то, вероятно, как раз-таки Рим мог на это очень среагировать грубо. Почему? Потому что Рим знал, что у иудеев ожидание правителя, который восстановит мир и их из ига римского выведет. Да, то есть завоеватель, победитель. И вот если бы он сказал «я Мессия», то это бросило бы вызов как раз-таки Риму. И в то же время это бы дало ложные надежды самим иудеям, якобы вот он тот Мессия в их понимании. Поэтому Христос не говорит «да». Но и Христос не говорит «нет», потому что тогда бы это отрицало его божественную миссию, которую он имеет. И таким образом он им говорит: «Посмотрите на мои дела».

0: Так, да, видим в
1: 25-м
0: тексте.
1: И здесь, видите, порой, я думаю, что, вероятно, среди некоторых из них внутри шла борьба. В том плане, что когда мы не хотим чего-то принимать, признавать, мы просим еще аргументов, еще хоть как-нибудь, да, то есть бывают такие в жизни ситуации, когда я не могу в это поверить, покажи мне еще что-нибудь, да, докажи, еще свидетелей приведи, я не могу в это поверить. И вот они не хотят поверить, я не могу в это поверить, и просят, дай еще возможность, да, как бы. Вероятно, были и такие.
0: Как мы в 25-м тексте видим, да, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, свидетельствуют о мне. Можем ли мы сказать о том, что вот я делаю много добрых дел, хороших, что мои дела тоже свидетельствуют о мне?
1: Я бы сказал о том, что наши дела, они действительно свидетельствуют о том, во что мы верим, о нашем мировоззрении.
0: Так, но спасут ли меня мои дела?
1: Нет. Мы понимаем, что ни одно доброе дело не может спасти. Потому что мы понимаем, что есть люди, которые неверующие, не принимающие Христа, но живут очень нравственно, делают очень много доброго, но Христа не принимают. Есть христиане, которые живут хуже, но Христа принимают, и они будут спасены, а те не будут, потому что хоть они и более добрые дела делают, все, ну, как-то более такие, знаете, но тем не менее они не приняли Христа. И таким образом мы понимаем, что если мы делаем дела Христа, не добрые просто дела, а дела Христа, что подразумевает дела милосердия, но и дела послушания.
0: Это что здесь имеется в виду? Дела милосердия. Ну вот я хожу,
1: помогаю. Это доброта, которую мы проявляем к нашим ближним, окружающим, да, заботу, как, ну, то есть это социальное какое-то служение, просто личная помощь, утоление нужд людей в различных ситуациях, но и послушание самому Богу, Его Слову, потому что мы четко понимаем о том, что вера – это как раз-таки следование за Господом и Его Словом. Это вера, это, знаете, как правильно выразить мысль. Есть солдат, да? Как в Евангелиях говорится, вот я начальник, у меня есть солдаты. Я им говорю, они идут и делают. Скажи и ты. Да? В одном из Евангелий так Христу обращаются с таким предложением об исцелении. И вот здесь точно так же. Если я в рядах Господа, то Его Слово для меня закон. И я его не обсуждаю, не ищу как бы выкрутиться из него. Почему? Потому что я не в армии, где ищут, как выкрутиться, а потому что я являюсь членом его семьи, потому что я его люблю. В Писании церковь представлена в образе невесты, Христос в образе жениха. И если я себя мыслю как невеста, то Писание четко дает понимание, как я должен вести себя со Христом. Он меня возлюбил, а от меня ожидается четкое повиновение моему Господу. И поэтому здесь, когда некоторые мужчины пытаются за счет библейских текстов сказать о том, что жена должна быть ему во всем покорна и послушна, прежде чем говорить эту фразу, они должны сказать сами себе, что я являюсь женой по отношению к Господу, и я должен быть послушен ему. И вот когда я буду послушен ему, как должна быть жена послушна мужу, тогда я имею право говорить своей жене, и то не нужно этого говорить, потому что это только противостояние будет. Это жена должна понимать. Но когда жена будет видеть, что муж послушен Господу,
0: тогда и она будет подобна ему. А как получить эту обратную связь? Как понять, что я, допустим, я послушна, да, или, допустим, понять, что вообще мы как бы, что мы слушаемся Христа, что мы действуем по Его Слову, по Его заповедям? Как это понять? Потому что каждый действительно понимает Библию по-своему. Мы читаем одни и те же тексты, но, допустим, наши зрители, они могут видеть какой-то другой смысл в тексте, да, или, допустим, мы читаем, и для каждого открывается
1: своя грань.
0: Своя грань, да. Каждый обращает внимание на разные слова, потому что так велит его сердце. А как же нам понять, действительно, что мы поступаем так, как велит Господь?
1: Ну, как мы говорим, чтобы нам это понимать, нам нужно иметь живые отношения с Господом.

0: и изучать его Писание. Нам нужно осознавать то, во что мы верим. То есть, если я верю в то, что это Слово Божие, оно богодухновенно, то я не буду ковыряться здесь и говорить, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот если здесь Христос приходит и говорит о том, что все, что вы искали в храмовом служении, все, что вы указывало на меня, это все указывало. И он говорит, я во мне больше благословения, чем во всем этом. То я тогда для себя принимаю решение, что я не буду приносить жертвы, я не буду пытаться построить храм, да, и тому подобное. Но Библия говорит о том, что храм есть единственный, и он на небе сейчас. Это написано здесь, в Новом Завете, да.
1: А можно вот здесь вот маленький вопрос? Вот 27 текст, он говорит, мои овцы слушают мой голос. Может ли это говорить о том, что мы можем получить ответ послушания в личном взаимодействии и общении? Мне кажется, когда мы в своей жизни слышим его голос, да, мы не говорим про какие-либо отклонения, да, мы слышим, мы чувствуем, мы понимаем, что Христос нас в этом ведет, да, по жизни, в каких-то делах. Это не значит, что все легко в жизни. Mm-hmm. Это не значит, что моя жизнь, она такая, да, простая, без каких-либо, там, я не знаю, да, проблем, сложностей. Да, вот как бы вы могли бы вот это прокомментировать?
0: Знаете, я вижу такой момент о том, что Господь, Он нас ведет. Угу. Но Он не просто так дал нам еще и свое слово. Потому что, опять же, происходящее в нашей жизни мы можем интерпретировать как Божью волю, хотя она не будет ею являться. То есть я, размышляя над некоторыми вещами, знаете, задумался над тем, что не каждая вещь, которая выглядит благословением для нас, оно им является.
1: Обоснуйте, пожалуйста.
0: Хорошо, давайте посмотрим на это с той позиции, что Господь говорит о том, что мы должны соблюдать Его седьмой день, да, субботу Господу Богу посвящать. Ну, то есть не трудиться в этот день, ничего, но иметь с Ним живое общение.
1: Это в заповеди написано.
0: Да, так написано в заповедях Божьих. И Иисус также, как мы видим, по обыкновению своему, по субботам, Он всегда был в синагоге. И здесь мы видим тот момент, который касается того, что человек как мыслит. Ну вот, если я нашел работу, где мне дают выходной субботу, значит, это благословение. Угу. Но действительно ли это так? Не может ли это быть, наоборот, для меня искушением? Угу. Объясню, в чем суть. Угу. Человеку дают субботу выходной. Но у него такой график работы, что у него порой даже нету выходного для семьи. Uh-huh. Ну, то есть воскресенье того, да. И он все время на работе, у него есть отличная зарплата, нужды семьи покрываются. Uh-huh. Но человек выходит из сферы служения Богу.
1: Так.
0: И теперь возникает вопрос, что для Господа ценнее, что важнее для нашей жизни? Вкладываться в небесное или вкладываться в комфорт на этой земле. И вот когда мы перестаем иметь общение с верующими людьми, да, то есть мы перестаем по итогу посещать вечерние собрания, мы перестаем среди недели собрания какие-либо посещать, ну, даже я подразумеваю под этим какие-то домашние группы по изучению Библии, да, совместному общению молодых людей даже вот просто, то мы вовлекаемся в ту суету, которая царит в мире, и мы не останавливаемся, чтобы переоценить ситуацию. Мы, потому что у нас нет вот этих вот встреч с такими же, как я, христианами, нашим мерилом того, правильно я поступаю или нет, становится личная позиция, собственное мнение.
1: Да.
0: Потому что когда мы встречаемся с другими такими же христианами, как мы вместе обсуждаем одни и те же тексты, имеем каждую свою позицию, но когда мы это делаем в духе смирения, мы вместе молимся, и Господь открывает, кто правее в этой ситуации, как правильнее понять. Может быть, правы оба, но один одно упускает, другой другое. И то есть за счет этого мы видим, как другие к этому относятся. Почему? И где я считал, что я прав, оказывается, я становлюсь совершенно неправым. И вот за счет этого в нашей жизни происходят изменения, да, и мы не теряемся в мире. А когда мы вот теряем возможность посещения подобных служений, да, общения братского, то мы начинаем себя мерить с миром. То есть мы такие,

0: Ну, я же не такой, как они. Нет, нет. Ну, и все. Но при этом сами мы уходим в этот момент мир и расширяем наши вот границы. Как мы ранее говорили, мы начинаем растирать границу между черным и белым. Мы превращаем все в оттенки серого и вот туда, дальше, дальше и дальше.
1: Да, в прошлой программе говорили.
0: Да, вот. И здесь как раз-таки в этом и заключается суть. То, что с одной стороны нам кажется, о, это благословение. И я и деньги имею, и в субботу могу не работать. Но при этом человек может приходить на собрание и просто засыпать от усталости. А у него, он теряет, как я говорю, общение с братьями и сестрами. Он теряет возможность служить Господу. А мы говорили, в Нагорной проповеди сказано, ищите прежде Царство Божие. И Христос не пытается тем самым сказать, не работайте, да, вот только... мне служите. Нет, работайте, проблем нету. Но если мы даже посмотрим несколько десятилетий назад, верующие люди работали на заводах, также допоздна, также были семьи, но они были более ревностны к служению. Это было их жизнью. Где бы они ни находились, этим. Они этим горели. Они готовы были пешком ходить по 15 километров с маленьким ребенком и в дождь, в грязь, и в мороз. То есть у меня есть такие члены церкви, которые делятся этими опытами. Они рассказывают о том, насколько для них было важно даже среди рабочей недели встретиться вот хотя бы на это время. Да, и я знаю, сейчас есть некоторые люди, которые молодые, даже несмотря на всю свою работу, они готовы оставить на тот же час работу еще как-то, чтобы вырваться на какое-то либо служение, либо, ну, служение я имею в виду, когда группа собирается вместе помолиться, либо же вырваться для того, чтобы помочь что-то по церкви сделать, да, там здание, я имею в виду, какие-то бытовые вопросы. И для них это действительно важно. Они находят время для социальных проектов, чтобы служить миру вместе, то есть, ну, развиваться в этом плане. А порой то, что мы считаем благословением, замыкает нас в самих себе, в своих нуждах, и мы не видим окружающих их нужд, мы не, уже не можем иметь мерило более точное, мерилом нашим становится личное мнение. И поэтому очень важно в этом плане, вот как я говорю, то, что не каждое благословение, оно, это важно понимать, нужно каждый раз взвешивать не только, что мне это даст по комфорту моему, но как это повлияет на мою личную духовную жизнь, моих детей, буду ли я с ними проводить реально время, буду ли я для них примером человека, который служит Богу. То есть мы же не просто должны с детьми вечером почитать, помолиться и обеспечить их существование. Но мы должны быть для них примером служения, искреннего служения. Потому что если дети не увидят личных взаимоотношений с Господом у нас, в нашей жизни, то сколько бы мы им ни говорили, как это классно, они в это не поверят, потому что они не видят этого в нашей жизни личной.
1: Почему вот здесь простые люди, они верят, да, в Иисуса, да, а учителя народа, фарисеи нет? Вот они здесь упорствуют. Вот сейчас, в наше время, должны ли мы переубеждать тех, кто упорствует принятию Слова Божьего?
0: Переубеждение никогда не приведет к тому, чтобы мы действительно могли донести что-либо человеку. Знаете, у меня был такой... раньше характер, что я действительно пытался спорить с людьми. Но как-то один раз меня Бог очень обличил. Я был молодым юношей. Мы возвращались поздно вечером в трамвае. И получилось так, что заговорил с одним парнем. И он начал со мной, ну, скажем, спорить на тему библейскую. Я не помню уже, что за тема была. И я начал, ну, ему обратно что-то пытаться показать, доказать, но так ревностно, что это был спор уже, а не дискуссия. И в один момент я обращаю внимание, что весь трамвай молчит и наблюдает за нами. Надо трамвай, же. Где это шумно. И был потом другой парень, который говорил, слушай, а мне прямо интересно, кто же из вас кого переспорит, чем же это все закончится? Такой вот у него азарт, это, ну, неверующий парень был. И мне после этого вообще было так стыдно, так вот не по себе, потому что я понял, что это было ужасно. И, естественно, когда мы спорим, в споре суть одна – показать, что твоя позиция лучше. И в этот момент нету места для того, чтобы услышать другого и подумать, как это соотносится с моим.

0: моей позиции, вдруг действительно корреляцию нужно провести. И поэтому спор, убеждения никогда не должны быть в нашей жизни. Единственное, что должно быть в нашей жизни, это искренняя жизнь с Иисусом, искренние отношения с Ним. Когда мы горим им, мы не можем молчать о нем и о том, что он делает в нашей жизни. Когда мы делимся с другими людьми тем, что он делает в нашей жизни, когда мы, это то же самое, что поделиться, какая у тебя классная новая машина. Это то же самое, что поделиться, какой классный блендер тебе купил муж. То есть это нормально делиться тем, чем ты живешь, и это не будет выглядеть как принуждение к религии или еще что-то. Но у людей внутри будет вопрос, почему в его жизни так происходит, почему он так горит, почему мне приятно с ним общаться, почему он меня не принуждает, не переубеждает, почему я могу задать вопрос, а он на него отвечает логично. И поэтому важно уметь дружить и иметь живые отношения, жить. А если у нас есть желание поспорить, если у нас есть желание переубедить, то это явно желание не от Бога.
1: Вот вы затронули такую тему, да, когда мы имеем вот эти личные отношения с Богом, да, которые ведут нас вот к этому спасению, да, даже здесь текст есть «не погибнут вовек», да, это про жизнь вечную. Также я хочу задать такой вопрос, у нас осталось не так много времени, как вот это вот публичное служение Христа, вот этот вот последний, да, вот этот разговор в храме, как он раскрывает личность и миссию Иисуса? Могли бы мы подвести какой-то итог?
0: Да, конечно, мы видим здесь, что это последний из годичных праздников в годовом цикле. И Иисус приходит на него и опять же замещает собою его. То есть в каком плане? Мы говорили с вами о том, что праздник обновления – это очищение, обновление, да, праздник. И он не был по своей сути как, чем-то новым, что сделал Иуда Маковей. Потому что мы знаем о том, что когда скиния была построена, то Господь обновил ее, и Дух Божий снизошел, да, и Божья слава обитала там. То облако опустилось, как мы читаем. То же самое было при посвящении храма Соломонова. То же самое было в Неемии. То есть везде это было... Господь приходил туда, вот на праздник обновления, так скажем, в виде славы вот этого всего. И здесь происходит то же самое. Иисус Христос, который есть Бог, Он приходит на праздник обновления в храм. И вот эти все смыслы, идеи, которые есть, Христос вновь замещает собой этот праздник. И здесь мы с вами как раз-таки завершаем тот раздел, где Христос замещает собою годовые праздники. Мы с вами говорили о Пасхе, мы говорили о трубах, о кущах праздники, да, вот обновление праздник. И как все эти символы, все эти обряды, они во Христе. И здесь есть одна важная мысль о том, что все, что люди пытаются найти вот в всех этих обрядностях, еще в чем-либо, в святых вещах, каких-то местах, это все есть во Христе Иисусе Господе нашем. И нужно только обратиться к Нему.
1: Я благодарю вас, Илья Александрович, за такое глубокомысленное размышление и ответы на вопросы. Помните, сегодня, как и 2000 лет назад, через Священное Писание Иисус говорит нам: «Он Христос, Сын Божий, равный Богу. Он единственный имеет право даровать нам спасение от грехов и жизнь вечную. Примите Его дар».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! А вам нравятся старинные вещи? У меня в мастерской много разных вещиц, которые вполне можно назвать старинными. Вот, к примеру, вот этот молоток. Им работал еще мой дедушка. Держишь его в руках, и как будто у тебя в ладонях сама история. Вот. А недавно одна девочка принесла мне одну интересную вещицу. Где она? А, вот. Смотрите, видите? Шкатулочка. А дело было так.

0: Афанасий Филиппович, можно к вам?
1: А, Наденька, заходи, заходи, милости прошу. О, кто это там у тебя, котенок? Так бережно держишь.
0: Это не кто, а что? Смотрите, какая вещица.
1: Ух ты. Да, симпатичная шкатулочка. Наверное, старинная. Откуда она у тебя?
0: Это я к бабушке с дедушкой в деревню ездила. Там вот они и передали маме на день рождения. А день рождения у нее через 3 дня. Угу. Вот, можете ее пока у себя оставить? А то сюрприз не получится.
1: Ну, если сюрприз, то сюрприз. Давай поставим ее вот сюда.
0: Может быть, вот еще мою кофточкой прикроете?
1: Да, ну, пожалуйста, так, пожалуйста, случай. Конечно, прикроем. Разве мне жалко? Вот так вот.
0: Вот, спасибо.
1: Не переживай.
0: Через 3 дня приду.
1: Счастливенько.

0: Ну вот, 3 дня как раз прошло. И мы можем с вами поздравить Надину маму с днем рождения. Вот только вот Надюшка что-то опаздывает.
1: Вот я ехала, там была такая лужа.
0: А вот она, и как раз мама ее с ней.
1: Пойдем. Мы в деревню другую ехали.
2: Вера Ивановна, как хорошо, что я вас встретил-то.
3: Приятно вас видеть.
2: А у меня для вас письмо.
3: Ой, спасибо.
0: Давно я писем не получила. Поздравительное.
2: Так друзей других не возим.
0: С днем рождения, Вера Ивановна.
2: С днем рождения? А, так и мы присоединяемся. Будьте счастливы, здоровы, Вера Ивановна.
3: Меня?
2: Да.
3: Ой, приятно, конечно, мне. Ой, спасибо вам большое. Но у меня день рождения зимой.
0: Как зимой? Разве не сегодня?
2: Зимой? Так ошибочка, знаешь, вышла. Ну, ладно. Ну,
3: пора
2: мне.
3: Спасибо, спасибо.
2: Все, поехал.
0: Надя, а можно тебя на минуточку?
3: Ой, какой это письмо, как я его ждала.
0: Вера Ивановна, мы с Надюшкой немножечко посекретничаем там.
3: Да, конечно, пожалуйста. А я пока письмо прочитаю от бабушки с дедушкой.
0: Ты же мне сказала, что у твоей мамы сегодня день рождения. Я ведь вышел и чуть было не поздравил уже. И со шкатулкой вышел. И уже почти отдал. Ну, так выходит, что день рождения-то у твоей мамы не сегодня, а зимой.
4: Да.
0: Так получается, что ты меня обманула?
4: Простите меня, пожалуйста, Афанасий Филиппович. Это все я из этой шкатулки придумала.
0: Так. Рассказывай все по порядку.
4: Я у бабушки с дедушкой взяла ее потихоньку.
0: Украла, то есть?
4: Нет, просто взяла без разрешения.
0: Так вот, взяла без разрешения, это означает, что украла. Да еще и насочиняла не весь чего. День рождения, сюрпризы.
4: Я просто хотела, чтобы она у меня была такая красивая, старинная. А если бы я ее дома оставила, то мама бы увидела и наругала бы меня.
0: Надежда, ты поступила очень плохо.
4: Понимаю. Простите меня.
0: Теперь тебе надо просить прощения у бабушки с дедушкой. Да и у мамы, пожалуй. Да, наверное, и у всех, кого ты запутал в этой истории. Понимаешь?
4: Понимаю. Мне будет так стыдно.
0: Ну, ты не отчаивайся. Все? Я думаю, что все будет хорошо.
4: Но только потом меня бабушка с дедушкой к себе в гости не позовут. И писем писать не будут. Так мне и надо.
0: Ну. Не спеши с выводами. Я тебе расскажу одну историю про обман одного человека. Жили-были два брата, Исав и Иаков. И вот так получилось, что Иакову очень хотелось завладеть чем-то, что принадлежало не ему, а его брату. И для этого он обманул своего старого отца, обманул своего брата, и все это он сделал для того, чтобы завладеть ценным для него сокровищем.
1: Это было золото или какая-нибудь такая драгоценная шкатулка?
0: Нет, это было нечто такое, что нельзя даже было потрогать и руками.
1: Что же это такое, раз его потрогать нельзя?
0: Это право быть старшим, так называемое право первородства. Оно передавалось из поколения в поколение. Перед смертью отец передавал его старшему сыну.
1: А раз его потрогать нельзя, как же его можно и украсть?
0: А очень просто. Дело в том, что это первородство передавалось следующим образом. Отец произносил особую речь благословения. И вот когда он произносил эти слова благословения, то первородство передавалось старшему сыну. Вот таким образом.
1: И что же?
0: Ну, слушай, дело было так. Отец Иакова и Исава был уже старенький и плохо видел. Вместо того, чтобы смотреть глазами, он

ощупывал вещи руками, и мама Иакова решила этим воспользоваться. Как-то раз Исава не было дома. Он ушел на охоту. Мама переодела Иакова в одежду его брата и даже на руки ему привязала шкурки животных, так как знала, что руки его брата покрыты были волосами. Так переодетый он и вошел к отцу и попросил произнести те самые слова благословения. Уж очень ему хотелось быть первым. Отец подумал, потрогал одежду сына, потрогал его руки и решил, что это старший сын, и произнес заветные слова. Но недолго пришлось Иакову радоваться. Когда Исав вернулся с охоты, он узнал про обман Иакова и ужасно разозлился –

0: Мама посоветовала Иакову убежать, и он так и сделал, потому что знал, что в гневе его брат очень страшен. Иаков ушел далеко-далеко от своего дома и весь путь думал, что же он наделал. Он считал, что после этого плохого поступка Бог не станет больше слушать его молитвы. Вечером он устал. Вокруг была пустыня. Иаков нашел округлый камень и прилег на него головой. Ему казалось, что он виноват перед всем миром, но больше всего перед Богом. С такими мыслями он уснул. И Бог послал ему чудесный сон, как будто с неба к Иакову спускается лестница. По ней сходят ангелы, выслушивают Иакова и идут обратно к Богу. Потом снова возвращаются с ответом от Бога и вновь поднимаются наверх. И этот сон означал, что Бог готов продолжать с ним дружить. Иаков проснулся и понял, что он прощен.
1: Я бы тоже хотела бы, чтобы меня простили. Я сама не знаю, что на меня нашло. Я ведь с этой шкатулкой даже попользоваться-то не смогла.
0: Конечно, не смогла бы. Тебе было бы стыдно перед твоей мамой.
1: И что же мне теперь делать?
0: Не знаю. О, слушай, по-моему, твоя мама идет сюда.
2: Афанасий Филиппович, можно?
1: Я должна ей во всем признаться.
3: Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Это я придумала про твой день рождения, поэтому тебя все сегодня и поздравляют. Дело в том, что я украла у нашей бабушки с дедушкой вот эту шкатулку. А спрятать я решила тут, в мастерской, у Афанасия Филипповича. Прости меня, пожалуйста, я поступила плохо, просто отвратительно.
4: Конечно, тебя прощаю, моя девочка.
3: На, держи, ее надо отдать бабушке с дедушкой.
4: Я думаю, что именно ты должна ее отдать.
3: Ну, они меня же даже в гости не пустят потом.
4: Напрасно ты так думаешь. Я получила письмо от них. Они все знают, что ты взяла шкатулку.
1: Знают?
4: Да-да.

0: Дедушка написал мне, что он видел, как ты клала ее в чемодан. Но они все равно тебя ждут в гости. Так что шкатулку придется все-таки отдать тебе.
1: Значит, ангелы спускаются и поднимаются по лестнице от меня до неба?
0: Что-что? Какие ангелы? По какой лестнице?
1: Это мне Афанасий Филиппович рассказал очень важную историю про меня. Я тебе все дома расскажу.
0: Да, да, нам пора домой, кстати, Афанасий Филиппович. Всего вам доброго.
1: До свидания.
2: До свидания, мои
1: дорогие. Я все поняла.
2: До свидания. Счастливенько. Дорогие ребята, а вы хотели бы, чтобы ваши слова доходили до Бога? Даже если вы совершили скверный поступок и глубоко в этом раскаиваетесь, Бог все равно желает с вами разговаривать. Но лучше все-таки не совершать плохих поступков. Во всяком случае, все равно Он все знает. Шкатулку-то забыли! Пойду догоню. Ну, счастливо! Пока!

0: Может быть, вы никогда не встречали друзей, растущих в огороде? Может быть, вы никогда не стреляли из лука? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Наташа.
1: А я называю ее Свет Наташа. Свет – это мое любимое слово. И еще, мне кажется, оно подходит к цвету ее волос.
0: Так бывает. Играешь иногда с именем, и получается что-то.
1: Свет Наташа или Дима Луч, например.
0: Так был подсолнух Дима, а добавился луч, никакого отношения к свету не имеющий, и получил что-то чуть короче – Дим-луч. Луч достался имени от лучника. Вы же видели, как он хорошо стреляет?
1: Я стараюсь. Хочу произвести хорошее впечатление при знакомстве.
0: Да, знакомство – дело серьезное. И можно было бы считать, что мы познакомились, то есть о себе мы кое-что рассказали. А вот о вас, ребята, мы ничего не знаем. И нет у нас возможности узнать хоть что-то без вашей помощи. Так что, если вы не против продолжить знакомство, то найдите, пожалуйста, лист бумаги и ручку. Они нам пригодятся чуть позже.

0: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Вообще-то мне эта песня так нравится. Ну вот...
1: Что, слова тебе в ней кажутся не совсем правильными?
0: Да. Почему друзья не растут в огороде? Я же ведь расту. Знаете, когда целый день сидишь на огороде, можно научиться метко стрелять из лука. И это здорово. Еще можно вдоволь греться на солнышке. Я делаю это с огромным удовольствием. А еще, это мне больше всего нравится, можно знакомиться с новыми друзьями. Ведь у вас, ребята, каникулы. И вы наверняка найдете время зайти ко мне на огород.
2: Ребята, Димыч основательно подготовился к знакомству. Смотрите, сколько всего. Правда, ваш портрет мы пока нарисовать не сможем.
3: Но надеемся, все еще впереди.
2: Сегодня же все это пригодится для истории, которую Димыч заказал специально в честь знакомства с вами. Правда, он пока не знает, что вы любите, поэтому выбрал то, что кажется ему самым интересным. Вы уже знаете, что он любит свет, и поэтому попросил меня рассказать историю о солнце.

0: Оно было прекрасно. Пожалуй, это даже слишком верно. Красного цвета художник точно не пожалел. А еще у него были роскошные золотые лучи. Все-таки это было не настоящее солнце, а только картинка. Картинка лежала на столе. Стол стоял у окна. За окном шумел, барабанил, звенел хрустальными брызгами дождь. Это должно было бы быть так весело. Но окно почему-то было заплакано грустным. И у него у окна сидел мальчик. Он тоже от чего-то не был веселым. Нарисованными глазками солнце посмотрело туда, куда смотрел мальчик. «Все за окном было бы хорошо, если бы не было так серо», — подумало оно. Казалось, дождь смыл все краски, деревья и трава стали серыми, как пепел. Нарисованное солнце еще не знало, что дождь шел с утра до вечера, день за днем.
1: «Я никогда не видел такого длинного дождика».
0: «Тогда представь, что бесконечный дождь смывает все краски». «Теперь понимаешь, почему окно было заплакано грустным и мальчик невеселым?»
1: «Да».
0: А солнце пока еще мало что понимало. Оно внимательно наблюдало за всем, что происходило вокруг, и ни разу не видело, чтобы мальчик улыбнулся. «Он грустит из-за звонкого дождя за окном», — блеснула неожиданная мысль в голове у солнца, и оно было право. Потому что действительно, если вокруг тебя все время идет дождь, то рано или поздно почувствуешь себя неважно. «Если бы я только могло помочь, если бы знала, что сделать, чтобы улыбнулся этот милый мальчик». И собственное бессилие возмущало солнце, да, в самой глубины бумажной души. «Что я могу сделать? Вот если бы я была настоящим». И вдруг, в один миг, бумажное солнце соскользнуло с картинки. Дождь замер, перестал, и вместе с солнцем ожила теплая радость. Небо сначала стало жемчужным, потом бледно-голубым, потом ярко-синим. Голубые отблески упали в луги. От серости не осталось и следа. Все вокруг оделось в наряды чистых, ярких красок. Все были счастливы. Оно счастливее всех было само солнце. Оно гладило щеки мальчика. Он щурился, глядя на солнце, и улыбался. Когда же солнце просыпалось...
1: «Так ему только приснилось, что оно стало живым».
0: «Да, это был только сон. Но прежде чем оно успело огорчиться, когда оно открывало глаза, то увидел улыбку мальчика. Он держал в руках картинку, смотрел на солнце и улыбался. Вот и вся история».
1: «Хороший конец всему делу, Венец. Но все-таки хочется продолжения».
0: «Тогда скажи, на что похоже солнце? Настоящее солнце?»
1: «На огромный апельсин».
0: «Хороший ответ».
1: «А ты как думаешь?»
0: «На золотую монету. Такую большую, что можно купить весь мир».
1: «Ты сама придумала?»
0: «Нет. Это придумал человек, который любил фантазировать. А мне запомнилось».
1: «Да. Солнце – это ценная монета».
0: «А еще... солнце – это необычный рисунок. Знаешь, это живой рисунок, который сделал необычный художник, чтобы мы улыбались».
1: «А, я понял!»
2: «Придумать солнце! Кто бы мог? Кто бы мог решить такое дело, чтобы под ним подсолнук рос и все живое песни пела? Художник добрый есть у нас, он бог живой, дружи с ним смело».

0: для нас, что всех оно теплом согрело.
1: Хороший у меня стишок получился.
2: Слова чуточку неуклюжие, но мне понравилось.
1: А ребятам?
2: Спроси у них.
1: Ребята, напишите, пожалуйста, если вам понравилось. Ну, если не понравилось, тоже. Или пришлите свой вариант. Вообще, нарисуйте нам солнце. Обязательно пришлите мне. То есть нам.
2: Вы ведь успели найти ручку и бумагу.
1: Они вам наверняка понадобятся, чтобы записать наш адрес. Ждем ваших писем.
2: До свидания.

Вы знали, что наш мир создан мудростью? Мир устроен мудро. Приобретать мудрость советовал мудрый царь Соломон. Очевиден вывод, что нам следует стремиться к этому качеству. А что является противоположностью мудрости? Достаточно ли только ума, чтобы прослыть мудрым? Как опыт некоторых героев веры помогает в приобретении мудрости? Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу «Притчи» и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге «Притчи», главе 3, с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу Евангелия от Иоанна, находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ, кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными – это вселенная и человеческая глупость. Однако насчет вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится,